0: или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
2: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
4: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
2: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
5: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
2: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
6: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
2: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Мать военного Ирина Серегина о бездействии командования в поисках пропавшего без вести на СВО сына.
8: Я Серегина Ирина Петровна, мать военнослужащего Серегина Ярослава Федоровича 2000 года рождения, 2-го мотострелкового батальона, воинской части 41-698, прикомандированного из части 42-038, пропавшего без вести 2.03.26. Обращаюсь к бойцам, офицерам и командирам из Башкирии, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на Покровском направлении, с просьбой принять участие в розыске моего сына, позывной «Рыжий». Командование части 41-698 в течение 6 месяцев не предоставляет никакой информации, кроме отговорок о проведении розыскных работ. До сих пор не предоставили личные вещи, медицинские документы, которые находились при нем.
0: Главные новости дня.
2: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
9: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
2: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
10: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
12: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
2: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Московская мэрия запретила проведение митингов под предлогом коронавирусных ограничений.
14: Друзья, это уже какое-то издевательство. Нам отказали в проведении митинга из-за ковидных ограничений. И это в 2026 году. В городе, где спокойно проходят уличные концерты, крестные ходы на десятки тысяч человек и другие крупные мероприятия. Я считаю, что это наивысшая степень цинизма и лицемерия. Однако, в связи с этим я никому не советую приходить на эту встречу 4 октября, поскольку теперь это наказуемо и влечет за собой определенную ответственность. Но не стоит отчаиваться и складывать руки. Я считаю, что совместными усилиями мы все же сможем добиться справедливости. По крайней мере, мы будем дальше держать вас в курсе и бороться за свои права.
13: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
18: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны

0: Невский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
1: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Заслуженная артистка России Ольга Панкратова об обстановке с бензином в Севастополе.
4: Так, ну что, у меня началась охота за бензином. Я первый раз еду по QR-коду заправляться, а мне просто интересно, решила, в общем, всю эту историю снять. Есть приложение, но я не могу в нем разобраться, где там, где... Есть, в общем, короче, еду наугад. Посмотрим, где есть 95+. В общем, еду я мимо ТЭСа, вот первая моя заправка. Есть бензин весь, причем без топлива, 92-й, 95-й по 100 рублей, но плюс получается 160. На просто заправке был 175, ну сэкономлю я, конечно, 300 рублей, но думаю, поеду сейчас еще на АТАН съезжу. Ну вот это вот такая экономия, знаете, товарищи, ждать QR-код 2 недели, чтобы получить по 160 бензин. Иду на АТАН. Сейчас узнаем, есть ли 95-й ультра. Смотрите, а есть 95-й ультра по QR-кодам?
5: У нас нет.
4: Нету. Вот, видите, нету. Ну что, на ТЭСе есть бензин ультра по QR-кодам, но другого они пока не запускают. Но я хочу сказать, в общем, мораль себастья. Когда тебе что-то легко идет в руки, вот ты видишь, вот, просто возле твоего дома заправка, 160, заправься. Не надо искушать судьбу. Не надо вот это вот искать что-то. Ну, есть же все хорошо. Зачем искать на жопоньку приключений? Вот, так что подожду показок. Так, ну что, встряла я, короче говоря. Первый раз получила QR-код, начала заправляться. И встряла. Сижу уже час, жду, пока будет отбой воздушной тревоги, чтобы заправить, залить бензин. Потому что QR-код забирает 4 часа, а я еду в МРИЭСТ.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на полгода. То бишь, каждые полгода Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Ну ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернется Советский Союз? Нет, нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, я считаю, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они...

0: думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес, чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство, позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин, запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и два, и три, и четыре, и пять. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы... Отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
3: Солдатская почта.
4: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
5: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
4: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
6: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
4: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
4: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
7: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
8: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
7: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидар и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
9: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
7: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
10: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
7: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: Британцы меняют военную модель в Эстонии. Военкор канала «Архангел» спецназа о росте иностранного контингента у российских границ.
12: Прямо сейчас в Эстонии на полигоне ТАПА проходит ротация подразделений британской армии. В рамках операции «Кабрит-18» бронетанковые силы в количестве 800 человек с марта по сентябрь выполняли задачи в составе НАТО. Сейчас начинается операция «Кабрит-19», которая продлится до апреля 2027 года. Но начиная с «Кабрит-20» концепция поменяется. Документ предусматривает преобразование британских сил в Эстонии в мобильную противотанковую группу. Численность британского контингента увеличится с 800 до 1200 военнослужащих. В ней оставят отряды беспилотников, как ударные, так и разведывательные, а также будет сохранена тактическая противовоздушная оборона и артиллерия с упором на дальнобойную. Вершиной этой мобильной противотанковой группы, скорее всего, станет внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках проекта «Асгард». В общем, опасность все ближе, а мы еще со спецоперацией не разобрались.
11: Брянское приграничье превращается в киллзону. Военкор «Котенок» об атаках дронов на трассы и железнодорожную инфраструктуру.
13: Я даже сам ничего говорить не буду. Просто читаю вам письмо от подписчика из Брянской области. Итак, жители Брянского приграничья, особенно юго-запада, обеспокоены ситуацией. С пятницы 25 числа граница от Белоруссии Красный Камень до Клинцов стала киллзоной. Проезд до Брянска только объездными маршрутами. После инцидента возле Выгоничей теперь вся трасса от государственной границы с Белоруссией до Брянска опасна. С пятницы дроны стали летать в Новозыбкове на трассе возле Клинцов. Также с этим начали наноситься удары по железнодорожной инфраструктуре. Все эти мероприятия от врага наводят на нехорошие перспективы. Жители юго-запада очень беспокоят данные нехорошие тенденции. Особенно помнят трагедию Курской области. Власти молчат, а мы боимся.
11: 4 года, которые все изменили. Никита Третьяков о годовщине мобилизации и цене, которую заплатили призванные осенью 2022 года.
14: Ровно 4 года назад, примерно в это время, поздней ночью, мы, очередная группа мобилизованных, прибыли из сборного пункта военкомата в военную часть на автобусе. Стали спешно получать форму, расселяться в казарму. Несколько человек из того автобуса все еще живы и даже относительно здоровы. Мы общаемся до сих пор. О чем мы думали тогда? И о том, поступаем ли мы правильно, и о том, что нас ждет, и о том, сколько это продлится, и как скоро мы сможем вернуться к прежней жизни. Решительно никогда. Никто не вернется к тому, что было. Спустя 4 года старой жизни просто нет. Нет тех нас. Разрушены браки, пропущены годы жизни детей, похороны родителей, не сказаны самые важные слова близким и любимым. Но даже те, кто вернутся живыми, уже никогда не будут прежними. И все же, сейчас, 4 года спустя, нужно ответить. Было ли все зря? Ответа нет, ведь мы еще не доделали дело. А до победы, или даже не победы, еще очень далеко.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
7: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос. Частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
15: Бам.
7: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из 3 случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
9: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
7: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злынка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд «Анапа-Минск» отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о 3 ударах по железнодорожной инфраструктуре в Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
8: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
7: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
16: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
11: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
17: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армии роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
11: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор Котенок об успехах противника.
13: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении, а у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которые демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
19: Мужа иностранца обманом затащили на СВО, и уже через 2,5 недели его объявили без вести пропавшим.
20: Иностранного мужа обманом затянули на СВО. И через 2,5 недели он уже получил статус без вести пропавший. Это официальная информация части. Но вчера из негласных источников мне пришла информация от сослуживца, который попросил остаться инкогнито. Но он объяснил ситуацию, что стал очевидцем того, как моего мужа обнулили по приказу командира. За то, что он отказался идти на боевое задание, в штурм, убивать. За это его обнулили. Поэтому в части он сейчас будет числиться БП. Но где он, что с ним, тело, не знаю. Это конец. Я пытаюсь сейчас выяснить, кто эта тварь, этот урод. Я знаю, что такое происходит. Так поступать, в принципе, с людьми. Их и так в штурме убивают, а здесь свои же. Мне очень тяжело. Я бы нашла эту тварь, и я бы ее сгноила. Сама лично. Мне кажется, я уже выплакала все, что можно. Так у нас все закончилось.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о микрозаймах. Тех самых деньгах до зарплаты, которые должны помочь пережить пару недель. А иногда превращаются в долг на месяцы. Все начинается с небольшой суммы, 20 или 30 тысяч рублей. Потом появляются проценты, продление, новый заем, просрочка, звонки. А через несколько месяцев человек узнает, что его долг уже продали коллекторам. Разберемся, почему таких историй становится все больше и где именно человек теряет контроль над долгом.
21: Знаешь, я вот смотрела на макроэкономические данные за лето и начало осени 2026 года, и картина кажется какой-то нелогичной. Вроде бы рынок явно охлаждается, а проблем почему-то становится только больше.
0: Да, статистика второго квартала действительно показывает торможение. Объем выдачи там снизился примерно до 426 миллиардов рублей.
21: Ага, и общее число активных договоров тоже пошло вниз. Сейчас это остановилось на отметке в 26 миллионов.
0: И вот тут как раз вырисовывается главный парадокс. Фильтры стали строже. Денег, ну, физически выдают меньше. Логично же ожидать снижения уровня закредитованности.
21: Слушай, ну да. Если правила выдачи строже, разве долгов не должно стать меньше? А мы видим, что профессиональные взыскатели сейчас скупают портфели долгов просто с какой-то аномальной скоростью.
0: Да, темпы рекордные.
21: Откуда вообще берется весь этот гигантский объем у коллекторов, если рынок тормозит?
0: А ответ очень простой. Портятся именно старые долги. То есть те финансовые конструкции, которые люди выстраивали, ну, еще в начале года, они сейчас просто рушатся.
21: Подожди, то есть новые не берут, а старые не отдают?
0: Во-во, смотри, треть займов, которые были оформлены в первом квартале, ушла в просрочку до конца полугодия.
21: Треть за пару месяцев? Обалдеть, это же колоссальный показатель для любой финансовой системы.
0: И это еще не все. Цифры становятся еще жестче, если посмотреть на глубокую просрочку. 9% из вот этих весенних выдач не обслуживаются свыше 90 дней.
21: То есть люди просто перестали платить?
0: Да. А если взять весь потребительский портфель микрофинансовых организаций, ну, именно по объему денег, то 42% — это безнадежные долги старше 3 месяцев.
21: 42%. Получается, долговая карусель остановилась. Если новые кредиты выдают так неохотно, значит, старые клиенты просто потеряли возможность перекрывать один долг другим.
0: 100%. Система лишилась механизма бесконечного рефинансирования. Но чтобы понять вообще масштаб проблемы, нам нужно посмотреть на точку входа.
21: В смысле, на первый заем?
0: Да. Почему вообще возникает потребность взять, скажем, 25 тысяч рублей под 0,8% в день?
21: Ну, давай посчитаем. За месяц набегает около 6 тысяч рублей чистой переплаты. Возвращать нужно уже 31 тысячу.
0: Именно.
21: Слушай, ну, если честно, это выглядит просто как полное неумение планировать свой бюджет. Ну, зачем брать такие дорогие деньги? Захотелось купить новый iPhone? Человек идет и оформляет микрозайм.
0: А вот и нет. Текущая аналитика и опросы показывают совсем иную мотивацию. Люди идут в МФО вообще не за предметами роскоши.
21: Да ладно. На что тогда?
0: Более трети таких займов оформляется на базовые бытовые нужды.
21: То есть на продукты питания и оплату коммуналки, что ли?
0: В том числе, да. Еще 15% — это внезапный ремонт. Около 13% уходит на покупку сломавшейся бытовой техники.
21: Ну, то есть холодильник сгорел.
0: Да. А от 9 до 25% — вообще берут на лечение и покупку медикаментов.
21: Выходит, кредитуется ликвидация каких-то локальных катастроф. Сгорел тот же холодильник, сломалась машина, на которой человек работает.
0: Да, и проблема в том, что эти расходы просто не терпят отлагательства до зарплаты. Решать надо прямо сегодня.
21: Поняла. Но логичный вопрос. Почему с этой бедой не пойти в классический банк? Там же ставки адекватнее.
0: Тут срабатывает механизм, который, знаешь, можно назвать обратной воронкой.
21: Обратной воронкой. Это как?
0: Ну, стандартная воронка продаж в бизнесе как работает? Она отсеивает случайных людей и оставляет самых платежеспособных клиентов на самом дне.
21: Ну да, логично.
0: А в кредитовании воронка перевернута. Банки долго проверяют и забирают себе сливки на самом верху.
21: Требуя справки о доходах и идеальную кредитную историю.
0: Вот именно. А микрофинансовые организации стоят в самом низу этой трубы и собирают тех, кто провалился сквозь все банковские фильтры.
21: А, то есть банк им уже отказал из-за высокой долговой нагрузки?
0: Да. Человеку нужны деньги на лекарства сегодня. А легальных альтернатив, кроме МФО, у него больше просто не остается.
21: Ну, жестко.
0: Да.
21: Но смотри, когда человек берет эти 25 тысяч, он же рассчитывает закрыть брешь с будущей зарплаты.
0: Ну, да, в теории.
21: Однако через месяц его базовые расходы, ну, на ту же еду и ЖКХ, они никуда не исчезают. А сверху падает необходимость отдать 31 тысячу. Возникает новый кассовый разрыв еще глубже.
0: И раньше этот разрыв закрывался просто новым краткосрочным займом.
21: Перекредитование.
0: Ага. Но сегодня рынок изменил саму архитектуру финансового продукта. Компании массово уходят от концепции кредита до зарплаты.
21: В какую сторону они тогда трансформируются?
0: В сторону длинных лимитов. Вот во втором квартале этого года почти 60% всех выданных гражданам денег – это уже не разовые займы.
21: А что это?
0: Это транши по открытым кредитным линиям.
21: Погоди-ка. То есть они, по сути, изобрели кредитную карту, но с микрофинансовыми ставками на стероидах.
0: Во-во, отличная аналогия. Граница между разовой помощью в экстренной ситуации и постоянной жизнью в долг просто стирается.
21: А какие там цифры фигурируют?
0: В среднем клиенту одобряют лимит около 53 тысяч рублей. Но он снимает средний транш, ну, примерно 14 тысяч, но срок действия такого лимита может достигать 6 лет.
21: 6 лет под ежедневный процент?
0: Обалдеть.
21: Человек может годами платить только проценты, даже не приближаясь к погашению основного долга.
0: Точно. И это напрямую влияет на объемы невозврата. Средняя сумма проблемной задолженности, которую сейчас передают коллекторам, выросла.
21: На сколько?
0: С 32 до 43 тысяч рублей.
21: 43 тысячи? Слушай, раздутые балансы с такими долгами вынуждают МФО избавляться от токсичных активов. Рынок цессии, ну, переуступки долга, должен сейчас просто закипать.
0: Он бьет исторические рекорды. Только в первом полугодии компании выставили на продажу просрочки на 63 миллиарда рублей.
21: 63 миллиарда.
0: И сколько из этого выкупили? Профессиональные взыскатели забрали 58 миллиардов. Это больше 90%.
21: Но они явно покупают эти портфели не за номинальную стоимость. Никто же в здравом уме не заплатит 43 тысячи за долг человека, у которого нет денег на починку холодильника.
0: Конечно, нет. Средняя цена покупки на рынке сейчас составляет около 22% от номинала.
21: Здесь нужно остановиться и посчитать.
0: Давай.
21: Если коллектор покупает долги за 22 копейки на рубль, у него получается экстремально низкая точка безубыточности.
0: Угу.
21: Ему же не нужно взыскивать деньги со всех 100% должников. Но подожди.
0: Что?
21: Если коллектор купил мой долг в 40 тысяч, всего за 9 тысяч, ну, это те самые 22%.
0: Да, верно.
21: Почему он тогда требует с меня все 40? Это же несправедливо. Он потратил 9, пусть просит 10 или 15.
0: Тут важно понимать суть.
21: Угу.
0: МФО продает не гарантированные деньги, они продают неопределенность. А коллектор покупает математическую модель.
21: То есть сделку между двумя компаниями.
0: Да. Сделка между юрлицами вообще никак не меняет обязательства человека. Коллектор знает, что в этой матрице вероятностей кто-то заплатит все, кто-то часть, а кто-то ничего.
21: А, то есть достаточно, чтобы один из четырех человек вернул долг полностью, и весь портфель окупается?
0: 100%. А остальные взыскания идут уже в чистую прибыль. Поэтому коллекторов не волнует справедливость. Их волнует только общая конверсия.
21: Поняла, но взыскивать такие суммы вообще выгодно?
0: Еще как. Крупный долг в 43 тысячи взыскивать математически рентабельнее, чем мелкий, скажем, в 5 тысяч.
21: Ну да, из-за фиксированных издержек.
0: Судебная пошлина, работа юриста, отправка заказных писем – все это стоит одинаково.
21: Абсолютно.
0: Трясти мелкие долги через суд просто невыгодно. А вот средний чек в 43 тысячи позволяет запускать полноценный юридический конвейер.
21: Получается, у одного долга есть три разные цены. Первая – это изначальная сумма, которую человек перевел себе на карту.
0: Ага.
21: Вторая – это раздувшийся пузырь со всеми процентами, штрафами и пенями. И третья – та самая дисконтная цена в 22% для коллекторов.
0: Все верно. А человек при этом остается один на один со второй, самой максимальной цифрой.
21: Жесть.
0: И поскольку эти цифры стали угрожать финансовой стабильности целых слоев населения, государство включило режим регуляторной шоковой терапии.
21: 2026 год прям перекроил правила игры. Давай разберем, как именно регулятор ломает эту математическую модель сверху.
0: Ну, с апреля потолок переплаты по коротким займам снизили со 130% до 100%.
21: То есть взял 10 тысяч, вернешь максимум 20.
0: Да, ни при каких условиях больше не накрутит. Это был первый удар.
21: Ограничение множителя, понятно, бьет по маржинальности. А с октября что изменилось?
0: Вступил в силу запрет на выдачу третьего дорогого займа подряд. Ну, если ставка превышает 200% годовых.
21: А дальше?
0: С апреля следующего года останется право только на один такой заем. И после его погашения включается обязательная пауза.
21: Слушай, ну если проанализировать эти меры, государство, по сути, перерезает провод. Цепочка перекредитовывания рвется на глазах. МФО лишаются возможности прятать плохие долги, выдавая новые на закрытие старых.
0: Именно поэтому они сейчас массово сбрасывают долги коллекторам. Они вынуждены моментально признавать убытки.
21: Но подожди, новые правила ведь не дают человеку денег на закрытие старых долгов. Старая схема выживания сломана.
0: Согласен, регулятор принудительно вскрыл этот нарыв. Это защищает систему от будущих пузырей, но создает реальный коллапс прямо сейчас.
21: Ну, конечно. Если после оплаты еды и ЖКХ у семьи остается свободных 10-15 тысяч рублей, обслуживать накопленный долг в 40 тысяч просто физически невозможно.
0: Да, люди оказываются в переходной точке. Легальных инструментов для маневра больше нет.
21: И это, наверное, провоцирует мощный побочный эффект. Всплеск недовольства есть?
0: Огромный. За первое полугодие количество жалоб в Центробанк выросло в 1,5-2 раза.
21: На коллекторов жалуются?
0: На агрессивный возврат, на страховки, да. Но главная проблема сейчас — это так называемые раздолжники.
21: Ну, это эти компании-паразиты, которые обещают законно списать все долги, берут предоплату и просто исчезают.
0: Или генерируют абсолютно бессмысленные шаблоны жалоб, заваливая ими ведомство. Человек отдает последние деньги посредникам в надежде на чудо.
21: А в итоге остается с долгом, испорченной историей и судебными исками. Слушая все это, можно прийти к выводу о каком-то тотальном обнищании в стране и крахе экономики.
0: Они высвечивают острую уязвимость одной конкретной группы граждан России.
21: Тех самых людей, чей бюджет сбалансирован в ноль. И у кого нет запаса прочности на покупку сезонной одежды ребенку.
0: Да, попытка лечить долгосрочный дефицит бюджета короткими кредитами – это всегда математический тупик.
21: И как только этот долг передается профессиональным взыскателям, начинается системный юридический процесс.
0: Точно.
21: Многие должники думают, что коллекторы – это просто страшные телефонные звонки. А на самом деле это конвейер по получению судебных приказов и автоматическому аресту счетов.
0: Небольшая проблема обрастает приставами и блокировками. Конечно, с новым кредитором иногда можно договориться о реструктуризации.
21: Но реструктуризация – это лишь растягивание графика платежей. Долг-то не списывают. Если бюджет стабильно минусовой, никакой новый график не заставит деньги появиться из воздуха.
0: Это правда.
21: Жесткие меры регулятора спасут будущих заемщиков, но текущим должникам придется как-то выплывать самостоятельно.
0: Подведем итог разбора. Микрозайм сам по себе не делает человека бедным, но хорошо показывает, что происходит, когда у семьи нет запаса денег даже на небольшой внезапный расход. Маленький заем быстро превращается в цепочку новых долгов, просрочек и все более дорогих попыток закрыть старые обязательства. В какой-то момент МФО уже проще продать этот долг коллекторам, чем ждать возврата. И главный вывод здесь простой. Все больше людей не справляются не с миллионами, а с долгами в несколько десятков тысяч рублей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
6: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
4: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
6: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
4: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государство Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
22: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
4: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. Балтики. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителям многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
10: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
4: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступит весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
10: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
4: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4000 и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Вот только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
12: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
4: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: лоцман.
0: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью новому Калининграду и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данцик, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2 плюс 4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что, оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможно ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки.
3: Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже

0: нам маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна. Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка в видеообращении спросила у президента России, что должно мотивировать молодежь оставаться в стране и рожать детей.
4: У наших бабушек был хотя бы какой-то смысл работать, потому что им за работу выдавалась квартирка. У них был хоть какой-то смысл размножаться. У наших родителей был хоть какой-то смысл жить, потому что они могли за 5000 рублей слетать в Париж. Какой смысл жить должен быть у нас, у нашего поколения? Какой смысл должен быть для желания размножения? Что должно появиться в нашей голове, чтобы мы ходили по этой земле ногами и говорили: мы счастливы, при том, что мы ходим по костям? Я не знаю, насколько это должно считаться нормальным — жить в то время, когда у человека в 22 года может не быть смысла жизни просто из-за политической ситуации в стране. Мне 22 года, меня не радует ничего. Мне ничего не приносит удовольствия. Я просто не хочу жить, потому что я не вижу смысла жить. Потому что ты не можешь нормально путешествовать, ты не можешь получать нормальное образование, ты нихуя не можешь. Ты даже говорить в интернете не можешь, потому что ты боишься. Еще раз, мне 22 года, я смотрю на ценники в магазинах, и я просто Я понимаю, что зарплаты в 200 тысяч на нормальное выживание в них хватает. Ты платишь огромную денежку за собственность, которую ты уже приобрел, ты хочешь открыть бизнес, ты платишь 30%. Если ты рисуешь свои картины своими руками, покупаешь холсты на свои деньги, кисточки и краски на свои деньги и выкладываешь эти картины на продажу, прокручивая, распространяя эти картины своими способами, своими руками, ты все равно обязуешься платить деньги.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
6: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
5: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял

0: Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
1: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
0: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
2: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
0: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Ведущий канала «Соловьев Лайв» Михаил Звинчук о том, что российский теневой флот превратился в мальчика для битья.
5: Знаете, последние месяцы мы столько говорим о том, как на наш теневой флот, на суда сопровождения и вообще на морскую компоненту России нападают, что в очередной раз об этом рассказывать становится как-то уже даже не то чтобы неуместно, но, наверное, обидно, когда происходят очередные деяния. И мы вот в очередной раз решили поговорить о том, насколько системно противник работает по нам. Это делается не для того, чтобы показать, что мы никчемыши или там плохие, да, а чтобы показать и объяснить, что мы имеем дело с системной угрозой. В прошедшие выходные украинские формирования провели очередную атаку на российское судно в международных водах. И если Черное море уже привычная зона для такой активности, то сейчас снова атаковано наше судно в Средиземном море. Под удар группы беспилотников украинских попало грузовое судно типа «Роро Леди Мария». Судно шло в центральной части Средиземноморья. На Украине уже даже не скрывает того факта, что запуск происходил с территории Ливии. Там украинский контингент развернут с осени 25 года на авиабазе Мисурата, а также в прибрежной Азавии. На Шпицбергене норвежские власти арестовали научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Не за контрабанду, не за теневой флот и даже не за подозрительную страховку. Поводом стал иск украинского «Нафтогаза» на 4 с лишним миллиардов долларов по крымским активам. Профессор Молчанов – это уже другой уровень. Это не анонимный танкер с очередной сменой владельца и флага, а судно «Росгидромета». Оно работает на маршруте «Мурманск-Шпицберген». Оно востребовано, постоянно находится в рейсах. Теневой флот, увы, превращается в этакого мальчика для битья. И с этим мы пока не можем ничего поделать.
3: Криминальные новости.
6: Тело молодой девушки найдено в холодильнике в волгоградской квартире. Обнаружить его удалось благодаря долгу по коммуналке. В одной из квартир жилого дома на улице Кирова отключили свет из-за неуплаты. По данным базы, вскоре оттуда потянулся невыносимый запах, на который стали жаловаться соседи. Когда квартиру вскрыли, стало понятно, что источник идет из неработающего холодильника на кухне. Внутри нашли тело девушки. Ее поместили внутрь целиком в позе эмбриона и заморозили. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Известно, что замороженная в холодильнике 18-летняя девушка проживала с отцом. Некоторое время назад мама девочки скончалась. Также сообщается, что отец убитой уехал из Волгограда. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Знакомые девушки, в свою очередь, сообщили, что она перестала отвечать на звонки после 12 июня. Также они отмечают, что у нее были ссоры с отцом из-за того, что она много сидела в интернете и имела проблемы с ментальным состоянием. Друзьям говорила, что боится за свою жизнь, но почему, объяснить не могла. Актера-неудачника, ставшего маньяком, Алексея Гаськова приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 девушек и 1 мужчины. Суд признал его виновным во всех эпизодах. На допросах он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений. Когда-то Гаськов мечтал об актерской карьере. После армии он поступил в театральное училище в Новосибирске, но быстро вылетел за прогулы и пьянство. К тому времени уже началась череда убийств. С марта по ноябрь 2002 года он выслеживал молодых женщин вечером, избивал, насиловал и душил. Одного мужчину убил ножом. Среди жертв две 17-летние девушки. Через время следствие вернулось к старым убийствам. В 2024-25 годах Гаськова проверили на причастность к нераскрытым эпизодам и связь подтвердили, в том числе по ДНК. Его задержали лишь спустя 22 года после расправ. Отдельно суд рассматривал изнасилование маньяком падчерицы. По данным суда и следствия, после освобождения из колонии в 2020 году Гаськов вновь совершил в отношении падчерицы сексуальное преступление и склонял ее к употреблению алкоголя. Впервые актера-неудачника осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери подруги и заражение ее половой инфекцией. Тогда Гаськов получил 10 лет колонии. Теперь, помимо пожизненного заключения, суд взыскал с маньяка 3 миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Прописку за пиво и астраханскую рыбу продавали в Сочи. 50-летний мужчина превратил свою квартиру в филиал паспортного стола. Обычно регистрация стоила 3000 рублей с человека, но иногда деньги заменяли несколькими бутылками пива и астраханской рыбой. Так в квартире появились 28 новых жильцов, которые туда даже не собирались заселяться. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Участник СВО Виктор Степанов в видеообращении к главе государства заявил, что после критики правоохранителей его хотят отправить на принудительное лечение.
7: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам снова. Я Степанов Виктор Викторович, 05.09.1689 года рождения, проживающего по адресу Забайкальский край, Дюльдургинский район, село Араиля. Участник СВО, кавалер медали за отвагу. Теперь они хотят меня закрыть на принудительное лечение за то, что я указал на их служебные несоответствия, за то, что я указал на то, что не были допрошены свидетели, за то, что я указал на то, что судмедэкспертиза была проведена ко мне предвзято. У меня есть на то все доказательства.
3: Главные новости дня.
8: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлинике, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
9: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
8: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
10: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
8: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
12: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99 году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и это вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Пожилая россиянка, живущая в Норвегии, о преимуществах жизни в этой стране.
13: Ну, в Норвегии, во-первых, мне нравится, что здесь работает закон. Что здесь люди все законопослушные. Здесь люди знают, что надо платить налоги. И когда я говорю, что очень большие те самые налоги платят, зарплаты там по 20, 30, 40 даже процентов, то мне, например, говорят, ну ведь эти деньги идут на нужды страны, на нужды людей. Посмотрите, какие у нас дороги, посмотрите, какая у нас социальная защита. Мне очень нравится здесь, конечно, что нет голодных, нет людей, которые не имеют крыши над головой. Вот это мне нравится. Страна маленькая, но забота о людях большая.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
14: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
8: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидар и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
15: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
8: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
16: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
8: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
17: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
18: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов — это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
17: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
18: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
19: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что происходит с российскими военными, когда наступление останавливается, связь теряется, раненых не получается вывести, а приказ удерживать позицию остается. На карте в этот момент может по-прежнему быть наступление, а в официальных докладах – успехи. Но для небольшой группы на земле все выглядит иначе. Нет смены, нет помощи, нет понятного пути назад. Разберемся, почему между красивой картиной наверху и реальным положением людей возникает такой разрыв.
20: Ну, начать вообще лучше всего с конкретной хронологии. Потому что, знаешь, статистика потерь обычно выглядит как-то сухо. А вот когда видишь, с какой скоростью человек перемещается из глубокого тыла прямо в штурмовую группу, масштаб проблемы сразу становится понятен.
19: Согласен, да. И вот история человека по имени Дмитрий, это весна 26-го года, как раз отличный пример. Там хронология просто пугающе стремительная. 5 марта Дмитрий выходит из колонии, а уже на следующий день, 6 марта, он подписывает контракт с Минобороны.
20: Погоди-ка, одни сутки. Между освобождением и решением отправиться на фронт прошли буквально сутки.
19: Именно так. Сутки ушли чисто на оформление бумаг. 8 марта он уже физически находится на полигоне.
20: Так, и сколько его там готовили?
19: Почти нисколько. В ночь на 21 марта его группу, а там было около 130 человек, бросают на штурм под селом Мирное.
20: Обалдеть. От подписания контракта до боевой задачи прошло 15 дней. Это же вообще ничего. Времени не было совсем.
19: Да, ни на какую нормальную подготовку.
20: Просто пока человек получит форму, пока доедет до части, на огневую подготовку и какое-то слаживание остаются считанные дни, если не часы.
19: А подготовки фактически и не было. Как, кстати, и базовое обеспечение. В бой эта группа пошла без жетонов, а раций на всех катастрофически не хватало.
20: Без жетонов и раций.
19: И вот группа Дмитрия ушла вперед, после чего связь с ней просто...
20: Полностью оборвалась.
19: Да, полностью.
20: Слушай, ну отправить больше сотни неподготовленных людей без связи в атаку, это же звучит как гарантированная катастрофа. Родственники как-то пытались это выяснить?
19: Пытались. И сослуживцы, и родственники часто называют таких штурмовиков «открывашками». Это неофициальный, но, к сожалению, очень точный термин.
20: В смысле, их задача идти первыми, чтобы спровоцировать противника на выстрелы, ну, чтобы вскрыть чужие огневые точки?
19: Да, именно так. Сестра Дмитрия, Оксана, начала поиски брата и создала чат, в котором невероятно быстро собрались сотни семей с похожими историями.
20: Знаешь, чаты родственников — это всегда эпицентр паники. Когда человек перестает выходить на связь, семья цепляется за любые версии. Слухи про вот этих открывашек или заговоры командования могут появляться просто от безысходности.
19: Безусловно. Эмоции зашкаливают. Это неизбежно.
20: Разве можно по одним эмоциям сестры судить о реальных приказах?
19: По одним эмоциям нет. Но помимо слухов, там есть абсолютно проверяемые факты. Воинская часть номер 21720, который был приписан Дмитрий, действительно существует в составе 38-й отдельной мотострелковой бригады.
20: Но само существование части еще не доказывает, что командование теряет людей намеренно.
19: Верно. Но давай посмотрим на юридическую плоскость. В российских судах лежат реальные дела, где командир этой конкретной части выступает официальным ответчиком по искам от родственников пропавших.
20: Что штаб Восточного военного округа ответил самой Оксане? У них же должны быть списки личного состава, приказы.
19: О, ответы штаба — это отдельный уровень абсурда. Они прислали официальный документ, в котором умудрились перепутать имя самого Дмитрия. В графе о родстве была указана совершенно другая степень, а год рождения разыскиваемого бойца был вписан так, что по документам он вообще оказался маленьким ребенком.
20: Невероятно. Выходит, боец пропадает не только в поле под шквальным огнем, он просто физически растворяется в штабных компьютерах.
19: Вот именно.
20: Слушай, если они даже возраст не могут скопировать из личного дела, как они тогда вообще планируют сложные боевые операции?
19: Никак, судя по всему. И некомпетентность в бумагах после исчезновения человека — это лишь финал всего процесса. Гораздо важнее то, как система работает на этапе комплектования. Это нас напрямую подводит к вопросу о формальных медицинских комиссиях.
20: О, медкомиссии. Которые, похоже, пропускают вообще всех подряд ради квот. Я читала про случай 49-летнего Сергея Скрябина из Кирова. У него была подтвержденная эпилепсия.
19: Угу. И жена Скрябина предоставляла все медицинские справки. Тем не менее, комиссия закрыла на это глаза и признала его годным. Его зачислили в 5-ю мотострелковую бригаду, и в июле он пропал на задании.
20: Эпилепсия в штурмовой группе — это же прямая угроза вообще для всех. Представь, если у бойца случится приступ во время ночного скрытного выдвижения к позициям. Он просто выдаст всю группу противнику. Это нерационально даже с циничной военной точки зрения.
19: Рациональность уступает место цифрам в отчетах. Вот тебе другой пример. Александр Глебов. Ему 63 года. Всю жизнь человек проработал поваром и кондитером.
20: В 63 года? Бегать в бронежилете?
19: Не просто в 63. У него гипертония, серьезные болезни печени и почек. И решение комиссии – годен. Отправка на передовую. Без вариантов.
20: Кошмар. А был еще случай грузчика Владимира Подковыркина, который особенно ярко показывает упрямство системы. Человек уже воевал. Получил ранение. Он пытался оспорить свой контракт через Следственный комитет. Доказывал, что не должен находиться на фронте по здоровью.
19: Да, помню эту историю. И в августе его снова задерживают и опять отправляют в штурмовое подразделение, несмотря на незаконченный юридический процесс.
20: Система агрессивно перемалывает людей, полностью игнорируя их физическое состояние.
9: Совершенно верно.
20: Но знаешь, разве местный командир роты в этом виноват? Офицер на передовой — это как прораб на стройке. Ему прислали людей из военкомата со штампом «годен». У него есть приказ удерживать лесополосу, а людей катастрофически не хватает. Он работает с тем материалом, который ему спустили.
19: Ротный не выбирает пополнение, тут я согласен. Но зона ответственности командира — это распределение людей внутри своего подразделения. Отправить человека с приступами эпилепсии именно на штурм, а не оставить его на складе – это решение конкретного офицера.
20: Ну, скорее всего, этому офицеру нужно было срочно закрыть пустую ячейку в штатном расписании перед утренней атакой. Ему звонят из батальона и требуют укомплектовать группу. Ему просто некогда изучать их медицинские карточки.
19: Вот механизм в действии. Офицеру важнее заполнить таблицу для доклада наверх, чем оценить реальную боеспособность солдата. И когда эта логика поднимается на уровень штабов армий, бумажная ложь начинает убивать уже целые подразделения.
20: Речь о победных реляциях, которые вообще не бьются с реальностью на земле.
19: Точно. Взгляни на кейс со Светогорском. 1 сентября на высшем уровне заявляют, что российские войска полностью контролируют город. 2 сентября Министерство обороны официально объявляет о его зачистке.
20: Ага, 7 сентября командующий украинским 3-м армейским корпусом спокойно записывает видео, стоя прямо в центре этого самого зачищенного Светогорска.
19: Более того, российские военные блогеры в тот же момент прямо писали, что реального контроля над городом у российской армии нет и не было.
20: Ну, солдату в окопе, наверное, все равно, что там сказали в новостях. Пропаганда всегда приукрашивает действительность. Все давно привыкли делить такие реляции на 10.
19: В том-то и дело, что это не просто телевизионные новости. Ошибка в официальном военном докладе – это физический риск. Если штаб, поверив собственному красивому отчету, считает город своим, он радикально меняет планирование операции.
20: А, я поняла. Они перестают запрашивать артиллерийские удары по этому квадрату.
19: Да. Зачем стрелять по территории, которая уже отмечена на карте зеленым цветом? Плюс логистика тоже перестраивается. Штаб направляет грузовики со снарядами по дороге, которая официально освобождена, а по факту плотно контролируется противником.
20: И водитель грузовика едет в полной уверенности, что территория безопасна, и попадает в засаду.
19: Да. А соседние роты тем временем идут в наступление, рассчитывая на прикрытие с фланга. Но фланга нет, потому что город на самом деле не взят. Эта бумажная ложь превращается в реальную ловушку для людей на земле.
20: И ловушка становится еще масштабнее, когда наступление заходит слишком далеко. Возьмем лиманское направление летом 26-го года. 20-я и 25-я армии тогда переправились через реку Черный Жеребец.
19: На штабных экранах это выглядело блестяще.
20: Глубокий клин, перерезание коммуникаций. Идеальная наступательная операция на карте.
19: Но чем глубже этот клин, тем сильнее растягиваются собственные пути снабжения. А потом начались украинские контратаки у Карповки, Редкодуба и Ставков. И красивая стрелочка на карте превратилась в логистический кошмар. Отрезанными оказались целые подразделения. В районе Ивановки упоминались две группы ротного масштаба. И с обеих сторон сразу звучали громкие слова про котлы и полное окружение.
20: Само слово «котел» звучит слишком громко. Оно ассоциируется со Второй мировой войной. Если нет сплошного кольца из солдат противника вокруг твоих позиций, значит, физический выход все-таки есть. Ситуация тяжелая, но это не классическое окружение.
19: Это очень опасное заблуждение, которое стоит огромного количества жизней. В современной войне не нужно выстраивать пехоту плотной цепью, чтобы замкнуть кольцо.
20: Из-за контроля над путями снабжения.
19: Да, достаточно того, что единственная грунтовая дорога, ведущая к позициям, находится под круглосуточным наблюдением дронов. Если эта тропа прицельно простреливается артиллерией, формальный коридор на карте как бы существует.
20: Но любая машина, которая попытается по нему проехать, будет сожжена в течение 10 минут.
19: Абсолютно верно. И для группы, сидящей в лесополосе, такое полуокружение равносильно полной бетонной изоляции. Плюс радиосвязь при этом часто глушится системами РЭП.
20: И в этой изоляции самым страшным испытанием становится эвакуация раненых. Я видела упоминания, где бойцов пытаются вывозить на обычных строительных тачках. Никакой транспорт использовать невозможно, потому что двигатель сразу привлекает внимание беспилотников.
19: Да, строительная тачка не оставляет теплового следа, но она крайне медленная. И это полностью меняет саму цену ранения.
20: Раньше легкое пулевое в ногу означало перевязку, быструю поездку в тыловой госпиталь и месяц восстановления. На отрезанной позиции об этом можно забыть.
19: Раненым приходится лежать часы, а иногда и дни в ожидании эвакуации. Без нормальных медикаментов, в полнейшей антисанитарии. Легкое ранение, которое в обычных условиях не угрожает жизни, становится смертельным приговором.
1: Но давай будем объективными. Дроны — это технологическая реальность современного фронта. Беспилотники висят в небе круглые сутки.
19: Верно.
1: Командир батальона не может выключить вражеские дроны. Это не его вина, что эвакуация не может проехать по открытому полю.
19: Дроны отменить нельзя, это неоспоримый факт.
1: Но плохой командир — это тот, кто упорно игнорирует эту новую реальность.
19: Если ты понимаешь, что дневная эвакуация закрыта, а дорога потеряна, нужно сразу запрашивать отход.
1: Однозначно.
19: Штаб обязан признать изменение обстановки и вовремя дать приказ на отвод сил. Вместо этого часто звучит приказ удерживать абсолютно неважную точку просто ради того, чтобы не портить статистику отступлением.
20: Шаг назад в вечернем отчете выглядит как поражение. Офицеру проще оставить группу без воды и патронов, затягивая их смену. Соседи могут уже отойти на более выгодные рубежи, а эти люди остаются.
19: А когда эти люди исчезают на таких вот отрезанных позициях, для их семьи начинается новая битва. Уже не на фронте, а в глухих бумажных коридорах.
20: Речь о статусе самовольно оставивших часть?
19: Да, об этом самом статусе Сочи. Собраны данные о более чем 50 жалобах по 25 различным воинским частям. Людям, которые пропали без вести при выполнении приказа, бюрократия массово вешает ярлык «сбежавших».
20: А этот статус сразу лишает семьи всех положенных выплат. И что еще хуже, он замораживает возможность официально искать близких среди пленных или погибших.
19: При этом Красный Крест говорит о сотнях тысяч пропавших без вести. Родственникам приходится проводить собственные расследования. Они ищут выживших сослуживцев, восстанавливают обрывки переписок, выясняют координаты последнего боя.
20: А государственные бумаги в это время превращают пропавшего бойца в беглеца.
19: Именно так.
20: Слушай, но ведь это классический туман войны. Тела забрать с поля боя нельзя из-за тех же дронов. Подразделение постоянно перемещается, списки теряются под обстрелами. Может, это просто неизбежный хаос боевых действий, а не злой умысел командования?
19: Хаос и неразбериху можно понять в первые дни. Но когда семьи месяцами получают от государственных структур абсолютно взаимоисключающие ответы, это говорит о другом.
20: Когда в одном ведомстве говорят, что боец в строю, через неделю присылают бумагу, что он погиб, потом сообщают, что он в плену, а в итоге ставят статус Сочи.
19: Да, вот эти вот скачки версий означают только одно. Командование на местах изначально не зафиксировало, кто конкретно ушел на задание, куда они выдвинулись и в какой момент с ними пропала связь. За несколько лет конфликта можно было выстроить элементарную систему учета. Если ее нет, это фундаментальный провал управления.
20: Выходит, командир несет ответственность не только за приказ идти на штурм, но и за то, чтобы знать последний маршрут своих людей.
19: И мы снова возвращаемся к давлению внутри военной системы. От каждого уровня вертикали требуют только успехов. Захват лесополосы — это медаль и повышение.
20: Но чтобы закрепиться на этой полосе, нужны резервы и логистика. А отчет об успехе уже ушел наверх.
19: Отчет всегда бежит впереди реальности. А вывести людей, если позиция стала ловушкой, невозможно, потому что это сломает красивую картину, которую уже доложили генералам.
20: И из-за дефицита людей в бой бросают тех, кто есть под рукой. Больных, неподготовленных. Они несут огромные потери, что создает новый дефицит. Замкнутый круг, где плохой командир становится главным ускорителем этого конвейера.
19: Прежде чем мы завершим, стоит задуматься о том, как бюрократия адаптировалась к современной войне. Если система учета с такой легкостью теряет людей и переписывает их в дезертиры, возможно, эти списки существуют не для того, чтобы знать правду. Они существуют, чтобы защищать саму систему от ответственности. Не знать судьбу солдата стало выгоднее, чем признать его потерю.
20: Бумага защищает командира, пока солдат защищает командира на поле боя. Жутко.
19: Если собрать все вместе, проблема здесь не сводится к одному плохому командиру или одному неудачному штурму. Пока от армии требуют постоянно идти вперед и удерживать позиции любой ценой, такие истории будут повторяться. Можно менять командиров, улучшать связь или быстрее вывозить раненых, но главный конфликт останется. Наверху нужен результат на карте, а внизу за этот результат платят конкретные люди. Поэтому простого решения у этой проблемы нет, пока сохраняется сама логика такой войны. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
9: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
21: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
10: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
21: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Военный блогер Юрий Подоляка о тяжелой ситуации российских войск на некоторых участках фронта. И она усложняется.
22: К сожалению, кампания, которая началась довольно оптимистично, сейчас мы видим, что в принципе противник тактически нас во многом переигрывает. Именно не имея ресурсов, не имея значительных сил, но сделав ставку на оперативную тишину, вследствие того, что он понял наше самое слабое место, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается. Идет на протяжении нескольких месяцев атакующее действие, и до того момента, пока командованию на местах с нашей стороны удается изображать стабильность фронта, они молчат. Как же так? Резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Вот именно по этой причине. Другой причины нет. Пока, как говорится, имеем то, что имеем. Сложная ситуация на некоторых участках фронта, и, к сожалению, она усложняется. Основная полоса группировки «Восток» — это место, где противник на протяжении многих месяцев вот так вот ползуче наступал, не хвастает своими успехами, понимая, что наверх идут отличные отчеты, ну, на наш верх идут отчеты о занятии новых населенных пунктов, куда просто заходят люди показать флаг, и, собственно говоря, этого оказывается достаточно, чтобы объявить этот населенный пункт наш, под нашим полным контролем. При этом виртуальная зона нашего контроля здесь, ну, просто огромная, и, к сожалению, это наша огромная проблема. Реальность на Земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Противник здесь продолжает наступать.
0: Главные новости дня.
5: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
6: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
5: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
23: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
5: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
24: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
5: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Психолог Анна Домченко из Тульской области о том, что потеря слуха, ограничение подвижности и другие физические изъяны могут быть суперсилой.
25: Потеря слуха – это, конечно, суперсила для тех профессий, где шум является неотъемлемой частью. Например, работа в шумном цехе. Если мы работаем с слабослышащим, для этого человека будет удобно, и для такого ветерана шумоподавляющие наушники – это уже не такое ограничение. С ними, наоборот, даже удобно. Такси тоже позволяет очень хорошо сфокусироваться отсутствие слуха, и работа в такси для таких ребят показана, и хорошие результаты показывают. Тоже очень трудно подумать о том, что коляска и отсутствие мобильности – это суперсила. Но действительно, есть профессии, которые связаны с тем, что человеку длительно приходится сидеть. И здесь ограничения в перемещении становятся, наоборот, суперсилой. Диспетчер, программист, тестировщик, работа на линии, например, в супермаркете. Смотрите всегда и на это ограничение, как на некий плюс. Диабет или ампутация? Кажется, ну что уж здесь может быть такого? Как это может быть суперсилой? Но представьте, человек, который прошел большой путь, он знает все особенности диабетиков, понимает, как с этими людьми поговорить.
0: На радио Лента. Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал свидетелей Байрактара о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
18: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов — это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
17: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
18: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. 2 брата и 5 знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
7: 5, получается, знакомых погибло. 2 братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
21: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
11: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
21: После похорон 2 братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
12: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
21: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никто не объявляет.

Хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления,

0: жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
3: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам отдают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
2: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
4: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армии роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
2: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор Котенок об успехах противника.
5: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении. А у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которые демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до «Орешника». Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
7: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
6: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидар и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
8: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
6: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
9: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
6: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Житель Москвы в шоке от резкого подорожания газа в 2 раза на столичных АЗС.
11: Друзья, вы видели, почем газ пропан? 55 рублей. Для тех, кто не в теме, поясняю, что 90% газелей, автомобилей «Газель», работают на газу, на пропан-бутане. Еще месяц назад газ стоил 30 рублей. Сейчас он стоит 55 рублей. Вы понимаете, что произошло? Почти в 2 раза подорожало топливо. В 2 раза. Это значит, бананы будут стоить 500 рублей через недели-две. Друзья, я не знаю, куда мы катимся, к чему мы придем. В 2 раза подорожало топливо. В 2 раза.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 30 сентября. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали. Или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через 3 сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе.
1: На радио Лента «Цифра дня».
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Жена военного Вадима Михайлова, Валерия, о том, что мужа признали погибшим без ДНК-экспертизы и без участия семьи в опознании тела.
15: Я, Михайлова Валерия Антоновна, обращаюсь к президенту Российской Федерации, к Следственному комитету по Российской Федерации, к Минобороны по РФ и военную прокуратуру. Дело в том, что со мной, с моей семьей, с моими детьми произошла ситуация. Дело в том, что наш отец, наш муж, наш сын 9.08 перестал выходить на связь. Вследствие чего 1.09 мне позвонил военкомат по нашему округу и сообщил о том, что мой муж погиб. Мы приехали. Получили копию извещения о смерти, копию от судебно-медицинской экспертизы из Ростова-на-Дону, извещение о смерти. Прислали 22 августа Извещение о вскрытии и гибели прислали 23-го. Не указано ничего совершенно в извещении о смерти, кроме фамилии, имени, отчества и даты рождения. А вот теперь подскажите мне, пожалуйста, почему какой-то там судмедэксперт опознал моего мужа? Почему не бралось ДНК? Почему меня не вызвали на опознание тела моего погибшего супруга? Почему мы, матери, жены бойцов, должны хоронить их в закрытом цинковом гробу? А вот это уже отдельная история. Когда мы непосредственно пришли в морг, узнали, где он находится, нам пихнули бумажку и сказали: «Вскрытие цинка через суд. Это нарушает мои, ваши права, потому что вскрыть цинк нельзя только тогда, когда написано «радиохимическая опасность».»
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
16: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
6: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
16: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
6: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государство Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
17: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
6: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в Балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителям многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
18: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения. Выселение через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
6: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступят весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
18: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
6: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4000 и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Вот только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
19: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
6: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: Всем привет! У штурвала Лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью новому Калининграду и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данцик, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2 плюс 4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что, оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможна ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом, военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград, Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну, раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна. Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо.
0: Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
21: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
0: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров в продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
22: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
0: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
23: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
0: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
24: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
0: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радиолента. Прямая речь.
10: Мать военного Ирина Серегина о бездействии командования в поисках пропавшего без вести на СВО сына.
25: Я Серегина Ирина Петровна, мать военнослужащего Серегина Ярослава Федоровича 2000 года рождения, 2-го мотострелкового батальона, воинской части 41-698, прикомандированного из части 42-038, пропавшего без вести 2.03.26. Обращаюсь к бойцам, офицерам и командирам из Башкирии, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на Покровском направлении, с просьбой принять участие в розыске моего сына, позывной «Рыжий». Командование части 41-698 в течение 6 месяцев не предоставляет никакой информации, кроме отговорок о проведении розыскных работ. До сих пор не предоставили личные вещи, медицинские документы, которые находились при нем.
20: Главные новости дня.
0: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
2: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
0: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
3: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
0: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
4: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
5: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Московская мэрия запретила проведение митингов под предлогом коронавирусных ограничений.
7: Друзья, это уже какое-то издевательство. Нам отказали в проведении митинга из-за ковидных ограничений. И это в 2026 году. В городе, где спокойно проходят уличные концерты, крестные ходы на десятки тысяч человек и другие крупные мероприятия. Я считаю, что это наивысшая степень цинизма и лицемерия. Однако, в связи с этим я никому не советую приходить на эту встречу 4 октября, поскольку теперь это наказуемо и влечет за собой определенную ответственность. Но не стоит отчаиваться и складывать руки. Я считаю, что совместными усилиями мы все же сможем добиться справедливости. По крайней мере, мы будем дальше держать вас в курсе и бороться за свои права.
20: На радио «Лента». Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
14: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
8: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах: зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
14: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
9: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
14: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
11: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны.
12: Оно может и так. Но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может

0: по 160 бензин. Иду на там. Сейчас узнаем, есть ли 95-й ультра. Хотя есть 95-й ультра по QR-кодам?
1: У нас нет.
0: Нету. Вот, видите, нету. На Тессе есть бензин ультра по QR-кодам, но другого они пока не запускают. Но я хочу сказать, в общем, мораль всей басни. Когда тебе что-то легко идет в руки, вот ты видишь, вот, просто возле твоего дома заправка, 160, заправься. Не надо искушать судьбу. Не надо вот это вот искать что-то. Ну, есть же все хорошо. Зачем искать на жопоньку приключений? Вот, так что подожду пока. Так, ну что, встряла я, короче говоря. Первый раз получила QR-код, начала заправляться. И встряла. Сижу уже час, жду, пока будет отбой воздушной тревоги, чтобы заправить, залить бензин. Потому что QR-код забирает 4 часа, а я еду в Мрию.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на полгода. То есть каждые полгода Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Ну ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так свернет Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас уже 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты, атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решения, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что

0: это их стратегические национальные интересы. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете? Отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все, у русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 3 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода. Да. И год, и 2, и 3, и 4, и 5. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все. Кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
3: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
4: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
3: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
5: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
3: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
7: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
8: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
7: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
9: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
7: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
10: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
7: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
5: Британцы меняют военную модель в Эстонии. Военкор канала «Архангел» спецназа о росте иностранного контингента у российских границ.
11: Прямо сейчас в Эстонии на полигоне ТАПА проходит ротация подразделений британской армии. В рамках операции «Кабрит-18» бронетанковые силы в количестве 800 человек с марта по сентябрь выполняли задачи в составе НАТО. Сейчас начинается операция «Кабрит-19», которая продлится до апреля 2027 года. Но начиная с «Кабрит-20», концепция поменяется. Документ предусматривает преобразование британских сил в Эстонии в мобильную противотанковую группу. Численность британского контингента увеличится с 800 до 1200 военнослужащих. В ней оставят отряды беспилотников, как ударные, так и разведывательные, а также будет сохранена тактическая противовоздушная оборона и артиллерия с упором на дальнобойную. Вершиной этой мобильной противотанковой группы, скорее всего, станет внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках проекта «Асгард». В общем, опасность все ближе, а мы еще со спецоперацией не разобрались.
5: Брянское приграничье превращается в киллзону. Военкор Котенок об атаках дронов на трассы и железнодорожную инфраструктуру.
12: Я даже сам ничего говорить не буду. Просто читаю вам письмо от подписчика из Брянской области. Итак, жители Брянского приграничья, особенно юго-запада, обеспокоены ситуацией. С пятницы 25 числа граница от Белоруссии Красный Камень до Клинцов стала киллзоной. Проезд до Брянска только объездными маршрутами. После инцидента возле Выгоничей теперь вся трасса от государственной границы с Белоруссией до Брянска опасна. С пятницы дроны стали летать в Новозыбкове на трассе возле Клинцов. Также с этим начали наноситься удары по железнодорожной инфраструктуре. Все эти мероприятия от врага наводят на нехорошие перспективы. Жители юго-запада очень беспокоят данные нехорошие тенденции. Особенно помнят трагедию Курской области. Власти молчат, а мы боимся.
5: 4 года, которые все изменили. Никита Третьяков о годовщине мобилизации и цене, которую заплатили призванные осенью 2022 года.
13: Ровно 4 года назад, примерно в это время, поздней ночью, мы, очередная группа мобилизованных, прибыли из сборного пункта военкомата в военную часть на автобусе. Стали спешно получать форму, расселяться в казарму. Несколько человек из того автобуса все еще живы и даже относительно здоровы. Мы общаемся до сих пор. О чем мы думали тогда? И о том, поступаем ли мы правильно, и о том, что нас ждет, и о том, сколько это продлится, и как скоро мы сможем вернуться к прежней жизни. Решительно никогда. Никто не вернется к тому, что было. Спустя 4 года старой жизни просто нет. Нет тех нас. Разрушены браки, пропущены годы жизни детей, похороны родителей, не сказаны самые важные слова близким и любимым. Но даже те, кто вернутся живыми, уже никогда не будут прежними. И все же, сейчас, 4 года спустя, нужно ответить. Было ли все зря? Ответа нет, ведь мы еще не доделали дело. А до победы, или даже не победы, еще очень далеко.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
7: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
14: Бам!
7: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
9: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
7: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злынка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд «Анапа-Минск» отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре в Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
8: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
7: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
15: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
16: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
15: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Тёдорова.
17: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армии роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
15: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор «Котенок» об успехах противника.
12: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении. А у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которые демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Мужа иностранца обманом затащили на СВО, и уже через 2,5 недели его объявили без вести пропавшим.
20: Иностранного мужа обманом затянули на СВО. И через 2,5 недели он уже получил статус без вести пропавший. Это официальная информация части. Но вчера из негласных источников мне пришла информация от сослуживца, который попросил остаться инкогнито. Но он объяснил ситуацию, что стал очевидцем того, как моего мужа обнулили по приказу командира. За то, что он отказался идти на боевое задание, в штурм, убивать. За это его обнулили. Поэтому в части он сейчас будет числиться БП. Но где он, что с ним, тело, не знаю. Это конец. Я пытаюсь сейчас выяснить, кто эта тварь, этот урод. Я знаю, что такое происходит. Так поступать, в принципе, с людьми. Их и так в штурме убивают, а здесь свои же. Мне очень тяжело. Я бы нашла эту тварь, я бы ее сгноила. Сама лично. Мне кажется, я уже выплакала все, что можно. Так у нас все закончилось.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о микрозаймах. Тех самых деньгах до зарплаты, которые должны помочь пережить пару недель. А иногда превращаются в долг на месяцы. Все начинается с небольшой суммы, 20 или 30 тысяч рублей. Потом появляются проценты, продление, новый заем, просрочка, звонки. А через несколько месяцев человек узнает, что его долг уже продали коллекторам. Разберемся, почему таких историй становится все больше и где именно человек теряет контроль над долгом.
0: Знаешь, я вот смотрела на макроэкономические данные за лето и начало осени 2026 года, и картина кажется какой-то нелогичной. Вроде бы рынок явно охлаждается, а проблем почему-то становится только больше.
21: Да, статистика второго квартала действительно показывает торможение. Объем выдачи там снизился примерно до 426 миллиардов рублей.
0: Ага, и общее число активных договоров тоже пошло вниз. Сейчас это остановилось на отметке в 26 миллионов.
21: И вот тут как раз вырисовывается главный парадокс. Фильтры стали строже. Денег, ну, физически выдают меньше. Логично же ожидать снижения уровня закредитованности.
0: Слушай, ну да. Если правила выдачи строже, разве долгов не должно стать меньше? А мы видим, что профессиональные взыскатели сейчас скупают портфели долгов просто с какой-то аномальной скоростью.
21: Да, темпы рекордные.
0: Откуда вообще берется весь этот гигантский объем у коллекторов, если рынок тормозит?
21: А ответ очень простой. Портятся именно старые долги. То есть те финансовые конструкции, которые люди выстраивали, ну, еще в начале года, они сейчас просто рушатся.
0: Подожди, то есть новые не берут, а старые не отдают?
21: Во-во, смотри, треть займов, которые были оформлены в первом квартале, ушла в просрочку до конца полугодия.
0: Треть? За пару месяцев? Обалдеть, это же колоссальный показатель для любой финансовой системы.
21: И это еще не все. Цифры становятся еще жестче, если посмотреть на глубокую просрочку. 9% из вот этих весенних выдач не обслуживаются свыше 90 дней.
0: То есть люди просто перестали платить?
21: Да. А если взять весь потребительский портфель микрофинансовых организаций, ну, именно по объему денег, то 42% — это безнадежные долги старше 3 месяцев.
0: 42%. Получается, долговая карусель остановилась. Если новые кредиты выдают так неохотно, значит, старые клиенты просто потеряли возможность перекрывать один долг другим.
21: 100%. Система лишилась механизма бесконечного рефинансирования. Но чтобы понять вообще масштаб проблемы, нам нужно посмотреть на точку входа.
0: В смысле, на первый заем?
21: Да. Почему вообще возникает потребность взять, скажем, 25 тысяч рублей под 0,8% в день?
0: Ну, давай посчитаем. За месяц набегает около 6 тысяч рублей чистой переплаты. Возвращать нужно уже 31 тысячу.
21: Именно.
0: Слушай, ну, если честно, это выглядит просто как полное неумение планировать свой бюджет. Ну, зачем брать такие дорогие деньги? Захотелось купить новый iPhone? Человек идет и оформляет микрозайм.
21: А вот и нет. Текущая аналитика и опросы показывают совсем иную мотивацию. Люди идут в МФО вообще не за предметами роскоши.
0: Да ладно. На что тогда?
21: Более трети таких займов оформляется на базовые бытовые нужды.
0: То есть на продукты питания и оплату коммуналки, что ли?
21: В том числе, да. Еще 15% — это внезапный ремонт. Около 13% уходит на покупку сломавшейся бытовой техники.
0: Ну, то есть холодильник сгорел.
21: Да. А от 9 до 25% вообще берут на лечение и покупку медикаментов.
0: Выходит, кредитуется ликвидация каких-то локальных катастроф. Сгорел тот же холодильник, сломалась машина, на которой человек работает.
21: Да, и проблема в том, что эти расходы просто не терпят отлагательства до зарплаты. Решать надо прямо сегодня.
0: Поняла. Но логичный вопрос. Почему с этой бедой не пойти в классический банк? Там же ставки адекватнее.
21: Тут срабатывает механизм, который, знаешь, можно назвать обратной воронкой.
0: Обратной воронкой. Это как?
21: Ну, стандартная воронка продаж в бизнесе как работает? Она отсеивает случайных людей и оставляет самых платежеспособных клиентов на самом дне.
0: Ну да, логично.
21: А в кредитовании воронка перевернута. Банки долго проверяют и забирают себе сливки на самом верху.
0: Требуя справки о доходах и идеальную кредитную историю.
21: Вот именно. А микрофинансовые организации стоят в самом низу этой трубы и собирают тех, кто провалился сквозь все банковские фильтры.
0: А, то есть банк им уже отказал из-за высокой долговой нагрузки?
21: Да. Человеку нужны деньги на лекарства сегодня. А легальных альтернатив, кроме МФО, у него больше просто не остается.
0: Ну, жестко.
21: Да.
0: Но смотри, когда человек берет эти 25 тысяч, он же рассчитывает закрыть брешь с будущей зарплаты?
21: Ну, да, в теории.
0: Однако через месяц его базовые расходы, ну, на ту же еду и ЖКХ, они никуда не исчезают. А сверху падает необходимость отдать 31 тысячу. Возникает новый кассовый разрыв еще глубже.
21: И раньше этот разрыв закрывался просто новым краткосрочным займом.
0: Перекредитование.
21: Ага. Но сегодня рынок изменил саму архитектуру финансового продукта. Компании массово уходят от концепции кредита до зарплаты.
0: В какую сторону они тогда трансформируются?
21: В сторону длинных лимитов. Вот во втором квартале этого года почти 60% всех выданных гражданам денег — это уже не разовые займы.
0: А что это?
21: Это транши по открытым кредитным линиям.
0: Погоди-ка. То есть они, по сути, изобрели кредитную карту, но с микрофинансовыми ставками на стероидах.
21: Во-во, отличная аналогия. Граница между разовой помощью в экстренной ситуации и постоянной жизнью в долг просто стирается.
0: А какие там цифры фигурируют?
21: В среднем клиенту одобряют лимит около 53 тысяч рублей. Угу. Он снимает средний транш, ну, примерно 14 тысяч, но срок действия такого лимита может достигать 6 лет.
0: 6 лет под ежедневный процент?
21: Обалдеть.
0: Человек может годами платить только проценты, даже не приближаясь к погашению основного долга.
21: Точно. И это напрямую влияет на объемы невозврата. Средняя сумма проблемной задолженности, которую сейчас передают коллекторам, выросла.
0: На сколько?
21: С 32 до 43 тысяч рублей.
0: 43 тысячи? Слушай, раздутые балансы с такими долгами вынуждают МФО избавляться от токсичных активов. Рынок цессии, ну, переуступки долга, должен сейчас просто закипать.
21: Он бьет исторические рекорды. Только в первом полугодии компании выставили на продажу просрочки на 63 миллиарда рублей.
0: 63 миллиарда.
21: И сколько из этого выкупили? Профессиональные взыскатели забрали 58 миллиардов. Это больше 90%.
0: Но они явно покупают эти портфели не за номинальную стоимость. Никто же в здравом уме не заплатит 43 тысячи за долг человека, у которого нет денег на починку холодильника.
21: Конечно, нет. Средняя цена покупки на рынке сейчас составляет около 22% от номинала.
0: Здесь нужно остановиться и посчитать.
21: Давай.
0: Если коллектор покупает долги за 22 копейки на рубль, у него получается экстремально низкая точка безубыточности.
21: Угу.
0: Ему же не нужно взыскивать деньги со всех 100% должников. Но подожди.
21: Что?
0: Если коллектор купил мой долг в 40 тысяч, всего за 9 тысяч, ну, это те самые 22%.
21: Да, верно.
0: Почему он тогда требует с меня все 40? Это же несправедливо. Он потратил 9, пусть просит 10 или 15.
21: Тут важно понимать суть.
0: Угу.
21: МФО продает не гарантированные деньги, они продают неопределенность. А коллектор покупает математическую модель.
0: То есть сделку между двумя компаниями.
21: Да. Сделка между юрлицами вообще никак не меняет обязательства человека. Коллектор знает, что в этой матрице вероятностей кто-то заплатит все, кто-то часть, а кто-то ничего.
0: А, то есть достаточно, чтобы один из четырех человек вернул долг полностью, и весь портфель окупается?
21: 100%. А остальные взыскания идут уже в чистую прибыль. Поэтому коллекторов не волнует справедливость. Их волнует только общая конверсия.
0: Поняла, но взыскивать такие суммы вообще выгодно?
21: Еще как. Крупный долг в 43 тысячи взыскивать математически рентабельнее, чем мелкий, скажем, в 5 тысяч.
0: Ну да, из-за фиксированных издержек.
21: Судебная пошлина, работа юриста, отправка заказных писем – все это стоит одинаково.
0: Абсолютно.
21: Трясти мелкие долги через суд просто невыгодно. А вот средний чек в 43 тысячи позволяет запускать полноценный юридический конвейер.
0: Получается, у одного долга есть три разные цены. Первая – это изначальная сумма, которую человек перевел себе на карту.
1: Ага.
0: Вторая – это раздувшийся пузырь со всеми процентами, штрафами и пенями. И третья – та самая дисконтная цена в 22% для коллекторов.
21: Все верно. А человек при этом остается один на один со второй, самой максимальной цифрой.
0: Жесть.
21: И поскольку эти цифры стали угрожать финансовой стабильности целых слоев населения, государство включило режим регуляторной шоковой терапии.
0: 2026 год прям перекроил правила игры. Давай разберем, как именно регулятор ломает эту математическую модель сверху.
21: Ну, с апреля потолок переплаты по коротким займам снизили со 130% до 100%.
0: То есть взял 10 тысяч, вернешь максимум 20.
21: Да, ни при каких условиях больше не накрутит. Это был первый удар.
0: Ограничение множителя, понятно, бьет по маржинальности. А с октября что изменилось?
21: Вступил в силу запрет на выдачу третьего дорогого займа подряд. Ну, если ставка превышает 200% годовых.
0: А дальше?
21: С апреля следующего года останется право только на один такой заем. И после его погашения включается обязательная пауза.
0: Слушай, ну если проанализировать эти меры, государство, по сути, перерезает провод.
21: Угу.
0: Цепочка перекредитовывания рвется на глазах. МФО лишаются возможности прятать плохие долги, выдавая новые на закрытие старых.
21: Именно поэтому они сейчас массово сбрасывают долги коллекторам. Они вынуждены моментально признавать убытки.
0: Но подожди, новые правила ведь не дают человеку денег на закрытие старых долгов. Старая схема выживания сломана.
21: Согласен, регулятор принудительно вскрыл этот нарыв. Это защищает систему от будущих пузырей, но создает реальный коллапс прямо сейчас.
0: Ну, конечно. Если после оплаты еды и ЖКХ у семьи остается свободных 10-15 тысяч рублей, обслуживать накопленный долг в 40 тысяч просто физически невозможно.
21: Да, люди оказываются в переходной точке. Легальных инструментов для маневра больше нет.
0: И это, наверное, провоцирует мощный побочный эффект. Всплеск недовольства есть?
21: Огромный. За первое полугодие количество жалоб в Центробанк выросло в 1,5-2 раза.
0: На коллекторов жалуются?
21: На агрессивный возврат, на страховки, да. Но главная проблема сейчас – это так называемые раздолжники.
0: Ну, это эти компании-паразиты, которые обещают законно списать все долги, берут предоплату и просто исчезают.
21: Или генерируют абсолютно бессмысленные шаблоны жалоб, заваливая ими ведомство. Человек отдает последние деньги посредникам в надежде на чудо.
0: А в итоге остается с долгом, испорченной историей и судебными исками. Слушая все это, можно прийти к выводу о каком-то тотальном обнищании в стране и крахе экономики.
21: Они высвечивают...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
1: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
7: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
1: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
7: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государства Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
4: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
7: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в Балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителям многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
3: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения. Выселение через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
7: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступят весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
3: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
7: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4000 и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Вот только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
6: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
7: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: лента «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью новому Калининграду и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данциг, старые дома, кладбища, улицы. Ну а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2 плюс 4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «Сегодня немецкая культура, а завтра что? Оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможно ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом. Военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград. Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна. Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Россиянка в видеообращении спросила у президента России, что должно мотивировать молодежь оставаться в стране и рожать детей.
22: У наших бабушек был хотя бы какой-то смысл работать, потому что им за работу выдавалась квартирка. У них был хоть какой-то смысл размножаться. У наших родителей был хоть какой-то смысл жить, потому что они могли за 5000 рублей слетать в Париж. Какой смысл жить должен быть у нас, у нашего поколения? Какой смысл должен быть для желания размножения? Что должно появиться в нашей голове, чтобы мы ходили по этой земле ногами и говорили «мы счастливы»? том, что мы ходим по костям. Я не знаю, насколько это должно считаться нормальным, жить в то время, когда у человека в 22 года может не быть смысла жизни просто из-за политической ситуации в стране. Мне 22 года, меня не радует ничего. Мне ничего не приносит удовольствия, я просто не хочу жить, потому что я не вижу смысла жить. Потому что ты не можешь нормально путешествовать, ты не можешь получать нормальное образование, ты нихуя не можешь. Ты даже говорить в интернете не можешь, потому что ты боишься. Еще раз, мне 22 года, я смотрю на ценники в магазинах, и я просто я понимаю, что зарплаты в 200 тысяч на нормальное выживание в них хватает. Ты платишь огромную денежку за собственность, которую ты уже приобрел, ты хочешь открыть бизнес, ты платишь 30%. Если ты рисуешь свои картины своими руками, покупаешь холсты на свои деньги, кисточки и краски на свои деньги и выкладываешь эти картины на продажу, прокручивая, распространяя эти картины своими способами, своими руками, ты все равно обязуешься платить деньги.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.

0: Куратором этого направления Герой России генерал-полковник Александр Павлович Лапин в статусе вице-премьера республики.
1: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
2: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
1: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
3: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
1: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Ведущий канала «Соловьев Лайв» Михаил Звинчук о том, что российский теневой флот превратился в мальчика для битья.
6: Знаете, последние месяцы мы столько говорим о том, как на наш теневой флот, на суда сопровождения и вообще на морскую компоненту России нападают, что в очередной раз об этом рассказывать становится как-то уже даже не то чтобы неуместно, но, наверное, обидно, когда происходят очередные деяния. И мы вот в очередной раз решили поговорить о том, насколько системно противник работает по нам. Это делается не для того, чтобы показать, что мы никчемыши или там плохие, да, а чтобы показать и объяснить, что мы имеем дело с системной угрозой. В прошедшие выходные украинские формирования провели очередную атаку на российское судно в международных водах. И если Черное море уже привычная зона для такой активности, то сейчас снова атаковано наше судно в Средиземном море. Под удар группы беспилотников украинских попало грузовое судно типа «Ро-Ро Леди Мария». Судно шло в центральной части Средиземноморья. На Украине уже даже не скрывает того факта, что запуск происходил с территории Ливии. Там украинский контингент развернут с осени 2025 года на авиабазе Мисурата, а также в прибрежной Азавии. На Шпицбергене норвежские власти арестовали научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Не за контрабанду, не за теневой флот и даже не за подозрительную страховку. Поводом стал иск украинского «Нафтогаза» на 4 с лишним миллиардов долларов по крымским активам. Профессор Молчанов – это уже другой уровень. Это не анонимный танкер с очередной сменой владельца и флага, а судно «Росгидромета». Оно работает на маршруте «Мурманск-Шпицберген». Оно востребовано, постоянно находится в рейсах. Теневой флот, увы, превращается в этакого мальчика для битья. И с этим мы пока не можем ничего поделать.
4: Криминальные новости.
7: Тело молодой девушки найдено в холодильнике в волгоградской квартире. Обнаружить его удалось благодаря долгу по коммуналке. В одной из квартир жилого дома на улице Кирова отключили свет из-за неуплаты. По данным базы, вскоре оттуда потянулся невыносимый запах, на который стали жаловаться соседи. Когда квартиру вскрыли, стало понятно, что источник идет из неработающего холодильника на кухне. Внутри

0: И нашли тело девушки. Ее поместили внутрь целиком в позе эмбриона и заморозили. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Известно, что замороженная в холодильнике 18-летняя девушка проживала с отцом. Некоторое время назад мама девочки скончалась. Также сообщается, что отец убитой уехал из Волгограда. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Знакомые девушки, в свою очередь, сообщили, что она перестала отвечать на звонки после 12 июня. Также они отмечают, что у нее были ссоры с отцом из-за того, что она много сидела в интернете и имела проблемы с ментальным состоянием. Друзьям говорила, что боится за свою жизнь, но почему, объяснить не могла. Актера-неудачника, ставшего маньяком, Алексея Гаськова приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 девушек и 1 мужчины. Суд признал его виновным во всех эпизодах. На допросах он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений. Когда-то Гаськов мечтал об актерской карьере. После армии он поступил в театральное училище в Новосибирске, но быстро вылетел за прогулы и пьянство. К тому времени уже началась череда убийств. С марта по ноябрь 2002 года он выслеживал молодых женщин вечером, избивал, насиловал и душил. Одного мужчину убил ножом. Среди жертв две 17-летние девушки. Через время следствие вернулось к старым убийствам. В 2024-25 годах Гаськова проверили на причастность к нераскрытым эпизодам и связь подтвердили, в том числе по ДНК. Его задержали лишь спустя 22 года после расправ. Отдельно суд рассматривал изнасилование маньяка падчерицы. По данным суда и следствия, после освобождения из колонии в 2020 году Гаськов вновь совершил в отношении падчерицы сексуальное преступление и склонял ее к употреблению алкоголя. Впервые актера-неудачника осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери подруги и заражение ее половой инфекцией. Тогда Гаськов получил 10 лет колонии. Теперь, помимо пожизненного заключения, суд взыскал с маньяка 3 миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Прописку за пиво и астраханскую рыбу продавали в Сочи. 50-летний мужчина превратил свою квартиру в филиал паспортного стола. Обычно регистрация стоила 3000 рублей с человека, но иногда деньги заменяли несколькими бутылками пива и астраханской рыбой. Так в квартире появились 28 новых жильцов, которые туда даже не собирались заселяться. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Участник СВО Виктор Степанов в видеообращении к главе государства заявил, что после критики правоохранителей его хотят отправить на принудительное лечение.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам снова. Я Степанов Виктор Викторович, 05.09.1689 года рождения, проживающего по адресу Забайкальский край, Дюльдургинский район, село Араиля. Участник СВО, кавалер медали за отвагу. Теперь они хотят меня закрыть на принудительное лечение за то, что я указал на их служебные несоответствия, за то, что я указал на то, что не были допрошены свидетели, за то, что я указал на то, что судмедэкспертиза была проведена ко мне предвзято. У меня есть на то все доказательства.
1: Главные новости дня.
4: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
5: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
4: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
6: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
4: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
8: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения У нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Но Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Пожилая россиянка, живущая в Норвегии, о преимуществах жизни в этой стране.
9: Ну, в Норвегии, во-первых, мне нравится, что здесь работает закон. Что здесь люди все законопослушные. Здесь люди знают, что надо платить налоги. И когда я говорю, что очень большие те самые налоги платят, зарплаты там по 20, 30, 40 даже процентов, то мне, например, говорят, ну ведь эти деньги идут на нужды страны, на нужды людей. Посмотрите, какие у нас дороги, посмотрите, какая у нас социальная защита. Мне очень нравится здесь, конечно, что нет голодных, нет людей, которые не имеют крыши над головой. Вот это мне нравится. Страна маленькая, но забота о людях большая.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
10: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
4: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
11: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
4: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
12: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
4: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
13: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал свидетелей Байрактара о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
14: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов — это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
13: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
14: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
15: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что происходит с российскими военными, когда наступление останавливается, связь теряется, раненых не получается вывести, а приказ удерживать позицию остается. На карте в этот момент может по-прежнему быть наступление, а в официальных докладах – успехи. Но для небольшой группы на земле все выглядит иначе. Нет смены, нет помощи, нет понятного пути назад. Разберемся, почему между красивой картиной наверху и реальным положением людей возникает такой разрыв.
16: Начать вообще лучше всего с конкретной хронологии. Потому что, знаешь, статистика потерь обычно выглядит как-то сухо. А вот когда видишь, с какой скоростью человек перемещается из глубокого тыла прямо в штурмовую группу, масштаб проблемы сразу становится понятен.
15: Согласен, да. И вот история человека по имени Дмитрий, это весна 26-го года, как раз отличный пример. Там хронология просто пугающе стремительная. 5 марта Дмитрий выходит из колонии, а уже на следующий день, 6 марта, он подписывает контракт с Минобороны.
16: Погоди-ка, одни сутки. Между освобождением и решением отправиться на фронт прошли буквально сутки.
15: Именно так. Сутки ушли чисто на оформление бумаг. 8 марта он уже физически находится на полигоне.
16: Так, и сколько его там готовили?
15: Почти нисколько. В ночь на 21 марта его группу, а там было около 130 человек, бросают на штурм под селом Мирное.
16: Обалдеть. От подписания контракта до боевой задачи прошло 15 дней. Это же вообще ничего. Времени не было совсем.
15: Да, ни на какую нормальную подготовку.
16: Просто пока человек получит форму, пока доедет до части, на огневую подготовку и какое-то слаживание остаются считанные дни, если не часы.
15: А подготовки фактически и не было. Как, кстати, и базовое обеспечение. В бой эта группа пошла без жетонов, а раций на всех катастрофически не хватало.
16: Без жетонов и раций.
15: И вот группа Дмитрия ушла вперед, после чего связь с ней просто...
16: Полностью оборвалась.
15: Да, полностью.
16: Слушай, ну отправить больше сотни неподготовленных людей без связи в атаку, это же звучит как гарантированная катастрофа. Родственники как-то пытались это выяснить?
15: Пытались. И сослуживцы, и родственники часто называют таких штурмовиков «открывашками». Это неофициальный, но, к сожалению, очень точный термин.
16: В смысле, их задача идти первыми, чтобы спровоцировать противника на выстрелы, ну, чтобы вскрыть чужие огневые точки?
15: Да, именно так. Сестра Дмитрия, Оксана, начала поиски брата и создала чат, в котором невероятно быстро собрались сотни семей с похожими историями.
16: Знаешь, чаты родственников — это всегда эпицентр паники. Когда человек перестает выходить на связь, семья цепляется за любые версии. Слухи про вот этих открывашек или заговоры командования могут появляться просто от безысходности.
15: Безусловно. Эмоции зашкаливают. Это неизбежно.
16: Разве можно по одним эмоциям сестры судить о реальных приказах?
15: По одним эмоциям нет. Но помимо слухов, там есть абсолютно проверяемые факты. Воинская часть номер 21720, который был приписан Дмитрий, действительно существует в составе 38-й отдельной мотострелковой бригады.
16: Но само существование части еще не доказывает, что командование теряет людей намеренно.
15: Верно. Но давай посмотрим на юридическую плоскость. В российских судах лежат реальные дела, где командир этой конкретной части выступает официальным ответчиком по искам от родственников пропавших.
16: Что штаб Восточного военного округа ответил самой Оксане? У них же должны быть списки личного состава, приказы.
15: О, ответы штаба — это отдельный уровень абсурда. Они прислали официальный документ, в котором умудрились перепутать имя самого Дмитрия. В графе о родстве была указана совершенно другая степень, а год рождения разыскиваемого бойца был вписан так, что по документам он вообще оказался маленьким ребенком.
16: Невероятно. Выходит, боец пропадает не только в поле под шквальным огнем, он просто физически растворяется в штабных компьютерах.
15: Вот именно.
16: Слушай, если они даже возраст не могут скопировать из личного дела, как они тогда вообще планируют сложные боевые операции?
15: Никак, судя по всему. И некомпетентность в бумагах после исчезновения человека – это лишь финал всего процесса. Гораздо важнее то, как система работает на этапе комплектования. Это нас напрямую подводит к вопросу о формальных медицинских комиссиях.
16: О, медкомиссии. Которые, похоже, пропускают вообще всех подряд ради квот. Я читала про случай 49-летнего Сергея Скрябина из Кирова. У него была подтвержденная эпилепсия.
15: Угу. И жена Скрябина предоставляла все медицинские справки. Тем не менее, комиссия закрыла на это глаза и признала его годным. Его зачислили в 5-ю мотострелковую бригаду, и в июле он пропал на задании.
16: Эпилепсия в штурмовой группе – это же прямая угроза вообще для всех. Представь, если у бойца случится приступ во время ночного скрытного выдвижения к позициям. Он просто выдаст всю группу противнику. Это нерационально даже с циничной военной точки зрения.
15: Рациональность уступает место цифрам в отчетах. Вот тебе другой пример. Александр Глебов. Ему 63 года. Всю жизнь человек проработал поваром и кондитером.
16: В 63 года? Бегать в бронежилете?
15: Не просто в 63. У него гипертония, серьезные болезни печени и почек. И решение комиссии – годен. Отправка на передовую. Без вариантов.
16: Кошмар. А был еще случай грузчика Владимира Подковыркина, который особенно ярко показывает упрямство системы. Человек уже воевал. Получил ранение. Он пытался оспорить свой контракт через Следственный комитет. Доказывал, что не должен находиться на фронте по здоровью.
15: Да, помню эту историю. И в августе его снова задерживают и опять отправляют в штурмовое подразделение, несмотря на незаконченный юридический процесс.
16: Система агрессивно перемалывает людей, полностью игнорируя их физическое состояние.
5: Совершенно верно.
16: Но знаешь, разве местный командир роты в этом виноват? Офицер на передовой – это как прораб на стройке. Ему прислали людей из военкомата со штампом «годен». У него есть приказ удерживать лесополосу, а людей катастрофически не хватает. Он работает с тем материалом, который ему спустили.
15: Ротный не выбирает пополнение, тут я согласен. Но зона ответственности командира – это распределение людей внутри своего подразделения. Отправить человека с приступами эпилепсии именно на штурм, а не оставить его на складе – это решение конкретного офицера.
16: Ну, скорее всего, этому офицеру нужно было срочно закрыть пустую ячейку в штатном расписании перед утренней атакой. Ему звонят из батальона и требуют укомплектовать группу. Ему просто некогда изучать их медицинские карточки.
15: Вот механизм в действии. Офицеру важнее заполнить таблицу для доклада наверх, чем оценить реальную боеспособность солдата. И когда эта логика поднимается на уровень штабов армий, бумажная ложь начинает убивать уже целые подразделения.
16: Речь о победных реляциях, которые вообще не бьются с реальностью на земле.
15: Точно. Взгляни на кейс со Светогорском. 1 сентября на высшем уровне заявляют, что российские войска полностью контролируют город. 2 сентября Министерство обороны официально объявляет о его зачистке.
16: Ага, 7 сентября командующий украинским 3-м армейским корпусом спокойно записывает видео, стоя прямо в центре этого самого зачищенного Светогорска.
15: Более того, российские военные блогеры в тот же момент прямо писали, что реального контроля над городом у российской армии нет и не было.
16: Ну, солдату в окопе, наверное, все равно, что там сказали в новостях. Пропаганда всегда приукрашивает действительность. Все давно привыкли делить такие реляции на 10.
15: В том-то и дело, что это не просто телевизионные новости. Ошибка в официальном военном докладе – это физический риск. Если штаб, поверив собственному красивому отчету, считает город своим, он радикально меняет планирование операции.
16: А, я поняла. Они перестают запрашивать артиллерийские удары по этому квадрату.
15: Да. Зачем стрелять по территории, которая уже отмечена на карте зеленым цветом? Плюс логистика тоже перестраивается. Штаб направляет грузовики со снарядами по дороге, которая официально освобождена, а по факту плотно контролируется противником.
16: И водитель грузовика едет в полной уверенности, что территория безопасна, и попадает в засаду.
15: Да. А соседние роты тем временем идут в наступление, рассчитывая на прикрытие с фланга. Но фланга нет, потому что город на самом деле не взят. Эта бумажная ложь превращается в реальную ловушку для людей на земле.
16: И ловушка становится еще масштабнее, когда наступление заходит слишком далеко. Возьмем лиманское направление летом 26-го года. 20-я и 25-я армии тогда переправились через реку Черный Жеребец.
15: На штабных экранах это выглядело блестяще.
16: Глубокий клин, перерезание коммуникаций. Идеальная наступательная операция на карте.
15: Но чем глубже этот клин, тем сильнее растягиваются собственные пути снабжения. А потом начались украинские контратаки у Карповки, Редкодуба и Ставков. И красивая стрелочка на карте превратилась в логистический кошмар. Отрезанными оказались целые подразделения. В районе Ивановки упоминались две группы ротного масштаба. И с обеих сторон сразу зазвучали громкие слова про котлы и полное окружение.
16: Само слово «котел» звучит слишком громко. Оно ассоциируется со Второй мировой войной. Если нет сплошного кольца из солдат противника вокруг твоих позиций, значит, физический выход все-таки есть. Ситуация тяжелая, но это не классическое окружение.
15: Это очень опасное заблуждение, которое стоит огромного количества жизней. В современной войне не нужно выстраивать пехоту плотной цепью, чтобы замкнуть кольцо.
16: Из-за контроля над путями снабжения.
15: Да, достаточно того, что единственная грунтовая дорога, ведущая к позициям, находится под круглосуточным наблюдением дронов. Если эта тропа прицельно простреливается артиллерией, формальный коридор на карте как бы существует.
16: Но любая машина, которая попытается по нему проехать, будет сожжена в течение 10 минут.
15: Абсолютно верно. И для группы, сидящей в лесополосе, такое полуокружение равносильно полной бетонной изоляции. Плюс радиосвязь при этом часто глушится системами РЭП.
16: И в этой изоляции самым страшным испытанием становится эвакуация раненых. Я видела упоминания, где бойцов пытаются вывозить на обычных строительных тачках. Никакой транспорт использовать невозможно, потому что двигатель сразу привлекает внимание беспилотников.
15: Да, строительная тачка не оставляет теплового следа, но она крайне медленная. И это полностью меняет саму цену ранения.
16: Раньше легкое пулевое в ногу означало перевязку, быструю поездку в тыловой госпиталь и месяц восстановления. На отрезанной позиции об этом можно забыть.
15: Раненым приходится лежать часы, а иногда и дни в ожидании эвакуации. Без нормальных медикаментов, в полнейшей антисанитарии. Легкое ранение, которое в обычных условиях не угрожает жизни, становится смертельным приговором.
17: Но давай будем объективными. Дроны — это технологическая реальность современного фронта. Беспилотники висят в небе круглые сутки.
15: Верно.
16: Командир батальона не может выключить вражеские дроны. Это не его вина, что эвакуация не может проехать по открытому полю.
15: Дроны отменить нельзя, это неоспоримый факт.
16: Но плохой командир — это тот, кто упорно игнорирует эту новую реальность.
15: Если ты понимаешь, что дневная эвакуация закрыта, а дорога потеряна, нужно сразу запрашивать отход.
16: Однозначно.
15: Штаб обязан признать изменение обстановки и вовремя дать приказ на отвод сил. Вместо этого часто звучит приказ удерживать абсолютно неважную точку просто ради того, чтобы не портить статистику отступлением.
16: Шаг назад в вечернем отчете выглядит как поражение. Офицеру проще оставить группу без воды и патронов, затягивая их смену. Соседи могут уже отойти на более выгодные рубежи, а эти люди остаются.
15: А когда эти люди исчезают на таких вот отрезанных позициях, для их семьи начинается новая битва. Уже не на фронте, а в глухих бумажных коридорах.
16: Речь о статусе самовольно оставивших часть?
15: Да, об этом самом статусе Сочи. Собраны данные о более чем 50 жалобах по 25 различным воинским частям. Людям, которые пропали без вести при выполнении приказа, бюрократия массово вешает ярлык «сбежавших».
16: А этот статус сразу лишает семьи всех положенных выплат. И что еще хуже, он замораживает возможность официально искать близких среди пленных или погибших.
15: При этом Красный Крест говорит о сотнях тысяч пропавших без вести. Родственникам приходится проводить собственные расследования. Они ищут выживших сослуживцев, восстанавливают обрывки переписок, выясняют координаты последнего боя.
16: А государственные бумаги в это время превращают пропавшего бойца в беглеца.
15: Именно так.
16: Слушай, ну а ведь это классический туман войны. Тела забрать с поля боя нельзя из-за тех же дронов. Подразделения постоянно перемещаются, списки теряются под обстрелами. Может, это просто неизбежный хаос боевых действий, а не злой умысел командования?
15: Хаос и неразбериху можно понять в первые дни. Но когда семьи месяцами получают от государственных структур абсолютно взаимоисключающие ответы, это говорит о другом.
16: Когда в одном ведомстве говорят, что боец в строю, через неделю присылают бумагу, что он погиб, потом сообщают, что он в плену, а в итоге ставят статус Сочи.
15: Да, вот эти вот скачки версий означают только одно. Командование на местах изначально не зафиксировало, кто конкретно ушел на задание, куда они выдвинулись и в какой момент с ними пропала связь. За несколько лет конфликта можно было выстроить элементарную систему учета. Если ее нет, это фундаментальный провал управления.
16: Выходит, командир несет ответственность не только за приказ идти на штурм, но и за то, чтобы знать последний маршрут своих людей.
15: И мы снова возвращаемся к давлению внутри военной системы. От каждого уровня вертикали требуют только успехов. Захват лесополосы — это медаль и повышение.
16: Но чтобы закрепиться на этой полосе, нужны резервы и логистика. А отчет об успехе уже ушел наверх.
15: Отчет всегда бежит впереди реальности. А вывести людей, если позиция стала ловушкой, невозможно, потому что это сломает красивую картину, которую уже доложили генералам.
16: И из-за дефицита людей в бой бросают тех, кто есть под рукой. Больных, неподготовленных. Они несут огромные потери, что создает новый дефицит. Замкнутый круг, где плохой командир становится главным ускорителем этого конвейера.
15: Прежде чем мы завершим, стоит задуматься о том, как бюрократия адаптировалась к современной войне. Если система учета с такой легкостью теряет людей и переписывает их в дезертиры, возможно, эти списки существуют не для того, чтобы знать правду. Они существуют, чтобы защищать саму систему от ответственности. Не знать судьбу солдата стало выгоднее, чем признать его потерю.
16: Бумага защищает командира, пока солдат защищает командира на поле боя. Жутко.
15: Если собрать все вместе, проблема здесь не сводится к одному плохому командиру или одному неудачному штурму. Пока от армии требуют постоянно идти вперед и удерживать позиции любой ценой, такие истории будут повторяться. Можно менять командиров, улучшать связь или быстрее вывозить раненых, но главный конфликт останется. Наверху нужен результат на карте, а внизу за этот результат платят конкретные люди. Поэтому простого решения у этой проблемы нет, пока сохраняется сама логика такой войны. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлинике, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
5: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
4: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
6: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
4: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный блогер Юрий Подоляка о тяжелой ситуации российских войск на некоторых участках фронта. И она усложняется.
20: К сожалению, кампания, которая началась довольно оптимистично, сейчас мы видим, что в принципе противник тактически нас во многом переигрывает. Именно не имея ресурсов, не имея значительных сил, но сделав ставку на оперативную тишину, вследствие того, что он понял наше самое слабое место, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается. Идет на протяжении нескольких месяцев атакующее действие, и до того момента, пока командование на местах с нашей стороны удается изображать стабильность фронта, они молчат. Как же так? Резерва противника нет, а у него местами довольно значительно. значимый успех. Вот именно по этой причине. Другой причины нет. Пока, как говорится, имеем то, что имеем. Сложная ситуация в некоторых участках фронта, и, к сожалению, она усложняется. Основная полоса группировки «Восток» – это место, где противник на протяжении многих месяцев вот так вот ползуче наступал, не хвастаясь своими успехами, понимая, что наверх идут отличные отчеты, на наш верх идут отчеты о занятии новых населенных пунктах, куда просто заходят люди показать флаг, и, собственно говоря, этого оказывается достаточно, чтобы объявить этот населенный пункт под нашим полным контролем. При этом виртуальная зона нашего контроля здесь просто огромная, и, к сожалению, это наша огромная проблема. Реальность на Земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Противник здесь продолжает наступать.
0: Главные новости дня.
21: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
22: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
21: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
23: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
21: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
24: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
21: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Психолог Анна Домченко из Тульской области о том, что потеря слуха, ограничение подвижности и другие физические изъяны могут быть суперсилой.
25: Потеря слуха – это, конечно, суперсила для тех профессий, где шум является неотъемлемой частью. Например, работа в шумном цехе. Если мы работаем с слабослышащим, для этого человека будет удобно, и для такого ветерана шумоподавляющие наушники – это уже не такое ограничение. С ними, наоборот, даже удобно. Такси тоже позволяет очень хорошо сфокусироваться, отсутствие слуха, и работа в такси для таких ребят показана, и хорошие результаты показывают. Тоже очень трудно подумать о том, что коляска и отсутствие мобильности – это суперсила. Но действительно есть профессии, которые связаны с тем, что человеку длительно приходится сидеть. И здесь ограничения в перемещении становятся, наоборот, суперсилой. Диспетчер, программист, тестировщик, работа на линии, например, в супермаркете. Смотрите всегда и на это ограничение как на некий плюс. Диабет или ампутация? Кажется, ну что уж здесь может быть такого? Как это может быть суперсилой? Но представьте, человек, который прошел большой путь, он знает все особенности диабетиков, понимает, как с этими людьми поговорить.
3: На радио Лента. Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
7: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
3: Говорят военкоры.
13: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
14: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов — это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
13: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
14: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллионов человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. 2 брата и 5 знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
8: 5, получается, знакомых погибло. 2 братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18 года на Украину зашел. И весь отряд уже. И сам вот буквально в 23-м лег тоже.
4: Семь погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
1: Для большого города семь погибших могут остаться просто семью фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
4: После похорон двух братьев и пяти знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
8: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
4: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредиты.

0: Решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО, и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой Телеграм, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
3: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
2: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
4: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армии роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
2: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор Котенок об успехах противника.
5: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении, а у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которых демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
7: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
6: И таких ракетных

0: Программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х101, Р37М, Х35У, Х59, Х69, Х31П и Орешника. Например, для Х101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
1: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
0: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
2: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
0: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Москвы в шоке от резкого подорожания газа в 2 раза на столичных АЗС.
5: Друзья, вы видели, почем газ пропан? 55 рублей. Для тех, кто не в теме, поясняю, что 90% газелей, автомобилей «Газель», работают на газу, на пропан-бутане. Еще месяц назад газ стоил 30 рублей. Сейчас он стоит 55 рублей. Вы понимаете, что произошло? Почти в 2 раза подорожало топливо. В 2 раза. Это значит, бананы будут стоить 500 рублей через недели-две. Друзья, я не знаю, куда мы катимся, к чему мы придем. В 2 раза подорожало топливо. В 2 раза.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 30 сентября. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали. Или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоциональной окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через 3 сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе.
3: На радио Лента «Цифра дня».
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жена военного Вадима Михайлова, Валерия, о том, что мужа признали погибшим без ДНК-экспертизы и без участия семьи в опознании тела.
9: Я, Михайлова Валерия Антоновна, обращаюсь к президенту Российской Федерации, к Следственному комитету по Российской Федерации, к Минобороны по РФ и военную прокуратуру. Дело в том, что со мной, с моей семьей, с моими детьми произошла ситуация. Дело в том, что наш отец, наш муж, наш сын 9.08 перестал выходить на связь. Вследствие чего 1.09 мне позвонил военкомат по нашему округу и сообщил о том, что мой муж погиб. Мы приехали. Получили копию извещения о смерти, копию от судебно-медицинской экспертизы из Ростова-на-Дону, извещение о смерти. Прислали 22 августа Извещение о вскрытии и гибели прислали 23-го. Не указано ничего совершенно в извещении о смерти, кроме фамилии, имени, отчества и даты рождения. А вот теперь подскажите мне, пожалуйста, почему какой-то там судмедэксперт опознал моего мужа? Почему не бралось ДНК? Почему меня не вызвали на опознание тела моего погибшего супруга? Почему мы, матери, жены бойцов, должны хоронить их в закрытом цинковом гробу? А вот это уже отдельная история. Когда мы непосредственно пришли в морг, узнали, где он находится, нам пихнули бумажку и сказали: «Вскрытие цинка через суд. Это нарушает мои, ваши права, потому что вскрыть цинк нельзя только тогда, когда написано «радиохимическая опасность».
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
10: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
0: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
10: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
0: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государства Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
11: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
0: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. Балтики. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителям многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
12: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
0: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступят весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
12: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте – повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
0: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4 тысячи и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
13: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
0: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Латвийский лоцман.
8: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью Новому Калининграду и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данциг, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2 плюс 4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что? Оккупация?». Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможна ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки.
14: Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом, военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград, Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а «кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна?». Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
16: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
18: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
16: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
19: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
16: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
20: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
16: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Мать военного Ирина Серегина о бездействии командования в поисках пропавшего без вести на СВО сына.
21: Я Серегина Ирина Петровна, мать военнослужащего Серегина Ярослава Федоровича 2000 года рождения, 2-го мотострелкового батальона воинской части 41-698 прикомандированного из части 42-038, пропавшего без вести 2-03-26. Обращаюсь к бойцам, офицерам и командирам из Башкирии, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на Покровском направлении, с просьбой принять участие в розыске моего сына, позывной «Рыжий». Командование части 41-698 в течение 6 месяцев не предоставляет никакой информации, кроме отговорок о проведении розыскных работ. До сих пор не предоставили личные вещи, медицинские документы, которые находились при нем.
1: Главные новости дня.
16: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
2: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
16: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона. Рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
22: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
16: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
23: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
16: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
24: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
16: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Московская мэрия запретила проведение митингов под предлогом коронавирусных ограничений.
5: Друзья, это уже какое-то издевательство. Нам отказали в проведении митинга из-за ковидных ограничений. И это в 2026 году. В городе, где спокойно проходят уличные концерты, крестные ходы на десятки тысяч человек и другие крупные мероприятия. Я считаю, что это наивысшая степень цинизма и лицемерия. Однако, в связи с этим я никому не советую приходить на эту встречу 4 октября, поскольку теперь это наказуемо и влечет за собой определенную ответственность. Но не стоит отчаиваться и складывать руки. Я считаю, что совместными усилиями мы все же сможем добиться справедливости. По крайней мере, мы будем дальше держать вас в курсе и бороться за свои права.
3: На радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
6: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
8: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
7: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
8: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
9: Я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так. Но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод. Но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Заслуженная артистка России Ольга Панкратова об обстановке с бензином в Севастополе.
0: Так, ну что, у меня началась охота за бензином. Я первый раз еду по QR-коду заправляться, а мне просто интересно, решила, в общем, всю эту историю снять. Есть приложение, но я не могу в нем разобраться, где там, где... Есть, в общем, короче, еду наугад. Посмотрим, где есть 95+. В общем, еду я мимо ТЭСа, вот первая моя заправка. Есть бензин, весь, причем без топлива, 92-й, 95-й по 100 рублей, но плюс получается 160. На просто заправке был 175, ну, сэкономлю я, конечно, 300 рублей. Ну, думаю, поеду сейчас еще на АТАН, съезжу. Ну, вот это вот такая экономия, знаете, товарищи. Ждать QR-код 2 недели, чтобы получить по 160 бензин. Иду на АТАН. Сейчас узнаем, есть ли 95-й ультра. А есть 95-й ультра по QR-кодам?
10: У нас нет.
0: Нету. Вот, видите, нету. Ну что, на Тесе есть бензин ультра по QR-кодам, но другого они пока не запускают. Но я хочу сказать, в общем, мораль всей басни. Когда тебе что-то легко идет в руки, вот ты видишь, вот, просто возле твоего дома заправка, 160, заправься. Не надо искушать судьбу. Не надо вот это вот искать что-то. Ну, есть же все хорошо. Зачем искать на жопоньку приключений? Вот, так что подожду показа. Так, ну что, встряла я, короче говоря. Первый раз получила QR-код, начала заправляться. И встряла. Сижу уже час, жду, пока будет отбой воздушной тревоги, чтобы заправить, залить бензин. Потому что QR-код забирает 4 часа, а я еду в Мрию.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на полгода. То бишь каждые полгода Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернет Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, Когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии

0: видите, процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес, чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно, но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует, потому что Китай признает только свою верховенствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все, у русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром, какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой этот автомобиль перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь, рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и 2, и 3, и 4, и 5, и сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный совет».

0: и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
2: Солдатская почта.
3: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
4: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
3: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
5: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
3: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
6: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
3: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. 5 цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствий удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
8: Это не завод, где целиком собирают Орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
7: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
9: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
7: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
10: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
7: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: Британцы меняют военную модель в Эстонии. Военкор канал Архангел спецназа о росте иностранного контингента у российских границ.
12: Прямо сейчас в Эстонии на полигоне Тапа проходит ротация подразделений британской армии. В рамках операции «Кабрит-18» бронетанковые силы в количестве 800 человек с марта по сентябрь выполняли задачи в составе НАТО. Сейчас начинается операция «Кабрит-19», которая продлится до апреля 2027 года. Но начиная с «Кабрит-20» концепция поменяется. Документ предусматривает преобразование британских сил в Эстонии в мобильную противотанковую группу. Численность британского контингента увеличится с 800 до 1200 военнослужащих. В ней оставят отряды беспилотников, как ударные, так и разведывательные, а также будет сохранена тактическая противовоздушная оборона и артиллерия с упором на дальнобойную. Вершиной этой мобильной противотанковой группы, скорее всего, станет внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках проекта «Асгард». В общем, опасность все ближе, а мы еще со спецоперацией не разобрались.
11: Брянское приграничье превращается в киллзону. Военкор Котенок об атаках дронов на трассы и железнодорожную инфраструктуру.
13: Я даже сам ничего говорить не буду. Просто читаю вам письмо от подписчика из Брянской области. Итак, жители Брянского приграничья, особенно юго-запада, обеспокоены ситуацией. С пятницы 25 числа граница от Белоруссии Красный Камень до Клинцов стала киллзоной. Проезд до Брянска только объездными маршрутами. После инцидента возле Выгоничей теперь вся трасса от государственной границы с Белоруссией до Брянска опасна. С пятницы дроны стали летать в Новозыбкове на трассе возле Клинцов. Также с этим начали наноситься удары по железнодорожной инфраструктуре. Все эти мероприятия от врага наводят на нехорошие перспективы. Жители Юго-Запада очень беспокоят данные нехорошие тенденции. Особенно помнят трагедию Курской области. Власти молчат, а мы боимся.
11: 4 года, которые все изменили. Никита Третьяков о годовщине мобилизации и цене, которую заплатили призванные осенью 2022 года.
14: Ровно 4 года назад, примерно в это время, поздней ночью, мы, очередная группа мобилизованных, прибыли из сборного пункта военкомата в военную часть на автобусе. Стали спешно получать форму, расселяться в казарму. Несколько человек из того автобуса все еще живы и даже относительно здоровы. Мы общаемся до сих пор. О чем мы думали тогда? И о том, поступаем ли мы правильно, и о том, что нас ждет, и о том, сколько это продлится, и как скоро мы сможем вернуться к прежней жизни. Как скоро мы сможем вернуться к прежней жизни? Решительно никогда. Никто не вернется к тому, что было. Спустя 4 года старой жизни просто нет. Нет тех нас. Разрушены браки, пропущены годы жизни детей, похороны родителей, не сказаны самые важные слова близким и любимым. Но даже те, кто вернутся живыми, уже никогда не будут прежними. И все же, сейчас, 4 года спустя, нужно ответить. Было ли все зря? Ответа нет, ведь мы еще не доделали дело. А до победы, или даже не победы, еще очень далеко.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
7: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос. Частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
15: Бам.
7: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из 3 случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
9: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
7: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злынка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд «Анапа-Минск» отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о 3 ударах по железнодорожной инфраструктуре в Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
8: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
7: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
16: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. 3-й армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
11: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
17: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армия роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
11: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор «Котенок» об успехах противника.
13: Противник имеет успех на краснолиманском направлении, а у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которые демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Мужа иностранца обманом затащили на СВО, и уже через 2,5 недели его объявили без вести пропавшим.
20: Иностранного мужа обманом затянули на СВО. И через 2,5 недели он уже получил статус без вести пропавший. Это официальная информация части. Но вчера из негласных источников мне пришла информация от сослуживца, который попросил остаться инкогнито. Но он объяснил ситуацию, что стал очевидцем того, как моего мужа обнулили по приказу командира. За то, что он отказался идти на боевое задание, в штурм, убивать. За это его обнулили. Поэтому в части он сейчас будет числиться БП. Но где он, что с ним, тело, не знаю. Это конец. Я пытаюсь сейчас выяснить, кто эта тварь, этот урод. Я знаю, что такое происходит. Так поступать, в принципе, с людьми. Их и так в штурме убивают, а здесь свои же. Мне очень тяжело. Я бы нашла эту тварь, я бы ее сгноила. Самолично. Мне кажется, я уже выплакала все, что можно. Так у нас все закончилось.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о микрозаймах. Тех самых деньгах до зарплаты, которые должны помочь пережить пару недель. А иногда превращаются в долг на месяцы. Все начинается с небольшой суммы. 20 или 30 тысяч рублей. Потом появляются проценты. продление, новый заем, просрочка, звонки. А через несколько месяцев человек узнает, что его долг уже продали коллекторам. Разберемся, почему таких историй становится все больше и где именно человек теряет контроль над долгом.
0: Знаешь, я вот смотрела на макроэкономические данные за лето и начало осени 2026 года, и картина кажется какой-то нелогичной. Вроде бы рынок явно охлаждается, а проблем почему-то становится только больше.
21: Да, статистика второго квартала действительно показывает торможение. Объем выдачи там снизился примерно до 426 миллиардов рублей.
0: Ага, и общее число активных договоров тоже пошло вниз. Сейчас это остановилось на отметке в 26 миллионов.
4: И вот тут как раз вырисовывается главный парадокс. Фильтры стали строже. Денег, физически выдают меньше. Логично же ожидать снижения уровня закредитованности.
0: Слушай, ну да. Если правила выдачи строже, разве долгов не должно стать меньше? А мы видим, что профессиональные взыскатели сейчас скупают портфели долгов просто с какой-то аномальной скоростью.
21: Да, темпы рекордные.
0: Откуда вообще берется весь этот гигантский объем у коллекторов, если рынок тормозит?
21: А ответ очень простой. Портятся именно старые долги. То есть те финансовые конструкции, которые люди выстраивали, еще в начале года, они сейчас просто рушатся.
0: Подожди, то есть новые не берут, а старые не отдают?
21: Во-во, смотри, треть займов, которые были оформлены в первом квартале, ушла в просрочку до конца полугодия.
0: Треть за пару месяцев? Обалдеть, это же колоссальный показатель для любой финансовой системы.
21: И это еще не все. Цифры становятся еще жестче, если посмотреть на глубокую просрочку. 9% из вот этих весенних выдач не обслуживаются свыше 90 дней.
0: То есть люди просто перестали платить?
21: Да. А если взять весь потребительский портфель микрофинансовых организаций, именно по объему денег, то 42% — это безнадежные долги старше 3 месяцев.
0: 42%. Получается, долговая карусель остановилась. Если новые кредиты выдают так неохотно, значит, старые клиенты просто потеряли возможность перекрывать один долг другим.
21: 100%. Система лишилась механизма бесконечного рефинансирования. Но чтобы понять вообще масштаб проблемы, нам нужно посмотреть на точку входа.
0: В смысле, на первый заем?
21: Да. Почему вообще возникает потребность взять, скажем, 25 тысяч рублей под 0,8% в день?
0: Давай посчитаем. За месяц набегает около 6 тысяч рублей чистой переплаты. Возвращать нужно уже 31 тысячу.
21: Именно.
0: Слушай, если честно, это выглядит просто как полное неумение планировать свой бюджет. Зачем брать такие дорогие деньги? Захотелось купить новый iPhone? Человек идет и оформляет микрозайм.
21: А вот и нет. Текущая аналитика и опросы показывают совсем иную мотивацию. Люди идут в МФО вообще не за предметами роскоши.
0: Да ладно. На что тогда?
21: Более трети таких займов оформляется на базовые бытовые нужды.
0: То есть на продукты питания и оплату коммуналки, что ли?
21: В том числе, да. Еще 15% — это внезапный ремонт. Около 13% уходит на покупку сломавшейся бытовой техники.
0: То есть холодильник сгорел.
21: Да. А от 9 до 25% вообще берут на лечение и покупку медикаментов.
0: Выходит, кредитуется ликвидация каких-то локальных катастроф. Сгорел тот же холодильник, сломалась машина, на которой человек работает.
21: Да, и проблема в том, что эти расходы просто не терпят отлагательства до зарплаты. Решать надо прямо сегодня.
0: Поняла. Но логичный вопрос. Почему с этой бедой не пойти в классический банк? Там же ставки адекватнее.
21: Тут срабатывает механизм, который, можно назвать обратной воронкой.
0: Обратной воронкой. Это как?
21: Стандартная воронка продаж в бизнесе как работает? Она отсеивает случайных людей и оставляет самых платежеспособных клиентов на самом дне.
0: Логично.
21: А в кредитовании воронка перевернута. Банки долго проверяют и забирают себе сливки на самом верху.
0: Требуя справки о доходах и идеальную кредитную историю.
21: Вот именно. А микрофинансовые организации стоят в самом низу этой трубы и собирают тех, кто провалился сквозь все банковские фильтры.
0: То есть банк им уже отказал из-за высокой долговой нагрузки.
21: Да. Человеку нужны деньги на лекарства сегодня. А легальных альтернатив, кроме МФО, у него больше просто не остается.
0: Жестко.
21: Да.
0: Но смотри, когда человек берет эти 25 тысяч, он же рассчитывает закрыть брешь с будущей зарплаты.
21: Да, в теории.
0: Однако через месяц его базовые расходы, на ту же еду и ЖКХ, они никуда не исчезают. А сверху падает необходимость отдать 31 тысячу. Возникает новый кассовый разрыв еще глубже.
21: И раньше этот разрыв закрывался просто новым краткосрочным займом.
0: Перекредитование.
21: Ага. Но сегодня рынок изменил саму архитектуру финансового продукта. Компании массово уходят от концепции кредита до зарплаты.
0: в какую сторону они тогда трансформируются?
21: В сторону длинных лимитов. Вот во втором квартале этого года почти 60% всех выданных гражданам денег – это уже не разовые займы.
0: А что это?
21: Это транши по открытым кредитным линиям.
0: Погоди-ка. То есть они, по сути, изобрели кредитную карту, но с микрофинансовыми ставками на стероидах.
21: Во-во, отличная аналогия. Граница между разовой помощью в экстренной ситуации и постоянной жизнью в долг просто стирается.
0: А какие там цифры фигурируют?
21: В среднем клиенту одобряют лимит около 53 тысяч рублей. Угу. Он снимает средний транш, ну, примерно 14 тысяч, но срок действия такого лимита может достигать 6 лет.
0: 6 лет под ежедневный процент?
21: Обалдеть.
0: Человек может годами платить только проценты, даже не приближаясь к погашению основного долга.
21: Точно. И это напрямую влияет на объемы невозврата. Средняя сумма проблемной задолженности, которую сейчас передают коллекторам, выросла.
0: Насколько?
21: С 32 до 43 тысяч рублей.
0: 43 тысячи? Слушай, раздутые балансы с такими долгами вынуждают МФО избавляться от токсичных активов. Рынок цессии, ну, переуступки долга, должен сейчас просто закипать.
21: Он бьет исторические рекорды. Только в первом полугодии компании выставили на продажу просрочки на 63 миллиарда рублей.
0: 63 миллиарда.
21: И сколько из этого выкупили? Профессиональные взыскатели забрали 58 миллиардов. Это больше 90%.
0: Но они явно покупают эти портфели не за номинальную стоимость. Никто же в здравом уме не заплатит 43 тысячи за долг человека, у которого нет денег на починку холодильника.
21: Конечно, нет. Средняя цена покупки на рынке сейчас составляет около 22% от номинала.
0: Здесь нужно остановиться и посчитать.
21: Давай.
0: Если коллектор покупает долги за 22 копейки на рубль, у него получается экстремально низкая точка безубыточности.
21: Угу.
0: Ему же не нужно взыскивать деньги со всех 100% должников. Но подожди.
21: Что?
0: Если коллектор купил мой долг в 40 тысяч, всего за 9 тысяч, ну, это те самые 22%.
21: Да, верно.
0: Почему он тогда требует с меня все 40? Это же несправедливо. Он потратил 9, пусть просит 10 или 15.
21: Тут важно понимать суть.
0: Угу.
21: МФО продает не гарантированные деньги, они продают неопределенность. А коллектор покупает математическую модель.
0: То есть сделку между двумя компаниями.
21: Да. Сделка между юрлицами вообще никак не меняет обязательства человека. Коллектор знает, что в этой матрице вероятностей кто-то заплатит все, кто-то часть, а кто-то ничего.
0: А, то есть достаточно, чтобы один из четырех человек вернул долг полностью, и весь портфель окупается?
21: 100%. А остальные взыскания идут уже в чистую прибыль. Поэтому коллекторов не волнует справедливость. Их волнует только общая конверсия.
0: Поняла, но взыскивать такие суммы вообще выгодно?
21: Еще как. Крупный долг в 43 тысячи взыскивать математически рентабельнее, чем мелкий, скажем, в 5 тысяч.
0: Ну да, из-за фиксированных издержек.
21: Судебная пошлина, работа юриста, отправка заказных писем – все это стоит одинаково.
0: Абсолютно.
21: Трясти мелкие долги через суд просто невыгодно. А вот средний чек в 43 тысячи позволяет запускать полноценный юридический конвейер.
0: Получается, у одного долга есть три разные цены. Первая – это изначальная сумма, которую человек перевел себе на карту.
5: Ага.
0: Вторая – это раздувшийся пузырь со всеми процентами, штрафами и пенями. И третья – та самая дисконтная цена в 22% для коллекторов.
21: Все верно. А человек при этом остается один на один со второй, самой максимальной цифрой.
0: Жесть.
21: И поскольку эти цифры стали угрожать финансовой стабильности целых слоев населения, государство включило режим регуляторной шоковой терапии.
0: 2026 год прям перекроил правила игры. Давай разберем, как именно регулятор ломает эту математическую модель сверху.
21: Ну, с апреля потолок переплаты по коротким займам снизили со 130% до 100%.
0: То есть взял 10 тысяч, вернешь максимум 20.
21: Да, ни при каких условиях больше не накрутит. Это был первый удар.
0: Ограничение множителя, понятно, бьет по маржинальности. А с октября что изменилось?
21: Вступил в силу запрет на выдачу третьего дорогого займа подряд. Ну, если ставка превышает 200% годовых.
0: А дальше?
21: С апреля следующего года останется право только на один такой заем. И после его погашения включается обязательная пауза.
0: Слушай, ну если проанализировать эти меры, государство, по сути, перерезает провод.
21: Угу.
0: Цепочка перекредитовывания рвется на глазах. МФО лишаются возможности прятать плохие долги, выдавая новые на закрытие старых.
21: Именно поэтому они сейчас массово сбрасывают долги коллекторам. Они вынуждены моментально признавать убытки.
0: Но подожди, новые правила ведь не дают человеку денег на закрытие старых долгов. Старая схема выживания сломана.
21: Согласен, регулятор принудительно вскрыл этот нарыв. Это защищает систему от будущих пузырей, но создает реальный коллапс прямо сейчас.
0: Ну, конечно. Если после оплаты еды и ЖКХ у семьи остается свободных 10-15 тысяч рублей, обслуживать накопленный долг в 40 тысяч просто физически невозможно.
21: Да, люди оказываются в переходной точке. Легальных инструментов для маневра больше нет.
0: И это, наверное, провоцирует мощный побочный эффект. Всплеск недовольства есть?
21: Огромный. За первое полугодие количество жалоб в Центробанк выросло в 1.5-2 раза.
0: На коллекторов жалуются?
21: На агрессивный возврат, на страховки, да. Но главная проблема сейчас — это так называемые раздолжники.
0: Ну, это эти компании-паразиты, которые обещают законно списать все долги, берут предоплату и просто исчезают.
21: Или генерируют абсолютно бессмысленные шаблоны жалоб, заваливая ими ведомство. Человек отдает последние деньги посредникам в надежде на чудо.
0: А в итоге остается с долгом, испорченной историей и судебными исками. Слушая все это, можно прийти к выводу о каком-то тотальном обнищании в стране и крахе экономики.
21: Они высвечивают острую уязвимость одной конкретной группы граждан России.
0: Тех самых людей, чей бюджет сбалансирован в ноль. И у кого нет запаса прочности на покупку сезонной одежды ребенку.
21: Да, попытка лечить долгосрочный дефицит бюджета короткими кредитами – это всегда математический тупик.
0: И как только этот долг передается профессиональным взыскателям, начинается системный юридический процесс.
21: Точно.
0: Многие должники думают, что коллекторы – это просто страшные телефонные звонки. А на самом деле это конвейер по получению судебных приказов и автоматическому аресту счетов.
21: Небольшая проблема обрастает приставами и блокировками. Конечно, с новым кредитором иногда можно договориться о реструктуризации.
0: Но реструктуризация – это лишь растягивание графика платежей. Долг-то не списывают. Если бюджет стабильно минусовой, никакой новый график не заставит деньги появиться из воздуха.
21: Это правда.
0: Жесткие меры регулятора спасут будущих заемщиков, но текущим должникам придется как-то выплывать самостоятельно.
21: Подведем итог разбора. Микрозайм сам по себе не делает человека бедным, но хорошо показывает, что происходит, когда у семьи нет запаса денег даже на небольшой внезапный расход. Маленький заем быстро превращается в цепочку новых долгов, просрочек и все более дорогих попыток закрыть старые обязательства. В какой-то момент МФО уже проще продать этот долг коллекторам, чем ждать возврата. И главный вывод здесь простой. Все больше людей не справляются не с миллионами, а с долгами в несколько десятков тысяч рублей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
3: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
6: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
3: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
6: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государства Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
10: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
6: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителем многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
22: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
6: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступит весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
22: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте – повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
6: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4 тысячи и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
12: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
6: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
14: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью «Новому Калининграду» и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы ненцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данциг, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2 плюс 4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что? Оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможно ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом, военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград, Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна. Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Россиянка в видеообращении спросила у президента России, что должно мотивировать молодежь оставаться в стране и рожать детей.
9: У наших бабушек был хотя бы какой-то смысл работать, потому что им за работу выдавалась квартирка. У них был хоть какой-то смысл размножаться. У наших родителей был хоть какой-то смысл жить, потому что они могли за 5000 рублей слетать в Париж. Какой смысл жить должен быть у нас, у нашего поколения? Какой смысл должен быть для желания размножения? Что должно появиться в нашей голове, чтобы мы ходили по этой земле ногами и говорили: мы счастливы, при том, что мы ходим по костям. Я не знаю, насколько это должно считаться нормальным, жить в то время, когда у человека в 22 года может не быть смысла жизни просто из-за политической ситуации в стране. Мне 22 года, меня не радует ничего. Мне ничего не приносит удовольствия, я просто не хочу жить, потому что я не вижу смысла жить. Потому что ты не можешь нормально путешествовать, ты не можешь получать нормальное образование, ты не... Я не можешь. Ты даже говорить в интернете не можешь, потому что ты боишься. Еще раз, мне 22 года, я смотрю на ценники в магазинах, и я просто в***ю. Я понимаю, что зарплаты в 200 тысяч на нормальное выживание не хватает. Ты платишь огромную денежку за собственность, которую ты уже приобрел, ты хочешь открыть бизнес, ты платишь 30%. Если ты рисуешь свои картины своими руками, покупаешь холсты на свои деньги, кисточки и краски на свои деньги и выкладываешь эти картины на продажу, прокручивая, распространяя эти картины свои способами, своими руками, ты все равно обязуешься платить деньги.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
23: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
15: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
2: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую.

0: сделала неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
1: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Ведущий канала «Соловьев Лайв» Михаил Звинчук о том, что российский теневой флот превратился в мальчика для битья.
4: Знаете, последние месяцы мы столько говорим о том, как на наш теневой флот, на суда сопровождения и вообще на морскую компоненту России нападают, что в очередной раз об этом рассказывать становится как-то уже даже не то чтобы неуместно, но, наверное, обидно, когда происходят очередные деяния. И мы вот в очередной раз решили поговорить о том, насколько системно противник работает по нам. Это делается не для того, чтобы показать, что мы никчемыши или там плохие, да, а чтобы показать и объяснить, что мы имеем дело с системной угрозой. В прошедшие выходные украинские формирования провели очередную атаку на российское судно в международных водах. И если Черное море уже привычная зона для такой активности, то сейчас снова атаковано наше судно в Средиземном море. Под удар группы беспилотников украинских попало грузовое судно типа «Роро Леди Мария». Судно шло в центральной части Средиземноморья. На Украине уже даже не скрывает того факта, что запуск происходил с территории Ливии. Там украинский контингент развернут с осени 25 года на авиабазе Мисурата, а также в прибрежной Азавии. На Шпицбергене норвежские власти арестовали научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Не за контрабанду, не за теневой флот и даже не за подозрительную страховку. Поводом стал иск украинского «Нафтогаза» на 4 с лишним миллиардов долларов по крымским активам. Профессор Молчанов – это уже другой уровень. Это не анонимный танкер с очередной сменой владельца и флага, а судно «Росгидромета». Оно работает на маршруте «Мурманск-Шпицберген». Оно востребовано, постоянно находится в рейсах. Теневой флот, увы, превращается в этакого мальчика для битья. И с этим мы пока не можем ничего поделать.
2: Криминальные новости.
5: Тело молодой девушки найдено в холодильнике в волгоградской квартире. Обнаружить его удалось благодаря долгу по коммуналке. В одной из квартир жилого дома на улице Кирова отключили свет из-за неуплаты. По данным базы, вскоре оттуда потянулся невыносимый запах, на который стали жаловаться соседи. Когда квартиру вскрыли, стало понятно, что источник идет из неработающего холодильника на кухне. Внутри нашли тело девушки. Ее поместили внутрь целиком в позе эмбриона и заморозили. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Известно, что замороженная в холодильнике 18-летняя девушка проживала с отцом. Некоторое время назад мама девочки скончалась. Также сообщается, что отец убитой уехал из Волгограда. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Знакомые девушки, в свою очередь, сообщили, что она перестала отвечать на звонки после 12 июня. Также они отмечают, что у нее были ссоры с отцом из-за того, что она много сидела в интернете и имела проблемы с ментальным состоянием. Друзьям говорила, что боится за свою жизнь, но почему, объяснить не могла. Актера-неудачника, ставшего маньяком, Алексея Гаськова приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 девушек и одного мужчины. Суд признал его виновным во всех эпизодах. На допросах он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений. Когда-то Гаськов мечтал об актерской карьере. После армии он поступил в театральное училище в Новосибирске, но быстро вылетел за прогулы и пьянство. К тому времени уже началась череда убийств. С марта по ноябрь 2002 года он выслеживал молодых женщин вечером, избивал, насиловал и душил. Одного мужчину убил ножом. Среди жертв две 17-летние девушки. Через время следствие вернулось к старым убийствам. В 2024-25 годах Гаськова проверили на причастность к нераскрытым эпизодам и связь подтвердили, в том числе по ДНК. Его задержали лишь спустя 22 года после расправ. Отдельно суд рассматривал изнасилование маньяком падчерицы. По данным суда и следствия, после освобождения из колонии в 2020 году Гаськов вновь совершил в отношении падчерицы сексуальное преступление и склонял ее к употреблению.

0: употреблению алкоголя. Впервые актера-неудачника осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери подруги и заражение ее половой инфекцией. Тогда Гаськов получил 10 лет колонии. Теперь, помимо пожизненного заключения, суд взыскал с маньяка 3 миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Прописку за пиво и астраханскую рыбу продавали в Сочи. 50-летний мужчина превратил свою квартиру в филиал паспортного стола. Обычно регистрация стоила 3000 рублей с человека, но иногда деньги заменяли несколькими бутылками пива и астраханской рыбой. Так в квартире появились 28 новых жильцов, которые туда даже не собирались заселяться. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Участник СВО Виктор Степанов в видеообращении к главе государства заявил, что после критики правоохранителей его хотят отправить на принудительное лечение.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам снова я, Степанов Виктор Викторович, 05.09.1689 года рождения, проживающего по адресу Забайкальский край, Дюльдургинский район, село Араиля, участник СВО, кавалер медали за отвагу. Теперь они хотят меня закрыть на принудительное лечение за то, что я указал на их служебные несоответствия, за то, что я указал на то, что не были допрошены свидетели, за то, что я указал на то, что судмедэкспертиза была проведена ко мне предвзято. У меня есть на то все доказательства.
1: Главные новости дня.
4: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлинике, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
5: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
4: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
6: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
4: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: На Радиолента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
9: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди, и, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99 году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и это вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Пожилая россиянка, живущая в Норвегии, о преимуществах жизни в этой стране.
10: Ну, в Норвегии, во-первых, мне нравится, что здесь работает закон. Что здесь люди все законопослушные. Здесь люди знают, что надо платить налоги. И когда я говорю, что очень большие... те самые налоги платят, зарплаты там по 20, 30, 40 даже процентов, то мне, например, говорят, ну ведь эти деньги идут на нужды страны, на нужды людей. Посмотрите, какие у нас дороги, посмотрите, какая у нас социальная защита. Мне очень нравится здесь, конечно, что нет голодных, нет людей, которые не имеют крыши над головой. Вот это мне нравится. Страна маленькая, но забота о людях большая.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
11: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
4: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
12: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
4: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
13: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
4: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
15: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов — это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
14: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
15: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллионов человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
16: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что происходит с российскими военными, когда наступление останавливается, связь теряется, раненых не получается вывести, а приказ удерживать позицию остается. На карте в этот момент может по-прежнему быть наступление, а в официальных докладах – успехи. Но для небольшой группы на земле все выглядит иначе. Нет смены, нет помощи, нет понятного пути назад. Разберемся, почему между красивой картиной наверху и реальным положением людей возникает такой разрыв.
18: Ну, начать вообще лучше всего с конкретной хронологии. Потому что, знаешь, статистика потерь обычно выглядит как-то сухо. А вот когда видишь, с какой скоростью человек перемещается из глубокого тыла прямо в штурмовую группу, масштаб проблемы сразу становится понятен.
17: Согласен, да. И вот история человека по имени Дмитрий, это весна 26-го года, как раз отличный пример. Там хронология просто пугающе стремительная. 5 марта Дмитрий выходит из колонии, а уже на следующий день, 6 марта, он подписывает контракт с Минобороны.
19: Погоди-ка, одни сутки. Между освобождением и решением отправиться на фронт прошли буквально сутки.
17: Именно так. Сутки ушли чисто на оформление бумаг. 8 марта он уже физически находится на полигоне.
19: Так, и сколько его там готовили?
17: Почти нисколько. В ночь на 21 марта его группу, а там было около 130 человек, бросают на штурм под селом Мирное.
19: Обалдеть. От подписания контракта до боевой задачи прошло 15 дней. Это же вообще ничего. Времени не было совсем.
17: Да, ни на какую нормальную подготовку.
19: Просто пока человек получит форму, пока доедет до части, на огневую подготовку и какое-то слаживание остаются считанные дни, если не часы.
17: А подготовки фактически и не было. Как, кстати, и базовое обеспечение. В бой эта группа пошла без жетонов, а раций на всех катастрофически не хватало.
19: Без жетонов и раций.
17: И вот группа Дмитрия ушла вперед, после чего связь с ней просто...
19: Полностью оборвалась.
17: Да, полностью.
19: Слушай, ну отправить больше сотни неподготовленных людей без связи в атаку, это же звучит как гарантированная катастрофа. Родственники как-то пытались это выяснить?
17: Пытались. И сослуживцы, и родственники часто называют таких штурмовиков «открывашками». Это неофициальный, но, к сожалению, очень точный термин.
19: В смысле, их задача идти первыми, чтобы спровоцировать противника на выстрелы, ну, чтобы вскрыть чужие огневые точки?
17: Да, именно так. Сестра Дмитрия, Оксана, начала поиски брата и создала чат, в котором невероятно быстро собрались сотни семей с похожими историями.
19: Знаешь, чаты родственников – это всегда эпицентр паники. Когда человек перестает выходить на связь, семья цепляется за любые версии. Слухи про вот этих открывашек или заговоры командования могут появляться просто от безысходности.
17: Безусловно. Эмоции зашкаливают. Это неизбежно.
19: Разве можно по одним эмоциям сестры судить о реальных приказах?
17: По одним эмоциям нет. Но помимо слухов, там есть абсолютно проверяемые факты. Воинская часть номер 21720, к которой был приписан Дмитрий, действительно существует в составе 38-й отдельной мотострелковой бригады.
19: Ну, само существование части еще не доказывает, что командование теряет людей намеренно.
17: Верно. Но давай посмотрим на юридическую плоскость. В российских судах лежат реальные дела, где командир этой конкретной части выступает официальным ответчиком по искам от родственников пропавших.
18: Что штаб Восточного военного округа ответил самой Оксане? У них же должны быть списки личного состава, приказы.
20: О, ответы штаба – это отдельный уровень абсурда. Они прислали официальный документ, в котором умудрились перепутать имя самого Дмитрия. В графе о родстве была указана совершенно другая степень, а год рождения разыскиваемого бойца был вписан так, что по документам он вообще оказался маленьким ребенком.
18: Невероятно. Выходит, боец пропадает не только в поле под шквальным огнем, он просто физически растворяется в штабных компьютерах.
20: Вот именно.
18: Слушай, если они даже возраст не могут скопировать из личного дела, как они тогда вообще планируют сложные боевые операции?
20: Никак, судя по всему. И некомпетентность в бумагах после исчезновения человека – это лишь финал всего процесса. Гораздо важнее то, как система работает на этапе комплектования. Это нас напрямую подводит к вопросу о формальных медицинских комиссиях.
18: О, медкомиссии. Которые, похоже, пропускают вообще всех подряд ради квот. Я читала про случай 49-летнего Сергея Скрябина из Кирова. У него была подтвержденная эпилепсия.
17: Угу. И жена Скрябина предоставляла все медицинские справки. Тем не менее, комиссия закрыла на это глаза и признала его годным. Его зачислили в 5-ю мотострелковую бригаду, и в июле он пропал на задании.
18: Эпилепсия в штурмовой группе – это же прямая угроза вообще для всех. Представь, если у бойца случится приступ во время ночного скрытного выдвижения к позициям. Он просто выдаст всю группу противнику. Это нерационально даже с циничной военной точки зрения.
17: Рациональность уступает место цифрам в отчетах. Вот тебе другой пример. Александр Глебов. Ему 63 года. Всю жизнь человек проработал поваром и кондитером.
18: В 63 года? Бегать в бронежилете?
17: Не просто в 63. У него гипертония, серьезные болезни печени и почек. И решение комиссии – годен. Отправка на передовую. Без вариантов.
18: Кошмар. А был еще случай грузчика Владимира Подковыркина, который особенно ярко показывает упрямство системы. Человек уже воевал. Получил ранение. Он пытался оспорить свой контракт через Следственный комитет. Доказывал, что не должен находиться на фронте по здоровью.
17: Да, помню эту историю. И в августе его снова задерживают и опять отправляют в штурмовое подразделение, несмотря на незаконченный юридический процесс.
18: Система агрессивно перемалывает людей, полностью игнорируя их физическое состояние.
17: Совершенно верно.
18: Но знаешь, разве местный командир роты в этом виноват? Офицер на передовой – это как прораб на стройке. Ему прислали людей из военкомата со штампом «годен». У него есть приказ удерживать лесополосу, а людей катастрофически не хватает. Он работает с тем материалом, который ему спустили.
17: Ротный не выбирает пополнение, тут я согласен. Но зона ответственности командира – это распределение людей внутри своего подразделения. Отправить человека с приступами эпилепсии именно на штурм, а не оставить его на складе – это решение конкретного офицера.
18: Ну, скорее всего, этому офицеру нужно было срочно закрыть пустую ячейку в штатном расписании перед утренней атакой. Ему звонят из батальона и требуют укомплектовать группу. Ему просто некогда изучать их медицинские карточки.
17: Вот механизм в действии. Офицеру важнее заполнить таблицу для доклада наверх, чем оценить реальную боеспособность солдата. И когда эта логика поднимается на уровень штабов армий, бумажная ложь начинает убивать уже целые подразделения.
18: Речь о победных реляциях, которые вообще не бьются с реальностью на земле.
17: Точно. Взгляни на кейс со Светогорском. 1 сентября на высшем уровне заявляют, что российские войска полностью контролируют город. 2 сентября Министерство обороны официально объявляет о его зачистке.
18: Ага, 7 сентября командующий украинским 3-м армейским корпусом спокойно записывает видео, стоя прямо в центре этого самого зачищенного Светогорска.
17: Более того, российские военные блогеры в тот же момент прямо писали, что реального контроля над городом у российской армии нет и не было.
18: Ну, солдату в окопе, наверное, все равно, что там сказали в новостях. Пропаганда всегда приукрашивает действительность. Все давно привыкли делить такие реляции на 10.
17: В том-то и дело, что это не просто телевизионные новости. Ошибка в официальном военном докладе – это физический риск. Если штаб, поверив собственному красивому отчету, считает город своим, он радикально меняет планирование операции.
18: Ага, я поняла. Они перестают запрашивать артиллерийские удары по этому квадрату.
17: Да. Зачем стрелять по территории, которая уже отмечена на карте зеленым цветом? Плюс логистика тоже перестраивается. Штаб направляет грузовики со снарядами по дороге, которая официально освобождена, а по факту плотно контролируется противником.
18: И водитель грузовика едет в полной уверенности, что территория безопасна, и попадает в засаду.
17: Да. А соседние роты тем временем идут в наступление, рассчитывая на прикрытие с фланга. Но фланга нет, потому что город на самом деле не взят. Эта бумажная ложь превращается в реальную ловушку для людей на земле.
19: И ловушка становится еще масштабнее, когда наступление заходит слишком далеко. Возьмем лиманское направление летом 26-го года. 20-я и 25-я армии тогда переправились через реку Черный Жеребец.
20: На штабных экранах это выглядело блестяще.
19: Глубокий клин, перерезание коммуникаций. Идеальная наступательная операция на карте.
20: Но чем глубже этот клин, тем сильнее растягиваются собственные пути снабжения. А потом начались украинские контратаки у Карповки, Редкодуба и Ставков. И красивая стрелочка на карте превратилась в логистический кошмар. Отрезанными оказались целые подразделения. В районе Ивановки упоминались две группы ротного масштаба. И с обеих сторон сразу зазвучали громкие слова про котлы и полное окружение.
19: Само слово «котел» звучит слишком громко. Оно ассоциируется со Второй мировой войной. Если нет сплошного кольца из солдат противника вокруг твоих позиций, значит, физический выход все-таки есть. Ситуация тяжелая, но это не классическое окружение.
20: Это очень опасное заблуждение, которое стоит огромного количества жизней. В современной войне не нужно выстраивать пехоту плотной цепью, чтобы замкнуть кольцо.
19: Из-за контроля над путями снабжения?
20: Да, достаточно того, что единственная грунтовая дорога, ведущая к позициям, находится под круглосуточным наблюдением дронов. Если эта тропа прицельно простреливается артиллерией, формальный коридор на карте как бы существует.
19: Но любая машина, которая попытается по нему проехать, будет сожжена в течение 10 минут.
20: Абсолютно верно. И для группы, сидящей в лесополосе, такое полуокружение равносильно полной бетонной изоляции. Плюс радиосвязь при этом часто глушится системами РЭП.
19: И в этой изоляции самым страшным испытанием становится эвакуация раненых. Я видела упоминания, где бойцов пытаются вывозить на обычных строительных тачках. Никакой транспорт использовать невозможно, потому что двигатель сразу привлекает внимание беспилотников.
20: Да, строительная тачка не оставляет теплового следа, но она крайне медленная. И это полностью меняет саму цену ранения.
19: Раньше легкое пулевое в ногу означало перевязку, быструю поездку в тыловой госпиталь и месяц восстановления. На отрезанной позиции об этом можно забыть.
20: Раненым приходится лежать часы, а иногда и дни в ожидании эвакуации. Без нормальных медикаментов, в полнейшей антисанитарии. Легкое ранение, которое в обычных условиях не угрожает жизни, становится смертельным приговором.
0: Но давай будем объективными. Дроны — это технологическая реальность современного фронта. Беспилотники висят в небе круглые сутки.
20: Верно.
0: Командир батальона не может выключить вражеские дроны. Это не его вина, что эвакуация не может проехать по открытому полю.
20: Дроны отменить нельзя, это неоспоримый факт.
0: Но плохой командир — это тот, кто упорно игнорирует эту новую реальность.
20: Если ты понимаешь, что дневная эвакуация закрыта, а дорога потеряна, нужно сразу запрашивать отход.
0: Однозначно.
20: Штаб обязан признать изменение обстановки и вовремя дать приказ на отвод сил. Вместо этого часто звучит приказ удерживать абсолютно неважную точку просто ради того, чтобы не портить статистику отступлением.
19: Шаг назад в вечернем отчете выглядит как поражение. Офицеру проще оставить группу без воды и патронов, затягивая их смену. Соседи могут уже отойти на более выгодные рубежи, а эти люди остаются.
20: А когда эти люди исчезают на таких вот отрезанных позициях, для их семьи начинается новая битва. Уже не на фронте, а в глухих бумажных коридорах.
19: Речь о статусе самовольно оставивших часть?
20: Да, об этом самом статусе Сочи. Собраны данные о более чем 50 жалобах по 25 различным воинским частям. Людям, которые пропали без вести при выполнении приказа, бюрократия массово вешает ярлык «сбежавших».
19: А этот статус сразу лишает семьи всех положенных выплат. И что еще хуже, он замораживает возможность официально искать близких среди пленных или погибших.
20: При этом Красный Крест говорит о сотнях тысяч пропавших без вести. Родственникам приходится проводить собственные расследования. Они ищут выживших сослуживцев, восстанавливают обрывки переписок, выясняют координаты последнего боя.
19: А государственные бумаги в это время превращают пропавшего бойца в беглеца.
20: Именно так.
19: Слушай, но ведь это классический туман войны. Тела забрать с поля боя нельзя из-за тех же дронов. Подразделение постоянно перемещается, списки теряются под обстрелами. Может, это просто неизбежный хаос боевых действий, а не злой умысел командования?
20: Хаос и неразбериху можно понять в первые дни. Но когда семьи месяцами получают от государственных структур абсолютно взаимоисключающие ответы, это говорит о другом.
19: Когда в одном ведомстве говорят, что боец в строю, через неделю присылают бумагу, что он погиб, потом сообщают, что он в плену, а в итоге ставят статус Сочи.
20: Да, вот эти вот скачки версий означают только одно. Командование на местах изначально не зафиксировало, кто конкретно ушел на задание, куда они выдвинулись и в какой момент с ними пропала связь. За несколько лет конфликта можно было выстроить элементарную систему учета. Если ее нет, это фундаментальный провал управления.
18: Выходит, командир несет ответственность не только за приказ идти на штурм, но и за то, чтобы знать последний маршрут своих людей.
20: И мы снова возвращаемся к давлению внутри военной системы. От каждого уровня вертикали требуют только успехов. Захват лесополосы — это медаль и повышение.
18: Но чтобы закрепиться на этой полосе, нужны резервы и логистика. А отчет об успехе уже ушел наверх.
20: Отчет всегда бежит впереди реальности. А вывести людей, если позиция стала ловушкой, невозможно, потому что это сломает красивую картину, которую уже доложили генералам.
18: И из-за дефицита людей в бой бросают тех, кто есть под рукой. Больных, неподготовленных. Они несут огромные потери, что создает новый дефицит. Замкнутый круг, где плохой командир становится главным ускорителем этого конвейера.
20: Прежде чем мы завершим, стоит задуматься о том, как бюрократия адаптировалась к современной войне. Если система учета с такой легкостью теряет людей и переписывает ее в дезертиры, возможно, эти списки существуют не для того, чтобы знать правду. Они существуют, чтобы защищать саму систему от ответственности. Не знать судьбу солдата стало выгоднее, чем признать его потерю.
18: Бумага защищает командира, пока солдат защищает командира на поле боя. Жутко.
20: Если собрать все вместе, проблема здесь не сводится к одному плохому командиру или одному неудачному штурму. Пока от армии требуют постоянно идти вперед и удерживать позиции любой ценой, такие истории будут повторяться. Можно менять командиров, улучшать связь или быстрее вывозить раненых, но главный конфликт останется. Наверху нужен результат на карте, а внизу за этот результат платят конкретные люди. Поэтому простого решения у этой проблемы нет, пока сохраняется сама логика такой войны. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
5: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
21: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
6: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
21: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный блогер Юрий Подоляка о тяжелой ситуации российских войск на некоторых участках фронта. И она усложняется.
7: К сожалению, кампания, которая началась довольно оптимистично, сейчас мы видим, что в принципе противник тактически нас во многом переигрывает. Именно не имея ресурсов, не имея значительных сил, но сделав ставку на оперативную тишину, вследствие того, что он понял наше самое слабое место, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается. Идет на протяжении нескольких месяцев атакующее действие, и до того момента, пока командованию на местах с нашей стороны удается изображать стабильность фронта, они молчат. Как же так? Резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Вот именно по этой причине. Другой причины нет. Пока, как говорится, имеем то, что имеем. Сложная ситуация на некоторых участках фронта, и, к сожалению, она усложняется. Основная полоса группировки «Восток» — это место, где противник на протяжении многих месяцев вот так вот ползуче наступал, не хвастаясь своими успехами, понимая, что наверх идут отличные отчеты, на наш верх идут отчеты о занятии новых населенных пунктах, куда просто заходят люди показать флаг, и, собственно говоря, этого оказывается достаточно, чтобы объявить этот населенный пункт под нашим полным контролем. При этом виртуальная зона нашего контроля здесь просто огромная, и, к сожалению, это наша огромная проблема. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Противник здесь продолжает наступать.
16: Главные новости дня.
22: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
23: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
22: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
24: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы.
12: Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
22: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
8: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
22: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Психолог Анна Домченко из Тульской области о том, что потеря слуха, ограничение подвижности и другие физические изъяны могут быть суперсилой.
9: Потеря слуха – это, конечно, суперсила для тех профессий, где шум является неотъемлемой частью. Например, работа в шумном цехе. Если мы работаем с слабослышащим, для этого человека будет удобно, и для такого ветерана шумоподавляющие наушники – это уже не такое ограничение. С ними, наоборот, даже удобно. Такси тоже позволяет очень хорошо сфокусироваться, отсутствие слуха, и работа в такси для таких ребят показана, и хорошие результаты показывают. Тоже очень трудно подумать о том, что коляска и отсутствие мобильности – это суперсила. Но действительно, есть профессии, которые связаны с тем, что человеку длительно приходится сидеть. И здесь ограничения в перемещении становятся, наоборот, суперсилой. Диспетчер, программист, тестировщик, работа на линии, например, в супермаркете. Смотрите всегда и на это ограничение, как на некий плюс. Диабет или ампутация? Кажется, ну что уж здесь может быть такого? Как это может быть суперсилой? Но представьте, человек, который прошел большой путь, он знает все особенности диабетиков, понимает, как с этими людьми поговорить.
16: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
15: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов – это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
14: 4 года на фронте без смены. Военкор канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
15: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Ну а сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. 2 брата и 5 знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
4: 5, получается, знакомых погибло. 2 братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже и сам вот буквально в 23-м лег тоже.
21: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
10: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
21: После похорон 2 братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
4: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
21: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главный из них, что же нужно сделать до подписания контракта? Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО, и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
16: Говорят военкоры.
14: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
0: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальд»

0: одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
1: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор «Котенок» об успехах противника.
2: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении. А у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которых демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
5: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
4: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
6: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
4: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
7: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
4: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на

0: сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель Москвы в шоке от резкого подорожания газа в два раза на столичных АЗС.
3: Друзья, вы видели, почем газ пропан? 55 рублей. Для тех, кто не в теме, поясняю, что 90% газелей, автомобилей «Газель», работают на газу, на пропан-бутане. Еще месяц назад газ стоил 30 рублей. Сейчас он стоит 55 рублей. Вы понимаете, что произошло? Почти в два раза подорожало топливо. В два раза. Это значит, бананы будут стоить 500 рублей через недели-две. Друзья, я не знаю, куда мы катимся, к чему мы придем. В два раза подорожало топливо. В два раза.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина, или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента».
1: Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 30 сентября. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали. Или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоциональной окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через три сита. Осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто не хватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе.
1: На радио Лента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Жена военного Вадима Михайлова, Валерия, о том, что мужа признали погибшим без ДНК-экспертизы и без участия семьи в опознании тела.
7: Я, Михайлова Валерия Антоновна, обращаюсь к президенту Российской Федерации, к Следственному комитету по Российской Федерации, к Минобороны по РФ и военную прокуратуру. Дело в том, что со мной, с моей семьей, с моими детьми произошла ситуация. Дело в том, что наш отец, наш муж, наш сын 9.08 перестал выходить на связь. Вследствие чего 1.09 мне позвонил военкомат по нашему округу и сообщил о том, что мой муж погиб. Мы приехали. Получили копию извещения о смерти, копию от судебно-медицинской экспертизы из Ростова-на-Дону, извещение о смерти. Прислали 22 августа, извещение о вскрытии и гибели прислали 23-го. Не указано ничего совершенно в извещении о смерти, кроме фамилии, имени, отчества и даты рождения. А вот теперь подскажите мне, пожалуйста, почему какой-то там судмедэксперт опознал моего мужа? Почему не бралось ДНК? Почему меня не вызвали на опознание тела моего погибшего супруга? Почему мы, матери, жены бойцов, должны хоронить их в закрытом цинковом гробу? А вот это уже отдельная история. Когда мы непосредственно пришли в морг, узнали, где он находится, нам пихнули бумажку и сказали, вскрытие цинка через суд. Это нарушает мои, ваши права, потому что вскрыть цинк нельзя только тогда, когда написано «радиохимическая опасность».
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
9: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
8: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
9: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
8: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государства Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
10: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
8: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило: готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителем многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
11: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
8: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступят весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
11: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
8: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4000 и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в четвертой городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Вот только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
12: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
8: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
6: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью «Новому Калининграду» и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицын сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данциг, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2+4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что, оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможна ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался.
13: Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом. Военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград. Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна. Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
15: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров в продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
17: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденный настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
15: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
18: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
15: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
19: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
15: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Мать военного Ирина Серегина о бездействии командования в поисках пропавшего без вести на СВО сына.
20: Я Серегина Ирина Петровна, мать военнослужащего Серегина Ярослава Федоровича 2000 года рождения, 2-го мотострелкового батальона воинской части 41-698, прикомандированного из части 42-038, пропавшего без вести 2.03.26. Обращаюсь к бойцам, офицерам и командирам из Башкирии, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на Покровском направлении, с просьбой принять участие в розыске моего сына, позывной «Рыжий». Командование части 41-698 в течение 6 месяцев не предоставляет никакой информации, кроме отговорок о проведении розыскных работ. До сих пор не предоставили личные вещи, медицинские документы, которые находились при нем.
1: Главные новости дня.
15: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
21: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
15: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
3: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
15: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
5: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
15: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
22: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, а доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
15: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Московская мэрия запретила проведение митингов под предлогом коронавирусных ограничений.
23: Друзья, это уже какое-то издевательство. Нам отказали в проведении митинга из-за ковидных ограничений. И это в 2026 году. В городе, где спокойно проходят уличные концерты, крестные ходы на десятки тысяч человек и другие крупные мероприятия. Я считаю, что это наивысшая степень цинизма и лицемерия. Однако, в связи с этим я никому не советую приходить на эту встречу 4 октября, поскольку теперь это наказуемо и влечет за собой определенную ответственность. Но не стоит отчаиваться и складывать руки. Я считаю, что совместными усилиями мы все же сможем добиться справедливости. По крайней мере, мы будем дальше держать вас в курсе и бороться за свои права.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
4: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
0: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
7: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
0: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
9: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5-6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
14: Радио Лента. Прямая речь.
2: Заслуженная артистка России Ольга Панкратова об обстановке с бензином в Севастополе.
8: Так, ну что, у меня началась охота за бензином. Я первый раз еду по QR-коду заправляться, мне просто интересно, решила, в общем, всю эту историю снять. Есть приложение, но я не могу в нем разобраться, где там, где есть, в общем, короче. Еду наугад. Посмотрим, где есть 95+.
10: В общем, еду я мимо ТЭСа, вот первая моя заправка. Есть бензин, весь, причем без топлива, 92-й, 95-й по 100 рублей, но плюс получается 160. На просто заправке был 175, ну, сэкономлю я, конечно, 300 рублей, но думаю, поеду сейчас еще на АТАН съезжу. Ну, вот это вот такая экономия, знаете, товарищи, ждать QR-код 2 недели, чтобы получить по 160 бензин. Иду на АТАН. Сейчас узнаем, есть ли 95-й ультра. А есть 95-й ультра по QR-кодам?
11: У нас нет.
10: Нету. Вот, видите, нету. Ну что, на ТЭСе есть бензин ультра по QR-кодам, но другого они пока не запускают. Но я хочу сказать, в общем, мораль себе басни. Когда тебе что-то легко идет в руки, вот ты видишь, вот, просто возле твоего дома заправка, 160, заправься. Не надо искушать судьбу. Не надо вот это вот искать что-то. Ну, есть же все хорошо. Зачем искать на жопоньку приключений? Вот, так что подожду показа. Так, ну что, встряла я, короче говоря. Первый раз получила QR-код, начала заправляться. И встряла. Сижу уже час, жду, пока будет отбой воздушной тревоги, чтобы заправить, залить бензин. Потому что QR-код забирает 4 часа, а я еду в Мриев.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь, каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Ну ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернет Советский Союз? Нет, нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас уже 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в 1/2. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все взад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза. Он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать. И делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. И все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь вводим санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство. Позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что...

0: что ничего этого нет. Опять же, почему? Да потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь, рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на три. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода. Да. И год, и два, и три, и четыре, и пять. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все. Кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все. Вы же встали на линии фронта. Вот там и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по

0: набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
1: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
0: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
2: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
0: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
3: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
0: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
6: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
5: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидар и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
7: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
5: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
8: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
5: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
9: Британцы меняют военную модель в Эстонии. Военкор канала «Архангел спецназа» о росте иностранного контингента у российских границ.
10: Прямо сейчас в Эстонии на полигоне ТАПА проходит ротация подразделений британской армии. В рамках операции «Кабрит-18» бронетанковые силы в количестве 800 человек с марта по сентябрь выполняли задачи в составе НАТО. Сейчас начинается операция «Кабрит-19», которая продлится до апреля 2027 года. Но начиная с «Кабрит-20» концепция поменяется. Документ предусматривает преобразование британских сил в Эстонии в мобильную противотанковую группу. Численность британского контингента увеличится с 800 до 1200 военнослужащих. В ней оставят отряды беспилотников, как ударные, так и разведывательные, а также будет сохранена тактическая противовоздушная оборона и артиллерия с упором на дальнобойную. Вершиной этой мобильной противотанковой группы, скорее всего, станет внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках проекта «Асгард». В общем, опасность все ближе, а мы еще со спецоперацией не разобрались.
9: Брянское приграничье превращается в киллзону. Военкор Котенок об атаках дронов на трассы и железнодорожную инфраструктуру.
11: Я даже сам ничего говорить не буду. Просто читаю вам письмо от подписчика из Брянской области. Итак, жители Брянского приграничья, особенно юго-запада, обеспокоены ситуацией. С пятницы 25 числа граница от Белоруссии Красный Камень до Клинцов стала киллзоной. Проезд до Брянска только объездными маршрутами. После инцидента возле Выгоничей теперь вся трасса от государственной границы с Белоруссией до Брянска опасна. С пятницы дроны стали летать в Новозыбкове на трассе возле Клинцов. Также с этим начали наноситься удары по железнодорожной инфраструктуре. Все эти мероприятия от врага наводят на нехорошие перспективы. Жители юго-запада очень беспокоят данные нехорошие тенденции. Особенно помнят трагедию Курской области. Власти молчат, а мы боимся.
9: 4 года, которые все изменили. Никита Третьяков о годовщине мобилизации и цене, которую заплатили призванные осенью 2022 года.
12: Ровно 4 года назад, примерно в это время, поздней ночью, мы, очередная группа мобилизованных, прибыли из сборного пункта военкомата в военную часть на автобусе. Стали спешно получать форму, расселяться в казарму. Несколько человек из того автобуса все еще живы и даже относительно здоровы. Мы общаемся до сих пор. О чем мы думали тогда? И о том, поступаем ли мы правильно, и о том, что нас ждет, и о том, сколько это продлится, и как скоро мы сможем вернуться к прежней жизни. Решительно никогда. Никто не вернется к тому, что было. Спустя 4 года старой жизни просто нет. Нет тех нас. Разрушены браки, пропущены годы жизни детей, похороны родителей, не сказаны самые важные слова близким и любимым. Но даже те, кто вернутся живыми, уже никогда не будут прежними. И все же, сейчас, 4 года спустя, нужно ответить. Было ли все зря? Ответа нет, ведь мы еще не доделали дело. А до победы, или даже не победы, еще очень далеко.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
5: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос, частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
13: Бам!
5: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из трех случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
7: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
5: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злынка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о трех ударах по железнодорожной инфраструктуре в Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
6: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
5: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
9: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
14: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
9: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
15: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армии роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
9: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор Котенок об успехах противника.
11: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении. А у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В 3-й ОШБР – особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца. Противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которые демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав. В который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Мужа иностранца обманом затащили на СВО, и уже через 2,5 недели его объявили без вести пропавшим.
19: Иностранного мужа обманом затянули на СВО. И через 2,5 недели он уже получил статус без вести пропавший. Это официальная информация части. Но вчера из негласных источников мне пришла информация от сослуживца, который попросил остаться инкогнито. Но он объяснил ситуацию, что стал очевидцем того, как моего мужа обнулили по приказу командира. За то, что он отказался идти на боевое задание, в штурм, убивать. За это его обнулили. Поэтому в части он сейчас будет числиться БП. Но где он, что с ним, тело, не знаю. Это конец. Я пытаюсь сейчас выяснить, кто эта тварь, этот урод. Я знаю, что такое происходит. Так поступать, в принципе, с людьми. Их и так в штурме убивают, а здесь свои же. Мне очень тяжело. Я бы нашла эту тварь, я бы ее сгноила. Сама лично. Мне кажется, я уже выплакала все, что можно. Так у нас все закончилось.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о микрозаймах. Тех самых деньгах до зарплаты, которые должны помочь пережить пару недель. А иногда превращаются в долг на месяцы. Все начинается с небольшой суммы, 20 или 30 тысяч рублей. Потом появляются проценты, продление, новый заем, просрочка, звонки. А через несколько месяцев человек узнает, что его долг уже продали коллекторам. Разберемся, почему таких историй становится все больше и где именно человек теряет контроль над долгом.
21: Знаешь, я вот смотрела на макроэкономические данные за лето и начало осени 2026 года, и картина кажется какой-то нелогичной. Вроде бы рынок явно охлаждается, а проблем почему-то становится только больше.
20: Да, статистика второго квартала действительно показывает торможение. Объем выдачи там снизился примерно до 426 миллиардов рублей.
21: Ага, и общее число активных договоров тоже пошло вниз. Сейчас это остановилось на отметке в 26 миллионов.
22: И вот тут как раз вырисовывается главный парадокс. Фильтры стали строже. Денег, ну, физически выдают меньше. Логично же ожидать снижения уровня закредитованности.
21: Слушай, ну да. Если правила выдачи строже, разве долгов не должно стать меньше? А мы видим, что профессиональные взыскатели сейчас скупают портфели долгов просто с какой-то аномальной скоростью.
20: Да, темпы рекордные.
21: Откуда вообще берется весь этот гигантский объем у коллекторов, если рынок тормозит?
20: А ответ очень простой. Портятся именно старые долги. То есть те финансовые конструкции, которые люди выстраивали, ну, еще в начале года, они сейчас просто рушатся.
21: Подожди, то есть новые не берут, а старые не отдают?
20: Во-во. Смотри, треть займов, которые были оформлены в первом квартале, ушла в просрочку до конца полугодия.
21: Треть за пару месяцев. Обалдеть. Это же колоссальный показатель для любой финансовой системы.
20: И это еще не все. Цифры становятся еще жестче, если посмотреть на глубокую просрочку. 9% из вот этих весенних выдач не обслуживаются свыше 90 дней.
21: То есть люди просто перестали платить?
20: Да. А если взять весь потребительский портфель микрофинансовых организаций, ну, именно по объему денег, то 42% — это безнадежные долги старше 3 месяцев.
21: 42%. Получается, долговая карусель остановилась. Если новые кредиты выдают так неохотно, значит, старые клиенты просто потеряли возможность перекрывать один долг другим.
20: 100%. Система лишилась механизма бесконечного рефинансирования. Но чтобы понять вообще масштаб проблемы, нам нужно посмотреть на точку входа.
21: В смысле, на первый заем?
20: Да. Почему вообще возникает потребность взять, скажем, 25 тысяч рублей под 0,8% в день?
21: Ну, давай посчитаем. За месяц набегает около 6 тысяч рублей чистой переплаты. Возвращать нужно уже 31 тысячу.
20: Именно.
21: Слушай, ну, если честно, это выглядит просто как полное неумение планировать свой бюджет. Ну, зачем брать такие дорогие деньги? Захотелось купить новый iPhone? Человек идет и оформляет микрозайм.
20: А вот и нет. Текущая аналитика и опросы показывают совсем иную мотивацию. Люди идут в МФО вообще не за предметами роскоши.
21: Да ладно. На что тогда?
20: Более трети таких займов оформляется на базовые бытовые нужды.
21: То есть на продукты питания и оплату коммуналки, что ли?
20: В том числе, да. Еще 15% — это внезапный ремонт. Около 13% уходит на покупку сломавшейся бытовой техники.
21: Ну, то есть холодильник сгорел.
20: Да. А от 9 до 25% вообще берут на лечение и покупку медикаментов.
21: Выходит, кредитуется ликвидация каких-то локальных катастроф. Сгорел тот же холодильник, сломалась машина, на которой человек работает.
20: Да, и проблема в том, что эти расходы просто не терпят отлагательства до зарплаты. Решать надо прямо сегодня.
21: Поняла. Но логичный вопрос. Почему с этой бедой не пойти в классический банк? Там же ставки адекватнее.
20: Тут срабатывает механизм, который, знаешь, можно назвать обратной воронкой.
21: Обратной воронкой. Это как?
20: Ну, стандартная воронка продаж в бизнесе как работает? Она отсеивает случайных людей и оставляет самых платежеспособных клиентов на самом дне.
21: Ну да, логично.
20: А в кредитовании воронка перевернута. Банки долго проверяют и забирают себе сливки на самом верху.
21: Требуя справки о доходах и идеальную кредитную историю.
20: Вот именно. А микрофинансовые организации стоят в самом низу этой трубы и собирают тех, кто провалился сквозь все банковские фильтры.
21: А, то есть банк им уже отказал из-за высокой долговой нагрузки.
20: Да. Человеку нужны деньги на лекарства сегодня. А легальных альтернатив, кроме МФО, у него больше просто не остается.
21: Ну, жестко.
20: Да.
21: Но смотри, когда человек берет эти 25 тысяч, он же рассчитывает закрыть брешь с будущей зарплаты.
20: Ну, да, в теории.
21: Однако через месяц его базовые расходы, ну, на ту же еду и ЖКХ, они никуда не исчезают. А сверху падает необходимость отдать 31 тысячу. Возникает новый кассовый разрыв еще глубже.
20: И раньше этот разрыв закрывался просто новым краткосрочным займом.
21: Перекредитование.
20: Ага. Но сегодня рынок изменил саму архитектуру финансового продукта. Компании массово уходят от концепции кредита до зарплаты.
21: В какую сторону они тогда трансформируются?
20: В сторону длинных лимитов. Вот во втором квартале этого года почти 60% всех выданных гражданам денег — это уже не разовые займы.
21: А что это?
20: Это транши по открытым кредитным линиям.
21: Погоди-ка. То есть они, по сути, изобрели кредитную карту, но с микрофинансовыми ставками на стероидах.
20: Во-во, отличная аналогия. Граница между разовой помощью в экстренной ситуации и постоянной жизнью в долг просто стирается.
21: А какие там цифры фигурируют?
20: В среднем клиенту одобряют лимит около 53 тысяч рублей.
21: Угу.
20: Он снимает средний транш, ну, примерно 14 тысяч, но срок действия такого лимита может достигать 6 лет.
21: 6 лет под ежедневный процент?
20: Обалдеть.
21: Человек может годами платить только проценты, даже не приближаясь к погашению основного долга.
20: Точно. И это напрямую влияет на объемы невозврата. Средняя сумма проблемной задолженности, которую сейчас передают коллекторам, выросла.
21: На сколько?
20: С 32 до 43 тысяч рублей.
21: 43 тысячи? Слушай, раздутые балансы с такими долгами вынуждают МФО избавляться от токсичных активов. Рынок цессии, ну, переуступки долга, должен сейчас просто закипать.
20: Он бьет исторические рекорды. Только в первом полугодии компании выставили на продажу просрочки на 63 миллиарда рублей.
21: 63 миллиарда.
20: И сколько из этого выкупили? Профессиональные взыскатели забрали 58 миллиардов. Это больше 90%.
21: Но они явно покупают эти портфели не за номинальную стоимость. Никто же в здравом уме не заплатит 43 тысячи за долг человека, у которого нет денег на починку холодильника.
20: Конечно, нет. Средняя цена покупки на рынке сейчас составляет около 22% от номинала.
21: Здесь нужно остановиться и посчитать.
20: Давай.
21: Если коллектор покупает долги за 22 копейки на рубль, у него получается экстремально низкая точка безубыточности.
20: Угу.
21: Ему же не нужно взыскивать деньги со всех 100% должников. Но подожди.
20: Что?
21: Если коллектор купил мой долг в 40 тысяч, всего за 9 тысяч, ну, это те самые 22%.
20: Да, верно.
21: Почему он тогда требует с меня все 40? Это же несправедливо. Он потратил 9, пусть просит 10 или 15.
20: Тут важно понимать суть.
21: Угу.
20: МФО продает не гарантированные деньги, они продают неопределенность. А коллектор покупает математическую модель.
21: То есть сделку между двумя компаниями.
20: Да. Сделка между юрлицами вообще никак не меняет обязательства человека. Коллектор знает, что в этой матрице вероятностей кто-то заплатит все, кто-то часть, а кто-то ничего.
21: А, то есть достаточно, чтобы один из четырех человек вернул долг полностью, и весь портфель окупается?
20: 100%. А остальные взыскания идут уже в чистую прибыль. Поэтому коллекторов не волнует справедливость. Их волнует только общая конверсия.
21: Поняла, но взыскивать такие суммы вообще выгодно?
20: Еще как. Крупный долг в 43 тысячи взыскивать математически рентабельнее, чем мелкий, скажем, в 5 тысяч.
21: Ну да, из-за фиксированных издержек.
20: Судебная пошлина, работа юриста, отправка заказных писем – все это стоит одинаково.
21: Абсолютно.
20: Трясти мелкие долги через суд просто невыгодно. А вот средний чек в 43 тысячи позволяет запускать полноценный юридический конвейер.
21: Получается, у одного долга есть три разные цены. Первая – это изначальная сумма, которую человек перевел себе на карту.
1: Ага.
21: Вторая – это раздувшийся пузырь со всеми процентами, штрафами и пенями. И третья – та самая дисконтная цена в 22% для коллекторов.
20: Все верно. А человек при этом остается один на один со второй, самой максимальной цифрой.
21: Жесть.
20: И поскольку эти цифры стали угрожать финансовой стабильности целых слоев населения, государство включило режим регуляторной шоковой терапии.
21: 2026 год прям перекроил правила игры. Давай разберем, как именно регулятор ломает эту математическую модель сверху.
20: Ну, с апреля потолок переплаты по коротким займам снизили со 130% до 100.
21: То есть взял 10 тысяч, вернешь максимум 20.
20: Да, ни при каких условиях больше не накрутит. Это был первый удар.
21: Ограничение множителя, понятно, бьет по маржинальности. А с октября что изменилось?
20: Вступил в силу запрет на выдачу третьего дорогого займа подряд. Ну, если ставка превышает 200% годовых.
21: А дальше?
20: С апреля следующего года останется право только на один такой заем. И после его погашения включается обязательная пауза.
21: Слушай, ну если проанализировать эти меры, государство, по сути, перерезает провод.
20: Угу.
21: Цепочка перекредитовывания рвется на глазах. МФО лишаются возможности прятать плохие долги, выдавая новые на закрытие старых.
20: Именно поэтому они сейчас массово сбрасывают долги коллекторам. Они вынуждены моментально признавать убытки.
21: Но подожди, новые правила ведь не дают человеку денег на закрытие старых долгов. Старая схема выживания сломана.
20: Согласен. Регулятор принудительно вскрыл этот нарыв. Это защищает систему от будущих пузырей, но создает реальный коллапс прямо сейчас.
21: Ну, конечно. Если после оплаты еды и ЖКХ у семьи остается свободных 10-15 тысяч рублей, обслуживать накопленный долг в 40 тысяч просто физически невозможно.
20: Да, люди оказываются в переходной точке. Легальных инструментов для маневра больше нет.
21: И это, наверное, провоцирует мощный побочный эффект. Всплеск недовольства есть?
20: Огромный. За первое полугодие количество жалоб в Центробанк выросло в 1,5-2 раза.
21: На коллекторов жалуются?
20: На агрессивный возврат, на страховки, да. Но главная проблема сейчас – это так называемые раздолжники.
21: Ну, это эти компании-паразиты, которые обещают законно списать все долги, берут предоплату и просто исчезают.
20: Или генерируют абсолютно бессмысленные шаблоны жалоб, заваливая ими ведомство. Человек отдает последние деньги посредникам в надежде на чудо.
21: А в итоге остается с долгом, испорченной историей и судебными исками. Слушая все это, можно прийти к выводу о каком-то тотальном обнищании в стране и крахе экономики.
20: Они высвечивают острую уязвимость одной конкретной группы граждан России.
21: Тех самых людей, чей бюджет сбалансирован в ноль. И у кого нет запаса прочности на покупку сезонной одежды ребенку.
20: Да, попытка лечить долгосрочный дефицит бюджета короткими кредитами – это всегда математический тупик.
21: И как только этот долг передается профессиональным взыскателям, начинается системный юридический процесс.
20: Точно.
21: Многие должники думают, что коллекторы – это просто страшные телефонные звонки. А на самом деле это конвейер по получению судебных приказов и автоматическому аресту счетов.
20: Небольшая проблема обрастает приставами и блокировками.
22: Конечно, с новым кредитором иногда можно договориться о реструктуризации.
21: Но реструктуризация – это лишь растягивание графика платежей. Долг-то не списывают. Если бюджет стабильно минусовой, никакой новый график не заставит деньги появиться из воздуха.
22: Это правда.
21: Жесткие меры регулятора спасут будущих заемщиков, но текущим должникам придется как-то выплывать самостоятельно.
22: Подведем итог разбора. Микрозайм сам по себе не делает человека бедным, но хорошо показывает, что происходит, когда у семьи нет запаса денег даже на небольшой внезапный расход. Маленький заем быстро превращается в цепочку новых долгов, просрочек и все более дорогих попыток закрыть старые обязательства. В какой-то момент МФО уже проще продать этот долг коллекторам, чем ждать возврата. И главный вывод здесь простой. Все больше людей не справляются не с миллионами, а с долгами в несколько десятков тысяч рублей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
2: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
1: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
2: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
1: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, эксперты перед началом СВО в 2022 году, президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государства Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
0: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
1: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителем многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
3: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
1: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступят весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
3: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
1: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4 тысячи и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Вот только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
8: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
1: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
10: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью «Новому Калининграду» и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данциг, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2 плюс 4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что, оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможно ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете: «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом. Военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград. Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна? Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский Лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
16: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
18: Россиянка в видеообращении спросила у президента России, что должно мотивировать молодежь оставаться в стране и рожать детей.
7: У наших бабушек был хотя бы какой-то смысл работать, потому что им за работу выдавалась квартирка. У них был хоть какой-то смысл размножаться. У наших родителей был хоть какой-то смысл жить, потому что они могли за 5000 рублей слетать в Париж. Какой смысл жить должен быть у нас, у нашего поколения? Какой смысл должен быть для желания размножения? Что должно появиться в нашей голове, чтобы мы ходили по этой земле ногами и говорили, мы счастливы, при том, что мы ходим по костям. Я не знаю, насколько это должно считаться нормальным, жить в то время, когда у человека в 22 года может не быть смысла жизни просто из-за политической ситуации в стране. Мне 22 года, меня не радует ничего. Мне ничего не приносит удовольствия, я просто не хочу жить, потому что я не вижу смысла жить. Потому что ты не можешь нормально путешествовать, ты не можешь получать нормальное образование, ты нихуя не можешь. Ты даже говорить в интернете не можешь, потому что ты боишься. Еще раз, мне 22 года, я смотрю на ценники в магазинах, и я просто я понимаю, что зарплаты в 200 тысяч на нормальное выживание в не хватает. Ты платишь огромную денежку за собственность, которую ты уже приобрел, ты хочешь открыть бизнес, ты платишь 30%. Если ты рисуешь свои картины своими руками, покупаешь холсты на свои деньги, кисточки и краски на свои деньги и выкладываешь эти картины на продажу, прокручивая, распространяя эти картины своими способами, своими руками, ты все равно обязуешься платить деньги.
16: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
13: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
12: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года. Спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
23: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
12: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
4: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
12: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Ведущий канала «Соловьев Лайв» Михаил Звинчук о том, что российский теневой флот превратился в мальчика для битья.
5: Знаете, последние месяцы мы столько говорим о том, как на наш теневой флот, на суда сопровождения и вообще на морскую компоненту России нападают, что в очередной раз об этом рассказывать становится как-то уже даже не

0: арестовали научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Не за контрабанду, не за теневой флот и даже не за подозрительную страховку. Поводом стал иск украинского «Нафтогаза» на 4 с лишним миллиардов долларов по крымским активам. Профессор Молчанов – это уже другой уровень. Это не анонимный танкер с очередной сменой владельца и флага, а судно «Росгидромета». Оно работает на маршруте «Мурманск-Шпицберген». Оно востребовано, постоянно находится в рейсах. Теневой флот, увы, превращается в этакого мальчика для битья. И с этим мы пока не можем ничего поделать.
1: Криминальные новости.
2: Тело молодой девушки найдено в холодильнике в волгоградской квартире. Обнаружить его удалось благодаря долгу по коммуналке. В одной из квартир жилого дома на улице Кирова отключили свет из-за неуплаты. По данным базы, вскоре оттуда потянулся невыносимый запах, на который стали жаловаться соседи. Когда квартиру вскрыли, стало понятно, что источник идет из неработающего холодильника на кухне. Внутри нашли тело девушки. Ее поместили внутрь целиком в позе эмбриона и заморозили. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Известно, что замороженная в холодильнике 18-летняя девушка проживала с отцом. Некоторое время назад мама девочки скончалась. Также сообщается, что отец убитой уехал из Волгограда. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Знакомые девушки, в свою очередь, сообщили, что она перестала отвечать на звонки после 12 июня. Также они отмечают, что у нее были ссоры с отцом из-за того, что она много сидела в интернете и имела проблемы с ментальным состоянием. Друзьям говорила, что боится за свою жизнь, но почему, объяснить не могла. Актера-неудачника, ставшего маньяком, Алексея Гаськова приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 девушек и одного мужчины. Суд признал его виновным во всех эпизодах. На допросах он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений. Когда-то Гаськов мечтал об актерской карьере. После армии он поступил в театральное училище в Новосибирске, но быстро вылетел за прогулы и пьянство. К тому времени уже началась череда убийств. С марта по ноябрь 2002 года он выслеживал молодых женщин вечером, избивал, насиловал и душил. Одного мужчину убил ножом. Среди жертв две 17-летние девушки. Через время следствие вернулось к старым убийствам. В 2024-25 годах Гаськова проверили на причастность к нераскрытым эпизодам и связь подтвердили, в том числе по ДНК. Его задержали лишь спустя 22 года после расправ. Отдельно суд рассматривал изнасилование маньяком падчерицы. По данным суда и следствия, после освобождения из колонии в 2020 году Гаськов вновь совершил в отношении падчерицы сексуальное преступление и склонял ее к употреблению алкоголя. Впервые актера-неудачника осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери подруги и заражение ее половой инфекцией. Тогда Гаськов получил 10 лет колонии. Теперь, помимо пожизненного заключения, суд взыскал с маньяка 3 миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Прописку за пиво и астраханскую рыбу продавали в Сочи. 50-летний мужчина превратил свою квартиру в филиал паспортного стола. Обычно регистрация стоила 3000 рублей с человека, но иногда деньги заменяли несколькими бутылками пива и астраханской рыбой. Так в квартире появились 28 новых жильцов, которые туда даже не собирались заселяться. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Участник СВО Виктор Степанов в видеообращении к главе государства заявил, что после критики правоохранителей его хотят отправить на принудительное лечение.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам снова я, Степанов Виктор Викторович, 05.09.1689 года рождения, проживающего по адресу Забайкальский край, Дюльдургинский район, село Араиля, участник СВО, кавалер медали за отвагу. Теперь они хотят меня закрыть на принудительное лечение за то, что я указал на их служебные несоответствия, за то, что я указал на то, что не были допрошены свидетели, за то, что я указал на то, что судмедэкспертиза была проведена ко мне предвзято. У меня есть на то все доказательства.
1: Главные новости дня.
5: Медицину отдали в жертву СВО.

0: Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком, вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
1: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
0: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
2: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
0: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
5: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да, надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому, вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Пожилая россиянка, живущая в Норвегии, о преимуществах жизни в этой стране.
7: Ну, в Норвегии, во-первых, мне нравится, что здесь работает закон. Что здесь люди все законопослушные. Здесь люди знают, что надо платить налоги. И когда я говорю, что очень большие... те самые налоги платят, зарплаты там по 20, 30, 40 даже процентов, то мне, например, говорят, ну ведь эти деньги идут на нужды страны, на нужды людей. Посмотрите, какие у нас дороги, посмотрите, какая у нас социальная защита. Мне очень нравится здесь, конечно, что нет голодных, нет людей, которые не имеют крыши над головой. Вот это мне нравится. Страна маленькая, но забота о людях большая.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
8: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
0: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
9: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
0: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
10: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
0: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
11: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал свидетелей Байрактара о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
12: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов — это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
11: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
12: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
13: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что происходит с российскими военными, когда наступление останавливается, связь теряется, раненых не получается вывести, а приказ удерживать позицию остается. На карте в этот момент может по-прежнему быть наступление, а в официальных докладах – успехи. Но для небольшой группы на земле все выглядит иначе. Нет смены, нет помощи, нет понятного пути назад. Разберемся, почему между красивой картиной наверху и реальным положением людей возникает такой разрыв.
14: Ну, начать вообще лучше всего с конкретной хронологии. Потому что, знаешь, статистика потерь обычно выглядит как-то сухо. А вот когда видишь, с какой скоростью человек перемещается из глубокого тыла прямо в штурмовую группу, масштаб проблемы сразу становится понятен.
13: Согласен, да. И вот история человека по имени Дмитрий, это весна 26-го года, как раз отличный пример. Там хронология просто пугающе стремительная. 5 марта Дмитрий выходит из колонии, а уже на следующий день, 6 марта, он подписывает контракт с Минобороны.
15: Погоди-ка, одни сутки. Между освобождением и решением отправиться на фронт прошли буквально сутки.
13: Именно так. Сутки ушли чисто на оформление бумаг. 8 марта он уже физически находится на полигоне.
15: Так, и сколько его там готовили?
13: Почти нисколько. В ночь на 21 марта его группу, а там было около 130 человек, бросают на штурм под селом Мирное.
15: Обалдеть. От подписания контракта до боевой задачи прошло 15 дней. Это же вообще ничего. Времени не было совсем.
13: Да, ни на какую нормальную подготовку.
15: Просто пока человек получит форму, пока доедет до части, на огневую подготовку и какое-то слаживание остаются считанные дни, если не часы.
13: А подготовки фактически и не было. Как, кстати, и базовое обеспечение. В бой эта группа пошла без жетонов, а раций на всех катастрофически не хватало.
15: Без жетонов и раций.
13: И вот группа Дмитрия ушла вперед, после чего связь с ней просто...
15: Полностью оборвалась.
13: Да, полностью.
15: Слушай, ну отправить больше сотни неподготовленных людей без связи в атаку, это же звучит как гарантированная катастрофа. Родственники как-то пытались это выяснить?
13: Пытались. И сослуживцы, и родственники часто называют таких штурмовиков открывашками. Это неофициальный, но, к сожалению, очень точный термин.
15: В смысле, их задача идти первыми, чтобы спровоцировать противника на выстрелы, ну, чтобы вскрыть чужие огневые точки?
13: Да, именно так. Сестра Дмитрия, Оксана, начала поиски брата и создала чат, в котором невероятно быстро собрались сотни семей с похожими историями.
15: Знаешь, чаты родственников — это всегда эпицентр паники. Когда человек перестает выходить на связь, семья цепляется за любые версии. Слухи про вот этих открывашек или заговоры командования могут появляться просто от безысходности.
13: Безусловно. Эмоции зашкаливают. Это неизбежно.
15: Разве можно по одним эмоциям сестры судить о реальных приказах?
13: По одним эмоциям нет. Но помимо слухов, там есть абсолютно проверяемые факты. Воинская часть номер 21720, который был приписан Дмитрий, действительно существует в составе 38-й отдельной мотострелковой бригады.
15: Ну, само существование части еще не доказывает, что командование теряет людей намеренно.
13: Верно. Но давай посмотрим на юридическую плоскость. В российских судах лежат реальные дела, где командир этой конкретной части выступает официальным ответчиком по искам от родственников пропавших.
15: Что штаб Восточного военного округа ответил самой Оксане? У них же должны быть списки личного состава, приказы.
13: О, ответы штаба — это отдельный уровень абсурда. Они прислали официальный документ, в котором умудрились перепутать имя самого Дмитрия. В графе о родстве была указана совершенно другая степень, а год рождения разыскиваемого бойца был вписан так, что по документам он вообще оказался маленьким ребенком.
15: Невероятно. Выходит, боец пропадает не только в поле под шквальным огнем, он просто физически растворяется в штабных компьютерах.
13: Вот именно.
15: Слушай, если они даже возраст не могут скопировать из личного дела, как они тогда вообще планируют сложные боевые операции?
13: Никак, судя по всему. И некомпетентность в бумагах после исчезновения человека — это лишь финал всего процесса. Гораздо важнее то, как система работает на этапе комплектования. Это нас напрямую подводит к вопросу о формальных медицинских комиссиях.
15: О, медкомиссии. Которые, похоже, пропускают вообще всех подряд ради квот. Я читала про случай 49-летнего Сергея Скрябина из Кирова. У него была подтвержденная эпилепсия.
13: Угу. И жена Скрябина предоставляла все медицинские справки. Тем не менее, комиссия закрыла на это глаза и признала его годным. Его зачислили в 5-ю мотострелковую бригаду, и в июле он пропал на задании.
15: Эпилепсия в штурмовой группе — это же прямая угроза вообще для всех. Представь, если у бойца случится приступ во время ночного скрытного выдвижения к позициям. Он просто выдаст всю группу противнику. Это нерационально даже с циничной военной точки зрения.
13: Рациональность уступает место цифрам в отчетах. Вот тебе другой пример. Александр Глебов. Ему 63 года. Всю жизнь человек проработал поваром и кондитером.
15: В 63 года? Бегать в бронежилете?
13: Не просто в 63. У него гипертония, серьезные болезни печени и почек. И решение комиссии – годен. Отправка на передовую. Без вариантов.
15: Кошмар. А был еще случай грузчика Владимира Подковыркина. который особенно ярко показывает упрямство системы. Человек уже воевал, получил ранение. Он пытался оспорить свой контракт через Следственный комитет, доказывал, что не должен находиться на фронте по здоровью.
13: Да, помню эту историю. И в августе его снова задерживают и опять отправляют в штурмовое подразделение, несмотря на незаконченный юридический процесс.
15: Система агрессивно перемалывает людей, полностью игнорируя их физическое состояние.
16: Совершенно верно.
15: Но знаешь, разве местный командир роты в этом виноват? Офицер на передовой — это как прораб на стройке. Ему прислали людей из военкомата со штампом «годен». У него есть приказ удерживать лесополосу, а людей катастрофически не хватает. Он работает с тем материалом, который ему спустили.
13: Ротный не выбирает пополнение, тут я согласен. Но зона ответственности командира – это распределение людей внутри своего подразделения. Отправить человека с приступами эпилепсии именно на штурм, а не оставить его на складе – это решение конкретного офицера.
15: Ну, скорее всего, этому офицеру нужно было срочно закрыть пустую ячейку в штатном расписании перед утренней атакой. Ему звонят из батальона и требуют укомплектовать группу. Ему просто некогда изучать их медицинские карточки.
13: Вот механизм в действии. Офицеру важнее заполнить таблицу для доклада наверх, чем оценить реальную боеспособность солдата. И когда эта логика поднимается на уровень штабов армий, бумажная ложь начинает убивать уже целые подразделения.
15: Речь о победных реляциях, которые вообще не бьются с реальностью на земле.
13: Точно. Взгляни на кейс со Светогорском. 1 сентября на высшем уровне заявляют, что российские войска полностью контролируют город. 2 сентября Министерство обороны официально объявляет о его зачистке.
15: Ага, 7 сентября командующий украинским 3-м армейским корпусом спокойно записывает видео, стоя прямо в центре этого самого зачищенного Светогорска.
13: Более того, российские военные блогеры в тот же момент прямо писали, что реального контроля над городом у российской армии нет и не было.
15: Ну, солдату в окопе, наверное, все равно, что там сказали в новостях. Пропаганда всегда приукрашивает действительность. Все давно привыкли делить такие реляции на 10.
13: В том-то и дело, что это не просто телевизионные новости. Ошибка в официальном военном докладе – это физический риск. Если штаб, поверив собственному красивому отчету, считает город своим, он радикально меняет планирование операции.
15: А, я поняла. Они перестают запрашивать артиллерийские удары по этому квадрату.
13: Да. Зачем стрелять по территории, которая уже отмечена на карте зеленым цветом? Плюс логистика тоже перестраивается. Штаб направляет грузовики со снарядами по дороге, которая официально освобождена, а по факту плотно контролируется противником.
15: И водитель грузовика едет в полной уверенности, что территория безопасна, и попадает в засаду.
13: Да. А соседние роты тем временем идут в наступление, рассчитывая на прикрытие с фланга. Но фланга нет, потому что город на самом деле не взят. Эта бумажная ложь превращается в реальную ловушку для людей на земле.
15: И ловушка становится еще масштабнее, когда наступление заходит слишком далеко. Возьмем лиманское направление летом 26-го года. 20-я и 25-я армии тогда переправились через реку Черный Жеребец.
13: На штабных экранах это выглядело блестяще.
15: Глубокий клин, перерезание коммуникаций. Идеальная наступательная операция на карте.
13: Но чем глубже этот клин, тем сильнее растягиваются собственные пути снабжения. А потом начались украинские контратаки у Карповки, Редкодуба и Ставков. И красивая стрелочка на карте превратилась в логистический кошмар. Отрезанными оказались целые подразделения. В районе Ивановки упоминались две группы ротного масштаба. И с обеих сторон сразу звучали громкие слова про котлы и полное окружение.
15: Само слово «котел» звучит слишком громко. Оно ассоциируется со Второй мировой войной. Если нет сплошного кольца из солдат противника вокруг твоих позиций, значит, физический выход все-таки есть. Ситуация тяжелая, но это не классическое окружение.
13: Это очень опасное заблуждение, которое стоит огромного количества жизней. В современной войне не нужно выстраивать пехоту плотной цепью, чтобы замкнуть кольцо.
15: Из-за контроля над путями снабжения.
13: Да, достаточно того, что единственная грунтовая дорога, ведущая к позициям, находится под круглосуточным наблюдением дронов. Если эта тропа прицельно простреливается артиллерией, формальный коридор на карте как бы существует.
15: Но любая машина, которая попытается по нему проехать, будет сожжена в течение 10 минут.
13: Абсолютно верно. И для группы, сидящей в лесополосе, такое полуокружение равносильно полной бетонной изоляции. Плюс радиосвязь при этом часто глушится системами РЭП.
15: И в этой изоляции самым страшным испытанием становится эвакуация раненых. Я видела упоминания, где бойцов пытаются вывозить на обычных строительных тачках. Никакой транспорт использовать невозможно, потому что двигатель сразу привлекает внимание беспилотников.
13: Да, строительная тачка не оставляет теплового следа, но она крайне медленная. И это полностью меняет саму цену ранения.
14: Раньше легкое пулевое в ногу означало перевязку, быструю поездку в тыловой госпиталь и месяц восстановления. На отрезанной позиции об этом можно забыть.
13: Раненым приходится лежать часы, а иногда и дни в ожидании эвакуации. Без нормальных медикаментов, в полнейшей антисанитарии. Легкое ранение, которое в обычных условиях не угрожает жизни, становится смертельным приговором.
15: Но давай будем объективными. Дроны — это технологическая реальность современного фронта. Беспилотники висят в небе круглые сутки.
13: Верно.
15: Командир батальона не может выключить вражеские дроны. Это не его вина, что эвакуация не может проехать по открытому полю.
13: Дроны отменить нельзя, это неоспоримый факт.
15: Но плохой командир — это тот, кто упорно игнорирует эту новую реальность.
13: Если ты понимаешь, что дневная эвакуация закрыта, а дорога потеряна, нужно сразу запрашивать отход.
15: Однозначно.
13: Штаб обязан признать изменение обстановки и вовремя дать приказ на отвод сил. Вместо этого часто звучит приказ удерживать абсолютно неважную точку просто ради того, чтобы не портить статистику отступлением.
14: Шаг назад в вечернем отчете выглядит как поражение. Офицеру проще оставить группу без воды и патронов, затягивая их смену. Соседи могут уже отойти на более выгодные рубежи, а эти люди остаются.
13: А когда эти люди исчезают на таких вот отрезанных позициях, для их семьи начинается новая битва. Уже не на фронте, а в глухих бумажных коридорах.
14: Речь о статусе самовольно оставивших часть?
13: Да, об этом самом статусе Сочи. Собраны данные о более чем 50 жалобах по 25 различным воинским частям. Людям, которые пропали без вести при выполнении приказа, бюрократия массово вешает ярлык «сбежавших».
14: А этот статус сразу лишает семьи всех положенных выплат. И что еще хуже, он замораживает возможность официально искать близких среди пленных или погибших.
13: При этом Красный Крест говорит о сотнях тысяч пропавших без вести. Родственникам приходится проводить собственные расследования. Они ищут выживших сослуживцев, восстанавливают обрывки переписок, выясняют координаты последнего боя.
14: А государственные бумаги в это время превращают пропавшего бойца в беглеца.
13: Именно так.
14: Слушай, но ведь это классический туман войны. Тела забрать с поля боя нельзя из-за тех же дронов. Подразделение постоянно перемещается, списки теряются под обстрелами. Может, это просто неизбежный хаос боевых действий, а не злой умысел командования?
13: Хаос и неразбериху можно понять в первые дни. Но когда семьи месяцами получают от государственных структур абсолютно взаимоисключающие ответы, это говорит о другом.
14: Когда в одном ведомстве говорят, что боец в строю, через неделю присылают бумагу, что он погиб, потом сообщают, что он в плену, а в итоге ставят статус Сочи.
13: Да, вот эти вот скачки версий означают только одно. Командование на местах изначально не зафиксировало, кто конкретно ушел на задание, куда они выдвинулись и в какой момент с ними пропала связь. За несколько лет конфликта можно было выстроить элементарную систему учета. Если ее нет, это фундаментальный провал управления.
14: Выходит, командир несет ответственность не только за приказ идти на штурм, но и за то, чтобы знать последний маршрут своих людей.
13: И мы снова возвращаемся к давлению внутри военной системы. От каждого уровня вертикали требуют только успехов. Захват лесополосы — это медаль и повышение.
14: Но чтобы закрепиться на этой полосе, нужны резервы и логистика. А отчет об успехе уже ушел наверх.
13: Отчет всегда бежит впереди реальности. А вывести людей, если позиция стала ловушкой, невозможно, потому что это сломает красивую картину, которую уже доложили генералам.
14: И из-за дефицита людей в бой бросают тех, кто есть под рукой. Больных, неподготовленных. Они несут огромные потери, что создает новый дефицит. Замкнутый круг, где плохой командир становится главным ускорителем этого конвейера.
13: Прежде чем мы завершим, стоит задуматься о том, как бюрократия адаптировалась к современной войне. Если система учета с такой легкостью теряет людей и переписывает их в дезертиры, возможно, эти списки существуют не для того, чтобы знать правду. Они существуют, чтобы защищать саму систему от ответственности. Не знать судьбу солдата стало выгоднее, чем признать его потерю.
14: Бумага защищает командира, пока солдат защищает командира на поле боя. Жутко.
13: Если собрать все вместе, проблема здесь не сводится к одному плохому командиру или одному неудачному штурму. Пока от армии требуют постоянно идти вперед и удерживать позиции любой ценой, такие истории будут повторяться. Можно менять командиров, улучшать связь или быстрее вывозить раненых, но главный конфликт останется. Наверху нужен результат на карте, а внизу за этот результат платят конкретные люди. Поэтому простого решения у этой проблемы нет, пока сохраняется сама логика такой войны. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 1557 АМ.
16: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
1: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
0: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
2: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
0: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радио Лента. Прямая речь.
6: Военный блогер Юрий Подоляка о тяжелой ситуации российских войск на некоторых участках фронта. И она усложняется.
18: К сожалению, кампания, которая началась довольно оптимистично, сейчас мы видим, что в принципе противник тактически нас во многом переигрывает. Именно не имея ресурсов, не имея значительных сил, но сделав ставку на оперативную тишину, вследствие того, что он понял наше самое слабое место, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывает. отчитывается. Идет на протяжении нескольких месяцев атакующее действие, и до того момента, пока командованию на местах с нашей стороны удается изображать стабильность фронта, они молчат. Как же так? Резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Вот именно по этой причине. Другой причины нет. Пока, как говорится, имеем то, что имеем. Сложная ситуация на некоторых участках фронта, и, к сожалению, она усложняется. Основная полоса группировки «Восток» — это место, где противник на протяжении многих месяцев вот так вот ползуче наступал, не хвастаясь своими успехами, понимая, что наверх идут отличные отчеты, ну, на наш верх идут отчеты о занятии новых населенных пунктов, куда просто заходят люди показать флаг, и, собственно говоря, этого оказывается достаточно, чтобы объявить этот населенный пункт под нашим полным контролем. При этом виртуальная зона нашего контроля здесь просто огромная, и, к сожалению, это наша огромная проблема. Реальность на Земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Противник здесь продолжает наступать.
16: Главные новости дня.
19: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
20: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
19: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
21: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
19: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
22: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
19: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Психолог Анна Домченко из Тульской области о том, что потеря слуха, ограничение подвижности и другие физические изъяны могут быть суперсилой.
23: Потеря слуха – это, конечно, суперсила для тех профессий, где шум является неотъемлемой частью. Например, работа в шумном цехе. Если мы работаем с слабослышащим, для этого человека будет удобно, и для такого ветерана шумоподавляющие наушники – это уже не такое ограничение. С ними, наоборот, даже удобно. Такси тоже позволяет очень хорошо сфокусироваться, отсутствие слуха, и работа в такси для таких ребят показана, и хорошие результаты показывают. Тоже очень трудно подумать о том, что коляска и отсутствие мобильности – это суперсила. Но действительно, есть профессии, которые связаны с тем, что человеку длительно приходится сидеть. И здесь ограничения в перемещении становятся, наоборот, суперсилой. Диспетчер, программист, тестировщик, работа на линии, например, в супермаркете. Смотрите всегда и на это ограничение, как на некий плюс. Диабет или ампутация? Кажется, ну что уж здесь может быть такого? Как это может быть суперсилой? Но представьте, человек, который прошел большой путь, он знает все особенности диабетиков, понимает, как с этими людьми поговорить.
16: На радио Лента «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
12: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов – это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
11: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
12: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно?
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. 2 брата и 5 знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
5: 5, получается, знакомых погибло. Двое братьев уже там. Да, погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже. И сам вот буквально в 23-м лег тоже.
0: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
7: Для большого города 7 погибших могут остаться просто семью фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
0: После похорон двух братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
5: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
0: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговор. Это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
9: Говорят военкоры.
11: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
10: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
11: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
14: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армии роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
11: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор «Котенок» об успехах противника.
1: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении. А у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий Ожбор, а

0: цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
1: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
0: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидар и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
2: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
0: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
3: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
0: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Москвы в шоке от резкого подорожания газа в 2 раза на столичных АЗС.
6: Друзья, вы видели, почем газ пропан? 55 рублей. Для тех, кто не в теме, поясняю, что 90% газелей, автомобилей «Газель», работают на газу, на пропан-бутане. Еще месяц назад газ стоил 30 рублей. Сейчас он стоит 55 рублей. Вы понимаете, что произошло? Почти в 2 раза подорожало топливо. В 2 раза. Это значит, бананы будут стоить 500 рублей через недели-две. Друзья, я не знаю, куда мы катимся, к чему мы придем. В 2 раза подорожало топливо. В 2 раза.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно.

0: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента».
2: Красный карлик. На радио «Лента».
3: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You 2 с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботам-гуманоидам с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 AM.
4: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 30 сентября. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали. Или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через 3 сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе.
4: На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жена военного Вадима Михайлова, Валерия, о том, что мужа признали погибшим без ДНК-экспертизы и без участия семьи в опознании тела.
8: Я, Михайлова Валерия Антоновна, обращаюсь к президенту Российской Федерации, к Следственному комитету по Российской Федерации, к Минобороны по по РФ и военную прокуратуру. Дело в том, что со мной, с моей семьей, с моими детьми произошла ситуация. Дело в том, что наш отец, наш муж, наш сын 9.08 перестал выходить на связь. Вследствие чего 1.09 мне позвонил военкомат по нашему округу и сообщил о том, что мой муж погиб. Мы приехали, получили копию извещения о смерти, копию от судебно-медицинской экспертизы из Ростова-на-Дону, извещение о смерти. Прислали 22 августа. Извещение о вскрытии и гибели прислали 23-го. Не указано ничего совершенно в извещении о смерти, кроме фамилии, имени, отчества и даты рождения. А вот теперь подскажите мне, пожалуйста, почему какой-то там судмедэксперт опознал моего мужа? Почему не бралось ДНК? Почему меня не вызвали на опознание тела моего погибшего супруга? Почему мы, матери, жены бойцов, должны хоронить их в закрытом цинковом гробу? А вот это уже отдельная история. Когда мы непосредственно пришли в морг, узнали, где он находится, нам пихнули бумажку и сказали: «Вскрытие цинка через суд. Это нарушает мои, ваши права, потому что вскрыть цинк нельзя только тогда, когда написано «радиохимическая опасность».
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе и стран Европы.
10: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
9: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
10: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
9: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государство Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
11: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
9: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителем многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
12: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
9: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступят весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
12: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
9: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4000 и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
13: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
9: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
14: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью «Новому Калининграду» и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данциг, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2 плюс 4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что, оккупация?». Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. В Калининграде невозможна ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация. И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращения ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом. Военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград. Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал «Ну, раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «Когда немцы придут за Калининградом?», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна? Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский Лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
15: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия».
17: Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание.
18: Мы гарантируем абсолютную анонимность.
17: Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
21: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
20: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
22: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
20: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
23: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
20: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
24: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
20: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Мать военного Ирина Серегина о бездействии командования в поисках пропавшего без вести на СВО сына.
0: Я Серегина Ирина Петровна, мать военнослужащего Серегина Ярослава Федоровича 2000 года рождения, 2-го мотострелкового батальона воинской части 41-698 прикомандированного из части 42-038, пропавшего без вести 2-03-26. Обращаюсь к бойцам, офицерам и командирам из Башкирии, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на Покровском направлении, с просьбой принять участие в розыске моего сына, позывной «Рыжий». Командование части 41-698 в течение 6 месяцев не предоставляет никакой информации, кроме отговорок о проведении розыскных работ. До сих пор не предоставили личные вещи, медицинские документы, которые находились при нем.
1: Главные новости дня.
20: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
3: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
20: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
5: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
20: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
6: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
20: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
4: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
20: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Московская мэрия запретила проведение митингов под предлогом коронавирусных ограничений.
8: Друзья, это уже какое-то издевательство. Нам отказали в проведении митинга из-за ковидных ограничений. И это в 2026 году. В городе, где спокойно проходят уличные концерты, крестные ходы на десятки тысяч человек и другие крупные мероприятия. Я считаю, что это наивысшая степень цинизма и лицемерия. Однако, в связи с этим я никому не советую приходить на эту встречу 4 октября, поскольку теперь это наказуемо и влечет за собой определенную ответственность. Но не стоит отчаиваться и складывать руки. Я считаю, что совместными усилиями мы все же сможем добиться справедливости. По крайней мере, мы будем дальше держать вас в курсе и бороться за свои права.
16: На радио «Лента». Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
14: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
10: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям, направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
2: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
9: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
2: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
11: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
16: Радиолента. Прямая речь.
7: Заслуженная артистка России Ольга Панкратова об обстановке с бензином в Севастополе.
12: Так, ну что, у меня началась охота за бензином. Я первый раз еду по QR-коду заправляться, мне просто интересно, я решила всю эту историю снять. Есть приложение, но я не могу в нем разобраться, где там, где... Есть, в общем, короче, еду наугад. Посмотрим, где есть 95+. В общем, еду я мимо ТЭСа, вот первая моя заправка. Есть бензин, весь, причем без топлива, 92-й, 95-й по 100 рублей, но плюс получается 160. На просто заправке был 175, ну, сэкономлю я, конечно, 300 рублей. Ну, думаю, поеду сейчас еще на танк съезжу. Ну, вот это вот такая экономия, знаете, товарищи. Ждать QR-код 2 недели, чтобы получить по 160 бензин. Иду на танк. Сейчас узнаем, есть ли 95-й ультра. А есть 95-й ультра по QR-кодам?
13: У нас нет.
12: Нету. Вот, видите, нету. Ну что, на Тесе есть бензин ультра по QR-кодам, но другого они пока не запускают. Но я хочу сказать, в общем, мораль Себастьяна, когда тебе что-то приходит в руки, вот ты видишь, вот, просто возле твоего дома заправка, 160, заправься. Не надо искушать судьбу. Не надо вот это вот искать что-то. Ну, есть же все хорошо. Зачем искать на жопоньку приключений? Вот, так что подожду пока. Так, ну что, встряла я, короче говоря. Первый раз получила QR-код, начала заправляться. И встряла. Сижу уже час, жду, пока будет отбой воздушной тревоги, чтобы заправить, залить бензин. Потому что QR-код играет 4 часа, а я еду в МРИЭС.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2029 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на полгода. То бишь каждые полгода Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернется Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете, не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты, атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес, чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно, но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует, потому что Китай признает только свою верховенство, позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин, запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественное

0: бензина и производство котельных и оборудования. Всем мы этим, Украина, нас этим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
3: Солдатская почта.
4: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
5: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
4: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
6: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
4: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
7: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто

0: что настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
4: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
3: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
5: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
3: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
6: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
3: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
7: Британцы меняют военную модель в Эстонии. Военкор канала «Архангел спецназа» о росте иностранного контингента у российских границ.
8: Прямо сейчас в Эстонии на полигоне ТАПА проходит ротация подразделений британской армии. В рамках операции «Кабрит-18» бронетанковые силы в количестве 800 человек с марта по сентябрь выполняли задачи в составе НАТО. Сейчас начинается операция «Кабрит-19», которая продлится до апреля 2027 года. Но начиная с «Кабрит-20» концепция поменяется. Документ предусматривает преобразование британских сил в Эстонии в мобильную противотанковую группу. Численность британского контингента увеличивается увеличится с 800 до 1200 военнослужащих. В ней оставят отряды беспилотников, как ударные, так и разведывательные, а также будет сохранена тактическая противовоздушная оборона и артиллерия с упором на дальнобойную. Вершиной этой мобильной противотанковой группы, скорее всего, станет внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках проекта «Асгард». В общем, опасность все ближе, а мы еще со спецоперацией не разобрались.
7: Брянское приграничье превращается в киллзону. Военкор «Котенок» об атаках дронов на трассы и железнодорожную инфраструктуру.
9: Я даже сам ничего говорить не буду. Просто читаю вам письмо от подписчика из Брянской области. Итак, жители Брянского приграничья, особенно юго-запада, обеспокоены ситуацией. С пятницы 25 числа граница от Белоруссии Красный Камень до Клинцов стала киллзоной. Проезд до Брянска только объездными маршрутами. После инцидента возле Выгоничей теперь вся трасса от государственной границы с Белоруссией до Брянска опасна. С пятницы дроны стали летать в Новозыбкове на трассе возле Клинцов. Также с этим начали наноситься удары по железнодорожной инфраструктуре. Все эти мероприятия от врага наводят на нехорошие перспективы. Жители юго-запада очень беспокоят данные нехорошие тенденции. Особенно помнят трагедию Курской области. Власти молчат, а мы боимся.
7: 4 года, которые все изменили. Никита Третьяков о годовщине мобилизации и цене, которую заплатили призванные осенью 2022 года.
10: Ровно 4 года назад, примерно в это время, поздней ночью, мы, очередная группа мобилизованных, прибыли из сборного пункта военкомата в военную часть на автобусе. Стали спешно получать форму, расселяться в казарму. Несколько человек из того автобуса все еще живы и даже относительно здоровы. Мы общаемся до сих пор. О чем мы думали тогда? И о том, поступаем ли мы правильно, и о том, что нас ждет, и о том, сколько это продлится, и как скоро мы сможем вернуться к прежней жизни. Решительно никогда. Никто не вернется к тому, что было. Спустя 4 года старой жизни просто нет. Нет тех нас. Разрушены браки, пропущены годы жизни детей, похороны родителей, не сказаны самые важные слова близким и любимым. Но даже те, кто вернутся живыми, уже никогда не будут прежними. И все же, сейчас, 4 года спустя, нужно ответить. Было ли все зря? Ответа нет, ведь мы еще не доделали дело. А до победы, или даже не победы, еще очень далеко.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос. Частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
11: Бам!
3: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из 3 случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
12: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
3: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злынка и Людинова-1 Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд Анапа-Минск отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о 3 ударах по железнодорожной инфраструктуре в Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
4: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
3: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
7: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
13: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
7: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
14: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армия роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
7: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор Котенок об успехах противника.
9: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении, а у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которые демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Мужа иностранца обманом затащили на СВО, и уже через 2.5 недели его объявили без вести пропавшим.
17: Иностранного мужа обманом затянули на СВО. И через 2.5 недели он уже получил статус без вести пропавший. Это официальная информация части. Но вчера из негласных источников мне пришла информация от сослуживца, который попросил остаться инкогнито. Но он объяснил ситуацию, что стал очевидцем того, как моего мужа обнулили по приказу командира. За то, что он отказался идти на боевое задание, в штурм, убивать. За это его обнулили. Поэтому в части он сейчас будет числиться БП. Но где он, что с ним, тело, не знаю. Это конец. Я пытаюсь сейчас выяснить, кто эта тварь, этот урод. Я знаю, что такое происходит. Так поступать, в принципе, с людьми. Их и так в штурме убивают, а здесь свои же. Мне очень тяжело. Я бы нашла эту тварь, я бы ее сгноила. Сама лично. Мне кажется, я уже выплакала все, что можно. Так у нас все закончилось.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о микрозаймах. Тех самых деньгах до зарплаты, которые должны помочь пережить пару недель. А иногда превращаются в долг на месяцы. Все начинается с небольшой суммы, 20 или 30 тысяч рублей. Потом появляются проценты, продление, новый заем, просрочка, звонки. А через несколько месяцев человек узнает, что его долг уже продали коллекторам. Разберемся, почему таких историй становится все больше и где именно человек теряет контроль над долгом.
19: Знаешь, я вот смотрела на макроэкономические данные за лето и начало осени 2026 года, и картина кажется какой-то нелогичной. Вроде бы рынок явно охлаждается, а проблем почему-то становится только больше.
18: Да, статистика второго квартала действительно показывает торможение. Объем выдачи там снизился примерно до 426 миллиардов рублей.
19: Ага, и общее число активных договоров тоже пошло вниз. Сейчас это остановилось на отметке в 26 миллионов.
20: И вот тут как раз вырисовывается главный парадокс. Фильтры стали строже. Денег, ну, физически выдают меньше. Логично же ожидать снижения уровня закредитованности.
19: Слушай, ну да. Если правила выдачи строже, разве долгов не должно стать меньше? А мы видим, что профессиональные взыскатели сейчас скупают портфели долгов просто с какой-то аномальной скоростью.
18: Да, темпы рекордные.
19: Откуда вообще берется весь этот гигантский объем у коллекторов, если рынок тормозит?
18: А ответ очень простой. Портятся именно старые долги. То есть те финансовые конструкции, которые люди выстраивали, ну, еще в начале года, они сейчас просто рушатся.
19: Подожди, то есть новые не берут, а старые не отдают?
18: Во-во, смотри, треть займов, которые были оформлены в первом квартале, ушла в просрочку до конца полугодия.
19: Треть за пару месяцев. Обалдеть, это же колоссальный показатель для любой финансовой системы.
18: И это еще не все. Цифры становятся еще жестче, если посмотреть на глубокую просрочку. 9% из вот этих весенних выдач не обслуживаются свыше 90 дней.
19: То есть люди просто перестали платить?
18: Да. А если взять весь потребительский портфель микрофинансовых организаций, ну, именно по объему денег, то 42% — это безнадежные долги старше 3 месяцев.
19: 42%. Получается, долговая карусель остановилась. Если новые кредиты выдают так неохотно, значит, старые клиенты просто потеряли возможность перекрывать один долг другим.
18: 100%. Система лишилась механизма бесконечного рефинансирования. Но чтобы понять вообще масштаб проблемы, нам нужно посмотреть на точку входа.
19: В смысле, на первый заем?
18: Да. Почему вообще возникает потребность взять, скажем, 25 тысяч рублей под 0,8% в день?
19: Ну, давай посчитаем. За месяц набегает около 6 тысяч рублей чистой переплаты. Возвращать нужно уже 31 тысячу.
18: Именно.
19: Слушай, ну, если честно, это выглядит просто как полное неумение планировать свой бюджет. Ну, зачем брать такие дорогие деньги? Захотелось купить новый iPhone? Человек идет и оформляет микрозайм.
18: А вот и нет. Текущая аналитика и опросы показывают совсем иную мотивацию. Люди идут в МФО вообще не за предметами роскоши.
19: Да ладно. На что тогда?
18: Более трети таких займов оформляется на базовые бытовые нужды.
19: То есть на продукты питания и оплату коммуналки, что ли?
18: В том числе, да. Еще 15% — это внезапный ремонт. Около 13% уходит на покупку сломавшейся бытовой техники.
19: Ну, то есть холодильник сгорел.
18: Да. А от 9 до 25% вообще берут на лечение и покупку медикаментов.
19: Выходит, кредитуется ликвидация каких-то локальных катастроф. Сгорел тот же холодильник, сломалась машина, на которой человек работает.
18: Да, и проблема в том, что эти расходы просто не терпят отлагательства до зарплаты. Решать надо прямо сегодня.
19: Поняла. Но логичный вопрос. Почему с этой бедой не пойти в классический банк? Там же ставки адекватнее.
18: Тут срабатывает механизм, который, знаешь, можно назвать обратной воронкой.
19: Обратной воронкой. Это как?
18: Ну, стандартная воронка продаж в бизнесе как работает? Она отсеивает случайных людей и оставляет самых платежеспособных клиентов на самом дне.
19: Ну да, логично.
18: А в кредитовании воронка перевернута. Банки долго проверяют и забирают себе сливки на самом верху.
19: Требуя справки о доходах и идеальную кредитную историю.
18: Вот именно. А микрофинансовые организации стоят в самом низу этой трубы и собирают тех, кто провалился сквозь все банковские фильтры.
19: А, то есть банк им уже отказал из-за высокой долговой нагрузки?
18: Да. Человеку нужны деньги на лекарства сегодня. А легальных альтернатив, кроме МФО, у него больше просто не остается.
19: Ну, жестко.
18: Да.
19: Но смотри, когда человек берет эти 25 тысяч, он же рассчитывает закрыть брешь с будущей зарплаты.
18: Ну, да, в теории.
19: Однако через месяц его базовые расходы, ну, на ту же еду и ЖКХ, они никуда не исчезают. А сверху падает необходимость отдать 31 тысячу. Возникает новый кассовый разрыв еще глубже.
18: И раньше этот разрыв закрывался просто новым краткосрочным займом.
19: Перекредитование.
18: Ага. Но сегодня рынок изменил саму архитектуру финансового продукта. Компании массово уходят от концепции кредита до зарплаты.
19: В какую сторону они тогда трансформируются?
18: В сторону длинных лимитов. Вот во втором квартале этого года почти 60% всех выданных гражданам денег – это уже не разовые займы.
19: А что это?
18: Это транши по открытым кредитным линиям.
19: Погоди-ка. То есть они, по сути, изобрели кредитную карту, но с микрофинансовыми ставками на стероидах.
18: Во-во, отличная аналогия. Граница между разовой помощью в экстренной ситуации и постоянной жизнью в долг просто стирается.
19: А какие там цифры фигурируют?
18: В среднем клиенту одобряют лимит около 53 тысяч рублей. Но он снимает средний транш, ну, примерно 14 тысяч, но срок действия такого лимита может достигать 6 лет.
19: 6 лет под ежедневный процент?
18: Обалдеть.
19: Человек может годами платить только проценты, даже не приближаясь к погашению основного долга.
18: Точно. И это напрямую влияет на объемы невозврата. Средняя сумма проблемной задолженности, которую сейчас передают коллекторам, выросла.
19: Насколько?
18: С 32 до 43 тысяч рублей.
19: 43 тысячи? Слушай, раздутые балансы с такими долгами вынуждают МФО избавляться от токсичных активов. Рынок цессии, ну, переуступки долга, должен сейчас просто закипать.
18: Он бьет исторические рекорды. Только в первом полугодии компании выставили на продажу просрочки на 63 миллиарда рублей.
19: 63 миллиарда.
18: И сколько из этого выкупили? Профессиональные взыскатели забрали 58 миллиардов. Это больше 90%.
19: Но они явно покупают эти портфели не за номинальную стоимость. Никто же в здравом уме не заплатит 43 тысячи за долг человека, у которого нет денег на починку холодильника.
18: Конечно, нет. Средняя цена покупки на рынке сейчас составляет около 22% от номинала.
19: Здесь нужно остановиться и посчитать.
18: Давай.
19: Если коллектор покупает долги за 22 копейки на рубль, у него получается экстремально низкая точка безубыточности.
18: Угу.
19: Ему же не нужно взыскивать деньги со всех 100% должников. Но подожди.
18: Что?
19: Если коллектор купил мой долг в 40 тысяч, всего за 9 тысяч, ну, это те самые 22%.
18: Да, верно.
19: Почему он тогда требует с меня все 40? Это же несправедливо. Он потратил 9, пусть просит 10 или 15.
18: Тут важно понимать суть.
19: Угу.
18: МФО продает не гарантированные деньги, они продают неопределенность. А коллектор покупает математическую модель.
19: То есть сделку между двумя компаниями.
18: Да. Сделка между юрлицами вообще никак не меняет обязательства человека. Коллектор знает, что в этой матрице вероятностей кто-то заплатит все, кто-то часть, а кто-то ничего.
19: А, то есть достаточно, чтобы один из четырех человек вернул долг полностью, и весь портфель окупается?
18: 100%. А остальные взыскания идут уже в чистую прибыль. Поэтому коллекторов не волнует справедливость. Их волнует только общая конверсия.
19: Поняла, но взыскивать такие суммы вообще выгодно?
18: Еще как. Крупный долг в 43 тысячи взыскивать математически рентабельнее, чем мелкий, скажем, в 5 тысяч.
19: Ну да, из-за фиксированных издержек.
18: Судебная пошлина, работа юриста, отправка заказных писем – все это стоит одинаково.
19: Абсолютно.
18: Трясти мелкие долги через суд просто невыгодно. А вот средний чек в 43 тысячи позволяет запускать полноценный юридический конвейер.
19: Получается, у одного долга есть три разные цены. Первая – это изначальная сумма, которую человек перевел себе на карту.
18: Ага.
19: Вторая – это раздувшийся пузырь со всеми процентами, штрафами и пенями. И третья – та самая дисконтная цена в 22% для коллекторов.
18: Все верно. А человек при этом остается один на один со второй, самой максимальной цифрой.
19: Жесть.
18: И поскольку эти цифры стали угрожать финансовой стабильности целых слоев населения, государство включило режим регуляторной шоковой терапии.
19: 2026 год прям перекроил правила игры. Давай разберем, как именно регулятор ломает эту математическую модель сверху.
18: Ну, с апреля потолок переплаты по коротким займам снизили со 130% до 100%.
19: То есть взял 10 тысяч, вернешь максимум 20.
18: Да, ни при каких условиях больше не накрутит. Это был первый удар.
19: Ограничение множителя, понятно, бьет по маржинальности. А с октября что изменилось?
18: Вступил в силу запрет на выдачу третьего дорогого займа подряд. Ну, если ставка превышает 200% годовых.
19: А дальше?
18: С апреля следующего года останется право только на один такой заем. И после его погашения включается обязательная пауза.
19: Слушай, ну если проанализировать эти меры, государство, по сути, перерезает провод.
18: Угу.
19: Цепочка перекредитования рвется на глазах. МФО лишаются возможности прятать плохие долги, выдавая новые на закрытие старых.
18: Именно поэтому они сейчас массово сбрасывают долги коллекторам. Они вынуждены моментально признавать убытки.
19: Но подожди, новые правила ведь не дают человеку денег на закрытие старых долгов. Старая схема выживания сломана.
18: Согласен. Регулятор принудительно вскрыл этот нарыв. Это защищает систему от будущих пузырей, но создает реальный коллапс прямо сейчас.
19: Ну, конечно. Если после оплаты еды и ЖКХ у семьи остается свободных 10-15 тысяч рублей, обслуживать накопленный долг в 40 тысяч просто физически невозможно.
18: Да, люди оказываются в переходной точке. Легальных инструментов для маневра больше нет.
19: И это, наверное, провоцирует мощный побочный эффект. Всплеск недовольства есть?
18: Огромный. За первое полугодие количество жалоб в Центробанк выросло в 1,5-2 раза.
19: На коллекторов жалуются?
18: На агрессивный возврат, на страховки, да. Но главная проблема сейчас – это так называемые раздолжники.
19: Ну, это эти компании-паразиты, которые обещают законно списать все долги, берут предоплату и просто исчезают.
18: Или генерируют абсолютно бессмысленные шаблоны жалоб, заваливая ими ведомство. Человек отдает последние деньги посредникам в надежде на чудо.
19: А в итоге остается с долгом, испорченной историей и судебными исками. Слушай, все это, можно прийти к выводу о каком-то тотальном обнищании в стране и крахе экономики.
18: Они высвечивают острую уязвимость одной конкретной группы граждан России.
19: Тех самых людей, чей бюджет сбалансирован в ноль. И у кого нет запаса прочности на покупку сезонной одежды ребенку.
18: Да, попытка лечить долгосрочный дефицит бюджета короткими кредитами – это всегда математический тупик.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
21: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
0: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
21: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
0: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, эксперты перед началом СВО в 2022 году, президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государство Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
1: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
0: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителем многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
5: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
0: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступят весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
5: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте – повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
0: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4000 и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Вот Только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
6: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
0: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
8: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью «Новому Калининграду» и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данциг, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2+4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию.
10: писали о каком-то новом «Дрангнах-Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах, восстановление довоенной архитектуры, интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что, оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможна ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете: «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг». Положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом. Военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград. Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна? Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
16: Россиянка в видеообращении спросила у президента России, что должно мотивировать молодежь оставаться в стране и рожать детей.
12: У наших бабушек был хотя бы какой-то смысл работать, потому что им за работу выдавалась квартирка. У них был хоть какой-то смысл размножаться. У наших родителей был хоть какой-то смысл жить, потому что они могли за 5000 рублей слетать в Париж. Какой смысл жить должен быть у нас, у нашего поколения? Какой смысл должен быть для желания размножения? Что должно появиться в нашей голове, чтобы мы ходили по этой земле ногами и говорили, мы счастливы, при том, что мы ходим по костям. Я не знаю, насколько это должно считаться нормальным, жить в то время, когда у человека в 22 года может не быть смысла жизни просто из-за политической ситуации в стране. Мне 22 года, меня не радует ничего. Мне ничего не приносит удовольствия, я просто не хочу жить, потому что я не вижу смысла жить. Потому что ты не можешь нормально путешествовать, ты не можешь получать нормальное образование, ты не... Я не можешь. Ты даже говорить в интернете не можешь, потому что ты боишься. Еще раз, мне 22 года, я смотрю на ценники в магазинах, и я просто в***ю. Я понимаю, что зарплаты в 200 тысяч на нормальное выживание не хватает. Ты платишь огромную денежку за собственность, которую ты уже приобрел. Ты хочешь открыть бизнес, ты платишь 30%. Если ты рисуешь свои картины своими руками, покупаешь холсты на свои деньги, кисточки и краски на свои деньги и выкладываешь эти картины на продажу, прокручивая, распространяя эти картины свои способами, своими руками, ты все равно обязуешься платить деньги.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
23: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
22: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
24: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
22: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
3: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
22: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Ведущий канала «Соловьев Лайв» Михаил Звинчук о том, что российский теневой флот превратился в мальчика для битья.
4: Знаете, последние месяцы мы столько говорим о том, как на наш теневой флот, на суда сопровождения и вообще на морскую компоненту России нападают, что в очередной раз об этом рассказывать становится как-то уже даже не то чтобы неуместно, но, наверное, обидно, когда происходят очередные деяния. И мы вот в очередной раз решили поговорить о том, насколько системно противник работает по нам. Это делается не для того, чтобы показать, что мы никчемыши или там плохие, да, а чтобы показать и объяснить, что мы имеем дело с системной угрозой. В прошедшие выходные украинские формирования провели очередную атаку на российское судно в международных водах. И если Черное море уже привычная зона для такой активности, то сейчас снова атаковано наше судно в Средиземном море. Под удар группы беспилотников украинских попало грузовое судно типа «Роро Леди Мария». Судно шло в центральной части Средиземноморья. На Украине уже даже не скрывает того факта, что запуск происходил с территории Ливии. Там украинский контингент развернут с осени 25 года на авиабазе Мисурата, а также в прибрежной Азавии. На Шпицбергене норвежские власти арестовали научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Не за контрабанду, не за теневой флот и даже не за подозрительную страховку. Поводом стал иск украинского «Нафтогаза» на 4 с лишним миллиардов долларов по крымским активам. Профессор Молчанов – это уже другой уровень. Это не анонимный танкер с очередной сменой владельца и флага, а судно «Росгидромета». Оно работает на маршруте «Мурманск-Шпицберген». Оно востребовано, постоянно находится в рейсах. Теневой флот, увы, превращается в этакого мальчика для битья. И с этим мы пока не можем ничего поделать.
2: Криминальные новости.
7: Тело молодой девушки найдено в холодильнике в волгоградской квартире. Обнаружить его удалось благодаря долгу по коммуналке. В одной из квартир жилого дома на улице Кирова отключили свет из-за неуплаты. По данным базы, вскоре оттуда потянулся невыносимый запах, на который стали жаловаться соседи. Когда квартиру вскрыли, стало понятно, что источник идет из неработающего холодильника на кухне. Внутри нашли тело девушки. Ее поместили внутрь целиком в позе эмбриона и заморозили. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Известно, что замороженная в холодильнике 18-летняя девушка проживала с отцом. Некоторое время назад мама девочки скончалась. Также сообщается, что отец убитой уехал из Волгограда. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Знакомые девушки, в свою очередь, сообщили, что она перестала отвечать на звонки после 12 июня. Также они отмечают, что у нее были ссоры с отцом из-за того, что она много сидела в интернете и имела проблемы с ментальным состоянием. Друзьям говорила, что боится за свою жизнь, но почему, объяснить не могла. Актера-неудачника, ставшего маньяком, Алексея Гаськова приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 девушек и одного мужчины. Суд признал его виновным во всех эпизодах. На допросах он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений. Когда-то Гаськов мечтал об актерской карьере. После армии он поступил в театральное училище в Новосибирске, но быстро вылетел за прогулы и пьянство. К тому времени уже началась череда убийств. С марта по ноябрь 2017 2002 года. Он выслеживал молодых женщин вечером, избивал, насиловал и душил. Одного мужчину убил ножом. Среди жертв две 17-летние девушки. Через время следствие вернулось к старым убийствам. В 2024-25 годах Гаськова проверили на причастность к нераскрытым эпизодам и связь подтвердили, в том числе по ДНК. Его задержали лишь спустя 22 года после расправ. Отдельно суд рассматривал изнасилование маньяком-падчерицы. По данным суда и следствия, после освобождения из колонии в 2020 году Гаськов вновь совершил в отношении падчерицы сексуальное преступление и склонял ее к употреблению алкоголя. Впервые актера-неудачника осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери подруги и заражение ее половой инфекцией. Тогда Гаськов получил 10 лет колонии. Теперь, помимо пожизненного заключения, суд взыскал с маньяка 3 миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Прописку за пиво и астраханскую рыбу продавали в Сочи. 50-летний

0: Петрович, 05.09.1689 года рождения, проживающего по адресу Забайкальский край, Дюльдургинский район, село Араиля. Участник СВО, кавалер медали за отвагу. Теперь они хотят меня закрыть на принудительное лечение за то, что я указал на их служебные несоответствия, за то, что я указал на то, что не были допрошены свидетели, за то, что я указал на то, что судмедэкспертиза была проведена ко мне предвзято. У меня есть на то все доказательства.
1: Главные новости дня.
2: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
3: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
2: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
4: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
2: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
7: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот 11 лет, 1,5% в год.

0: потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70%, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Пожилая россиянка, живущая в Норвегии, о преимуществах жизни в этой стране.
3: Ну, в Норвегии, во-первых, мне нравится, что здесь работает закон. Что здесь люди все законопослушные. Здесь люди знают, что надо платить налоги. И когда я говорю, что очень большие... те самые налоги платят, зарплаты там по 20, 30, 40 даже процентов, то мне, например, говорят, ну ведь эти деньги идут на нужды страны, на нужды людей. Посмотрите, какие у нас дороги, посмотрите, какая у нас социальная защита. Мне очень нравится здесь, конечно, что нет голодных, нет людей, которые не имеют крыши над головой. Вот это мне нравится. Страна маленькая, но забота о людях большая.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
5: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
4: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидар и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
6: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
4: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
7: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
4: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
9: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов — это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
8: 4 года на фронте без смены. Военкор канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
9: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что происходит с российскими военными, когда наступление останавливается, связь теряется, раненых не получается вывести, а приказ удерживать позицию остается. На карте в этот момент может по-прежнему быть наступление, а в официальных докладах – успехи. Но для небольшой группы на земле все выглядит иначе. Нет смены, нет помощи, нет понятного пути назад. Разберемся, почему между красивой картиной наверху и реальным положением людей возникает такой разрыв.
11: Начать вообще лучше всего с конкретной хронологии. Потому что, знаешь, статистика потерь обычно выглядит как-то сухо. А вот когда видишь, с какой скоростью человек перемещается из глубокого тыла прямо в штурмовую группу, масштаб проблемы сразу становится понятен.
10: Согласен, да. И вот история человека по имени Дмитрий, это весна 26-го года, как раз отличный пример. Там хронология просто пугающе стремительная. 5 марта Дмитрий выходит из колонии, а уже на следующий день, 6 марта, он подписывает контракт с Минобороны.
11: Погоди-ка, одни сутки. Между освобождением и решением отправиться на фронт прошли буквально сутки.
10: Именно так. Сутки ушли чисто на оформление бумаг. 8 марта он уже физически находится на полигоне.
11: Так, и сколько его там готовили?
10: Почти нисколько. В ночь на 21 марта его группу, а там было около 130 человек, бросают на штурм под селом Мирное.
11: Обалдеть. От подписания контракта до боевой задачи прошло 15 дней. Это же вообще ничего. Времени не было совсем.
10: Да, ни на какую нормальную подготовку.
11: Просто пока человек получит форму, пока доедет до части, на огневую подготовку и какое-то слаживание остаются считанные дни, если не часы.
10: А подготовки фактически и не было. Как, кстати, и базовое обеспечение. В бой эта группа пошла без жетонов, а раций на всех катастрофически не хватало.
11: Без жетонов и раций.
10: И вот группа Дмитрия ушла вперед, после чего связь с ней просто...
11: Полностью оборвалась.
10: Да, полностью.
11: Слушай, отправить больше сотни неподготовленных людей без связи в атаку, это же звучит как гарантированная катастрофа. Родственники как-то пытались это выяснить?
10: Пытались. И сослуживцы, и родственники часто называют таких штурмовиков «открывашками». Это неофициальный, но, к сожалению, очень точный термин.
11: В смысле, их задача идти первыми, чтобы спровоцировать противника на выстрелы, чтобы вскрыть чужие огневые точки?
10: Да, именно так. Сестра Дмитрия, Оксана, начала поиски брата и создала чат, в котором невероятно быстро собрались сотни семей с похожими историями.
11: Знаешь, чаты родственников — это всегда эпицентр паники. Когда человек перестает выходить на связь, семья цепляется за любые версии. Слухи про вот этих открывашек или заговоры командования могут появляться просто от безысходности.
10: Безусловно. Эмоции зашкаливают. Это неизбежно.
11: Разве можно по одним эмоциям сестры судить о реальных приказах?
10: По одним эмоциям нет. Но помимо слухов, там есть абсолютно проверяемые факты. Воинская часть номер 21720, который был приписан Дмитрий, действительно существует в составе 38-й отдельной мотострелковой бригады.
11: Но само существование части еще не доказывает, что командование теряет людей намеренно.
10: Верно. Но давай посмотрим на юридическую плоскость. В российских судах лежат реальные дела, где командир этой конкретной части выступает официальным ответчиком по искам от родственников пропавших.
11: Что штаб Восточного военного округа ответил самой Оксане? У них же должны быть списки личного состава, приказы.
10: О, ответы штаба — это отдельный уровень абсурда. Они прислали официальный документ, в котором умудрились перепутать имя самого Дмитрия. В графе о родстве была указана совершенно другая степень, а год рождения разыскиваемого бойца был вписан так, что по документам он вообще оказался маленьким ребенком.
11: Невероятно. Выходит, боец пропадает не только в поле под шквальным огнем, он просто физически растворяется в штабных компьютерах.
10: Вот именно.
11: Слушай, если они даже возраст не могут скопировать из личного дела, как они тогда вообще планируют сложные боевые операции?
10: Никак, судя по всему. И некомпетентность в бумагах после исчезновения человека — это лишь финал всего процесса. Гораздо важнее то, как система работает на этапе комплектования. Это нас напрямую подводит к вопросу о формальных медицинских комиссиях.
11: О, медкомиссии. Которые, похоже, пропускают вообще всех подряд ради квот. Я читала про случай 49-летнего Сергея Скрябина из Кирова. У него была подтвержденная эпилепсия.
10: Угу. И жена Скрябина предоставляла все медицинские справки. Тем не менее, комиссия закрыла на это глаза и признала его годным. Его зачислили в 5-ю мотострелковую бригаду, и в июле он пропал на задании.
11: Эпилепсия в штурмовой группе – это же прямая угроза вообще для всех. Представь, если у бойца случится приступ во время ночного скрытного выдвижения к позициям. Он просто выдаст всю группу противнику. Это нерационально даже с циничной военной точки зрения.
10: Рациональность уступает место цифрам в отчетах. Вот тебе другой пример. Александр Глебов. Ему 63 года. Всю жизнь человек проработал поваром и кондитером.
11: В 63 года? Бегать в бронежилете?
10: Не просто в 63. У него гипертония, серьезные болезни печени и почек. И решение комиссии – годен. Отправка на передовую. Без вариантов.
11: Кошмар. А был еще случай грузчика Владимира Подковыркина, который особенно ярко показывает упрямство системы. Человек уже воевал, получил ранение. Он пытался оспорить свой контракт через Следственный комитет, доказывал, что не должен находиться на фронте по здоровью.
10: Да, помню эту историю. И в августе его снова задерживают и опять отправляют в штурмовое подразделение, несмотря на незаконченный юридический процесс.
11: Система агрессивно перемалывает людей, полностью игнорируя их физическое состояние.
12: Совершенно верно.
11: Но знаешь, разве местный командир роты в этом виноват? Офицер на передовой – это как прораб на стройке. Ему прислали людей из военкомата со штампом «годен». У него есть приказ удерживать лесополосу, а людей катастрофически не хватает. Он работает с тем материалом, который ему спустили.
10: Ротный не выбирает пополнение, тут я согласен. Но зона ответственности командира – это распределение людей внутри своего подразделения. Отправить человека с приступами эпилепсии именно на штурм, а не оставить его на складе – это решение конкретного офицера.
11: Ну, скорее всего, этому офицеру нужно было срочно закрыть пустую ячейку в штатном расписании перед утренней атакой. Ему звонят из батальона и требуют укомплектовать группу. Ему просто некогда изучать их медицинские карточки.
10: Вот механизм в действии. Офицеру важнее заполнить таблицу для доклада наверх, чем оценить реальную боеспособность солдата. И когда эта логика поднимается на уровень штабов армий, бумажная ложь начинает убивать уже целые подразделения.
11: Речь о победных реляциях, которые вообще не бьются с реальностью на земле.
10: Точно. Взгляни на кейс со Светогорском. 1 сентября на высшем уровне заявляют, что российские войска полностью контролируют город. 2 сентября Министерство обороны официально объявляет о его зачистке.
11: Ага, 7 сентября командующий украинским 3-м армейским корпусом спокойно записывает видео, стоя прямо в центре этого самого зачищенного Светогорска.
10: Более того, российские военные блогеры в тот же момент прямо писали, что реального контроля над городом у российской армии нет и не было.
11: Ну, солдату в окопе, наверное, все равно, что там сказали в новостях. Пропаганда всегда приукрашивает действительность. Все давно привыкли делить такие реляции на 10.
10: В том-то и дело, что это не просто телевизионные новости. Ошибка в официальном военном докладе – это физический риск. Если штаб, поверив собственному красивому отчету, считает город своим, он радикально меняет планирование операции.
11: А, я поняла. Они перестают запрашивать артиллерийские удары по этому квадрату.
10: Да. Зачем стрелять по территории, которая уже отмечена на карте зеленым цветом? Плюс логистика тоже перестраивается. Штаб направляет грузовики со снарядами по дороге, которая официально освобождена, а по факту плотно контролируется противником.
11: И водитель грузовика едет в полной уверенности, что территория безопасна, и попадает в засаду.
10: Да. А соседние роты тем временем идут в наступление, рассчитывая на прикрытие с фланга. Но фланга нет, потому что город на самом деле не взят. Эта бумажная ложь превращается в реальную ловушку для людей на земле.
11: И ловушка становится еще масштабнее, когда наступление заходит слишком далеко. Возьмем лиманское направление летом 26-го года. 20-я и 25-я армии тогда переправились через реку Черный Жеребец.
10: На штабных экранах это выглядело блестяще.
11: Глубокий клин, перерезание коммуникаций. Идеальная наступательная операция на карте.
10: Но чем глубже этот клин, тем сильнее растягиваются собственные пути снабжения. А потом начались украинские контратаки у Карповки, Редкодуба и Ставков. И красивая стрелочка на карте превратилась в логистический кошмар. Отрезанными оказались целые подразделения. В районе Ивановки упоминались две группы ротного масштаба. И с обеих сторон сразу зазвучали громкие слова про котлы и полное окружение.
11: Само слово «котел» звучит слишком громко. Оно ассоциируется со Второй мировой войной. Если нет сплошного кольца из солдат противника вокруг твоих позиций, значит, физический выход все-таки есть. Ситуация тяжелая, но это не классическое окружение.
10: Это очень опасное заблуждение, которое стоит огромного количества жизней. В современной войне не нужно выстраивать пехоту плотной цепью, чтобы замкнуть кольцо.
11: из-за контроля над путями снабжения.
10: Да, достаточно того, что единственная грунтовая дорога, ведущая к позициям, находится под круглосуточным наблюдением дронов. Если эта тропа прицельно простреливается артиллерией, формальный коридор на карте как бы существует.
11: Но любая машина, которая попытается по нему проехать, будет сожжена в течение 10 минут.
10: Абсолютно верно. И для группы, сидящей в лесополосе, такое полуокружение равносильно полной бетонной изоляции. Плюс радиосвязь при этом часто глушится системами РЭП.
11: И в этой изоляции самым страшным испытанием становится эвакуация раненых. Я видела упоминания, где бойцов пытаются вывозить на обычных строительных тачках. Никакой транспорт использовать невозможно, потому что двигатель сразу привлекает внимание беспилотников.
10: Да, строительная тачка не оставляет теплового следа, но она крайне медленная. И это полностью меняет саму цену ранения.
11: Раньше легкое пулевое в ногу означало перевязку, быструю поездку в тыловой госпиталь и месяц восстановления. На отрезанной позиции об этом можно забыть.
10: Раненым приходится лежать часы, а иногда и дни в ожидании эвакуации. Без нормальных медикаментов, в полнейшей антисанитарии. Легкое ранение, которое в обычных условиях не угрожает жизни, становится смертельным приговором.
12: Но давай будем объективными. Дроны — это технологическая реальность современного фронта. Беспилотники висят в небе круглые сутки.
10: Верно.
12: Командир батальона не может выключить вражеские дроны. Это не его вина, что эвакуация не может проехать по открытому полю.
10: Дроны отменить нельзя, это неоспоримый факт.
12: Но плохой командир — это тот, кто упорно игнорирует эту новую реальность.
10: Если ты понимаешь, что дневная эвакуация закрыта, а дорога потеряна, нужно сразу запрашивать отход.
12: Однозначно.
10: Штаб обязан признать изменение обстановки и вовремя дать приказ на отвод сил. Вместо этого часто звучит приказ удерживать абсолютно неважную точку просто ради того, чтобы не портить статистику отступлением.
11: Шаг назад в вечернем отчете выглядит как поражение. Офицеру проще оставить группу без воды и патронов, затягивая их смену. Соседи могут уже отойти на более выгодные рубежи, а эти люди остаются.
10: А когда эти люди исчезают на таких вот отрезанных позициях, для их семьи начинается новая битва. Уже не на фронте, а в глухих бумажных коридорах.
11: Речь о статусе самовольно оставивших часть?
10: Да, об этом самом статусе Сочи. Собраны данные о более чем 50 жалобах по 25 различным воинским частям. Людям, которые пропали без вести при выполнении приказа, бюрократия массово вешает ярлык «сбежавших».
11: А этот статус сразу лишает семьи всех положенных выплат. И что еще хуже, он замораживает возможность официально искать близких среди пленных или погибших.
10: При этом Красный Крест говорит о сотнях тысяч пропавших без вести. Родственникам приходится проводить собственные расследования. Они ищут выживших сослуживцев, восстанавливают обрывки переписок, выясняют координаты последнего боя.
11: А государственные бумаги в это время превращают пропавшего бойца в беглеца.
10: Именно так.
11: Слушай, но ведь это классический туман войны. Тела забрать с поля боя нельзя из-за тех же дронов. Подразделение постоянно перемещается, списки теряются под обстрелами. Может, это просто неизбежный хаос боевых действий, а не злой умысел командования?
10: Хаос и неразбериху можно понять в первые дни. Но когда семьи месяцами получают от государственных структур абсолютно взаимоисключающие ответы, это говорит о другом.
11: Когда в одном ведомстве говорят, что боец в строю, через неделю присылают бумагу, что он погиб, потом сообщают, что он в плену, а в итоге ставят статус Сочи.
10: Да, вот эти вот скачки версий означают только одно. Командование на местах изначально не зафиксировало, кто конкретно ушел на задание, куда они выдвинулись и в какой момент с ними пропала связь. За несколько лет конфликта можно было выстроить элементарную систему учета. Если ее нет, это фундаментальный провал управления.
11: Выходит, командир несет ответственность не только за приказ идти на штурм, но и за то, чтобы знать последний маршрут своих людей.
10: И мы снова возвращаемся к давлению внутри военной системы. От каждого уровня вертикали требуют только успехов. Захват лесополосы — это медаль и повышение.
11: Но чтобы закрепиться на этой полосе, нужны резервы и логистика. А отчет об успехе уже ушел наверх.
10: Отчет всегда бежит впереди реальности. А вывести людей, если позиция стала ловушкой, невозможно, потому что это сломает красивую картину, которую уже доложили генералам.
11: И из-за дефицита людей в бой бросают тех, кто есть под рукой. Больных, неподготовленных. Они несут огромные потери, что создает новый дефицит. Замкнутый круг, где плохой командир становится главным ускорителем этого конвейера.
10: Прежде чем мы завершим, стоит задуматься о том, как бюрократия адаптировалась к современной войне. Если система учета с такой легкостью теряет людей и переписывает их в дезертиры, возможно, эти списки существуют не для того, чтобы знать правду. Они существуют, чтобы защищать саму систему от ответственности. не знать судьбу солдата стало выгоднее, чем признать его потерю.
11: Бумага защищает командира, пока солдат защищает командира на поле боя. Жутко.
10: Если собрать все вместе, проблема здесь не сводится к одному плохому командиру или одному неудачному штурму. Пока от армии требуют постоянно идти вперед и удерживать позиции любой ценой, такие истории будут повторяться. Можно менять командиров, улучшать связь или быстрее вывозить раненых, но главный конфликт останется. Наверху нужен результат на карте, а внизу за этот результат платят конкретные люди. Поэтому простого решения у этой проблемы нет, пока сохраняется сама логика такой войны. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения, говорит экономист Игорь Левин.
14: Нельзя сказать, что конкретный рубль забрали из больницы и сразу перечислили армии. Бюджет так не работает. Но когда военные расходы резко растут, а одновременно увеличивается дефицит, правительству приходится искать статьи, которые можно сократить. И гражданские программы в такой ситуации оказываются под очень серьезным давлением.
4: И вот несколько цифр. Проект модернизации первичного звена здравоохранения потерял больше половины финансирования. На ремонт и строительство поликлиник заложили около 59 миллиардов рублей против 122,5 миллиардов годом ранее. Но сильнее всего досталось онкологии. Федеральный проект по борьбе с раком урезали на 70%. Было почти 148,5 миллиардов рублей, осталось 44 миллиарда. Что подобное сокращение означает уже не для бюджета, а для пациента, объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
15: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
4: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию минус 70%, на поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный блогер Юрий Подоляка о тяжелой ситуации российских войск на некоторых участках фронта. И она усложняется.
16: К сожалению, кампания, которая началась довольно оптимистично, сейчас мы видим, что в принципе противник тактически нас во многом переигрывает. Именно не имея ресурсов, не имея значительных сил, но сделав ставку на оперативную тишину, вследствие того, что он понял наше самое слабое место, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается. Идет на протяжении нескольких месяцев атакующее действие, и до того момента, пока командование на местах с нашей стороны удается изображать стабильность фронта, они молчат. Как же так? Резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Вот именно по этой причине. Другой причины нет. Пока, как говорится, имеем то, что имеем. Сложная ситуация в некоторых участках фронта, и, к сожалению, она усложняется. Основная полоса группировки «Восток» — это место, где противник на протяжении многих месяцев вот так вот ползуче наступал, не хвастаясь своими успехами, понимая, что наверх идут отличные отчеты, ну, на наш верх идут отчеты о занятии новых населенных пунктах, куда просто заходят люди показать флаг, и, собственно говоря, этого оказывается достаточно, чтобы объявить этот населенный пункт под нашим полным контролем. При этом виртуальная зона нашего контроля здесь, ну, просто огромная, и, к сожалению, это наша огромная проблема. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Противник здесь продолжает наступать.
1: Главные новости дня.
17: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
18: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
17: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года. Спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
19: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
17: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
20: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
17: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Психолог Анна Домченко из Тульской области о том, что потеря слуха, ограничение подвижности и другие физические изъяны могут быть суперсилой.
22: Потеря слуха. Это, конечно, суперсила для тех профессий, где шум является неотъемлемой частью. Например, работа в шумном цехе. Если мы работаем с слабослышащим, для этого человека будет удобно. И для такого ветерана шумоподавляющие наушники – это уже не такое ограничение. С ними, наоборот, даже удобно. Такси тоже позволяет очень хорошо сфокусироваться, отсутствие слуха. И работа в такси для таких ребят показана, и хорошие результаты показывают. Тоже очень трудно подумать о том, что коляска и отсутствие мобильности – это суперсила. Но действительно, есть профессии, которые связаны с тем, что человеку длительно приходится сидеть. И здесь ограничения в перемещении становятся, наоборот, суперсилой. Диспетчер, программист, тестировщик, работа на линии, например, в супермаркете. Смотрите всегда и на это ограничение, как на некий плюс. Диабет или ампутация? Кажется, ну что уж здесь может быть такого? Как это может быть суперсилой? Но представьте, человек, который прошел большой путь, он знает все особенности диабетиков, понимает, как с этими людьми поговорить.
21: На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
23: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов – это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
8: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
9: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной.
23: Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно?
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Города превратились в кладбища. Ветеран СВО из Иркутска рассказал, что потерял на СВО всех родственников. 2 брата и 5 знакомых. Ветеран СВО Андрей из Иркутска рассказал, сколько людей, которых он лично знал, не вернулись в зону СВО за последние полгода. Один из его братьев с 2018 года служил в спецназе ГРУ. По словам Андрея, его подразделение воевало на Украине, постепенно теряло людей, а в 2023 году погиб и сам брат.
0: 5, получается, знакомых погибло. 2 братьев уже там. Да... Погоду, вот можно сказать, с 22-го началось. Вообще у меня братан в спецназе в ГРУ с 18-го года на Украину зашел. И весь отряд уже. И сам вот буквально в 23-м лег тоже.
4: 7 погибших в окружении одного человека и без официальных цифр Минобороны наглядно демонстрируют настоящую цену СВО и уровень потерь на фронте. Особенно, если речь идет о небольших городах, где одни и те же люди вместе учились, работали, служили, дружили с семьями, а потом вместе уходили на фронт. Когда военные действия идут годами, в каждой семье так или иначе появляется своя история об СВО, объясняет социолог Мария Тихонова.
3: Для большого города 7 погибших могут остаться просто 7 фамилиями. В небольшом городе это совсем другая история. Одного знали по школе, второго по работе, третий чей-то брат или сосед. Поэтому одна потеря затрагивает сразу десятки людей. А когда таких потерь много, война становится частью повседневной жизни практически всего сообщества.
4: После похорон 2 братьев и 5 знакомых Андрей предполагает, что скоро узнает о новых смертях друзей или родных. Служат из его окружения почти все.
0: Это сейчас подождем, может быть, мобилизация еще будет.
4: Официально новой мобилизации в России пока нет, и окончательного решения о ней публично никто не объявлял. Но потребность армии в людях никуда не исчезла. Потери продолжаются, контрактный набор по имеющимся оценкам все хуже их перекрывает, а возможный дополнительный резерв уже считают сотнями тысяч человек. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
6: Говорят военкоры.
7: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
11: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
12: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
13: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армия роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
12: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор Котенок об успехах противника.
14: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении, а у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которых демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
24: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
4: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидар и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
25: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
4: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
15: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
4: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента.

0: газа.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе.

0: основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 30 сентября. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали. Или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через 3 сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе.
1: На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Жена военного Вадима Михайлова, Валерия, о том, что мужа признали погибшим без ДНК-экспертизы и без участия семьи в опознании тела.
5: Я, Михайлова Валерия Антоновна, обращаюсь к президенту Российской Федерации, к Следственному комитету по Российской Федерации, к Минобороны по РФ и военную прокуратуру. Дело в том, что со мной, с моей семьей, с моими детьми произошла ситуация. Дело в том, что наш отец, наш муж, наш сын 9.08 перестал выходить на связь. Вследствие чего 1.09 мне позвонил военкомат по нашему округу и сообщил о том, что мой муж погиб. Мы приехали, получили копию извещения о смерти, копию от судебно-медицинской экспертизы из Ростова-на-Дону, извещение о смерти. Прислали 22 августа, извещение о вскрытии и гибели прислали 23-го. Не указано ничего совершенно в извещении о смерти, кроме фамилии, имени, отчества и даты рождения. А вот теперь подскажите мне, пожалуйста, почему какой-то там судмедэксперт опознал моего мужа? Почему не бралось ДНК? Почему меня не вызвали на опознание тела моего погибшего супруга? Почему мы, матери, жены бойцов, должны хоронить их в закрытом цинковом гробу? А вот это уже отдельная история. Когда мы непосредственно пришли в морг, узнали, где он находится, нам пихнули бумажку и сказали: «Вскрытие цинка через суд». Это нарушает мои, ваши права, потому что вскрыть цинк нельзя только тогда, когда написано «радиохимическая опасность».
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
7: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
6: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
7: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
6: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государства Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
8: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
6: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готовы применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителем многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
9: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
6: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступят весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому, и медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
9: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
6: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4 тысячи и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Вот только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
10: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
6: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
11: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью новому Калининграду и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ. Чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данциг, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2 плюс 4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что, оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможна ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицына. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете: «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом, военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград, Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна? Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский Лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Тревожный сигнал. Владимир Путин засекретил информацию о российских НПЗ. Все так плохо. Президент в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, под запрет попадает распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских беспилотников и в этом году потеряли треть мощностей по переработке, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: Информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом, российским нефтеперерабатывающим заводом, согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому ограничен.
13: Также вводится запрет на распространение сведений о наименовании и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, которые используются для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Запрет, как следует из указа, вводится не только в отношении госорганов, например, Росстата, который публикует официальную статистику, но также СМИ и любых публикаций в интернете, за исключением сообщений самой компании-производителя или экспортера, говорится в указе.
15: Распространение информации, включенной в перечень, утвержденной настоящим указом, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, не допускается, за исключением раскрываемой юридическим лицом информации о своей деятельности.
13: Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство. Ранее стало известно, что из-за атак дронов уже остановились как минимум 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, говорит экономист Владимир Милов.
16: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
13: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
17: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
13: Если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, то снижение переработки будет продолжаться, считают аналитики Международного энергетического агентства. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Лента. Прямая речь.
4: Мать военного Ирина Серегина о бездействии командования в поисках пропавшего без вести на СВО сына.
18: Я Серегина Ирина Петровна, мать военнослужащего Серегина Ярослава Федоровича 2000 года рождения, 2-го мотострелкового батальона воинской части 41-698 прикомандированного из части 42-038, пропавшего без вести 2.03.26. Обращаюсь к бойцам, офицерам и командирам из Башкирии, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на Покровском направлении, с просьбой принять участие в розыске моего сына, позывной «Рыжий». Командование части 41-698 в течение 6 месяцев не предоставляет никакой информации, кроме отговорок о проведении розыскных работ. До сих пор не предоставили личные вещи, медицинские документы, которые находились при нем.
1: Главные новости дня.
13: Это абсолютный рекорд. В следующем году бюджет на оборону увеличили на треть. На армию уйдет 202 миллиарда долларов. Это как построить 3000 больниц. В следующем году на оборону планируется потратить на 27% больше, чем первоначально закладывали в бюджет. Это самый высокий показатель с начала СВО, которая продолжается уже более 4,5 лет. Вместо обещанного ранее сокращения расходов на оборону, правительство, наоборот, увеличивает финансирование армии. При этом социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, которые до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, сократились даже в номинальном выражении и оказались более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. В Минфине открыто признают, что в приоритете сейчас военные расходы.
19: Ресурсы будут предусмотрены на оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий ОПК.
13: Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
20: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
13: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
21: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
13: С каждым годом спецоперация обходится бюджету все дороже. Кроме выплат участникам СВО, огромные суммы идут на военную технику, оружие, снаряды, обеспечение для военных, содержание новых территорий и так далее. В итоге траты на СВО постоянно растут, а доходы бюджета, наоборот, падают, говорит экономист Валентин Кудряшов.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
13: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Московская мэрия запретила проведение митингов под предлогом коронавирусных ограничений.
2: Друзья, это уже какое-то издевательство. Нам отказали в проведении митинга из-за ковидных ограничений. И это в 2026 году. В городе, где спокойно проходят уличные концерты, крестные ходы на десятки тысяч человек и другие крупные мероприятия. Я считаю, что это наивысшая степень цинизма и лицемерия. Однако, в связи с этим я никому не советую приходить на эту встречу 4 октября, поскольку теперь это наказуемо и влечет за собой определенную ответственность. Но не стоит отчаиваться и складывать руки. Я считаю, что совместными усилиями мы все же сможем добиться справедливости. По крайней мере, мы будем дальше держать вас в курсе и бороться за свои права.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
5: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
7: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
8: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
7: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
23: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
24: Радиолента. Прямая речь.
4: Заслуженная артистка России Ольга Панкратова об обстановке с бензином в Севастополе.
25: Так, ну что, у меня началась охота за бензином. Я первый раз еду по QR-коду заправляться, мне просто интересно, я решила, в общем, всю эту историю снять. Есть приложение, но я не могу в нем разобраться, где там, где... Есть, в общем, короче, еду наугад. Посмотрим, где есть 95+. Ну, в общем, еду я мимо ТЭСа, вот первая моя заправка. Есть бензин, весь, причем без топлива, 92-й, 95-й по 100 рублей, но плюс получается 160. На просто заправке был 175, ну сэкономлю я, конечно, 300 рублей, но думаю, поеду сейчас еще на танк съезжу. Ну вот это вот такая экономия, знаете, товарищи, ждать QR-код 2 недели, чтобы получить по 160 бензин. Иду на танк. Сейчас узнаем, есть ли 95-й ультра. А есть 95-й ультра по QR-кодам?
26: У нас нет.
25: Нету. Вот, видите, нету. Ну что, на Тесе есть бензин ультра по QR-кодам, но другого они пока не запускают. Но я хочу сказать, в общем, мораль Себастьянка, знаете, что переходит в руки, вот ты видишь, вот, просто возле твоего дома заправка, 160, заправься. Не надо искушать судьбу. Не надо вот это вот искать что-то. Ну, есть же все хорошо. Зачем искать на жопоньку приключений? Вот, так что подожду пока. Так, ну что, встряла я, короче говоря. Первый раз получила QR-код, начала заправляться. И встряла. Сижу уже час, жду, пока будет отбой воздушной тревоги, чтобы заправить, залить бензин. Потому что QR-код забирает 4 часа, а я еду в МРИЭСТ.
24: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
27: Тем временем войну продлили
6: как минимум до середины 2029 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на полгода. То бишь каждые полгода Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернется Советский Союз? Нет-нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, я считаю, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете, не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты, атакуем, оказывается. И все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решения, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес, чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно, но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство господствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все, у русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 3 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода. Да. И год, и два, и три, и четыре, и пять. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все. Кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все. Вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
10: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
12: Солдатская почта.
14: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
15: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял.

0: о острой нехватке людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
1: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
0: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
4: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
3: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидер и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
5: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
3: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
6: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
3: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
7: Британцы меняют военную модель в Эстонии. Военкор канала «Архангел спецназа» о росте иностранного контингента у российских границ.
8: Прямо сейчас в Эстонии на полигоне ТАПА проходит ротация подразделений британской армии.

0: рамках операции «Кабрит-18» бронетанковые силы в количестве 800 человек с марта по сентябрь выполняли задачи в составе НАТО. Сейчас начинается операция «Кабрит-19», которая продлится до апреля 2027 года. Но начиная с «Кабрит-20» концепция поменяется. Документ предусматривает преобразование британских сил в Эстонии в мобильную противотанковую группу. Численность британского контингента увеличится с 800 до 1200 военнослужащих. В ней оставят отряды беспилотников, как ударные, так и разведывательные, а также будет сохранена тактическая противовоздушная оборона и артиллерия с упором на дальнобойную. Вершиной этой мобильной противотанковой группы, скорее всего, станет внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках проекта «Асгард». В общем, опасность все ближе, а мы еще со спецоперацией не разобрались.
1: Брянское приграничье превращается в киллзону. Военкор «Котенок» об атаках дронов на трассы и железнодорожную инфраструктуру.
2: Я даже сам ничего говорить не буду. Просто читаю вам письмо от подписчика из Брянской области. Итак, жители Брянского приграничья, особенно юго-запада, обеспокоены ситуацией. С пятницы 25 числа граница от Белоруссии Красный Камень до Клинцов стала киллзоной. Проезд до Брянска только объездными маршрутами. После инцидента возле Выгоничей теперь вся трасса от государственной границы с Белоруссией до Брянска опасна. С пятницы дроны стали летать в Новозыбкове на трассе возле Клинцов. Также с этим начали наноситься удары по железнодорожной инфраструктуре. Все эти мероприятия от врага наводят на нехорошие перспективы. Жители юго-запада очень беспокоят данные нехорошие тенденции. Особенно помнят трагедию Курской области. Власти молчат, а мы боимся.
1: 4 года, которые все изменили. Никита Третьяков о годовщине мобилизации и цене, которую заплатили призванные осенью 2022 года.
3: Ровно 4 года назад, примерно в это время, поздней ночью, мы, очередная группа мобилизованных, прибыли из сборного пункта военкомата в военную часть на автобусе. Стали спешно получать форму, расселяться в казарму. Несколько человек из того автобуса все еще живы и даже относительно здоровы. Мы общаемся до сих пор. О чем мы думали тогда? И о том, поступаем ли мы правильно, и о том, что нас ждет, и о том, сколько это продлится, и как скоро мы сможем вернуться к прежней жизни. Решительно никогда. Никто не вернется к тому, что было. Спустя 4 года старой жизни просто нет. Нет тех нас. Разрушены браки, пропущены годы жизни детей, похороны родителей, не сказаны самые важные слова близким и любимым. Но даже те, кто вернутся живыми, уже никогда не будут прежними. И все же, сейчас, 4 года спустя, нужно ответить. Было ли все зря? Ответа нет, ведь мы еще не доделали дело. А до победы, или даже не победы, еще очень далеко.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
5: Минное поле железной дороги. После атак по украинским поездам ВСУ начали бить дронами по ЖД-путям в городах России. 28 вагонов под откос. Частично разрушенный железнодорожный мост, остановленные поезда и автобусы вместо вагонов. Утром 28 сентября сразу несколько железнодорожных объектов Брянской области России оказались под атакой беспилотников.
6: Бам!
5: Пострадавших, по данным российских властей, ни в одном из 3 случаев нет. Почему железная дорога вообще становится настолько важной целью во время войны, объясняет военный эксперт Артем Козлов.
7: Железная дорога нужна не только пассажирам. Во время войны по ней перевозят огромные объемы грузов, технику, топливо, боеприпасы и личный состав. Поэтому задача удара может быть не в том, чтобы уничтожить конкретный поезд, а в том, чтобы повредить мост или полотно и на какое-то время нарушить работу целого участка.
5: И последствия атаки действительно почувствовали уже обычные пассажиры. Движение пришлось временно остановить на участках Унеча-Злынка и Людиново-1-Дядьково. Пассажиры части поездов пересаживали на автобусы. Поезд «Анапа-Минск» отправили другим маршрутом. И здесь важен контекст. Россия уже несколько месяцев пытается нарушить работу украинской железной дороги. Теперь, 28 сентября, российские власти сами сообщили сразу о 3 ударах по железнодорожной инфраструктуре в Брянской области, пишет специалист по транспортной инфраструктуре Сергей Корнилов.
8: Железная дорога очень уязвима именно потому, что ее невозможно полностью спрятать или защитить. Сотни километров путей, мосты, станции, причем разрушить участок можно довольно быстро, а восстановление моста или сложного железнодорожного узла требует уже людей, техники и времени.
5: По словам эксперта, железная дорога постепенно становится еще одним отдельным полем СВО. И если раньше главной задачей было защитить от дронов аэродромы, нефтебазы и заводы, теперь в этот список все заметнее входят мосты, пути и железнодорожные узлы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
1: О фронте нельзя молчать. Олег Царев о кадрах с российскими пленными на Краснолиманском направлении и отсутствии официальных объяснений.
9: Сегодня украинские каналы наперебой показывают кадры с российскими пленными. Третий армейский корпус вооруженных сил Украины выпустил видео и заявил, что на очередном этапе операции «Вивальди» на Краснолиманском направлении в плен попали более 250 наших военных. Наши Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли ли всех разом или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Наши ресурсы, за редким исключением, молчат. А украинские взорвали свою информационную бомбу. Матери и жены вглядываются в лица, ищут своих. Находят. А объяснение к этим кадрам им дают в Киеве. Военную неудачу люди способны пережить. Ощущение, что их держат за дураков, не прощают. Пора говорить правду.
1: Армия роботов. Военкор Живов о новом проекте Михаила Федорова.
10: Экс-министр обороны Украины Федоров объявил о запуске проекта «Армия роботов». Гуманоидных роботов планируют использовать для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, разминирования и разведки. Однако идея шире – объединить в одну экосистему и унифицировать все роботизированные боевые решения, имеющиеся у Украины и на Западе. По его словам, Киев рассчитывает на новый технологический прорыв после массового внедрения беспилотников. Сейчас на дроны приходится более 95% ударов на поле боя, а в стране работают свыше 700 производителей беспилотников. По данным журналистов, главным инвестором проекта стал глава американской Palantir Алекс Карп. При этом разработка роботов, вероятно, будет финансироваться за счет иностранных средств. Зарубежные компании получат возможность использовать Украину как полигон для испытаний новых систем в реальных боевых условиях.
1: Краснолиманское направление вскрывает старые проблемы. Военкор Котенок об успехах противника.
2: Противник имеет успех на Краснолиманском направлении, а у нас, как всегда, искажение информации при докладах вышестоящие штабы, вплоть до верховного главнокомандующего. То есть банально врали с афугавтыками, заявляя об освобождении населенных пунктов, которые на самом деле контролирует противник. В третий ОШБР, особые подразделения вооруженных сил Украины, высокомотивированные и высокоподготовленные, где вкладывают каждого бойца, противник применил хорошо забытое старое. На тяжелых дронах вывез дистанционно управляемые пулеметы и устроил в направлении отступления наших войск стрелковые засады, что также сыграло свою роль, внеся неразбериху и панику. Отсюда и пленные, которых демонстрирует враг. Это подготовка, вдумчивая работа с личным составом, мотивированный личный состав, в который раз говорю, что решает не количество, а подготовка.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Мужа иностранца обманом затащили на СВО, и уже через 2,5 недели его объявили без вести пропавшим.
13: Иностранного мужа обманом затянули на СВО. И через 2,5 недели он уже получил статус без вести пропавший. Это официальная информация части. Но вчера из негласных источников мне пришла информация от сослуживца, который попросил остаться инкогнито. Но он объяснил ситуацию, что стал очевидцем того, как моего мужа обнулили по приказу командира. За то, что он отказался идти на боевое задание, в штурм, убивать. За это его обнулили. Поэтому в части он сейчас будет числиться БП. Но где он, что с ним, тело, не знаю. Это конец. Я пытаюсь сейчас выяснить, кто эта тварь, этот урод. Я знаю, что такое происходит. Так поступать, в принципе, с людьми. Их и так в штурме убивают, а здесь свои же. Мне очень тяжело. Я бы нашла эту тварь, я бы ее сгноила. Сама лично. Мне кажется, я уже выплакала все, что можно. Так у нас все закончилось.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о микрозаймах. Тех самых деньгах до зарплаты, которые должны помочь пережить пару недель. А иногда превращаются в долг на месяцы. Все начинается с небольшой суммы, 20 или 30 тысяч рублей. Потом появляются проценты, продление, новый заем, просрочка, звонки. А через несколько месяцев человек узнает, что его долг уже продали коллекторам. Разберемся, почему таких историй становится все больше и где именно человек теряет контроль над долгом.
15: Знаешь, я вот смотрела на макроэкономические данные за лето и начало осени 2026 года, и картина кажется какой-то нелогичной. Вроде бы рынок явно охлаждается, а проблем почему-то становится только больше.
14: Да, статистика второго квартала действительно показывает торможение. Объем выдачи там снизился примерно до 426 миллиардов рублей.
15: Ага, и общее число активных договоров тоже пошло вниз. Сейчас это остановилось на отметке в 26 миллионов.
16: И вот тут как раз вырисовывается главный парадокс. Фильтры стали строже. Денег, ну, физически выдают меньше. Логично же ожидать снижения уровня закредитованности.
15: Слушай, ну да, если правила выдачи строже, разведдолгов не должно стать меньше. А мы видим, что профессиональные взыскатели сейчас скупают портфели долгов просто с какой-то аномальной скоростью.
14: Да, темпы рекордные.
15: Откуда вообще берется весь этот гигантский объем у коллекторов, если рынок тормозит?
14: А ответ очень простой. Портятся именно старые долги. То есть те финансовые конструкции, которые люди выстраивали, ну, еще в начале года, они сейчас просто рушатся.
15: Подожди, то есть новые не берут, а старые не отдают?
14: Во-во, смотри, треть займов, которые были оформлены в первом квартале, ушла в просрочку до конца полугодия.
15: Треть за пару месяцев. Обалдеть, это же колоссальный показатель для любой финансовой системы.
14: И это еще не все. Цифры становятся еще жестче, если посмотреть на глубокую просрочку. 9% из вот этих весенних выдач не обслуживаются свыше 90 дней.
15: То есть люди просто перестали платить?
14: Да. А если взять весь потребительский портфель микрофинансовых организаций, ну, именно по объему денег, то 42% — это безнадежные долги старше 3 месяцев.
15: 42%. Получается, долговая карусель остановилась. Если новые кредиты выдают так неохотно, значит, старые клиенты просто потеряли возможность перекрывать один долг другим.
14: 100%. Система лишилась механизма бесконечного рефинансирования. Но чтобы понять вообще масштаб проблемы, нам нужно посмотреть на точку входа.
15: В смысле, на первый заем?
14: Да. Почему вообще возникает потребность взять, скажем, 25 тысяч рублей под 0,8% в день?
15: Ну, давай посчитаем. За месяц набегает около 6 тысяч рублей чистой переплаты. Возвращать нужно уже 31 тысячу.
14: Именно.
15: Слушай, ну, если честно, это выглядит просто как полное неумение планировать свой бюджет. Ну, зачем брать такие дорогие деньги? Захотелось купить новый iPhone? Человек идет и оформляет микрозайм.
14: А вот и нет. Текущая аналитика и опросы показывают совсем иную мотивацию. Люди идут в МФО вообще не за предметами роскоши.
15: Да ладно. На что тогда?
14: Более трети таких займов оформляется на базовые бытовые нужды.
15: То есть на продукты питания и оплату коммуналки, что ли?
14: В том числе, да. Еще 15% — это внезапный ремонт. Около 13% уходит на покупку сломавшейся бытовой техники.
15: Ну, то есть холодильник сгорел.
14: Да. А от 9 до 25% вообще берут на лечение и покупку медикаментов.
15: Выходит, кредитуется ликвидация каких-то локальных катастроф. Сгорел тот же холодильник, сломалась машина, на которой человек работает.
14: Да, и проблема в том, что эти расходы просто не терпят отлагательства до зарплаты. Решать надо прямо сегодня.
15: Поняла. Но логичный вопрос. Почему с этой бедой не пойти в классический банк? Там же ставки адекватнее.
14: Тут срабатывает механизм, который, знаешь, можно назвать обратной воронкой.
15: Обратной воронкой. Это как?
14: Ну, стандартная воронка продаж в бизнесе как работает? Она отсеивает случайных людей и оставляет самых платежеспособных клиентов на самом дне.
15: Ну да, логично.
14: А в кредитовании воронка перевернута. Банки долго проверяют и забирают себе сливки на самом верху.
15: Требуя справки о доходах и идеальную кредитную историю.
14: Вот именно. А микрофинансовые организации стоят в самом низу этой трубы и собирают тех, кто провалился сквозь все банковские фильтры.
15: А, то есть банк им уже отказал из-за высокой долговой нагрузки?
14: Да. Человеку нужны деньги на лекарства сегодня. А легальных альтернатив, кроме МФО, у него больше просто не остается.
15: Ну, жестко.
14: Да.
15: Но смотри, когда человек берет эти 25 тысяч, он же рассчитывает закрыть брешь с будущей зарплаты.
14: Ну, да, в теории.
15: Однако через месяц его базовые расходы, ну, на ту же еду и ЖКХ, они никуда не исчезают. А сверху падает необходимость отдать 31 тысячу. Возникает новый кассовый разрыв еще глубже.
14: И раньше этот разрыв закрывался просто новым краткосрочным займом.
15: Перекредитование.
14: Ага. Но сегодня рынок изменил саму архитектуру финансового продукта. Компании массово уходят от концепции кредита до зарплаты.
15: В какую сторону они тогда трансформируются?
14: В сторону длинных лимитов. Вот во втором квартале этого года почти 60% всех выданных гражданам денег – это уже не разовые займы.
15: А что это?
14: Это транши по открытым кредитным линиям.
15: Погоди-ка. То есть они, по сути, изобрели кредитную карту, но с микрофинансовыми ставками на стероидах.
14: Во-во, отличная аналогия. Граница между разовой помощью в экстренной ситуации и постоянной жизнью в долг просто стирается.
15: А какие там цифры фигурируют?
14: В среднем клиенту одобряют лимит около 53 тысяч рублей. Он снимает средний транш, ну, примерно 14 тысяч, но срок действия такого лимита может достигать 6 лет.
15: 6 лет под ежедневный процент?
14: Обалдеть.
15: Человек может годами платить только проценты, даже не приближаясь к погашению основного долга.
14: Точно. И это напрямую влияет на объемы невозврата. Средняя сумма проблемной задолженности, которую сейчас передают коллекторам, выросла.
15: На сколько?
14: С 32 до 43 тысяч рублей.
15: 43 тысячи? Слушай, раздутые балансы с такими долгами вынуждают МФО избавляться от токсичных активов. Рынок цессии, ну, переуступки долга, должен сейчас просто закипать.
14: Он бьет исторические рекорды. Только в первом полугодии компании выставили на продажу просрочки на 63 миллиарда рублей.
15: 63 миллиарда.
14: И сколько из этого выкупили? Профессиональные взыскатели забрали 58 миллиардов. Это больше 90%.
15: Но они явно покупают эти портфели не за номинальную стоимость. Никто же в здравом уме не заплатит 43 тысячи за долг человека, у которого нет денег на починку холодильника.
14: Конечно, нет. Средняя цена покупки на рынке сейчас составляет около 22% от номинала.
15: Здесь нужно остановиться и посчитать.
14: Давай.
15: Если коллектор покупает долги за 22 копейки на рубль, у него получается экстремально низкая точка безубыточности.
14: Угу.
15: Ему же не нужно взыскивать деньги со всех 100% должников. Но подожди.
14: Что?
15: Если коллектор купил мой долг в 40 тысяч, всего за 9 тысяч, ну, это те самые 22%.
14: Да, верно.
15: Почему он тогда требует с меня все 40? Это же несправедливо. Он потратил 9, пусть просит 10 или 15.
14: Тут важно понимать суть.
15: Угу.
14: МФО продает не гарантированные деньги, они продают неопределенность. А коллектор покупает математическую модель.
15: То есть сделку между двумя компаниями.
14: Да. Сделка между юрлицами вообще никак не меняет обязательства человека. Коллектор знает, что в этой матрице вероятностей кто-то заплатит все, кто-то часть, а кто-то ничего.
15: А, то есть достаточно, чтобы один из четырех человек вернул долг полностью, и весь портфель окупается?
14: 100%. А остальные взыскания идут уже в чистую прибыль. Поэтому коллекторов не волнует справедливость. Их волнует только общая конверсия.
15: Поняла, но взыскивать такие суммы вообще выгодно?
14: Еще как. Крупный долг в 43 тысячи взыскивать математически рентабельнее, чем мелкий, скажем, в 5 тысяч.
15: Ну да, из-за фиксированных издержек.
14: Судебная пошлина, работа юриста, отправка заказных писем – все это стоит одинаково.
15: Абсолютно.
14: Трясти мелкие долги через суд просто невыгодно. А вот средний чек в 43 тысячи позволяет запускать полноценный юридический конвейер.
15: Получается, у одного долга есть три разные цены. Первая – это изначальная сумма, которую человек перевел себе на карту.
14: Ага.
15: Вторая – это раздувшийся пузырь со всеми процентами, штрафами и пенями. И третья – та самая дисконтная цена в 22% для коллекторов.
14: Все верно. А человек при этом остается один на один со второй, самой максимальной цифрой.
15: жесть.
14: И поскольку эти цифры стали угрожать финансовой стабильности целых слоев населения, государство включило режим регуляторной шоковой терапии.
15: 2026 год прям перекроил правила игры. Давай разберем, как именно регулятор ломает эту математическую модель сверху.
14: Ну, с апреля потолок переплаты по коротким займам снизили со 130% до 100%.
15: То есть взял 10 тысяч, вернешь максимум 20.
14: Да, ни при каких условиях больше не накрутит. Это был первый удар.
15: Ограничение множителя, понятно, бьет по маржинальности. А с октября что изменилось?
14: Вступил в силу запрет на выдачу третьего дорогого займа подряд. Ну, если ставка превышает 200% годовых.
15: А дальше?
14: С апреля следующего года останется право только на один такой заем. И после его погашения включается обязательная пауза.
15: Слушай, ну если проанализировать эти меры, государство, по сути, перерезает провод.
14: Угу.
15: Цепочка перекредитования рвется на глазах. МФО лишаются возможности прятать плохие долги, выдавая новые на закрытие старых.
14: Именно поэтому они сейчас массово сбрасывают долги коллекторам. Они вынуждены моментально признавать убытки.
15: Но подожди, новые правила ведь не дают человеку денег на закрытие старых долгов. Старая схема выживания сломана.
14: Согласен, регулятор принудительно вскрыл этот нарыв. Это защищает систему от будущих пузырей, но создает реальный коллапс прямо сейчас.
15: Ну, конечно. Если после оплаты еды и ЖКХ у семьи остается свободных 10-15 тысяч рублей, обслуживать накопленный долг в 40 тысяч просто физически невозможно.
14: Да, люди оказываются в переходной точке. Легальных инструментов для маневра больше нет.
15: И это, наверное, провоцирует мощный побочный эффект. Всплеск недовольства есть?
14: Огромный. За первое полугодие количество жалоб в Центробанк выросло в 1,5-2 раза.
15: На коллекторов жалуются?
14: На агрессивный возврат, на страховки, да. Но главная проблема сейчас — это так называемые раздолжники.
15: Ну, это эти компании-паразиты, которые обещают законно списать все долги, берут предоплату и просто исчезают.
14: Или генерируют абсолютно бессмысленные шаблоны жалоб, заваливая ими ведомство. Человек отдает последние деньги посредникам в надежде на чудо.
15: А в итоге остается с долгом, испорченной историей и судебными исками. Слушая все это, можно прийти к выводу о каком-то тотальном обнищании в стране и крахе экономики.
14: Они высвечивают острую уязвимость одной конкретной группы граждан России.
15: Тех самых людей, чей бюджет сбалансирован в ноль. И у кого нет запаса прочности на покупку сезонной одежды ребенку.
14: Да, попытка лечить долгосрочный дефицит бюджета короткими кредитами – это всегда математический тупик.
15: И как только этот долг передается профессиональным взыскателям, начинается системный юридический процесс.
14: Точно.
15: Многие должники думают, что коллекторы – это просто страшные телефонные звонки. А на самом деле это конвейер по получению судебных приказов и автоматическому аресту счетов.
14: Небольшая проблема обрастает приставами и блокировками. Конечно, с новым кредитором иногда можно договориться о реструктуризации.
15: Но реструктуризация – это лишь растягивание графика платежей. Долг-то не списывают. Если бюджет стабильно минусовой, никакой новый график не заставит деньги появиться из воздуха.
14: Это правда.
15: Жесткие меры регулятора спасут будущих заемщиков, но текущим должникам придется как-то выплывать самостоятельно.
14: Подведем итог разбора. Микрозайм сам по себе не делает человека бедным, но хорошо показывает, что происходит, когда у семьи нет запаса денег даже на небольшой внезапный расход. Маленький заем быстро превращается в цепочку новых долгов, просрочек и все более дорогих попыток закрыть старые обязательства. В какой-то момент МФО уже проще продать этот долг коллекторам, чем ждать возврата. И главный вывод здесь простой. Все больше людей не справляются не с миллионами, а с долгами в несколько десятков тысяч рублей. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: В случае нападения России НАТО готовит эвакуацию Прибалтики через коридор у границ Калининграда. Неужели военного замеса на Балтике не избежать? Эпопея с падающим домом на Московском проспекте продолжается. Его снос снова откладывается в никуда. Жителям восставшего дома номер 68 предстоит провести гораздо больше времени вдали от родных стен. Некому лечить. Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области. Болеть становится опасно. Итак, о том, что Россия готовит крупную гибридную атаку против восточного фланга НАТО уже в этом году, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский. Таким образом, утверждает дипломат, в Кремле планируют решить две задачи – найти повод для объявления новой волны мобилизации и отрезать Украину от поставок вооружений, в том числе из стран Европы.
17: Мы получаем разведывательную информацию из многих источников о том, что Россия готовит в этом году что-то крупное. Мы также считаем, что Путину нужен предлог для мобилизации. Поэтому они могут провести атаку под ложным флагом, чтобы затем заявить своим гражданам: «На нас напали, а значит, мы должны мобилизоваться».
5: Говоря о возможных сценариях, Сикорский отметил, что под самой большой угрозой находятся Польша и страны Балтии. Впрочем, как подчеркивает глава польского МИДа, Россия поступит безумно, если пойдет на прямую конфронтацию с НАТО. Поэтому Москва будет предпринимать неоднозначные шаги.
17: Как вы знаете, в Нарве, в Эстонии русскоязычные составляют большинство населения. В некоторых городах Латвии русскоязычные также составляют большинство. Россия также хотела бы иметь сухопутный мост из Беларуси в Калининград через Литву. Мы не знаем, что они предпримут, но мы должны быть готовы их сдержать.
5: Кроме того, Сикорский напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел Беларуси и отметил, что даже официальный Минск опасается втягивания республики в большую войну в Европе. Тем временем в Латвии все активнее готовится к возможному конфликту с Россией. В стране прошла тренировка местных вооруженных сил. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва не готовится нападать на Европу. Однако президент считает, что в странах Балтии нарушаются права русскоязычных, что вызывает тревогу в Кремле. Как отмечают военные эксперты, перед началом СВО в 2022 году президент также говорил о нарушении прав русскоязычных на Украине. Поэтому фраза «можем повторить» остается актуальной в отношении балтийских стран, где не исключен новый очаг напряженности уже с ответными действиями блока НАТО. Хотя Владимир Путин и говорит об отсутствии планов нападения на государства Альянса, следует вспомнить, как он отрицал возможность боевых действий на Украине 4 года назад, отмечают военные аналитики.
18: Никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств. Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому.
5: В свою очередь, федеральные телеканалы и Z-военкоры неоднократно заявляли о том, что якобы давление на русскоязычное меньшинство в странах НАТО может стать поводом для защиты прав таких граждан с использованием военной силы. На фоне растущей напряженности на Балтике власти Польши сообщили, что активно сотрудничают с балтийскими странами в плане подготовки к возможному нападению России. По данным местных журналистов, Варшава и Вильнюс изучают возможность эвакуации мирных жителей в Польшу в случае атаки. А в Латвию прибывают силы НАТО. 4 немецких истребителя были переброшены в балтийскую страну в конце сентября. Кроме того, военную поддержку Риге пообещали Турция и Италия. В то же время российское посольство в Брюсселе предупредило, готово применить весь арсенал для защиты Янтарного края. Словом, эксклав остается в эпицентре силового противостояния. И как будут развиваться события, пока неизвестно. Зато в другой нашей истории уже все понятно. И от этого легче никак не становится жителем многострадального дома номер 68 на Московском проспекте в Калининграде. Люди еще не скоро смогут вернуться в свои квартиры.
19: Проект демонтажа аварийного дома на Московском 70 получил отрицательное заключение глав госэкспертизы. При этом угрозой обрушения именно этой высотки власти объясняли необходимость выселить жителей соседнего дома номер 68. Расселение соседнего дома начали в апреле. Часть собственников отказалась переезжать во временное жилье. Люди опасались потерять свои квартиры и требовали гарантии возвращения. И по сути были правы. В мае в доме отключили воду, а 2 июня – электричество. Власти добивались принудительного выселения через суд. Сами жители пытались оспорить отключение коммуникаций и принуждение к переезду, но суд отклонил их иск. Теперь выяснилось, что проект сноса опасного дома экспертизу не прошел. Из-за этого демонтаж падающей высотки снова откладывается. Так что жителям соседнего дома номер 68 придется чуть дольше потерпеть вдали от родных пенатов. И сроки этого «чуть» теперь совсем не ясны.
5: Отмечу, что глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале года планировала осенью 2026 года начать снос дома номер 70. В этом месяце сити-менеджер уже говорила, что к сносу приступит весной 2027 года. Но теперь только создание нового проекта может отнять до полугода. Напомним, что падающий дом на Московском 70 был расселен еще в 2015 году из-за опасности обрушения. Через 11 лет он все еще стоит. И, похоже, стоять будет еще долго. В общем, все как всегда. Много слов и пустых обещаний. По поводу дефицита врачей в регионе власти также уверяли решить проблему. А по факту лечить некому. И медицина в Калининградской области для многих продолжает оставаться недоступной. Как ввиду космических очередей на прием к докторам, так и из-за отсутствия специалистов.
19: Врачи стали самой дефицитной профессией в Калининградской области в августе, следует из данных headhunter.ru. На втором месте – повара, на третьем – автомеханики. Всего аналитики платформы выявили в регионе 11 дефицитных профессий. Кадровый дефицит определялся по значению определенного индекса, имеется в виду соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Для вошедших в перечень профессий показатель составляет от 1,5 до 3,9 резюме на одну вакансию. Так вот, наиболее острый дефицит в регионе наблюдается как раз среди врачей. На одну вакансию приходится 1,5 активного резюме.
5: Тем временем Калининградом прокатился слух, что в клиниках медработникам разных мастей понизили зарплаты, поэтому они стали резко увольняться. Речь о снижении заработка у медсестер на 4000 и у врачей на 10 тысяч рублей. В частности, персонала поубавилось в первой поликлинике на Невского и в 4-й городской больнице. Именно поэтому на госуслугах к дежурным терапевтам записаться на прием стало намного сложнее. Правда, можно еще по живой очереди попасть к дежурному терапевту в той же первой поликлинике. Вот только как быть людям с тяжелыми заболеваниями и, естественно, слабым иммунитетом, из-за чего находиться в очередях им не то что сложно, а опасно. Кстати, в Минздраве на слухи об увольнениях медработников и сокращении зарплат отреагировали быстро и четко. Мол, это неправда. Но при этом подтвердили, что несколько врачей действительно уволились в связи с личными и профессиональными обстоятельствами. И это весьма печальный факт, особенно на фоне растущей смертности и травматизма на дорогах. Статистика пьяных водителей пошла вверх.
20: 51 пьяного водителя выявили за минувшую неделю в Калининградской области. Это больше, чем по итогам предыдущих масштабных проверок на дорогах. Обычно статистика не превышала 37 человек. Как отметили в региональном ОМВД, в ходе рейдов с пятницы по воскресенье от управления отстранили 29 человек. Кроме того, 7 нарушителям может грозить уголовная ответственность. Они сели за руль под шофе повторно.
5: Но страшно другое. С начала года по вине таких автомобилистов произошло 45 аварий с пострадавшими. 13 человек погибли, 55 человек получили ранения. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
21: Всем привет! У штурвала лоцман. И сегодня хочу поговорить про одну калининградскую страшилку, которая, такое ощущение, старше половины местных телеграм-каналов. Германия хочет вернуть Кёнигсберг. Немцы не забыли Восточную Пруссию. Они только ждут удобного момента. И где-то в Берлине, видимо, стоит сейф, а в нем папочка. Калининград. Забрать при первой возможности. Я эту историю слышу лет, наверное, столько же, сколько вообще интересуюсь тем, что происходит вокруг области. Причем она очень удобная. Если в Калининграде восстанавливают старый дом – германизация. Если кто-нибудь написал старое немецкое название улицы – уже подозрительно. Решили вспомнить довоенную историю города? Ну, все, еще немножко и приедет бургомистр из Берлина принимать ключи. И тут на днях немецкий политолог Грегор Шпицен дал большое интервью «Новому Калининграду» и предложил очень занятную версию. Он говорит: «А вы вообще уверены, что эту страшилку поддерживают немцы? Потому что в самой Германии, по его словам, идея вернуть Восточную Пруссию вообще не является какой-то реальной политической темой. Ни правительство Германии этого не требует, ни серьезные партии, ни немецкое общество не ходят с плакатами «Верните Кёнигсберг». Более того, Шпицен сказал буквально следующее. «Не удивлюсь, если подобные слухи распускает местное УФСБ, чтобы было с чем бороться, под что создавать отдельные направления работы и под что просить деньги из Москвы». Это именно его версия, а не опубликованный документ ФСБ с грифом «Срочно напугать немцами». Но сама история вокруг германизации Калининграда действительно существует уже много лет. И вот тут давайте немножко покопаемся. Потому что миф этот вообще не на пустом месте родился. После войны миллионы немцев уехали или были выселены с бывших восточных территорий Германии. Были землячества, были организации бывших жителей Восточной Пруссии. Были люди, которые совершенно искренне мечтали вернуться домой. В 50-е и 60-е годы эта тема в Германии еще жила. Старики вспоминали Кёнигсберг, Данцик, старые дома, кладбища, улицы. Ну, а как иначе? Людей оттуда буквально выдернули войной. Но дальше проходит время. В 70-е Западная Германия признает послевоенные границы. А в 1990-м, когда Германия объединяется, вопрос закрывают уже окончательно. В договоре 2+4 прямо записано, что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и не будет предъявлять их в будущем. Это не заявление какого-нибудь депутата на ток-шоу. Это международный договор, подписанный в том числе Советским Союзом. То есть история получается немного смешная. Германия юридически закрыла вопрос больше 30 лет назад. А в Калининграде разговор о немецкой угрозе почему-то никак не умрет. Причем особенно весело стало примерно 10 лет назад. В 2016-м в местном информационном поле внезапно началась целая кампания про ползучую германизацию. Писали о каком-то новом «Дранг нах Остен», то есть новом походе немцев на восток. Обсуждали немецкие таблички на старых домах. Восстановление довоенной архитектуры. Интерес к немецкой истории. Даже дошло до формулировок в духе «сегодня немецкая культура, а завтра что? Оккупация?» Эту тему подхватили уже не только маленькие сайты, но и государственное телевидение. Новый Калининград тогда отдельно разгорал, как вокруг нескольких совершенно бытовых историй раскручивалась большая кампания про германизацию. И ведь самое замечательное, местная власть сама тогда говорила: «Ребята, успокойтесь». Антон Алиханов в 2017-м вообще выдал прекрасную формулировку. «В Калининграде невозможно ни германизация, ни полонизация, ни даже марсианизация». И отдельно сказал, что никакого реального движения за отрыв области или превращение ее во что-то немецкое он не видит. То есть даже губернатор смотрел на весь этот балаган и, мягко говоря, не очень понимал, кого именно здесь пытаются спасать. Но страшилка живучая. Потом случился 2022 год. Отношения с Европой полетели в известное место. И тема получила вторую жизнь. Один бывший латвийский министр ляпнул в телеэфире что-то в духе: «Если Россия будет продолжать вести себя таким образом, у нее могут забрать Кёнигсберг». Один человек, бывший министр, из Латвии. Ни канцлер Германии, ни Бундестаг и даже не действующее правительство Латвии. Но реакция в России была такая, будто возле Берлина уже заводят танки. Ответил Медведев, ответила Захарова, подключились депутаты и сенаторы. И опять весь этот старый сюжет ожил. Смотрите, Калининград хотят забрать. При том, что Германия ничего подобного не заявляла вообще. И вот теперь возвращаемся к версии Шпицена. Зачем кому-то внутри системы вообще может быть нужна такая страшилка? Ну, тут он объясняет совсем без сложной геополитики. Есть внешняя угроза, значит, с ней надо бороться. Чтобы бороться, нужны сотрудники. Сотрудникам нужны кабинеты, зарплаты, техника, мероприятия, отчетность. Потом нужно показать наверх. Смотрите, какая сложная обстановка, сколько вокруг врагов. Хорошо, что мы здесь сидим и все это держим. А если угрозы вдруг нет? Неудобно получается. И поэтому такие истории вообще очень живучие. Не обязательно даже каждый раз что-то специально придумывать. Иногда достаточно взять какого-нибудь немецкого пенсионера, который написал в интернете «Ах, мой прекрасный Кёнигсберг», положить рядом фотографию немецкого флага, и вот у нас уже реваншистские настроения. Справедливости ради, Шпицем в том же интервью говорит вполне конкретно. Работа иностранных разведок вокруг Калининграда, по его мнению, конечно, идет. Было бы довольно странно, если бы вокруг региона с Балтийским флотом, военными объектами и таким положением на карте никто ничем не интересовался. Но разведка и планы Германии вернуть Восточную Пруссию – это вообще две разные истории. И как раз смешивание одного с другим делает страшилку такой удобной. Потому что реальная история скучная. Разведки следят друг за другом, военные изучают друг друга. НАТО смотрит на Калининград, Россия смотрит на НАТО. Так устроен мир. А вот история «немцы опять хотят Кёнигсберг» гораздо вкуснее. Тут и война, и память, и старые фотографии, и слово «реваншизм» можно вставить. Красота. Только есть одна маленькая проблема. Германия еще в 90-м году подписала документ, где отказалась от любых территориальных претензий. Прошло больше 30 лет. Ни одно немецкое правительство вопрос возвращения Калининграда не ставило. Даже когда отношения России с Германией рухнули почти в ноль, Берлин не сказал: «Ну раз так, отдавайте Восточную Пруссию». Поэтому версия Шпицена хотя бы заставляет задать правильный вопрос. Не «когда немцы придут за Калининградом», а кто именно каждый раз вытаскивает эту историю из шкафа и зачем она ему нужна. Потому что если 30 лет никто не приходит за вашим городом, а вам все равно регулярно объясняют, что вот-вот придут, может быть, пора уже внимательнее посмотреть не на Берлин, а на того, кто рассказывает страшилку. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Россиянка в видеообращении спросила у президента России, что должно мотивировать молодежь оставаться в стране и рожать детей.
3: У наших бабушек был хотя бы какой-то смысл работать, потому что им за работу выдавалась квартирка. У них был хоть какой-то смысл размножаться. У наших родителей был хоть какой-то смысл жить, потому что они могли за 5000 рублей слетать в Париж. Какой смысл жить должен быть у нас, у нашего поколения? Какой смысл должен быть для желания размножения? Что должно появиться в нашей голове, чтобы мы ходили по этой земле ногами и говорили «мы счастливы», при том, что мы ходим по костям. Я не знаю, насколько это должно считаться нормальным, жить в то время, когда у человека в 22 года может не быть смысла жизни просто из-за политической ситуации в стране. Мне 22 года, меня не радует ничего. Мне ничего не приносит удовольствия, я просто не хочу жить, потому что я не вижу смысла жить. Потому что ты не можешь нормально путешествовать, ты не можешь получать нормальное образование, ты нихуя не можешь. Ты даже говорить в интернете не можешь, потому что ты боишься. Еще раз, мне 22 года, я смотрю на ценники в магазинах, и я просто... Я понимаю, что зарплаты в 200 тысяч на нормальное выживание не хватает. Ты платишь огромную денежку за собственность, которую ты уже приобрел, ты хочешь открыть бизнес, ты платишь 30%. Если ты рисуешь свои картины своими руками, покупаешь холсты на свои деньги, кисточки и краски на свои деньги и выкладываешь эти картины на продажу, прокручивая, распространяя эти картины своими способами, своими руками, ты все равно обязуешься платить деньги.
6: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Время избранных героев. Генерала, который провалил оборону Курской области и бежал из Харьковской, назначили вице-премьером Татарстана. Кто такой Александр Лапин? Бывший командующий группировкой войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов во время ежегодного послания Госсовету. Он уточнил, что Лапин будет курировать новое подразделение правительства региона по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
22: Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначение куратором этого направления Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики.
7: До сентября прошлого года Лапин служил в Вооруженных силах России, откуда был уволен. В 2022 году генерал возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». В сентябре того же года в результате контрнаступления ВСУ группировку под руководством Лапина неожиданно выбили из Харьковской области. В 2024 году генерал отвечал за оборону Курской области, часть которой перешла под контроль ВСУ в ходе наступления. Вернуть территорию российским войскам удалось только в конце апреля прошлого года, спустя 9 месяцев тяжелых боев, говорит военный эксперт Егор Андреев.
23: Лапин – это кадровый системный генерал старой советской школы. Он прошел Сирию, прошел самые горячие точки. В 2022 году его группировка брала Лисичанск, за что он и получил золотую звезду. Но военная судьба переменчива. Осенью того же года Лапин подвергся жесточайшей публичной критике со стороны руководства Чечни и некоторых военкоров за неудачи под Лиманом и Харьковском направлении. Это сделало его одной из самых дискуссионных фигур в российских медиа.
7: Несмотря на турбулентность и критику, опала оказалась недолгой. В начале 2023 года Александр Лапин пошел на повышение, заняв пост начальника главного штаба сухопутных войск, а позже возглавил вновь сформированный Ленинградский военный округ и группировку войск «Север». А после увольнения из армии его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Назначение Лапина вице-премьером Татарстана вполне закономерно, считает политолог Антон Буткевич.
24: Фигура Лапина показательна тем, как армейская номенклатура адаптируется к кризисам. После того, как он оставил активное командование войсками на передовой, его карьера совершила неожиданный поворот в гражданско-управленческую плоскость. Власть продолжает интегрировать генералов с боевым опытом в мирные структуры управления регионами, где требуется жесткая дисциплина и контроль за силовыми потоками.
7: В руководстве Татарстана Александр Лапин сосредоточится на вопросах поддержки участников боевых действий и региональной координации. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Ведущий канала «Соловьев Лайв» Михаил Звинчук о том, что российский теневой флот превратился в мальчика для битья.
25: Знаете, последние месяцы мы столько говорим о том, как на наш теневой флот, на суда сопровождения и вообще на морскую компоненту России нападают, что в очередной раз об этом рассказывать становится как-то уже даже не то чтобы неуместно, но, наверное, обидно, когда происходят очередные деяния. И мы вот в очередной раз решили поговорить о том, насколько системно противник работает по нам. Это делается не для того, чтобы показать, что мы никчемыши или там плохие, да, а чтобы показать и объяснить, что мы имеем дело с системной угрозой. В прошедшие выходные украинские формирования провели очередную атаку на российское судно в международных водах. И если Черное море уже привычная зона для такой активности, то сейчас снова атаковано наше судно в Средиземном море. Под удар группы беспилотников украинских попало грузовое судно типа «Ро-Ро Леди Мария». Судно шло в центральной части Средиземноморья. На Украине уже даже не скрывают того факта, что запуск происходил
1: освободился с территории Ливии. Там украинский контингент развернут с осени 25 года на авиабазе Мисурата, а также в прибрежной Азавии. На Шпицбергене норвежские власти арестовали научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Не за контрабанду, не за теневой флот и даже не за подозрительную страховку. Поводом стал иск украинского «Нафтогаза» на 4 с лишним миллиардов долларов по крымским активам. Профессор Молчанов – это уже другой уровень. Это не анонимный танкер с очередной сменой владельца и флага, а судно «Росгидромета». Оно работает на маршруте «Мурманск-Шпицберген». Оно востребовано, постоянно находится в рейсах. Теневой флот, увы, превращается в этакого мальчика для битья. И с этим мы пока не можем ничего поделать.
4: Криминальные новости.
2: Тело молодой девушки найдено в холодильнике в волгоградской квартире. Обнаружить его удалось благодаря долгу по коммуналке. В одной из квартир жилого дома на улице Кирова отключили свет из-за неуплаты. По данным базы, вскоре оттуда потянулся невыносимый запах, на который стали жаловаться соседи. Когда квартиру вскрыли, стало понятно, что источник идет из неработающего холодильника на кухне. Внутри нашли тело девушки. Ее поместили внутрь целиком в позе эмбриона и заморозили. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Известно, что замороженная в холодильнике 18-летняя девушка проживала с отцом. Некоторое время назад мама девочки скончалась. Также сообщается, что отец убитой уехал из Волгограда. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Знакомые девушки, в свою очередь, сообщили, что она перестала отвечать на звонки после 12 июня. Также они отмечают, что у нее были ссоры с отцом из-за того, что она много сидела в интернете и имела проблемы с ментальным состоянием. Друзьям говорила, что боится за свою жизнь, но почему, объяснить не могла. Актера-неудачника, ставшего маньяком, Алексея Гаськова приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 девушек и одного мужчины. Суд признал его виновным во всех эпизодах. На допросах он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений. Когда-то Гаськов мечтал об актерской карьере. После армии он поступил в театральное училище в Новосибирске, но быстро вылетел за прогулы и пьянство. К тому времени уже началась череда убийств. С марта по ноябрь 2002 года он выслеживал молодых женщин вечером, избивал, насиловал и душил. Одного мужчину убил ножом. Среди жертв две 17-летние девушки. Через время следствие вернулось к старым убийствам. В 2024-25 годах Гаськова проверили на причастность к нераскрытым эпизодам и связь подтвердили, в том числе по ДНК. Его задержали лишь спустя 22 года после расправ. Отдельно суд рассматривал изнасилование маньяком падчерицы. По данным суда и следствия, после освобождения из колонии в 2020 году Гаськов вновь совершил в отношении падчерицы сексуальное преступление и склонял ее к употреблению алкоголя. Впервые актера-неудачника осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери подруги и заражение ее половой инфекцией. Тогда Гаськов получил 10 лет колонии. Теперь, помимо пожизненного заключения, суд взыскал с маньяка 3 миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Прописку за пиво и астраханскую рыбу продавали в Сочи. 50-летний мужчина превратил свою квартиру в филиал паспортного стола. Обычно регистрация стоила 3000 рублей с человека, но иногда деньги заменяли несколькими бутылками пива и астраханской рыбой. Так в квартире появились 28 новых жильцов, которые туда даже не собирались заселяться. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
12: Участник СВО Виктор Степанов в видеообращении к главе государства заявил, что после критики правоохранителей его хотят отправить на принудительное лечение.
8: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам снова. Я Степанов Виктор Викторович, 05.09.1689 года рождения, проживающего по адресу Забайкальский край, Дульдургинский район, село Араиля. Участник СВО, кавалер медали за отвагу. Теперь они хотят меня закрыть на принудительное лечение за то, что я указал на их служебные несоответствия, за то, что я указал на то, что не были допрошены свидетели, за то, что я указал на то, что судмедэкспертиза была проведена ко мне предвзято. У меня есть на то все доказательства.
4: Главные новости дня.
5: Медицину отдали в жертву СВО. Чтобы сэкономить деньги для армии, правительство опустило под нож ключевые проекты здравоохранения. Минус 70% средств на борьбу с раком. Вдвое меньше денег на поликлиники, на четверть урезана медреабилитация. Бюджет наглядно демонстрирует приоритеты государства. Судя по данным Минфина, в этом году финансирование сократили по 8 из 11 ключевых федеральных проектов здравоохранения.

0: объясняет врач-онколог Елена Сафронова.
1: Финансирование онкологии – это не какая-то абстрактная строка. Это оборудование, диагностика, лекарственное обеспечение. Поэтому при сокращении финансирования главный риск заключается в том, что пациент может дольше ждать обследования или лечения, а учреждениям придется жестче расставлять приоритеты.
0: Режут и дальше. Развитие федеральных медорганизаций – минус 38%. Система скорой помощи – минус 27%. Медреабилитация – минус 25%. Даже проект по медицинским кадрам потерял 15% финансирования. В итоге получается довольно тревожная бюджетная арифметика. На онкологию – минус 70%. На поликлинике примерно вдвое меньше. Реабилитация теряет четверть финансирования. А военные расходы за первые 6 месяцев уже достигли почти 11 триллионов рублей. Бюджет сам показывает расстановку приоритетов. Когда денег становится меньше, сокращают гражданские медпроекты, а военные расходы продолжают расти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
4: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд.

0: Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Пожилая россиянка, живущая в Норвегии, о преимуществах жизни в этой стране.
3: Ну, в Норвегии, во-первых, мне нравится, что здесь работает закон. Что здесь люди все законопослушные. Здесь люди знают, что надо платить налоги. И когда я говорю, что очень большие те самые налоги платят, зарплаты там по 20, 30, 40 даже процентов, то мне, например, говорят, ну ведь эти деньги идут на нужды страны, на нужды людей. Посмотрите, какие у нас дороги. Посмотрите, какая у нас социальная защита. Мне очень нравится здесь, конечно, что нет голодных, нет людей, которые не имеют крыши над головой. Вот это мне нравится. Страна маленькая, но забота о людях большая.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Дроны против ракет. Беспилотники ударили по заводу компонентов для орешника. Повреждены 5 цехов. Цехов за одну ночь пострадали на заводе, который занимается производством сразу нескольких российских ракет от Х-101 до Орешника. Появились спутниковые снимки последствия удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Повреждены литейный, механический, оптический, сборочный и гальванический цеха. На одном из зданий частично обрушилась крыша. Это серьезный удар по производству, считает специалист по ракетным вооружениям Дмитрий Воронцов.
5: Это не завод, где целиком собирают орешник. Его значение в другом. Он производит отдельные узлы, без которых готовая ракета работать не сможет. Головки самонаведения, элементы автоматики, навигации, электрики. И если один производитель одновременно встроен в несколько ракетных программ, повреждение такого предприятия потенциально создает проблемы сразу для нескольких производственных цепочек.
4: И таких ракетных программ на заводе как минимум 7. По данным аналитиков, завод выпускает компоненты для Х-101, Р-37М, Х-35У, Х-59, Х-69, Х-31П и Орешника. Например, для Х-101 здесь делают навигационный лидар и блок автоматики полета. Насколько чувствительным может оказаться удар именно по такому производству, объясняет военный инженер Роман Филатов.
6: Ракетное производство состоит из большой цепочки специализированных предприятий. И иногда проблема одного небольшого узла способна задержать выпуск целого изделия. Но здесь важно не забегать вперед. 5 поврежденных цехов еще не означают остановку завода. Нужно понимать, какое оборудование уничтожено, какие запасы компонентов есть на складах и насколько быстро производство можно восстановить или перенести.
4: А масштабы производства там планировали серьезные. Из документов предприятия следует, что завод собирался выпускать комплектующие примерно для 500 ракет Р-37М в год. И били по нему тоже не одним видом оружия. По данным военных экспертов, использовали «Нептун», а также реактивные беспилотники «Рута», «Поляница» и «Барс». Зачем Киеву собирать в одном ударе столько разных средств, объясняет военный аналитик Евгений Ратикин.
7: Комбинированный удар усложняет работу противовоздушной обороны. Разные средства имеют разные характеристики и могут подходить к цели по разным маршрутам. Задача состоит в том, чтобы перегрузить систему обнаружения и перехвата и увеличить вероятность того, что хотя бы часть средств доберется до объекта.
4: 5 поврежденных цехов еще не означают, что завод остановился. Производство можно восстанавливать, часть комплектующих переносить на другие предприятия. Украина решила атаковать предприятия, которые делают глаза, автоматику и электронику для ракет, которые потом атакуют Киев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
4: Флаг еще не означает контроль территории. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о разнице между героическим заходом бойцов и удержанием позиций.
8: Если сравнить нашу и украинскую карты специальной военной операции, то можно впасть в ступор. Зоны контроля отличаются на десяток километров. Одни и те же населенные пункты заявляются освобожденными. И это иллюстрируется видео с флагами. Завести бойцов — это не значит контролировать территорию. На линии фронта сейчас так мало людей, что при большой удаче можно зайти глубоко в тыл противника и воткнуть флаг. Наши бойцы, которые заходят в города и села, безусловно, герои. Проблема в том, что на войне побеждает не героизм, а система. Где сидит русский солдат, там и наша территория. Это утверждение требует изменений. Наша территория только там, где русский солдат сидит с едой, водой и боеприпасами. Логистику может построить только система. Если герой сидит в подвале, собирая дождевую воду, и может лишь доложить о том, что происходит в радиусе 50 метров от его подвала, то это подвиг. Но если его не закрепить системной работой, это просто смерть для отчетов.
4: 4 года на фронте без смены. Военкор-канал «Верум Регнум» о мобилизованных и почему их до сих пор не отпускают домой.
8: В 2022 году в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой в вооруженные силы Российской Федерации было призвано 300 тысяч человек. Мобилизованные в большинстве пришли в армию не по своей воле, не по зову сердца, не из идейных соображений, а в силу своей порядочности и законопослушности. В 2022 году никто не считал мобилизацию несправедливостью. Было понятно, что государство и страна нуждаются в помощи. Мобилизация – вынужденная мера, а мобилизованные – это люди, которые пошли выполнять свой долг перед Родиной. Но сейчас на дворе 2026 год. С начала мобилизации прошло 4 года. 4 года. А мобилизованные, кто еще жив и не получил критического увечья, по-прежнему на фронте. Между тем, с момента объявления частичной мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации на контракт поступило более 1,5 миллиона человек. Почему же мобилизованных 2022 года все не меняют, не отпускают по домам? Неужели эти 300 тысяч человек, которые уже выполнили свой гражданский и человеческий долг сполна, должны и дальше продолжать оставаться на службе, фактически бессрочно.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что происходит с российскими военными, когда наступление останавливается, связь теряется, раненых не получается вывести, а приказ удерживать позицию остается. На карте в этот момент может по-прежнему быть наступление, а в официальных докладах – успехи. Но для небольшой группы на земле все выглядит иначе. Нет смены, нет помощи, нет понятного пути назад. Разберемся, почему между красивой картиной наверху и реальным положением людей возникает такой разрыв.
10: Начать вообще лучше всего с конкретной хронологии. Потому что, знаешь, статистика потерь обычно выглядит как-то сухо. А вот когда видишь, с какой скоростью человек перемещается из глубокого тыла прямо в штурмовую группу, масштаб проблемы сразу становится понятен.
9: Согласен, да. И вот история человека по имени Дмитрий, это весна 26-го года, как раз отличный пример. Там хронология просто пугающе стремительная. 5 марта Дмитрий выходит из колонии, а уже на следующий день, 6 марта, он подписывает контракт с Минобороны.
10: Погоди-ка, одни сутки. Между освобождением и решением отправиться на фронт прошли буквально сутки.
9: Именно так. Сутки ушли чисто на оформление бумаг. 8 марта он уже физически находится на полигоне.
10: Так, и сколько его там готовили?
9: Почти нисколько. В ночь на 21 марта его группу, а там было около 130 человек, бросают на штурм под селом Мирное.
10: Обалдеть. От подписания контракта до боевой задачи прошло 15 дней. Это же вообще ничего. Времени не было совсем.
9: Да, ни на какую нормальную подготовку.
10: Просто пока человек получит форму, пока доедет до части, на огневую подготовку и какое-то слаживание остаются считанные дни, если не часы.
9: А подготовки фактически и не было. Как, кстати, и базовое обеспечение. В бой эта группа пошла без жетонов, а раций на всех катастрофически не хватало.
10: Без жетонов и раций.
9: И вот группа Дмитрия ушла вперед, после чего связь с ней просто...
10: Полностью оборвалась.
9: Да, полностью.
10: Слушай, ну отправить больше сотни неподготовленных людей без связи в атаку, это же звучит как гарантированная катастрофа. Родственники как-то пытались это выяснить?
9: Пытались. И сослуживцы, и родственники часто называют таких штурмовиков «открывашками». Это неофициальный, но, к сожалению, очень точный термин.
10: В смысле, их задача идти первыми, чтобы спровоцировать противника на выстрелы, ну, чтобы вскрыть чужие огневые точки?
9: Да, именно так. Сестра Дмитрия, Оксана, начала поиски брата и создала чат, в котором невероятно быстро собрались сотни семей с похожими историями.
10: Знаешь, чаты родственников — это всегда эпицентр паники. Когда человек перестает выходить на связь, семья цепляется за любые версии. Слухи про вот этих открывашек или заговоры командования могут появляться просто от безысходности.
9: Безусловно. Эмоции зашкаливают. Это неизбежно.
10: Разве можно по одним эмоциям сестры судить о реальных приказах?
9: По одним эмоциям нет. Но помимо слухов, там есть абсолютно проверяемые факты. Воинская часть номер 21720, который был приписан Дмитрий, действительно существует в составе 38-й отдельной мотострелковой бригады.
10: Но само существование части еще не доказывает, что командование теряет людей намеренно.
9: Верно. Но давай посмотрим на юридическую плоскость. В российских судах лежат реальные дела, где командир этой конкретной части выступает официальным ответчиком по искам от родственников пропавших.
10: Что штаб Восточного военного округа ответил самой Оксане? У них же должны быть списки личного состава, приказы.
9: О, ответы штаба — это отдельный уровень абсурда. Они прислали официальный документ, в котором умудрились перепутать имя самого Дмитрия. В графе о родстве была указана совершенно другая степень, а год рождения разыскиваемого бойца был вписан так, что по документам он вообще оказался маленьким ребенком.
10: Невероятно. Выходит, боец пропадает не только в поле под шквальным огнем, он просто физически растворяется в штабных компьютерах.
9: Вот именно.
10: Слушай, если они даже возраст не могут скопировать из личного дела, как они тогда вообще планируют сложные боевые операции?
9: Никак, судя по всему. И некомпетентность в бумагах после исчезновения человека — это лишь финал всего процесса. Гораздо важнее то, как система работает на этапе комплектования. Это нас напрямую подводит к вопросу о формальных медицинских комиссиях.
10: О, медкомиссии. Которые, похоже, пропускают вообще всех подряд ради квот. Я читала про случай 49-летнего Сергея Скрябина из Кирова. У него была подтвержденная эпилепсия.
9: Угу. И жена Скрябина предоставляла все медицинские справки. Тем не менее, комиссия закрыла на это глаза и признала его годным. Его зачислили в 5-ю мотострелковую бригаду, и в июле он пропал на задании.
10: Эпилепсия в штурмовой группе — это же прямая угроза вообще для всех. Представь, если у бойца случится приступ во время ночного скрытного выдвижения к позициям. Он просто выдаст всю группу противнику. Это нерационально даже с циничной военной точки зрения.
9: Рациональность уступает место цифрам в отчетах. Вот тебе другой пример. Александр Глебов. Ему 63 года. Всю жизнь человек проработал поваром и кондитером.
10: В 63 года? Бегать в бронежилете?
9: Не просто в 63. У него гипертония, серьезные болезни печени и почек. И решение комиссии — годен. Отправка на передовую. Без вариантов.
10: Кошмар. А был еще случай грузчика Владимира Подковыркина, который особенно ярко показывает упрямство системы. Человек уже воевал. Получил ранение. Он пытался оспорить свой контракт через Следственный комитет. Доказывал, что не должен находиться на фронте по здоровью.
9: Да, помню эту историю. И в августе его снова задерживают и опять отправляют в штурмовое подразделение, несмотря на незаконченный юридический процесс.
10: Система агрессивно перемалывает людей, полностью игнорируя их физическое состояние.
9: Совершенно верно.
10: Но знаешь, разве местный командир роты в этом виноват? Офицер на передовой — это как прораб на стройке. Ему прислали людей из военкомата со штампом «годен». У него есть приказ удерживать лесополосу, а людей катастрофически не хватает. Он работает с тем материалом, который ему спустили.
9: Ротный не выбирает пополнение, тут я согласен. Но зона ответственности командира — это распределение людей внутри своего подразделения. Отправить человека с приступами эпилепсии именно на штурм, а не оставить его на складе — это решение конкретного офицера.
10: Ну, скорее всего, этому офицеру нужно было срочно закрыть пустую ячейку в штатном расписании перед утренней атакой. Ему звонят из батальона и требуют укомплектовать группу. Ему просто некогда изучать их медицинские карточки.
9: Вот механизм в действии. Офицеру важнее заполнить таблицу для доклада наверх, чем оценить реальную боеспособность солдата. И когда эта логика поднимается на уровень штабов армий, бумажная ложь начинает убивать уже целые подразделения.
10: Речь о победных реляциях, которые вообще не бьются с реальностью на Земле.
9: Точно. Взгляни на кейс со Светогорском. 1 сентября на высшем уровне заявляют, что российские войска полностью контролируют город. 2 сентября Министерство обороны официально объявляет о его зачистке.
10: Ага, 7 сентября командующий украинским 3-м армейским корпусом спокойно записывает видео, стоя прямо в центре этого самого зачищенного Светогорска.
9: Более того, российские военные блогеры в тот же момент прямо писали, что реального контроля над городом у российской армии нет и не было.
10: Ну, солдату в окопе, наверное, все равно, что там сказали в новостях. Пропаганда всегда приукрашивает действительность. Все давно привыкли делить такие реляции на 10.
9: В том-то и дело, что это не просто телевизионные новости. Ошибка в официальном военном докладе — это физический риск. Если штаб, поверив собственному красивому отчету, считает город своим, он радикально меняет планирование операции.
10: А, я поняла. Они перестают запрашивать артиллерийские удары по этому квадрату.
9: Да. Зачем стрелять по территории, которая уже отмечена на карте зеленым цветом? Плюс логистика тоже перестраивается. Штаб направляет грузовики со снарядами по дороге, которая официально освобождена, а по факту плотно контролируется противником.
10: И водитель грузовика едет в полной уверенности, что территория безопасна, и попадает в засаду.
9: Да. А соседние роты тем временем идут в наступление, рассчитывая на прикрытие с фланга. Но фланга нет, потому что город на самом деле не взят. Эта бумажная ложь превращается в реальную ловушку для людей на земле.
10: И ловушка становится еще масштабнее, когда наступление заходит слишком далеко. Возьмем лиманское направление летом 26-го года. 20-я и 25-я армии тогда переправились через реку Черный Жеребец.
9: На штабных экранах это выглядело блестяще.
10: Глубокий клин, перерезание коммуникаций. Идеальная наступательная операция на карте.
9: Но чем глубже этот клин, тем сильнее растягиваются собственные пути снабжения. А потом начались украинские контратаки у Карповки, Редкодуба и Ставков. И красивая стрелочка на карте превратилась в логистический кошмар. Отрезанными оказались целые подразделения. В районе Ивановки упоминались две группы ротного масштаба. И с обеих сторон сразу зазвучали громкие слова про котлы и полное окружение.
10: Само слово «котел» звучит слишком громко. Оно ассоциируется со Второй мировой войной. Если нет сплошного кольца из солдат противника вокруг твоих позиций, значит, физический выход все-таки есть. Ситуация тяжелая, но это не классическое окружение.
9: Это очень опасное заблуждение, которое стоит огромного количества жизней. В современной войне не нужно выстраивать пехоту плотной цепью, чтобы замкнуть кольцо.
10: Из-за контроля над путями снабжения.
9: Да, достаточно того, что единственная грунтовая дорога, ведущая к позициям, находится под круглосуточным наблюдением дронов. Если эта тропа прицельно простреливается артиллерией, формальный коридор на карте как бы существует.
10: Но любая машина, которая попытается по нему проехать, будет сожжена в течение 10 минут.
9: Абсолютно верно. И для группы, сидящей в лесополосе, такое полуокружение равносильно полной бетонной изоляции. Плюс радиосвязь при этом часто глушится системами РЭП.
10: И в этой изоляции самым страшным испытанием становится эвакуация раненых. Я видела упоминания, где бойцов пытаются вывозить на обычных строительных тачках. Никакой транспорт использовать невозможно, потому что двигатель сразу привлекает внимание беспилотников.
9: Да, строительная тачка не оставляет теплового следа, но она крайне медленная. И это полностью меняет саму цену ранения.
10: Раньше легкое пулевое в ногу означало перевязку, быструю поездку в тыловой госпиталь и месяц восстановления. На отрезанной позиции об этом можно забыть.
9: Раненым приходится лежать часы, а иногда и дни в ожидании эвакуации. Без нормальных медикаментов, в полнейшей антисанитарии. Легкое ранение, которое в обычных условиях не угрожает жизни, становится смертельным приговором.
11: Но давай будем объективными. Дроны — это технологическая реальность современного фронта. Беспилотники висят в небе круглые сутки.
9: Верно.
11: Командир батальона не может выключить вражеские дроны. Это не его вина, что эвакуация не может проехать по открытому полю.
9: Дроны отменить нельзя, это неоспоримый факт.
11: Но плохой командир — это тот, кто упорно игнорирует эту новую реальность.
9: Если ты понимаешь, что дневная эвакуация закрыта, а дорога потеряна, нужно сразу запрашивать отход.
11: Однозначно.
9: Штаб обязан признать изменение обстановки и вовремя дать приказ на отвод сил. Вместо этого часто звучит приказ удерживать абсолютно неважную точку просто ради того, чтобы не портить статистику отступлением.
10: Шаг назад в вечернем отчете выглядит как поражение. Офицеру проще оставить группу без воды и патронов, затягивая их смену. Соседи могут уже отойти на более выгодные рубежи, а эти люди остаются.
9: А когда эти люди исчезают на таких вот отрезанных позициях, для их семей начинается новая битва. Уже не на фронте, а в глухих бумажных коридорах.
10: Речь о статусе самовольно оставивших часть?
9: Да, об этом самом статусе Сочи. собраны данные о более чем 50 жалобах по 25 различным воинским частям. Людям, которые пропали без вести при выполнении приказа, бюрократия массово вешает ярлык «сбежавших».
10: А этот статус сразу лишает семьи всех положенных выплат. И что еще хуже, он замораживает возможность официально искать близких среди пленных или погибших.
9: При этом Красный Крест говорит о сотнях тысяч пропавших без вести. Родственникам приходится проводить собственные расследования. Они ищут выживших сослуживцев, восстанавливают обрывки переписок, выясняют координаты последнего боя.
10: А государственные бумаги в это время превращают пропавшего бойца в беглеца.
9: Именно так.
10: Слушай, ну а ведь это классический туман войны. Тела забрать с поля боя нельзя из-за тех же дронов. Подразделение постоянно перемещается, списки теряются под обстрелами. Может, это просто неизбежный хаос боевых действий, а не злой умысел командования?
9: Хаос и неразбериху можно понять в первые дни. Но когда семьи месяцами получают от государственных структур абсолютно взаимоисключающие ответы, это говорит о другом.
10: Когда в одном ведомстве говорят, что боец в строю, через неделю присылают бумагу, что он погиб, потом сообщают, что он в плену, а в итоге ставят статус «Сочи».
9: Да, вот эти вот скачки версий означают только одно. Командование на местах изначально не зафиксировало, кто конкретно ушел на задание, куда они выдвинулись и в какой момент с ними пропала связь. За несколько лет конфликта можно было выстроить элементарную систему учета. Если ее нет, это фундаментальный провал управления.
10: Выходит, командир несет ответственность не только за приказ идти на штурм, но и за то, чтобы знать последний маршрут своих людей.
9: И мы снова возвращаемся к давлению внутри военной системы. От каждого уровня вертикали требуют только успехов. Захват лесополосы — это медаль и повышение.
10: Но чтобы закрепиться на этой полосе, нужны резервы и логистика. А отчет об успехе уже ушел наверх.
9: Отчет всегда бежит впереди реальности. А вывести людей, если позиция стала ловушкой, невозможно, потому что это сломает красивую картину, которую уже доложили генералам.
10: И из-за дефицита людей в бой бросают тех, кто есть под рукой. Больных, неподготовленных. Они несут огромные потери, что создает новый дефицит. Замкнутый круг, где плохой командир становится главным ускорителем этого конвейера.
9: Прежде чем мы завершим, стоит задуматься о том, как бюрократия адаптировалась к современной войне. Если система учета с такой легкостью теряет людей и переписывает их в дезертиры, возможно, эти списки существуют не для того, чтобы знать правду. Они существуют, чтобы защищать саму систему от ответственности. Не знать судьбу солдата стало выгоднее, чем признать его потерю.
10: Бумага защищает командира, пока солдат защищает командира на поле боя. Жутко.
9: Если собрать все вместе, проблема здесь не сводится к одному плохому командиру или одному неудачному штурму. Пока от армии требуют постоянно идти вперед и удерживать позиции любой ценой, такие истории будут повторяться. Можно менять командиров, улучшать связь или быстрее вывозить раненых, но главный конфликт останется. Наверху нужен результат на карте, а внизу за этот результат платят конкретные люди. Поэтому простого решения у этой проблемы нет, пока сохраняется сама логика такой войны. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном.
13: В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Топливный апокалипсис вернулся. После ударов по трем ключевым заводам бензин стал исчезать с заправок Москвы и Подмосковья. Заправиться можно через день и только если бензин вообще есть. В Калужской области вернули систему «чет-нечет». Машины с нечетной первой цифрой номера заправляются в нечетные дни, а с четной – в четные. В канистры бензин вообще не продают. Топлива попросту не хватает. По словам сервиса «Гдебенз», в последние дни сентября бензин был только примерно на каждой пятой заправке области. Почему ситуация ухудшилась так быстро, объясняет эксперт нефтяного рынка Георгий Панин.
7: Москва и соседние области потребляют очень много топлива. Если сразу несколько заводов снижают производство, быстро заменить эти объемы сложно. Бензин в России есть, проблема в другом. Его нужно вовремя привезти туда, где он закончился.
4: А проблемы сейчас как раз у нескольких крупных НПЗ. В сентябре под удары попали рязанские, ярославские и московские нефтеперерабатывающие заводы. Все они работают в том числе на центральную часть России. Власти Калужской области говорят о логистических сбоях и уже пытаются увеличить поставки бензина из Беларуси. Но дефицит расползается дальше. Перебои и очереди фиксируют в Туле, Рязани и Владимире. Почему именно сейчас проблемы добрались до регионов вокруг Москвы, объясняет экономист Никита Артемов.
6: Если останавливается один завод, его еще можно заменить поставками с другого. Но когда проблемы возникают сразу на нескольких заводах, бензин приходится везти издалека. Поставки замедляются, и заправки очень быстро остаются без топлива.
4: Проблемы есть и в Нижнем Новгороде. Там находится НПЗ «Норси», который тоже попал под удары и после одной из атак снижал производство. То есть каждый новый поврежденный завод добавляет проблем предыдущему, объясняет специалист по нефтепереработке Марк Громов.
14: Не нужно уничтожать весь завод. Достаточно повредить важную установку, и выпуск бензина уже падает. Ремонт может занять недели, а если в это время останавливается еще один НПЗ, дефицит начинает накапливаться.
4: Правительству уже приходится вмешиваться, чтобы не допустить тотальный кризис. Запрет на экспорт дизеля продлили до конца октября, а регионы дошли до бензина по четным и нечетным дням. Теперь последствия ударов по нефтепереработке заметны уже не только на спутниковых снимках. Их видит каждый обычный водитель, когда на заправке вместо топлива читает табличку «бензина нет». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
13: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Депутат Госдумы Михаил Делягин о том, из-за чего растут тарифы жилищно-коммунального хозяйства.
15: Что касается доходов граждан, понимаете, государство, правительство, соответствующие ведомства, они находятся в состоянии такого самогипноза. Когда сначала... Для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. Когда не самих олигархов суммируют их доходы с доходами граждан, но топ-менеджеров олигархов суммируют с доходами обычных людей. И дальше получается, что у нас какие-то совершенно головокружительные средние доходы, фантастические средние зарплаты. А потом говорят, подождите, если человек получает 150-130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку. В чем проблема-то? С одной стороны. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше, и чтобы вместо длительного экономического спада рисовать какой-нибудь экономический рост, который еще нужно охлаждать. А когда вы занижаете инфляцию, то вы получаете абсолютно фантасмагорические представления о росте благосостояния граждан. Но и дальше государство, глядя в кривое зеркало, которое уже само, тщательно выпилило, говорит, благосостояние граждан растет. Средняя зарплата такая, что подумать страшно. Так в чем проблемы? Давайте повысим на эти жалкие процентики. У нас же низкая инфляция. У нас же инфляция занижена в разы. Так давайте компенсируем эту низкую инфляцию для несчастного коммунального хозяйства. А потом начинаются катастрофы, а потом начинаются массовые неплатежи, и все изумляются. Почему же такие богатые люди не могут заплатить такие маленькие деньги за коммуналку?
16: Главные новости дня.
17: За шестой год СВО заплатит каждый. Стало известно, какое повышение налогов и не только ждет россиян в новом году. Очередное повышение налогов, которое запланировано на следующий год, чтобы уменьшить дефицит бюджета и оплатить рекордный рост расходов на СВО, обойдется гражданам и бизнесу более чем в 3,5 триллиона рублей. Такую оценку Минфин заложил в проект закона о бюджете, который на прошлой неделе утвердило правительство и который 1 октября должен быть внесен в Госдуму, сообщают журналисты агентства Reuters, которые смогли ознакомиться с документами.
18: Со следующего года правительство вводит налог на сверхдоходы для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. До 22% повышает максимальную ставку НДФЛ на пассивные доходы физических лиц, включая банковские вклады, а также устанавливает 22% НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах.
17: Ожидается, что в следующем году эти налоговые новации принесут 1,5 триллиона рублей в бюджет, а в 2028-2029 годах еще более 2 триллионов. Металлургические компании будут платить около 200 миллиардов рублей в год в виде налога на сверхдоходы. Всего 600 миллиардов рублей на трехлетку, следует из материалов Минфина. Гражданам же придется отдать от 500 до 700 миллиардов рублей в год или более 2 триллионов рублей за 3 года через повышенный НДФЛ на пассивные доходы. При этом глава Минфина Антон Силуанов не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
19: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
17: Деньги граждан и бизнеса нужны бюджету, чтобы профинансировать очередное повышение военных расходов, на которое в следующем году планируется потратить каждый третий рубль. Статья «Национальная оборона» с 13 триллионов рублей в этом году увеличится до 17 с лишним триллионов. А всего за 2027-2029 годы военный бюджет достигнет 50 триллионов рублей. На этом фоне растет вероятность повышения налогов и в следующем году. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
20: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду и как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
17: Вдобавок к объявленным мерам обсуждается введение НДС на банковские переводы, трехкратное повышение налогов для самозанятых, запланировано повышение утиль сбора на автомобили на 10-20%, а также налог на смартфоны и ноутбуки, отмечают эксперты. По их словам, сейчас собирается все, лишь бы заткнуть дыру в бюджете. В этом году, по последней оценке Минфина, она достигнет рекордных почти 7,5 триллионов рублей и вдвое превысит изначальный план. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Работник АЗС объяснил водителю причину подорожания газа.
22: Кто-нибудь скажет, что у нас вообще с газом получилось? Как у нас с 40 рублей до 50-60 все поднялось за одну неделю буквально. То есть дополнено. А что у вас с газом? Какая цена бешеная?
23: Бешеная?
22: Конечно.
23: Могу присоветовать тебе 59 и 65.
22: Ну а что случилось? 40 рублей до 60 поднялось все.
23: А вы что, телевизор не смотрите?
22: Нет.
23: Ну, две недели назад что нефтеперегонный завод дрогнули в капоте.
22: Ну, от этого все, да, пляшем?
23: Если газ-то там производят.
22: Ну, понятно. Просто раньше, когда грохнуло и бензин поднялся, газ...
23: Нет, первый как раз грохнули, линию с газом не зацепили. Поэтому там скакануло на 2 рубля. Ага. И все. А в этот раз попали именно в линию с газом.
22: Как здесь.
23: Да, поэтому возим. Вот последний раз привозили из Чебоксар. Потому что в Киришу газовая линия хана по Питеру.
0: Ага.
23: В Ярославле газовая линия хана брать негде.
0: Как здесь?
23: Всем знают, обещали 10 октября какую-то сделать.
0: Ага, ага.
23: Ждем.
0: Какого числа?
23: 10 октября.
0: Тебе? Понял. Ладно, спасибо большое, будем ждать. Спасибо. Капец. Великая держава. Черт.
3: На радио Лента. Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
5: Ту-95 разбился после взлета. Зет-блогер Алекс Паркер о трагедии и вопросах к состоянию российской стратегической авиации.
8: Минобороны Российской Федерации сообщила о крушении бомбардировщика Ту-95, который совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж уводил его от жилых домов, сообщает региональное правительство. Хотелось бы узнать, что именно вызвало отказ двигателей сразу после взлета. И если это все-таки не диверсия, то, видимо, давно уже пора задуматься о строительстве новых самолетов, а не эксплуатировать металлолом, чей ресурс стремительно вырабатывается. Тем более, когда эти бомбардировщики гоняют по всей стране, опасаясь новых ударов украинцев.
5: Пора носить противогазы. Иван Отраковский о загрязнении всего в Свердловской области.
24: Почти 76% свердловчан живут в зоне химического загрязнения. Ежедневно комплексной химической нагрузке подвергаются 3 242 000 человек, 75,9% населения региона. Следует из доклада о состоянии окружающей среды за 2025 год. При ранжировании факторов риска комплексной химической нагрузки лидирует химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного воздуха. Далее – почвы. Третье место занимает нагрузка, связанная с загрязнением питьевой воды. Четвертое место – химическая нагрузка, связанная с загрязнением продуктов питания. А это настоящая трагедия. Удар по здоровью граждан. Серьезный удар. В первую очередь по репродуктивному и, конечно же, онкология. Кто виноват? Вопрос риторический. Вы прекрасно и так все знаете.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Солдатская почта.
25: Мобилизация под прикрытием. Почему нотариусы массово отказывают призывникам в доверенностях? В Москве и Самаре рекорд по таким случаям. Сначала докажи нотариусу, что тебе не пришла повестка, и только потом пробуй оформить доверенность на собственную мать. Военные юристы сообщают о серии отказов нотариусов мужчинам призывного возраста. Такие случаи зафиксированы в Москве, Самарской области и Красноярском крае. Речь идет о доверенностях, по которым мать, отец или юрист могут представлять человека в военкомате. Зачем это вообще нужно, объясняет военный юрист Алексей Кондратьев.
26: Проблема очень простая. Человек хочет заранее оставить родственнику или юристу возможность защищать его права, а ему усложняют именно это. Если потом возникнет спор с военкоматом, быстро решить его без представителя будет намного сложнее.
25: В Москве молодой человек хотел оформить доверенность на мать. Нотариус потребовал сначала показать, что его нет в реестре повесток. Более того, нотариус заявил, что обязан сообщать военкомату об услугах для мужчин призывного возраста. Но Федеральная нотариальная палата, как сообщают правозащитники, говорит, что таких распоряжений не давала. Какое вообще отношение повестка имеет к доверенности, объясняет юрист Вера Лапина.
1: Даже наличие повестки само по себе не запрещает человеку оформить доверенность. Более того, Минюст отдельно объясняет, как это могут сделать уже мобилизованные. Поэтому требование сначала доказать, что повестки нет, выглядит как дополнительное ограничение, которого в общем порядке оформления доверенности нет.
25: А в Самаре ситуация еще показательнее. Мать 18-летнего призывника принесла нотариусу выписку из реестра и доказала, что повестки нет. Но нужную доверенность ей все равно не оформили. По данным юристов, похожие отказы были и в других призывников. В Красноярском крае о таких случаях сообщали еще раньше. Почему это вообще важно, объясняет специалист по военному праву Кирилл Мещерин.
6: Если у призывника возникает проблема с военкоматом, родственник или юрист по доверенности может подавать документы, получать решение и обжаловать их. То есть человек заранее дает кому-то возможность защищать свои интересы. И именно с оформлением таких доверенностей сейчас возникают проблемы.
25: Военные юристы советуют в случае отказа обязательно требовать его в письменном виде. Тогда решение нотариуса можно обжаловать. Связаны ли эти проблемы с подготовкой новой волны мобилизации, неизвестно. Официально никаких решений о ней сейчас нет. Но факт уже есть. Получить документ, который позволяет родственникам и юристам защищать человека в военкомате, в некоторых регионах стало гораздо сложнее. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
25: Война на орбите. Военкор подобный, а британская эскадрилья, способная не только отслеживать космические угрозы, но и активно им противодействовать.
8: Британия официально объявила о формировании первого в стране подразделения, предназначенного для противодействия угрозам на космической орбите. Официальная формулировка задач нового подразделения – нарушить, ослабить, блокировать враждебную активность в космосе. Подразделение будет защищать британские спутники, обеспечивающие связь, навигацию кораблей, предупреждение о ракетных атаках и работу мобильной связи. Использовать средства радиоэлектронной борьбы и контрмеры против противоспутникового оружия. Участвовать как в оборонительных, так и в наступательных космических операциях. При этом Лондон подчеркивает, что не планирует физически уничтожать чужие спутники. Если первые две космические эскадрильи могли лишь видеть и предупреждать, то третья впервые дает Британии возможность действовать. Создание эскадрильи предусмотрено новой космической стратегией Британии, с помощью которой Туманный Альбион планирует обеспечить себе свободу действий в космосе и лишить такой же свободы потенциального противника.
25: Новый созыв еще не собрался, а новые запреты уже готовы. Олег Цаев о «гениальной» в кавычках идее Госдумы.
4: Готовь сани летом, а тема для запретов заранее. Еще первое заседание нового созыва Госдумы не провели, а уже есть запретительные идеи. В Госдуме хотят запретить летать пассажирам, устроившим дебош на борту. Хулиганство, использование нецензурной лексики, алкогольное опьянение, агрессивное поведение и попытки устроить драку в самолете. Таких предлагают включать в черный список на 3 года. Странно, но никто не анонсирует пакеты законов по усилению борьбы с коррупцией, с ложью в отчетах, с бесхозяйственностью. Наверное, не считают это главными проблемами.
25: Банки зарабатывают, россияне платят. Товарищ Артем о кредитной зависимости семей, промышленности, торговли и сырьевых компаний.
8: Приоритет государства Российской Федерации – это ростовщичество. Ради него у нас в стране делается все. Даже ипотека для семей с детьми заточена под интересы ростовщиков, а не под интересы деторождения. Промышленность? Где промышленнику взять обороты средства? Только у ростовщика под процент. Торговля? Вы идете в сетевой магазин, покупаете сыр и масло, а в цене этих товаров уже заложен процент ростовщика. Сетевики закредитованы по уши. Поэтому, когда вы слышите речи чиновников, в том числе президента Путина, о помощи молодым семьям, задайте себе вопрос, почему у нас в стране в помощи нуждаются все, абсолютно все, кроме ростовщиков? Почему банковский, то есть ростовщический сектор, приносит триллионные прибыли? Почему они зарабатывают даже больше, чем сырьевики? Ведь сырьевики также закредитованы по уши, и огромная часть их прибыли идет ростовщику. Ростовщичество – вот фундамент всех бед России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Авиации все меньше. Стратегический ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области. Погибли 6 человек. Причины крушения уже известны. Россия потеряла еще один Ту-95. И на этот раз дело не в украинской атаке. Самолет выполнял учебный полет без ракет. Он разбился на Амуре сразу после взлета. Погибли минимум 6 человек. Предварительная версия катастрофы – техническая неисправность. Что могло произойти сразу после взлета, объясняет авиационный эксперт Андрей Селезнев.
26: Если потерян обычный самолет, который продолжает выпускаться, со временем его можно заменить новым. Су-95 так не получится. Их количество ограничено. Старые машины можно ремонтировать и модернизировать. Но новый Ту-95 вместо разбившегося уже не построят.
25: Телеграм-каналы пишут о возможном возгорании топлива и проблемах с двигателями. Но официально это пока не подтверждено. Минобороны окончательную причину катастрофы еще не назвала. Возбуждено уголовное дело. Отмечу, что Ту-95 – один из основных российских стратегических ракетоносцев. Именно с таких бортов запускают ракеты Х-101 по Украине. А новых Ту-95 Россия не производит уже больше 30 лет. Почему это делает каждую потерю особенно чувствительной, говорит военный авиационный аналитик Виктор Нечаев.
6: После взлета самолет еще находится на небольшой высоте, а двигатели работают с большой нагрузкой. Если в этот момент происходит серьезная поломка, времени у экипажа очень мало. Но что именно отказало на этом Ту-95, можно будет сказать только после расследования.
25: И парк этих самолетов за время СВО уже заметно пострадал. Самый серьезный удар Украина нанесла во время операции «Паутина». Тогда спутниковые снимки подтвердили уничтожение 7 Ту-95 и повреждение еще одного. Другие ракетоносцы Россия теряла при последующих атаках и теперь уже в авариях. Сколько самолетов остается именно в рабочем состоянии, точно сказать трудно, говорит военный эксперт Олег Тарасов.
11: Не каждый Ту-95, который числится в составе авиации, можно сегодня поднять в воздух. Часть машин находится на ремонте, часть проходит обслуживание. Поэтому каждая новая потеря уменьшает и тот запас самолетов, из которого можно готовить ракетоносцы к реальным вылетам.
25: Что именно стало причиной катастрофы, еще устанавливает. Пока официально речь идет о возможной технической неисправности. Но итог уже известен. 6 погибших и еще один потерянный Ту-95. А заменить его новым Россия уже не сможет. Эти ракетоносцы давно сняты с производства, поэтому каждый потерянный борт уменьшает их парк окончательно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
21: Супруга военного Михаила Каравашкина о том, что ее мужа загребли и отправили на СВО без подготовки и без обеспечения.
12: Сейчас все, кому не лень, говорят о грядущей мобилизации. Все так ее боятся. Все прям уже не знают, куда чего у себя деть, куда спрятать, куда засунуть, как себя забронить. Мобилизация, она и не заканчивалась. Ее не закончили. Не было такого указа, приказа. Я не знаю, как хотите, воспринимайте. У меня, когда мой супруг уходил, если можно так сказать, уходил, его просто, так сказать проще, загребли. Человек жил себе, как говорится, на гражданке, да, гражданский. Его просто взяли и вырвали. Просто в никуда. В октябре он ушел, и в ноябре, если мне память не изменяет, по-моему, 24 ноября, он уже был за ленточкой. Он уже был там. Без какого-либо обучения, без какой-либо подготовки. Их привезли просто эшелоном, выгрузили в лес. Была уже зима, как бы. И все. И, как говорится, как хотите, так и это. Мы били просто во все инстанции, возможные и невозможные. Как-то пытались туда что-то доставить, потому что у них не было ничего. Ничего у них не было. Им даже нечем было рубить, извините, деревья, чтобы разжечь костер. И все, и пошли вот так вот деньги. Никаких выплат не было на тот момент. Мы вообще ничего не знали. Вообще. И нас в то время вообще не интересовало ничего. Абсолютно. Просто. Я ходила в прострации просто в такой. Я просто вот ходячий труп. Я не понимала вообще, что его ждет, что нас ждет, как жить, как что вообще существовать дальше. И кто-то там пишет, что мы думали о бабках. У нас только бабки. Да мы вообще не думали об этом. Мы думали вообще, что как вообще с мужем, с мужьями будет. Я говорю, никто это не поймет. Просто уже вот все. Когда ты читаешь вот эту вот ересь, которые пишут, что им же деньги платят. Это их выдернули из семьи. Им не нужны эти деньги. Нам не нужны эти деньги.
13: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не

0: знаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Под палящим солнцем индийских равнин возвышается древний монолит, бросающий дерзкий вызов самим законам физики и химического распада элементов. На протяжении 1500 лет эта гигантская металлическая колонна не поддается коррозии, упорно игнорируя влагу, сезонные муссоны и агрессивную экологию. Металлурги и историки всего мира до сих пор не могут прийти к единому мнению, каким образом древние мастера смогли сотворить столь чистый сплав без помощи современных мартеновских печей. Знаменитый железный столб высотой около 7 метров и весом более 6 тонн установлен в 40 километрах от города Дели на территории знаменитого архитектурного комплекса Кутб-Минар и венчает его древнеиндийская брахмическая надпись в честь могущественного царя Чандрагупты II из династии Гуптов. Британский ученый, выдающийся металлург и археолог Роберт Хатфилд в начале 20 века лично исследовал крошечный микроскопический образец металла на этой загадочной колонне и был потрясен тем, что содержание чистейшего железа в нем составляет почти 98% при полном отсутствии углеродистых примесей непривычной ржавчины. Восторженные сторонники палеоконтакта и альтернативной истории уверяют, что этот грандиозный столб выкован из чистейшего космического метеоритного железа, ну или вообще оставлен на поверхности Земли высокоразвитой инопланетной цивилизации древности, обладающей секретом бессмертных материалов. Известный писатель и популяризатор альтернативных теорий неизведанного Эрих фон Деникин утверждал в своих трудах, что подобные высокие технологии никак не могли возникнуть в обществе примитивного бронзового и раннего железного века без прямого вмешательства и подсказки внеземного разума. Однако современная академическая наука дает более прагматическое, хотя и невероятно удивительное объяснение этому феномену. Известный индийский ученый из Института технологических исследований в Канпуре профессор Баласубраманиан детально доказал, что главный секрет кроется в уникальной традиционной технологии высокотемпературной кузнечной сварки пакетов железа, которую искусно применяли древние индийские мастера, а также в аномально высоком содержании фосфора и каталитических шлаковых включений в структуре металла. Образовавшийся за века плотный защитный слой особой комплексной пленки фосфатов железа надежно изолирует металл от кислорода, воздуха, эффективно защищая реликвию от разрушительного воздействия на окружающей среды. Тем не менее, загадка непревзойденного мастерства древних индийских металлургов продолжает восхищать исследователей со всего мира и оставляет открытые вопросы. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать

0: Заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руны дня на 1 октября. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат. Какие советы энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренний стержень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит, любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку, не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там, возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жители Большого Камня на Дальнем Востоке обратились к президенту с просьбой остановить строительство мусорного полигона.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Большого Камня и поселка Мостовой, обращаемся к вам. город, который вы назвали судоремонтной столицей России, здесь ремонтируют атомные подводные лодки, единственное такое место на Дальнем Востоке. Теперь мы вынуждены защищать свои семьи. В 500 метрах от наших домов ставят полигон мощностью 100 тысяч тонн в год над водоносными горизонтами. Вода потечет к заливу от моря 1,5 километра. Это угроза для всего юга Приморья. В 10 километрах Держзвезда, рядом база Тихоокеанского флота. Превращать эту стратегическую зону в главную помойку Дальнего Востока никак нельзя. Решение номер 341 приняли втихую, без публичных слушаний. Участка нет в территориальной схеме отходов. Его нарисовали задним числом. Просим, не поручайте проверку губернатору. Приезжайте лично. Пройдите по этой земле и посмотрите в глаза тем, кто отдал наш дом под мусорную яму ради прибыли.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Меж двух огней. Российский МИД пригрозил НАТО ядерной войной за Калининград. По ту сторону границы Литва и Польша начали подготовку к нападению России. Эксклав оказался в центре военного противостояния. Впервые в истории Калининградской области муниципалитеты начали публиковать правила безопасности при угрозе беспилотников. Поможет ли такой инструктаж сохранить жизнь? Прогресс не остановить. Помимо оголтелых самокатчиков, по Калининграду будут ездить роботы-доставщики. Это решение правительства России. Где прятаться пешеходам от бездушной техники, пока неизвестно. Итак, Россия предупредила Североатлантический блок о риске прямого конфликта в случае попытки изолировать Калининградскую область. Военная активность НАТО у западных границ России повышает риски вооруженного столкновения. Об этом говорится в заявлениях российских посольств в Бельгии и Ирландии. Особо подчеркивается, что у России есть все необходимые средства для защиты региона. С аналогичным предупреждением выступило и представительство российского МИДа в Великобритании. Поводом стала публикация британской газеты The Eye Paper, где говорится о возможном отказе НАТО от признания суверенитета Москвы над Балтийским эксклавом. Также диппредставительство упоминает документально-игровой сериал The War Game от телеканала Sky News, где в том числе рассматривается перспектива гипотетического удара по Калининградской области. Посольство России в Великобритании подчеркивает, любые военные действия против российской территории встретят ответ, вплоть до использования ядерного оружия.
6: Те, кто выступает за планы по блокаде Калининграда или нанесению по нему удара, не должны питать иллюзии относительно последствий. Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств, включая ядерное оружие.
5: Словом, Калининград снова оказался площадкой для демонстрации серьезности намерений и очередного витка угроз между Россией и Западом. И снова в заявлениях о блокадах и ядерном оружии меньше всего думают о людях, которые живут в регионе и которым только остается наблюдать за тем, как по соседству Литва и Польша начинают практическую подготовку к возможной войне с Россией. Как пишет британская The Telegraph, Вильнюс и Варшава разрабатывают совместные планы эвакуации населения, логистику и инфраструктуру на случай масштабной эскалации со стороны Москвы.
7: Сувалкский коридор считают в НАТО своей ахиллесовой пятой и одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Если российские войска заблокируют этот перешеек, Литва, Латвия и Эстония окажутся полностью отрезанными от остальных европейских союзников. Поэтому около 20 польских сотрудников прибыли в Литву для участия в учениях по эвакуации населения, в которых задействовано 3000 сотрудников литовских служб и 1000 волонтеров. Подготовка стран НАТО к возможной эскалации со стороны России активизировалась на фоне всплеска, как утверждают на Западе, гибридных российских атак по всей Европе. От диверсий на военных складах и оборонных заводах в Великобритании, Эстонии и Германии до пролета дронов над Молдовой и Румынией. Одновременно западные разведки указывают, что в России формируются административные условия для новой мобилизации после огромных потерь российской армии на Украине, которые достигли около 1,5 миллионов человек убитыми и ранеными. Поскольку СВО зашла в тупик, нападение нападением на балтийские страны, в Кремле хотят решить две задачи – найти повод для объявления массового призыва и отрезать Украину от поставок западного вооружения. И в Литве к этому готовятся, говорит военный обозреватель Константин Эгерт.
8: Особенность подготовки к этой российской атаке. Первое – это, кстати, и для Литвы, и для Польши. Это возвращение к призыву вооруженной силы и усиленная подготовка резерва вооруженных сил. В Польше это приведет к тому, что, мне кажется, уже в следующем году, если уже не в этом, среди европейских союзников по НАТО польская армия будет второй после Турции по численности. Второе – это вопросы логистики. Понятно, например, что российские силы, если они пытаются вторгнуться на территорию стран Балтии, попытаются, например, отрезать важнейшие коридоры, соединяющие Эстонию с Литвой и далее Польшей. Поэтому здесь готовятся дополнительные транспортные, скажем так, артерии, пути. И это, на мой взгляд, очень такой заметный элемент. Это рост и улучшение инфраструктуры на случай, в том числе, и войны. Больше людей в форме на улице. Кстати, в немецкой форме, потому что один из важнейших элементов, который, на мой взгляд, также нервирует Кремль и создают желание в России значительно более активно проводить операции саботажа, диверсии и психологическую войну против Литвы. Это тот факт, что в конце следующего года или в начале 28-го 45-я моторизованная бригада Бундесвера, 5000 военнослужащих, разместится на территории Литвы. Это очень неприятная история для Москвы.
5: Кто предупрежден, тот вооружен. Похоже, по такому принципу действуют муниципалитеты Калининградской области, которые впервые начали информировать жителей о правилах поведения при угрозе или атаке беспилотников. Инструкцию и рекомендации для гражданского населения обнародовала в своих соцсетях администрация Нестеровского муниципального округа. И вот о чем там идет речь.
9: При атаке дронов власти муниципалитета призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Если в момент опасности человек находится дома, рекомендуется отойти от окон, не включать свет и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Пользоваться лифтом в таких ситуациях категорически запрещено. Для повышения безопасности жителям советуют заранее подготовить тревожный угол, где будут находиться запас воды, аптечка, огнетушитель и мокрые одеяло для защиты от тепловой волны. Если атака беспилотников застала на улице, следует незамедлительно найти укрытие, зайти в ближайшее здание, подземный переход, паркинг или подвал. Если необходимо пересечь открытое пространство, советуют бежать зигзагами, а при невозможности укрыться от дронов, лечь на землю, прикрыть голову руками и слегка приоткрыть рот. Также не стоит спешить выходить из укрытия сразу после первого взрыва, так как возможен повторный удар.
5: В то же время власти уверяют, что прямая угроза атак беспилотников в Калининградской области пока отсутствует, но на всякий случай лучше заблаговременно подготовиться к возможным угрозам. Стоит отметить, что не все чиновники ответственно подходят к решению вопросов безопасности населения. Например, в Калининграде и инструкции по поводу БПЛА не выдают, и даже списка укрытий нет. Более того, убежище на пересечении улиц Харьковской и Станочной завалено мусором и открыто нараспашку. Общественный активист Александр Панфилов сообщил об этом безобразии городской администрации еще в июле. Обращался и по номеру 112, но безрезультатно. К концу сентября, по его словам, ничего так и не изменилось. Сооружение находится в ненадлежащем состоянии. Внутри складируют отходы. Муниципальная проверка это также подтвердила. Однако объект оказался в федеральной собственности. Мэрия направила запрос в Росимущество, чтобы выяснить, кто отвечает за содержание убежища.
10: Но если вы не можете быстро найти собственника и обязать его навести порядок в укрытии, то замок ведь в состоянии повесить, возмущается активист.
5: При этом еще в июне губернатор Алексей Беспрозванных поручил провести инвентаризацию системы безопасности в муниципалитетах, а в сентябре публично объявил о планах оборудовать в регионе бомбоубежище. Результат, как говорится, налицо. На Харьковской добиться порядка не получается уже несколько месяцев. Но не будем о грустном. Тем более, когда калининградцы скоро возрадуются роботизированному сервису. Правда, ликовать будут не все. У пешеходов просто появится новое препятствие. К оголтелым самокатчикам теперь добавятся еще и четырехколесные курьеры.
11: Правительство России включило Калининградскую область в число 34 регионов, которые принимают участие в трехлетнем эксперименте по запуску роботов-доставщиков. Для них уже прописали жесткие рамки. Вес устройств до 120 кило, фары, регистратор и обязательный номер на борту. Железяки будут самостоятельно перевозить заказы, а официально кататься им разрешили по тротуарам, обочинам, жилым зонам и велодорожкам. Скорость роботам ограничили до 25 км в час.
5: Так что теперь велосипедисты уже окончательно обоснуются не на велодорожках, а на тротуарах и проезжей части. А пешеходам, по всей видимости, придется разрабатывать альтернативные маршруты. Словом, жизнь калининградцев станет еще веселее и экстремальнее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. Три. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление. Смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: СВО и еще раз СВО. В Госдуму готовятся внести бюджет на 2027 год. Чего ждать россиянам? Если коротко, дела не очень. Скоро в Госдуму внесут бюджет на следующий год. Судя по документу, правительство продолжает наращивать военные расходы, урезать гражданские и увеличивать сборы с бизнеса. Расходы по статьям национальной обороны, национальная безопасность и правоохранительная деятельность будут больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые. При этом в Госдуме ясно дали понять, что приоритеты сейчас другие.
14: Основные параметры для нас – это национальная безопасность для нашей страны. Если наша страна будет защищена, то социальные вызовы все будут преодолены.
13: Власти ждут около 43,5 триллионов рублей доходов. Это почти на 5,5% больше, чем в нынешнем году, примерно на уровне инфляции. Экономика не растет, но и не падает. Примерно 1,5 триллиона получат за счет изъятия сверхдоходов у производителей цветмета и удобрений, повышения НДФЛ и резкого введения НДС на импортные товары с маркетплейсов и еще немного от увеличения алкогольных акцизов. Основной доход государство теперь будет получать не от продажи энергоносителей, говорит министр финансов Антон Силуанов.
15: Доля нефтегазовых доходов в следующем году составит менее 30%, если быть точным, по нашим расчетам 27%. Это ниже, чем во все предыдущие годы, и это хорошо. Мы отходим от нефтегазовой зависимости в наших бюджетных доходах.
13: Расходы увеличатся примерно на 4,5 триллиона от плана, в основном за счет военных трат. Сколько точно уйдет денег на СВО, неизвестно, потому что статистика засекречена. Чтобы увеличить военные расходы, теперь не требуется санкция Госдумы, поэтому проект бюджета – это скорее декларация о намерениях. В следующем году на СВО планируют потратить около 50 триллионов рублей. Но не факт, что так будет в реальности. Это может быть прологом к рекордному уровню бюджетного дефицита, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
13: Если расходы в 2027-м, как это было последние пару лет, по итогу окажутся выше плана, то дефицит бюджета составит примерно 10 триллионов рублей. Дефицит могут удержать за счет сокращения гражданских трат. Это экономия на выплатах госслужащим и через сокращения на строительстве и дорогах, на льготной ипотеке, на медицине и так далее, считает экономист Игорь Липсиц.
17: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
13: Чтобы покрыть дефицит бюджета на фоне растущих военных расходов, власти будут вынуждены поднять налоги и тарифы ЖКХ сильнее, чем обещали, полагают эксперты. По их словам, экономика на пределе. Она балансирует на грани рецессии, замедляется даже рост ВПК, а большинство гражданских отраслей уже 2 года как сжимаются. Бюджет сверстан, исходя из инфляции 4%. Эксперты в это не верят. Они считают, что сильное повышение тарифов ЖКХ противоречит такой оценке. А это значит, что подорожает и все остальное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жители Белгорода в видеообращении жестко раскритиковали итоги выборов и заявленную победу властей.
18: В Белгороде, как и по всей стране, прошли выборы. И у нас победил, губернатором стал Шуваев. Вы знаете, комментарии в соцсетях такие, что люди просто возмущены тем, что вот этой вот подтасовкой и ложью. Потому что многие пишут, что ни в моем окружении, ни даже в ближайшем никто не голосовал ни за «Единую Россию», ни за Шуваева. Это во всех соцсетях вот такие комментарии. И я согласна с ними, что вот эта подтасовка достигла уже таких масштабов, что это просто терпеть невозможно. Насколько издеваются над народом. А у меня вопрос вот такой вот ко всем членам комиссии, которые подтасовывали, которые делали вот эти вбросы. Очень много таких роликов выложено в интернете. Это не фейки, это то, что на самом деле происходило. Вот у меня вопрос. А вы хотите, чтобы вот курс вот этой политики «Единой России» продолжился, чтобы росли цены, чтобы повышались постоянно тарифы, чтобы продолжалось вот это СВО, чтобы продолжалось гнобление народа нашего? Вы этого хотите? Вы боитесь, что вас лишат работы? Вы боитесь за свою шкуру? А вы думаете вообще о своей стране, о народе?
19: Я расскажу один исторический факт про Плетнева. Это известный деятель, который занимался выборами. В 18-м году выбрался Владимир Владимирович. Он потом... Плетнев пошел на пенсию. Через какое-то время у него появился Land Cruiser, такой автомобиль. Сколько он стоит, я даже не знал. Вот. В апреле месяце он садится на этот автомобиль, берет своего сына, жену, едет в Москву. Сказка это не сказка. Участвует там в каком-то процессе, едет обратно. На обратном пути его встречает стол, поднимает. Жена насмерть, он инвалид, сын инвалид. Проходит еще немножко времени, потому что июль, август месяц. И «Белгородская правда» печатает некролог по поводу того, что выражает соболезнования Плетневу по поводу смерти его сына. Скажите, как вы считаете, Бог достучался до Плетнева, что нельзя искажать волю людей или нет?
18: Поэтому жизнь, друзья, она справедлива. Она всем выставит свои счета.
0: Главные новости дня.
13: Такаев снова отличился. Президент Казахстана заявил об уважении к Украине и призвал Владимира Путина закончить СВО. «России необходимо заморозить военные действия на Украине и начать мирные переговоры», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он также добавил, что с большим уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и языку. При этом, по словам президента Казахстана, он понимает, что немедленно завершить войну в современных условиях было бы нереалистично.
20: Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу, поскольку все мы, руководители государств, выступаем за прекращение военных действий на территории Украины.
13: До этого Касым-Жомарт Токаев лично уже предлагал Владимиру Путину остановить боевые действия на Украине. В ходе встречи в Омске в конце июля он отметил, что получает много сигналов из Европы и США, касающихся боевых действий на Украине. В то же время Токаев отказался выступать в качестве посредника по урегулированию. По его словам, Россия в этом вопросе справится сама. Это говорит о том, что Казахстан не хочет стать следующей целью России после Украины и взял курс на отдаление от Москвы, считает политолог-международник Дмитрий Селезнев.
21: Президент Казахстана это все прекрасно понимает, это все прекрасно видит и пытается вот такими нерадикальными шагами выстраивать такую независимую политику от Российской Федерации и восстанавливая свою репутацию в казахском обществе.
13: Напряжение в отношениях между Россией и Казахстаном стало явным после начала специальной военной операции на Украине. Сначала президент страны Токаев публично отказался признавать ЛНР и ДНР, потом вышел из валютного соглашения СНГ, предложил Европе компенсировать нехватку российской нефти и пригласил западные компании, покинувшие российский рынок, открывать свой бизнес в Казахстане. А еще пообещал Западу соблюдать антироссийские санкции. Именно в Казахстане, считавшемся стратегическим партнером и военным союзником, мощнее всего резонанс от спецоперации. В Москве это понимают и пытаются вернуть Казахстан в зону своего влияния. Однако сделать это непросто, говорит общественный деятель из Казахстана Арман Шураев.
22: Ну, я думаю, что русские сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою адженду и с позиции силы, потому что все свои зубы они обломали об гордую Украину. Нас соединяют 7500 километров границы, экономические связи очень большие. Поэтому я думаю, ну, как минимум 10 лет понадобится для того, чтобы полностью уйти от зависимости российской.
13: Многие эксперты говорят, что в силу географического расположения и многолетнего экономического взаимодействия Россия для Казахстана важный партнер. Однако Казахстан, как и его соседи по региону, последовательно дистанцируется от слабеющей на фоне санкций и международной изоляции России. Токаев неоднократно давал понять, что экономическая интеграция с Москвой – это, конечно, хорошо, но для его страны не главное. Мол, на кону сейчас углубление и развитие отношений с Китаем, США, ЕС и Турцией. А очередное заявление президента Казахстана об уважении к Украине и необходимости заморозки боевых действий отражают классическую стратегию многовекторной дипломатии, полагают эксперты. По их словам, в условиях затяжного кризиса Токаев вынужден лавировать между необходимостью сохранять лояльность восточному соседу и стремлением защитить суверенитет и экономические интересы собственной страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Российский военнослужащий о том, что командование его повторно отправляет на заведомо невыполнимую боевую задачу.
23: Короче, завтра отправляют на боевую задачу. Я уже предпринимал попытку пройти по этому маршруту до этих позиций. Прийти, окопаться, закрепиться. Была попытка у меня. Я ее провалил, меня спалили глазки врага. Вынужден был откатиться. Завтра меня отправляют повторно. Я не хочу этого делать. Как бы я посмотрел, я не хочу возвращаться. Как бы я понимаю, что это дорога в один конец, и как бы вариков нету. Вот я буду официально отказываться от этого бессмысленного наступления, абсолютно бессмысленного.
0: На радио «Лента» потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
2: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
1: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
4: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
1: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
6: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2029 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на полгода. То бишь каждые полгода Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернется Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратить с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все взад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать и делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты, атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенство поддерживающую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все, у русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет. И есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. И предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит: ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода. Да. И год, и 2, и 3, и 4, и 5. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все. Кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: «Воюйте сами, а наших верните домой». Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – $30-40 тысяч. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
10: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
5: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
11: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
5: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
11: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
5: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
11: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
5: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Авиации все меньше. Стратегический ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области. Погибли 6 человек. Причины крушения уже известны. Россия потеряла еще один Ту-95. И на этот раз дело не в украинской атаке. Самолет выполнял учебный полет без ракет. Он разбился на Амуре сразу после взлета. Погибли минимум 6 человек. Предварительная версия катастрофы – техническая неисправность. Что могло произойти сразу после взлета, объясняет авиационный эксперт Андрей Селезнев.
14: Если потерян обычный самолет, который продолжает выпускаться, со временем его можно заменить новым. 195 так не получится. Их количество ограничено. Старые машины можно ремонтировать и модернизировать. Но новый Ту-95 вместо разбившегося уже не построят.
12: Телеграм-каналы пишут о возможном возгорании топлива и проблемах с двигателями. Но официально это пока не подтверждено. Минобороны окончательную причину катастрофы еще не назвала. Возбуждено уголовное дело. Отмечу, что Ту-95 – один из основных российских стратегических ракетоносцев. Именно с таких бортов запускают ракеты Х-101 по Украине. А новых Ту-95 Россия не производит уже больше 30 лет. Почему это делает каждую потерю особенно чувствительной, говорит военный авиационный аналитик Виктор Нечаев.
15: После взлета самолет еще находится на небольшой высоте, а двигатели работают с большой нагрузкой. Если в этот момент происходит серьезная поломка, времени у экипажа очень мало. Но что именно отказало на этом Ту-95, можно будет сказать только после расследования.
12: И парк этих самолетов за время СВО уже заметно пострадал. Самый серьезный удар Украина нанесла во время операции «Паутина». Тогда спутниковые снимки подтвердили уничтожение 7 Ту-95 и повреждение еще одного. Другие ракетоносцы Россия теряла при последующих атаках и теперь уже в авариях. Сколько самолетов остается именно в рабочем состоянии, точно сказать трудно, говорит военный эксперт Олег Тарасов.
16: Не каждый Ту-95, который числится в составе авиации, можно сегодня поднять в воздух. Часть машин находится на ремонте, часть проходит обслуживание. Поэтому каждая новая потеря уменьшает и тот запас самолетов, из которого можно готовить ракетоносцы к реальным вылетам.
12: Что именно стало причиной катастрофы, еще устанавливает. Пока официально речь идет

0: 31%. ВЦИОМ получил похожий результат. В 2024 году 46% ответов о причинах разводов касались денег, 38% – безденежья, 8% – жилья и ипотеки. Деньги имеют значение и до свадьбы. Когда россиян спрашивают, почему молодые не спешат в ЗАГС, 71% ответов касаются денег и экономики. С детьми то же самое. Главное условие для второго и третьего ребенка – свое жилье достаточной площади – 49%. На втором месте стабильно высокий доход – 41%. Это статистика для тех, кто хочет поднимать рождаемость запретами и наказаниями. Главная причина разводов – бедность. Нет семьи – нет детей.
1: До 5000 дальнобойных ракет в год. Военкор «Канал 2 Майора» о развертывании в Германии массового производства крылатых ракет.
2: Американско-израильская военная компания «Covenant» разворачивает массовое производство крылатых ракет большой дальности «Anthem» на заводе в Саксонии, район Лейпцига, с начала 2027 года. На начальном этапе, первый квартал 2027 года, объем производства составит около 1000 ракет в год. В перспективе в 2028 году производственные мощности планируют довести до 5000 единиц в год. Аналогичное производство строится в США до 5000 ракет в год и в Израиле. 2000 ракет в год. Ракета предполагает запуск с наземной или морской установки. Может нести более 200 килограммов полезной нагрузки на дальность больше 1600 километров. Она позиционируется как относительно недорогая, менее 1 миллиона долларов, массово производимая система Deep Strike для восполнения дефицита высокоточных дальнобойных средств у стран НАТО. Очевидно, что скоро, вероятно, даже раньше первого квартала 2027 года, эти ракеты будут запускаться с территории Украины по объектам в глубине России.
1: Скрытая безработица. Военкор Живов о людях, которые месяцами не могут найти работу.
3: Доля безработных, которые не могут найти работу уже год и дольше, в июле выросла до 13,3%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был на уровне 9,7%. По данным Росстата, сейчас таких людей около 226 тысяч. В среднем граждане ищут работу 5,1 месяца. При этом общая безработица остается рекордно низкой – 2,3%. Получается интересная ситуация. Рабочих рук по-прежнему не хватает в производстве, строительстве и других рабочих сферах. А вот за офисные вакансии конкуренция становится все жестче. Параллельно растет и скрытая безработица. По оценкам экспертов, на крупных и средних предприятиях 14-16% сотрудников работают не полный день или находятся в простое. Одной из причин называют проблемы малого и среднего бизнеса. Из-за высокой ключевой ставки, дорогих кредитов и снижения потребительского спроса предприятия вынуждены сокращать работу или закрываться.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВОшникам нужнее. Власти Петербурга и еще трех регионов России сократили социальные расходы ради выплат участникам спецоперации. Минус деньги на образование, минус на поликлиники, минус на доступное жилье и даже бомбоубежище. Зато плюс 6,5 миллиардов рублей на выплаты участникам СВО и их семьям. Так, теперь собираются перераспределить бюджет Санкт-Петербурга. На чем конкретно город решил экономить, объясняет экономист Павел Демин.
5: Здесь важно не говорить, что все 70 миллиардов забрали и передали военным. Это не так. Большая часть сокращений нужна городу, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Но при этом очень хорошо видны приоритеты. Одни расходы власти считают возможным перенести или сократить, а выплаты участникам спецоперации, наоборот, увеличивают.
1: И сокращения действительно большие. Меньше денег получат образование, поликлиники, транспорт и программы доступного жилья. Даже расходы на гражданскую оборону решили урезать. И такая ситуация не только в Петербурге. В Архангельской области все еще печальнее. Там деньги военным решили взять напрямую из социальных программ. Больше 40 миллионов рублей забрали у приемных родителей, еще почти 20 миллионов у многодетных семей. Почему регионы начинают перекладывать деньги из одного кармана в другой, объясняет эксперт по региональным бюджетам Анна Корнеева.
6: Региональный бюджет сильно отличается от федерального. Там гораздо меньше свободных денег. Поэтому, если внезапно нужно увеличить одну статью расходов, часто приходится искать средства внутри уже утвержденных программ. И тогда возникает очень простой вопрос. Какие обязательства власти считают неприкосновенными, а какие готовы уменьшить

0: или перенести.
1: Похожая картина и в Тульской области. Там на выплаты военным и их семьям перенаправили 54 миллиона рублей. Почти 42 миллиона из этой суммы раньше предназначались опекунам на содержание детей, а остальное забрали у сирот, малоимущих и семей с детьми-инвалидами. Регионам приходится самим искать на это деньги, объясняет экономический обозреватель Денис Журавлев.
2: Региональные выплаты стали одним из инструментов привлечения людей на военную службу. И если власти хотят сохранять их на высоком уровне, эти деньги нужно ежегодно находить в бюджете. Пока доходы позволяют это сделать относительно легко. Но когда бюджет становится жестче, начинается конкуренция между разными статьями расходов.
1: Картина вырисовывается неоднозначная. Стоимость СВО перестала быть абстрактной федеральной цифрой. Теперь она прописана в региональных сметах. И везде выбор сделан одинаково. Статьи на приемных родителей, школу и поликлиники урезают ради выплат участникам спецоперации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Война на орбите. Военкор подобный, британская эскадрилья, способная не только отслеживать космические угрозы, но и активно им противодействовать.
5: Британия официально объявила о формировании первого в стране подразделения, предназначенного для противодействия угрозам на космической орбите. Официальная формулировка задач нового подразделения — нарушить, ослабить, блокировать враждебную активность в космосе. Подразделение будет защищать британские спутники, обеспечивающие связь, навигацию кораблей, предупреждение о ракетных атаках и работу мобильной связи. Использовать средства радиоэлектронной борьбы и контрмеры против противоспутникового оружия. Участвовать как в оборонительных, так и в наступательных космических операциях. При этом Лондон подчеркивает, что не планирует физически уничтожать чужие спутники. Если первые две космические эскадрильи могли лишь видеть и предупреждать, то третья впервые дает Британии возможность действовать. Создание эскадрильи предусмотрено новой космической стратегией Британии, с помощью которой Туманный Альбион планирует обеспечить себе свободу действий в космосе и лишить такой же свободы потенциального противника.
4: Новый созыв еще не собрался, а новые запреты уже готовы. Олег Цаев о «гениальной» в кавычках идее Госдумы.
6: Готовь сани летом, а тема для запретов заранее. Еще первое заседание нового созыва Госдумы не провели, а уже есть запретительные идеи. В Госдуме хотят запретить летать пассажирам, устроившим дебош на борту. Хулиганство, использование нецензурной лексики, алкогольное опьянение, агрессивное поведение и попытки устроить драку в самолете. Таких предлагают включать в черный список на 3 года. Странно, но никто не анонсирует пакеты законов по усилению борьбы с коррупцией, с ложью в отчетах, с бесхозяйственностью. Наверное, не считают это главными проблемами.
4: Банки зарабатывают, россияне платят. Товарищ Артем о кредитной зависимости семей, промышленности, торговли и сырьевых компаний.
5: Приоритет государства Российской Федерации – это ростовщичество. Ради него у нас в стране делается все. Даже ипотека для семей с детьми заточена под интересы ростовщиков, а не под интересы деторождения. Промышленность? Где промышленнику взять обороты средства? Только у ростовщика под процент. Торговля? Вы идете в сетевой магазин, покупаете сыр и масло, а в цене этих товаров уже заложен процент ростовщика. Сетевики закредитованы по уши. Поэтому, когда вы слышите речи чиновников, в том числе президента Путина, о помощи молодым семьям, задайте себе вопрос, почему у нас в стране в помощи нуждаются все, абсолютно все, кроме ростовщиков? Почему банковский, то есть ростовщический сектор, приносит триллионные прибыли? Почему они зарабатывают даже больше, чем сырьевики? Ведь сырьевики также закредитованы по уши, и огромная часть их прибыли идет ростовщику. Ростовщичество – вот фундамент всех бед России.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
0: Тюменская блогерка и актриса дубляжа Кристина Некрасова не получила согласования на митинг за честные выборы, о чем ее известил участковый.
8: Ну что, готовьте свои, я же говорил, митинга в Тюмени не будет. Пришел официальный, неофициальный ответ. Точнее, не ответ. Об отказе в согласовании митинга мне сообщил наш участковый. Да. А на почту пришло вот такое сообщение. Я истыкала его вдоль и поперек, но прикрепленного документа так и не нашла. Участковый принес мне на подпись бумагу о том, что в случае проведения несогласованного митинга я буду нести ответственность. Также он, участковый, сообщил мне о причине отказа. В приложении к уведомлению была техническая ошибка. Стояла не та дата, которая указана в основном документе. При этом смысл приложения состоял в подтверждении занятости самой площадки. И там же было написано, что согласно общедоступной афише на октябрь 2026 года событий нет. То есть в том числе и на 10 число. Но самое интересное другое. Я посмотрела 54 ФЗ и разъяснение Верховного суда. Если администрация обнаруживает несоответствие в уведомлении, она должна предложить организатору его устранить. Само по себе такое несоответствие не входит в установленный законом перечень оснований для отказа в согласовании митинга. То есть прислали непонятное сообщение. Об отказе мне сообщил устно участковый, что само по себе не является официальным ответом. Но документы о моей ответственности за несогласованное проведение мероприятия мне уже успели принести на подпись. Поэтому, друзья, митинга в Тюмени 10 октября на площади 400-летия не будет. Не приходите, не рискуйте, не нарушайте закон, не подставляйте себя, своих близких и друзей.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
10: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
9: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
10: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
9: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
10: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
9: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
10: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
9: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
10: И это спад?
9: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
10: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
9: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
10: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
9: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
10: То есть все завязано на региональные траты?
9: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
10: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
9: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
10: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
9: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
10: Людей стало меньше.
9: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
10: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
9: Это огромные деньги.
10: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
9: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
10: Мелкий шрифт.
9: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
10: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
9: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
10: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
9: Да.
10: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
9: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
10: Пока действует указ.
9: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
10: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
9: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
10: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
9: 100%.
10: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
9: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
10: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же, готовых рискнуть.
9: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
10: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
9: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
10: Зачем?
9: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
11: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
9: Получает, да.
11: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
9: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
10: Какой ловушке? Деньги-то реальные.
9: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
10: Ну да, повседневная жизнь рушится.
9: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
10: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
9: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
10: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
9: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
10: Перечисления задерживаются.
9: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
10: Банку все равно на военную бюрократию.
9: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
10: Из-за денег?
9: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
10: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
9: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
10: То есть деньги из одного общего котла?
9: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
10: На инфраструктуру.
9: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
10: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
9: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
10: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
9: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
10: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
9: Давай.
10: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
9: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
10: Сахарный всплеск.
9: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
10: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
9: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
10: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
9: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
10: Даже те, кто никуда не собирался?
9: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
10: Если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
9: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
10: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
9: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
10: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
9: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
10: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
9: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
10: И не дают подумать.
9: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
10: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
9: В погоне за планом часто закрывает глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
10: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
9: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
10: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
9: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
10: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
9: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
10: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
9: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
10: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
9: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
10: Если план провален, виноват губернатор.
9: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
10: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
9: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
10: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
9: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
10: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Меж двух огней. Российский МИД пригрозил НАТО ядерной войной за Калининград. По ту сторону границы Литва и Польша начали подготовку к нападению России. Эксклав оказался в центре военного противостояния. Впервые в истории Калининградской области муниципалитеты начали публиковать правила безопасности при угрозе беспилотников. Поможет ли такой инструктаж сохранить жизнь? Прогресс не остановить. Помимо оголтелых самокатчиков, по Калининграду будут ездить роботы-доставщики. Это решение правительства России. Где прятаться пешеходам от бездушной техники, пока неизвестно. Итак, Россия предупредила Североатлантический блок о риске прямого конфликта в случае попытки изолировать Калининградскую область. Военная активность НАТО у западных границ России повышает риски вооруженного столкновения. Об этом говорится в заявлениях российских посольств в Бельгии и Ирландии. Особо подчеркивается, что у России есть все необходимые средства для защиты региона. С аналогичным предупреждением выступило и представительство российского МИДа в Великобритании. Поводом стала публикация британской газеты The Eye Paper, где говорится о возможном отказе НАТО от признания суверенитета Москвы над Балтийским эксклавом. Также диппредставительство упоминает документально-игровой сериал The War Game от телеканала Sky News, где в том числе рассматривается перспектива гипотетического удара по Калининградской области. Посольство России в Великобритании подчеркивает, любые военные действия против российской территории встретят ответ, вплоть до использования ядерного оружия.
13: Те, кто выступает за планы по блокаде Калининграда или нанесению по нему удара, не должны питать иллюзии относительно последствий. Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств, включая ядерное оружие.
12: Словом, Калининград снова оказался площадкой для демонстрации серьезности намерений и очередного витка угроз между Россией и Западом. И снова в заявлениях о блокадах и ядерном оружии меньше всего думают о людях, которые живут в регионе и которым только остается наблюдать за тем, как по соседству Литва и Польша начинают практическую подготовку к возможной войне с Россией. Как пишет британская The Telegraph, Вильнюс и Варшава разрабатывают совместные планы эвакуации населения, логистику и инфраструктуру на случай масштабной эскалации со стороны Москвы.
14: Сувалкский коридор считают в НАТО своей ахиллесовой пятой и одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Если российские войска заблокируют этот перешеек, Литва, Латвия и Эстония окажутся полностью отрезанными от остальных европейских союзников. Поэтому около 20 польских сотрудников прибыли в Литву для участия в учениях по эвакуации населения, в которых задействовано 3000 сотрудников литовских служб и 1000 волонтеров. Подготовка стран НАТО к возможной эскалации со стороны России активизировалась на фоне всплеска, как утверждают на Западе, гибридных российских атак по всей Европе. От диверсий на военных складах и оборонных заводах Великобритании, Эстонии и Германии до пролета дронов над Молдовой и Румынией. Одновременно западные разведки указывают, что в России формируются административные условия для новой мобилизации после огромных потерь российской армии на Украине, которые достигли около 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. Поскольку СВО зашла в тупик нападением на балтийские страны, в Кремле хотят решить две задачи – найти повод для объявления массового призыва и отрезать Украину от поставок западного вооружения. И в Литве к этому готовятся, говорит военный обозреватель Константин Эгерт.
15: Особенность подготовки к этой российской атаке. Первое – это, кстати, и для Литвы, и для Польши. Это возвращение к призыву вооруженной силы и усиленная подготовка резерва вооруженных сил. В Польше это приведет к тому, что, мне кажется, уже в следующем году, если уже не в этом, среди европейских союзников по НАТО польская армия будет второй после Турции по численности. Второе – это вопросы логистики. Понятно, например, что российские силы, если они пытаются вторгнуться на территорию стран Балтии, попытаются, например, отрезать важнейшие коридоры, соединяющие Эстонию с Литвой и далее Польшу. Поэтому здесь готовятся дополнительные транспортные, скажем так, артерии, пути. И это, на мой взгляд, очень такой заметный элемент. Это рост и улучшение инфраструктуры на случай, в том числе, и войны. Больше людей в форме на улице. Кстати, в немецкой форме, потому что один из важнейших элементов, который, на мой взгляд, также нервирует Кремль и создают желание в России значительно более активно проводить операции саботажа, диверсии и психологическую войну против Литвы. Это тот факт, что в конце следующего года или в начале 28-го 45-я моторизованная бригада Бундесвера, 5000 военнослужащих, разместится на территории Литвы. Это очень неприятная история для Москвы.
12: Кто предупрежден, тот вооружен. Похоже, по такому принципу действуют муниципалитеты Калининградской области, которые впервые начали информировать жителей о правилах поведения при угрозе или атаке беспилотников. Инструкцию и рекомендации для гражданского населения обнародовала в своих соцсетях администрация Нестеровского муниципального округа. И вот о чем там идет речь.
16: При атаке дронов власти муниципалитета призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Если в момент опасности человек находится дома, рекомендуется отойти от окон, не включать свет и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Пользоваться лифтом в таких ситуациях категорически запрещено. Для повышения безопасности жителям советуют заранее подготовить тревожный угол, где будут находиться запас воды, аптечка, огнетушитель и мокрые одеяла для защиты от тепловой волны. Если атака беспилотников застала на улице, следует незамедлительно найти укрытие, зайти в ближайшее здание, подземный переход, паркинг или подвал. Если необходимо пересечь открытое пространство, советуют бежать зигзагами, а при невозможности укрыться от дронов, лечь на землю, прикрыть голову руками и слегка приоткрыть рот. Также не стоит спешить выходить из укрытия сразу после первого взрыва, так как возможен повторный удар.
12: В то же время власти уверяют, что прямая угроза атак беспилотников в Калининградской области пока отсутствует, но на всякий случай лучше заблаговременно подготовиться к возможным угрозам. Стоит отметить, что не все чиновники ответственно подходят к решению вопросов безопасности населения. Например, в Калининграде и инструкции по поводу БПЛА не выдают, и даже списка укрытий нет. Более того, убежище на пересечении улиц Харьковской и Станочной завалено мусором и открыто нараспашку. Общественный активист Александр Панфилов сообщил об этом безобразии городской администрации еще в июле. Обращался и по номеру 112, но безрезультатно. К концу сентября, по его словам, ничего так и не изменилось. Сооружение находится в ненадлежащем состоянии. Внутри складируют отходы. Муниципальная проверка это также подтвердила. Однако объект оказался в федеральной собственности. Мэрия направила запрос в Росимущество, чтобы выяснить, кто отвечает за содержание убежища.
17: Но если вы не можете быстро найти собственника и обязать его навести порядок в укрытии, то замок ведь в состоянии повесить, возмущается активист.
12: При этом еще в июне губернатор Алексей Беспрозванных поручил провести инвентаризацию системы безопасности в муниципалитетах, а в сентябре публично объявил о планах оборудовать в регионе бомбоубежище. Результат, как говорится, налицо. На Харьковской добиться порядка не получается уже несколько месяцев. Но не будем о грустном. Тем более, когда калининградцы скоро возрадуются роботизированному сервису. Правда, ликовать будут не все. У пешеходов просто появится новое препятствие. К оголтелым самокатчикам теперь добавится еще и четырехколесные курьеры.
18: Правительство России включило Калининградскую область в число 34 регионов, которые принимают участие в трехлетнем эксперименте по запуску роботов-доставщиков. Для них уже прописали жесткие рамки. Вес устройств до 120 кило, фары, регистратор и обязательный номер на борту. Железяки будут самостоятельно перевозить заказы, а официально кататься им разрешили по тротуарам, обочинам, жилым зонам и велодорожкам. Скорость роботам ограничили до 25 км в час.
12: Так что теперь велосипедисты уже окончательно обоснуются не на велодорожках, а на тротуарах и проезжей части. А пешеходам, по всей видимости, придется разрабатывать альтернативные маршруты. Словом, жизнь калининградцев станет еще веселее и экстремальнее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос: а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит: едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
0: Россиянка, у которой муж погиб на СВО, рассказала, что ее сын пойдет служить в армию, потому что должен.
20: В общем, такое у меня мнение, и не надо мне говорить о реалиях нынешнего времени, о том, что супруг мой погиб на СВО, и как я могу туда отправить сына. У меня сын, через 4 года ему идти в армию. Пойдет ли он туда? Пойдет. И я сейчас говорю это не потому, что я какая-то монстриха-мать, а просто потому, что он должен. А он защитник. Говорю сейчас не о глобальном смысле этого слова, а говорю как о защитнике-мужчине. Должен научиться защищать свою семью. Он должен научиться самостоятельно принимать важные решения в экстренных каких-то ситуациях. И да, армия этому учит. Не в полном объеме, конечно, но армия — это одно звено, которое помогает в становлении мужчины. Как бы мне не хотелось, чтобы мой сын избежал этого, он обязан. И я вообще не поддерживаю мамочек, которые произносят такие фразы: «Я костьми лягу, но мой сын туда не пойдет». Мы, матеря, должны просто воспитать своих сыновей так, чтобы они тоже считали, что это их обязанность пойти в армию. И вот чтобы там не совершить каких-то таких вот непредсказуемых и неблагоприятных решений в реалиях нашего времени.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: За 6-й год СВО заплатит каждый. Стало известно, какое повышение налогов и не только ждет россиян в новом году. Очередное повышение налогов, которое запланировано на следующий год, чтобы уменьшить дефицит бюджета и оплатить рекордный рост расходов на СВО, обойдется гражданам и бизнесу более чем в 3,5 триллиона рублей. Такую оценку Минфин заложил в проект закона о бюджете, который на прошлой неделе утвердило правительство и который 1 октября должен быть внесен в Госдуму, сообщают журналисты агентства Reuters, которые смогли ознакомиться с документами.
22: Со следующего года правительство вводит налог на сверхдоходы для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. До 22% повышает максимальную ставку НДФЛ на пассивные доходы физических лиц, включая банковские вклады, а также устанавливает 22% НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах.
21: Ожидается, что в следующем году эти налоговые новации принесут 1,5 триллиона рублей в бюджет, а в 2028-2029 годах еще более 2 триллионов. Металлургические компании будут платить около 200 миллиардов рублей в год в виде налога на сверхдоходы, всего 600 миллиардов рублей на трехлетку, следует из материалов Минфина. Гражданам же придется отдать от 500 до 700 миллиардов рублей в год или более 2 триллионов рублей за 3 года через повышенный НДФЛ на пассивные доходы. При этом глава Минфина Антон Силуанов не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
1: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
21: Деньги граждан и бизнеса нужны бюджету, чтобы профинансировать очередное повышение военных расходов, на которое в следующем году планируется потратить каждый третий рубль. Статья «Национальная оборона» с 13 триллионов рублей в этом году увеличится до 17 с лишним триллионов. А всего за 2027-2029 годы военный бюджет достигнет 50 триллионов рублей. На этом фоне растет вероятность повышения налогов и в следующем году. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы. Расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
2: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
21: Вдобавок к объявленным мерам обсуждается введение НДС на банковские переводы, трехкратное повышение налогов для самозанятых, запланировано повышение утиль сбора на автомобили на 10-20%, а также налог на смартфоны и ноутбуки, отмечают эксперты. По их словам, сейчас собирается все, лишь бы заткнуть дыру в бюджете. В этом году, по последней оценке Минфина, она достигнет рекордных почти 7,5 триллионов рублей и вдвое превысит изначальный план. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Юрист Ирина из Ставрополья о том, что мать погибшего бойца лишают права на выплату из-за брака сына, заключенного незадолго до гибели.
6: Есть дела, после которых хочется часами стоять в душе и отмываться от всей этой грязи. Дела, в которых уровень человеческого падения пробивает дно звенящего бессердечия. И я очень часто говорю о делах военнослужащих СВО, о черных вдовах, которые заходят в суд с требованиями на получение выплат, но данное дело проявило себя максимальной жестокостью и неимоверным уровнем цинизма. На СВО погиб сын моей доверительницы, награжден рядом наград, и пока мать ожидала тело сына для захоронения, безутешная вдова, и в данном случае звучит как усмешка, развернула против матери колоссальную войну. Она вместе со своими юристами собирала документы, заваливала инстанции заявлениями и жалобами для того, чтобы лишить мать права на получение выплаты в связи с гибелью сына. Пытались доказать в суде, что мать не участвовала в жизни и воспитании своего сына, и лишь черная вдова являлась его настоящей семьей. И вот тут на минуточку. Брак между черной вдовой и погибшим бойцом заключен за 2 дня до гибели бойца. Мы очень детально разбирались с этим делом, и выяснилось, что черная вдова является гражданской женой командира погибшего военнослужащего. Суд очень внимательно рассмотрел это дело, и мы доказали все моменты, касающиеся права матери на получение выплат, все моменты относительно черной вдовы, ну и, конечно же, данного командира, которым сейчас занимаются совершенно другие структуры.
3: Криминальные новости.
23: Летевший из Дубая в Тель-Авив самолет совершил экстренную посадку из-за драки пилотов. Пассажирский лайнер авиакомпании Fly Dubai утром 30 сентября подал сигнал бедствия. По данным израильского 12-го телеканала, причиной стала драка между двумя пилотами, гражданами Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Оманский пилот, как утверждает канал, пытался покончить с собой и разбить самолет. Он направил пассажирский Боинг почти в вертикальное пике, но второй пилот вступил вступил с ним в физическую борьбу за штурвал, пытался взять управление на себя и нанес ему несколько ножевых ранений. Во время драки в кабине были поданы сигнал бедствия и предупреждение о попытке захвата судна. Израиль поднял в небо два истребителя для сопровождения лайнера. При этом пилоты самолета на некоторое время не выходили на связь с диспетчерами, а сам борт исчез с радаров. Пассажиры лайнера рассказывали 12-му каналу, что, услышав крики из кабины пилотов, решили вмешаться в происходящее. Они открыли кабину и помогли обезвредить одного из участников драки. После инцидента самолет изменил маршрут и около 10 утра приземлился в Саудовской Аравии. Ветераны СВО разыскивают после убийства девушки в Чувашии. Тело 29-летней Ксении Чулайкиной обнаружили в подвале заброшенного садика в Новочебоксарске. В жестоком убийстве полиция подозревает 28-летнего Владимира Грачева, недавно вернувшегося со спецоперации. По информации местных пабликов, мужчина убил свою подругу детства, мать ребенка, которого сам крестил. Что произошло между убитой и Грачевым, неизвестно, но на СВО он уже третий год, а лицо убитой Ксении было обезображено, рассказывает ее брат. По его словам, Грачев ранее был другим человеком. Приезжал в отпуск к своему крестнику, дарил подарки, а его маме, которую в итоге задушил, дарил цветы. И это не первое убийство на счету ветеранов СВО в Чувашии. В 2023 году осужденный за побои уроженец Маргаушского района Никита Любимов был помилован за участие в спецоперации. Повоевав в ЧВК «Вагнер» и, вернувшись домой, он убил односельчанина, за избиение которого сидел. По сути, уголовник просто вышел на свободу и закончил начатое. Любимого снова отправили за решетку. Причиной резни на детской площадке в Новосибирске стала ссора между детьми. По данным базы, 12-летняя девочка поругалась во дворе со школьницей, после чего та внезапно набросилась на нее с кулаками. Повалив соперницу на землю, нападавшая достала нож и нанесла несколько ударов. После этого девочка попыталась скрыться, но на ее пути оказался совсем маленький ребенок, 4-летний мальчик. Она наотмашь ранила ножом и его. Успев ранить малыша, вооруженная школьница вернулась к своей первой жертве и попыталась добить ее руками, после чего окончательно сбежала с места преступления. У мальчика диагностированы поверхностные раны, его жизни ничего не угрожает. У пострадавшей 12-летней девочки задеты жизненно важные органы, ее спасают врачи. Нападавшую школьницу задержали, известно, что она полгода проходила принудительное лечение после нападения с ножом на свою бабушку. Это были криминальные новости, больше у самых резонансных преступлениях в России. Слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
0: Волонтер Анна Уварова от ДТП с участием ее коллег с бойцами «Ахмата», после чего военные стали угрожать и скрылись с места происшествия.
4: Очень хочется рассказать. 26 сентября 2026 года мои девочки-волонтеры поехали на Запорожье. В 8:49 пришла мне смс-ка о том, что они попали в аварию. Это произошло в Мангуше, на кольце, на посту ДПС. Их подрезали ребята СМОК, которые не соблюдали правила дорожного движения. Естественно, наши девчонки влетели, на что ребята вышли с данного автотранспорта, подошли до девчонок. Естественно, они спросили, как вы? Обвинили в том, что они были виноваты в данном ДТП. Сотрудник ДПС стоял просто молча и наблюдал за всем происходящим. Когда девочки начали требовать номер командира, какое у них подразделение, один из чуваков сказал, что он командир. Ну, естественно, мы все понимаем, для чего он это сказал. А в итоге они сели все в автотранспорт и дали дёру. Но ребята не учли одного, что все равно мы узнаем, кто это. И это было подразделение «Ахмат». Поэтому мы хотим обратиться к Апти Ароновичу Алудинову. Почему ваши бойцы позволяют себе вести себя так? Я не буду говорить про угрозы, сказанные в адрес девочек. И если они не закроют свой рот и не перестанут копошиться, узнавать, кто есть кто, то будет очень плохо девочкам. Когда спросили у инспектора ДПС, почему он молчал, он сказал, а что я могу сделать? Если бы я сейчас открыл рот, они бы расстреляли и вас, и нас, и им бы ничего за это не было.
3: Главные новости дня.
5: Топливный апокалипсис вернулся. После ударов по трем ключевым заводам бензин стал исчезать с заправок Москвы и Подмосковья. Заправиться можно через день, и только если бензин вообще есть. В Калужской области вернули систему «чет-нечет». Машины с нечетной первой цифрой номера заправляются в нечетные дни, а с четной – в четные. В канистры бензин вообще не продают. Топлива попросту не хватает. По словам сервиса «Гдебенз», в последние дни сентября бензин был только примерно на каждой пятой заправке области. Почему ситуация ухудшилась так быстро, объясняет эксперт нефтяного рынка Георгий Панин.
8: Москва и соседние области потребляют очень много топлива. Если сразу несколько заводов снижают производство, быстро заменить эти объемы сложно. Бензин в России есть, проблема в

0: удара и после одной из атак снижал производство. То есть каждый новый поврежденный завод добавляет проблем предыдущему, объясняет специалист по нефтепереработке Марк Громов.
1: Не нужно уничтожать весь завод. Достаточно повредить важную установку, и выпуск бензина уже падает. Ремонт может занять недели, а если в это время останавливается еще один НПЗ, дефицит начинает накапливаться.
0: Правительству уже приходится вмешиваться, чтобы не допустить тотальный кризис. Запрет на экспорт дизеля продлили до конца октября, а регионы дошли до бензина по четным и нечетным дням. Теперь последствия ударов по нефтепереработке заметны уже не только на спутниковых снимках. Их видит каждый обычный водитель, когда на заправке вместо топлива читает табличку «бензина нет». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
4: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев о том,

0: что сегодня грех стал нормой, а его отсутствие – аномалия.
1: Мир реально утопает в разврате. И мало того, что он в нем утопает, мир меняет отношение к разврату и называет грех нормой. Вот это характерная черта нашего времени. Грех признается за норму, а отсутствие греха признается за аномалию, за ненормальность. Говорит, ну как же? Как же ты без мужика живешь? Говорит, хотя бы для здоровья себе найди кого-то. Так говорят люди. Вот так. Люди перестают стыдиться греха и придумывают ему такие оправдания, что как бы, ну, иногда смешно, иногда очень грустно. Вот. И вот это все исполняется, то, что Павел нам говорит, что доходят до бесчувственности и творят неизобразимое. И думают об этом, и хотят этого, и уже до старости достигают. А все еще смотришь, сидит и ищет порно-сайты на компьютере, а ему уже 72. И такое бывает. Потому что грех стал удобен и легок. Вот такой шкарапет в 10-летнем возрасте может найти такую информацию, которую старик не видал. И если он нашел ее, и посмотрел ее, и отравился ею, то какого счастья вы хотите для того маленького развратника? Что впереди ждет его, если его сознание лютым образом изнасиловано, испорчено еще с самых юных лет? Что от него дальше ждать? Что? И это может до старости ходить за ним. Кто в юности начал блудить, тот до старости закончить не может. Эти случаи описаны, есть. Это множество вещей. Мне в жизни встречалось такое, когда старые люди стыдятся сами себя, им уже нужно быть образцом подражания для внуков и правнуков, а они все еще юношескими похотями горят и признаются в том, что они болеют этим с самого детства. И нет такой мерзости, о которой бы они не мечтали и какую бы не попробовали. И все равно мало, и все равно не может остановиться, хотя ему уже умирать пора.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Ту-95 разбился после взлета. Z-блогер Алекс Паркер о трагедии и вопросах к состоянию российской стратегической авиации.
4: Минобороны Российской Федерации сообщила о крушении бомбардировщика Ту-95, который совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж уводил его от жилых домов, сообщает региональное правительство. Хотелось бы узнать, что именно вызвало отказ двигателей сразу после взлета. И если это все-таки не диверсия, то, видимо, давно уже пора задуматься о строительстве новых самолетов, а не эксплуатировать металлолом, чей ресурс стремительно вырабатывается. Тем более, когда эти бомбардировщики гоняют по всей стране, опасаясь новых ударов украинцев.
3: Пора носить противогазы. Иван Отраковский о загрязнении всего в Свердловской области.
5: Почти 76% свердловчан живут в зоне химического загрязнения. Ежедневно комплексной химической нагрузке подвергаются 3 242 тысячи человек, 75,9% населения региона. Следует из доклада о состоянии окружающей среды за 2025 год. При ранжировании факторов риска комплексной химической нагрузки лидирует химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного воздуха. Далее – почвы. Третье место занимает нагрузка, связанная с загрязнением питьевой воды. Четвертое место – химическая нагрузка, связанная с загрязнением продуктов питания. А это настоящая трагедия. Удар по здоровью граждан. Серьезный удар. В первую очередь по репродуктивному и, конечно же, онкология. Кто виноват? Вопрос риторический. Вы прекрасно и так все знаете.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделения или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо. Но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
7: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
6: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
7: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
6: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
7: Угу.
6: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
7: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
6: Так, интересно.
7: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
6: Ну, физически да, почему нет?
7: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
6: То есть в медицине абсолютно то же самое?
7: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
6: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
7: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
6: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
7: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах.
6: А в кадрах и часах работы оборудования.
7: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
6: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
7: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
6: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
7: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
6: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
7: Совершенно верно.
6: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палаты-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
7: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
6: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
7: Про военные госпитали?
6: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
7: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
6: То есть резервы просто кончились?
7: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
6: Использовать уже готовую инфраструктуру.
7: Точно.
6: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
7: Логика понятна, да.
6: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся. пользуйся.
7: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
6: Какая?
7: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
6: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
7: Да, да.
6: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
7: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
6: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
7: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
6: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
7: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
6: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
7: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
6: То есть организм просто сдается?
7: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
6: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
7: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
6: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
7: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
6: Человек просто умер от инфаркта дома.
7: Да.
6: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
7: Безусловно.
6: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
7: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
6: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
7: Да. Площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
6: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
7: Именно.
6: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
7: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
6: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
7: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
6: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
7: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
6: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
7: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
6: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
7: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
6: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
7: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
6: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
7: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
6: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
7: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
6: Какое?
7: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
6: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
7: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
6: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
7: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
6: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
7: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
6: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
7: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
6: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
7: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
6: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
7: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
6: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
7: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
6: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
7: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
6: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
7: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
6: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
7: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
6: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
7: Люди срываются друг на друга.
6: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
7: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
6: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
7: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
6: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
7: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
6: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Топливный апокалипсис вернулся. После ударов по трем ключевым заводам бензин стал исчезать с заправок Москвы и Подмосковья. Заправиться можно через день и только если бензин вообще есть. В Калужской области вернули систему «чет-нечет». Машины с нечетной первой цифрой номера заправляются в нечетные дни, а с четной – в четные. В канистры бензин вообще не продают. Топлива попросту не хватает. По словам сервиса «Гдебенз», в последние дни сентября бензин был только примерно на каждой пятой заправке области. Почему ситуация ухудшилась так быстро, объясняет эксперт нефтяного рынка Георгий Панин.
9: Москва и соседние области потребляют очень много топлива. Если сразу несколько заводов снижают производство, быстро заменить эти объемы сложно. Бензин в России есть, проблема в другом. Его нужно вовремя привезти туда, где он закончился.
8: А проблемы сейчас как раз у нескольких крупных НПЗ. В сентябре под удары попали рязанские, ярославские и московские нефтеперерабатывающие заводы. Все они работают в том числе на центральную часть России. Власти Калужской области говорят о логистических сбоях и уже пытаются увеличить поставки бензина из Беларуси. Но дефицит расползается дальше. Перебои и очереди фиксируют в Туле, Рязани и Владимире. Почему именно сейчас проблемы добрались до регионов вокруг Москвы, объясняет экономист Никита Артемов.
10: Если останавливается один завод, его еще можно заменить поставками с другого. Но когда проблемы возникают сразу на нескольких заводах, бензин приходится везти издалека. Поставки замедляются, и заправки очень быстро остаются без топлива.
8: Проблемы есть и в Нижнем Новгороде. Там находится НПЗ «Норси», который тоже попал под удары и после одной из атак снижал производство. То есть каждый новый поврежденный завод добавляет проблем предыдущему, объясняет специалист по нефтепереработке Марк Громов.
11: Не нужно уничтожать весь завод. Достаточно повредить важную установку, и выпуск бензина уже падает. Ремонт может занять недели, а если в это время останавливается еще один НПЗ, дефицит начинает накапливаться.
8: Правительству уже приходится вмешиваться, чтобы не допустить тотальный кризис. Запрет на экспорт дизеля продлили до конца октября, а регионы дошли до бензина по четным и нечетным дням. Теперь последствия ударов по нефтепереработке заметны уже не только на спутниковых снимках. Их видит каждый обычный водитель, когда на заправке вместо топлива читает табличку «бензина нет». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Депутат Госдумы Михаил Делягин о том, из-за чего растут тарифы жилищно-коммунального хозяйства.
12: Что касается доходов граждан, понимаете, государство, правительство, соответствующие ведомства, они находятся в состоянии такого самогипноза. Когда сначала для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. Когда не самих олигархов суммируют их доходы с доходами граждан, но топ-менеджеров олигархов суммируют с доходами обычных людей. И дальше получается, что у нас какие-то совершенно головокружительные средние доходы, фантастические средние зарплаты. А потом говорят, подождите, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку. В чем проблема-то? С одной стороны. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасившие, и чтобы вместо длительного экономического спада рисовать какой-нибудь экономический рост, который еще нужно охлаждать. А когда вы занижаете инфляцию, то вы получаете абсолютно фантасмагорические представления о росте благосостояния граждан. Ну и дальше государство, глядя в кривое зеркало, которое уже само, тщательно выпилило, говорит, благосостояние граждан растет. Средняя зарплата такая, что подумать страшно. Так в чем проблемы? Давайте повысим на эти жалкие процентики. У нас же низкая инфляция. У нас же инфляция занижена в разы. Так давайте компенсируем эту низкую инфляцию для несчастного коммунального хозяйства. А потом начинаются катастрофы, а потом начинаются массовые неплатежи, и все изумляются. Почему же такие богатые люди не могут заплатить такие маленькие деньги за коммуналку?
2: Главные новости дня.
13: За шестой год СВО заплатит каждый. Стало известно, какое повышение налогов и не только ждет россиян в новом году. Очередное повышение налогов, которое запланировано на следующий год, чтобы уменьшить дефицит бюджета и оплатить рекордный рост расходов на СВО, обойдется гражданам и бизнесу более чем в 3,5 триллиона рублей. Такую оценку Минфин заложил в проект закона о бюджете, который на прошлой неделе утвердило правительство и который 1 октября должен быть внесен в Госдуму, сообщают журналисты агентства Рейтер, которые смогли ознакомиться с документами.
14: Со следующего года правительство вводит налог на сверхдоходы для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. До 22% повышает максимальную ставку НДФЛ на пассивные доходы физических лиц, включая банковские вклады, а также устанавливает 22% НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах.
13: Ожидается, что в следующем году эти налоговые инновации принесут 1,5 триллиона рублей в бюджет, а в 2028-2029 годах еще более 2 триллионов. Металлургические компании будут платить около 200 миллиардов рублей в год в виде налога на сверхдоходы. Всего 600 миллиардов рублей на трехлетку, следует из материалов Минфина. Гражданам же придется отдать от 500 до 700 миллиардов рублей в год или более 2 триллионов рублей за 3 года через повышенный НДФЛ на пассивные доходы. При этом глава Минфина Антон Силуанов не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
15: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же не из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
13: Деньги граждан и бизнеса нужны бюджету, чтобы профинансировать очередное повышение военных расходов, на которое в следующем году планируется потратить каждый третий рубль. Статья «Национальная оборона» с 13 триллионов рублей в этом году увеличится до 17 с лишним триллионов. А всего за 2027-2029 годы военный бюджет достигнет 50 триллионов рублей. На этом фоне растет вероятность повышения налогов и в следующем году. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы. Расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
16: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
13: Вдобавок к объявленным мерам обсуждается введение НДС на банковские переводы, трехкратное повышение налогов для самозанятых, запланировано повышение утиль сбора на автомобили на 10-20%, а также налог на смартфоны и ноутбуки, отмечают эксперты. По их словам, сейчас собирается все, лишь бы заткнуть дыру в бюджете. В этом году, по последней оценке Минфина, она достигнет рекордных почти 7,5 триллионов рублей и вдвое превысит изначальный план. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Работник АЗС объяснил водителю причину подорожания газа.
18: Кто-нибудь скажет, что у нас вообще с газом получилось? Как у нас с 40 рублей до 50-60 все поднялось за одну неделю буквально. То есть дополнено. А что у вас с газом? Какая цена бешеная?
19: Бешеная?
18: Конечно.
19: Могу присоветовать тебе 59 и 65.
18: Ну а что случилось? 40 рублей до 60 поднялось все.
19: А вы что, телевизор не смотрите?
18: Нет.
19: Ну, две недели назад что нефтеперегонный завод дрогнули в капоте.
18: Ну, от этого все, да, пляшем?
19: Естественно, газ-то там производят.
18: Ну, понятно. Просто раньше, когда грохнуло и бензин поднялся, газ...
19: Нет, первый как раз грохнули, линию с газом не зацепили. Поэтому там скакануло на 2 рубля, ага. И все. А в этот раз попали именно в линию с газом.
18: Как здесь.
19: Да, поэтому возим. Вот последний раз привозили из Чебоксар. Потому что в Кирюшев газовая линия, она под Питер. Ага. Ярославле газовая линия, она брать негде.
18: Как здесь.
19: Всем знают отсюда. Обещали 10 октября капотник сделать.
18: Ага, ага.
19: Ждем.
18: Какого числа?
19: 10 октября.
18: Тебя? Понял. Ладно, спасибо большое, будем ждать. Спасибо. Капец. Великая держава. Че?
2: На радио «Лента» шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Ту-95 разбился после взлета. Зет-блогер Алекс Паркер о трагедии и вопросах к состоянию российской стратегической авиации.
4: Минобороны Российской Федерации сообщило о крушении бомбардировщика Ту-95, который совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж уводил его от жилых домов, сообщает региональное правительство. Хотелось бы узнать, что именно вызвало отказ двигателей сразу после взлета. И если это все-таки не диверсия, то, видимо, давно уже пора задуматься о строительстве новых самолетов, а не эксплуатировать металлолом, чей ресурс стремительно вырабатывается. Тем более, когда эти бомбардировщики гоняют по всей стране, опасаясь новых ударов украинцев.
3: Пора носить противогазы. Иван Отраковский о загрязнении всего в Свердловской области.
1: Почти 76% свердловчан живут в зоне химического загрязнения. Ежедневно комплексной химической нагрузке подвергаются 3 242 тысячи человек, 75,9% населения региона. Следует из доклада о состоянии окружающей среды за 2025 год. При ранжировании факторов риска комплексной химической нагрузки лидирует химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного воздуха. Далее – почвы. Третье место занимает нагрузка, связанная с загрязнением питьевой воды. Четвертое место – химическая нагрузка, связанная с загрязнением продуктов питания. А это настоящая трагедия. Удар по здоровью граждан. Серьезный удар. В первую очередь по репродуктивному и, конечно же, онкология. Кто виноват? Вопрос риторический. Вы прекрасно и так все знаете.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Мобилизация под прикрытием. Почему нотариусы массово отказывают призывникам в доверенностях? В Москве и Самаре рекорд по таким случаям. Сначала докажи нотариусу, что тебе не пришла повестка, и только потом пробуй оформить доверенность на собственную мать. Военные юристы сообщают о серии отказов нотариусов мужчинам призывного возраста. Такие случаи зафиксированы в Москве, Самарской области и Красноярском крае. Речь идет о доверенностях, по которым мать, отец или юрист могут представлять человека в военкомате. Зачем это вообще нужно, объясняет военный юрист Алексей Кондратьев.
21: Проблема очень простая. Человек хочет заранее оставить родственнику или юристу возможность защищать его права, а ему усложняют именно это. Если потом возникнет спор с военкоматом, быстро решить его без представителя будет намного сложнее.
8: В Москве молодой человек хотел оформить доверенность на мать. Нотариус потребовал сначала показать, что его нет в реестре повесток. Более того, нотариус заявил, что обязан сообщать военкомату об услугах для мужчин призывного возраста. Но Федеральная нотариальная палата, как сообщают правозащитники, говорит, что таких распоряжений не давала. Какое вообще отношение повестка имеет к доверенности, объясняет юрист Вера Лапина.
22: Даже наличие повестки само по себе не запрещает человеку оформить доверенность. Более того, Минюст отдельно объясняет, как это могут сделать уже мобилизованные. Поэтому требование сначала доказать, что повестки нет, выглядит как дополнительное ограничение, которого в общем порядке оформления доверенности нет.
8: А в Самаре ситуация еще показательнее. Мать 18-летнего призывника принесла нотариусу выписку из реестра и доказала, что повестки нет, но нужную доверенность ей все равно не оформили. По данным юристов, похожие отказы были и в других призывников. В Красноярском крае о таких случаях сообщали еще раньше. Почему это вообще важно, объясняет специалист по военному праву Кирилл Мещерин.
10: Если у призывника возникает проблема с военкоматом, родственник или юрист по доверенности может подавать документы, получать решения и обжаловать их. То есть человек заранее дает кому-то возможность защищать свои интересы. И именно с оформлением таких доверенностей сейчас возникают проблемы.
8: Военные юристы советуют в случае отказа обязательно требовать его в письменном виде. Тогда решение нотариуса можно обжаловать. Связаны ли эти проблемы с подготовкой новой волны мобилизации, неизвестно. Официально никаких решений о ней сейчас нет. Но факт уже есть. Получить документ, который позволяет родственникам и юристам защищать человека в военкомате, в некоторых регионах стало гораздо сложнее. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
6: Говорят военкоры.
7: Война на орбите. Военкор подобный, а британская эскадрилья, способная не только отслеживать космические угрозы, но и активно им противодействовать.
23: Британия официально объявила о формировании первого в стране подразделения, предназначенного для противодействия угрозам на космической орбите. Официальная формулировка задач нового подразделения – Нарушить, ослабить, блокировать враждебную активность в космосе. Подразделение будет защищать британские спутники, обеспечивающие связь, навигацию кораблей, предупреждение о ракетных атаках и работу мобильной связи. Использовать средства радиоэлектронной борьбы и контрмеры против противоспутникового оружия. Участвовать как в оборонительных, так и в наступательных космических операциях. При этом Лондон подчеркивает, что не планирует физически уничтожать чужие спутники. Если первые две космические эскадрильи могли лишь видеть и предупреждать, то третья впервые дает Британии возможность действовать. Создание эскадрильи предусмотрено новой космической стратегией Британии, с помощью которой Туманный Альбион планирует обеспечить себе свободу действий в космосе и лишить такой же свободы потенциального противника.
7: Новый созыв еще не собрался, а новые запреты уже готовы. Олег Цаев о «гениальной» в кавычках идее Госдумы.
0: Готовь сани летом, а тема для запретов заранее. Еще первое заседание нового созыва Госдумы не провели, а уже есть запретительные идеи. В Госдуме хотят запретить летать пассажирам, устроившим дебош на борту. Хулиганство, использование нецензурной лексики, алкогольное опьянение, агрессивное поведение и попытки устроить драку в самолете. Таких предлагают включать в черный список на 3 года. Странно, но никто не анонсирует пакеты законов по усилению борьбы с коррупцией, с ложью в отчетах, с бесхозяйственностью. Наверное, не считают это главными проблемами.
7: Банки зарабатывают, россияне платят. Товарищ Артем о кредитной зависимости семей, промышленности, торговли и сырьевых компаний.
23: Приоритет государства Российской Федерации – это ростовщичество. Ради него у нас в стране делается все. Даже ипотека для семей с детьми заточена под интересы ростовщиков, а не под интересы деторождения. Промышленность? Где промышленнику взять обороты средства? Только у ростовщика под процент. Торговля? Вы идете в сетевой магазин, покупаете сыр и масло, а в цене этих товаров уже заложен процент ростовщика. Сетевики закредитованы по уши. Поэтому, когда вы слышите речи чиновников, в том числе президента Путина, о помощи молодым семьям, задайте себе вопрос, почему у нас в стране в помощи нуждаются все, абсолютно все, кроме ростовщиков? Почему банковский, то есть ростовщический сектор, приносит триллионные прибыли? Почему они зарабатывают даже больше, чем сырьевики? Ведь сырьевики также закредитованы по уши, и огромная часть их прибыли идет ростовщику. Ростовщичество – вот фундамент всех бед России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Авиации все меньше. Стратегический ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области. Погибли 6 человек. Причины крушения уже известны. Россия потеряла еще один Ту-95, и на этот раз дело не в украинской атаке. Самолет выполнял учебный полет без ракет. Он разбился на Амуре сразу после взлета. Погибли минимум 6 человек. Предварительная версия катастрофы – техническая неисправность. Что могло произойти сразу после взлета, объясняет авиационный эксперт Андрей Селезнев.
21: Если потерян обычный самолет, который продолжает выпускаться, со временем его можно заменить новым. С Ту-95 так не получится. Их количество ограничено. Старые машины можно ремонтировать и модернизировать. Но новый Ту-95 вместо разбившегося уже не построят.
8: Телеграм-каналы пишут о возможном возгорании топлива и проблемах с двигателями. Но официально это пока не подтверждено. Минобороны окончательную причину катастрофы еще не назвало. Возбуждено уголовное дело. Отмечу, что Ту-95 – один из основных российских стратегических ракетоносцев. Именно с таких бортов запускают ракеты Х-101 по Украине. А новых Ту-95 Россия не производит уже больше 30 лет. Почему это делает каждую потерю особенно чувствительной, говорит военный авиационный аналитик Виктор Нечаев.
10: После взлета самолет еще находится на небольшой высоте, а двигатели работают с большой нагрузкой. Если в этот момент происходит серьезная поломка, времени у экипажа очень мало. Но что именно отказало на этом Ту-95, можно будет сказать только после расследования.
8: И парк этих самолетов за время СВО уже заметно пострадал. Самый серьезный удар Украина нанесла во время операции «Паутина». Тогда спутниковые снимки подтвердили уничтожение 7 Ту-95 и повреждение еще одного. Другие ракетоносцы Россия теряла при последующих атаках и теперь уже в авариях. Сколько самолетов остается именно в рабочем состоянии, точно сказать трудно, говорит военный эксперт Олег Тарасов.
9: Не каждый Ту-95, который числится в составе авиации, можно сегодня поднять в воздух. Часть машин находится на ремонте, часть проходит обслуживание. Поэтому каждая новая потеря уменьшает и тот запас самолетов, из которого можно готовить ракетоносцы к реальным вылетам.
8: Что именно стало причиной катастрофы, еще устанавливает. Пока официально речь идет о возможной технической неисправности. Но итог уже известен. 6 погибших и еще один потерянный Ту-95. А заменить его новым Россия уже не сможет. Эти ракетоносцы давно сняты с производства. Поэтому каждый потерянный борт уменьшает их парк окончательно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
17: Супруга военного Михаила Каравашкина о том, что ее мужа загребли и отправили на СВО без подготовки и без обеспечения.
11: Сейчас все, кому не лень, говорят о грядущей мобилизации. Все так ее боятся. Все прям уже не знают, куда чего у себя деть, куда спрятать, куда засунуть, как себя забронить. Мобилизация, она и не заканчивалась. Ее не закончили. Не было такого указа, приказа. Я не знаю, как хотите, воспринимайте. У меня, когда мой супруг уходил, если можно так сказать, уходил, его просто, так сказать, проще загребли. Человек жил себе, как говорится, на гражданке, да, гражданский. Его просто взяли и вырвали. Просто в никуда. В октябре он ушел, и в ноябре, если мне память не изменяет, по-моему, 24 ноября, он уже был за ленточкой. Он уже был там. Без какого-либо обучения, без какой-либо подготовки. Их привезли просто эшелоном, выгрузили в лес. Была уже зима, как бы. И все. И, как говорится, как хотите, так и это. Мы били просто во все инстанции, возможные и невозможные. Как-то пытались туда что-то доставить, потому что у них не было ничего. Ничего у них не было. Им даже нечем было рубить деревья, чтобы разжечь костер. И все, и пошли вот так вот деньги. Никаких выплат не было на тот момент. Мы вообще ничего не знали. Вообще. И нас в то время вообще не интересовало ничего. Абсолютно. Просто. Я ходила в прострации просто в такой. Я просто вот ходячий труп. Я не понимала вообще, что его ждет, что нас ждет, как жить, как что вообще существовать дальше. И кто-то там пишет, что мы думали о бабках. У нас только бабки. Да мы вообще не думали об этом. Мы думали вообще, что как вообще с мужем, с мужьями будет. Я говорю, никто это не поймет. Просто уже вот все. Когда ты читаешь вот эту вот ересь, которые пишут, что им же деньги платят. Но это их выдернули из семьи. Им не нужны эти деньги. Нам не нужны эти деньги.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента».
12: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Под палящим солнцем индийских равнин возвышается древний монолит, бросающий дерзкий вызов самим законам физики и химического распада элементов. На протяжении 1500 лет эта гигантская металлическая колонна не поддается коррозии, упорно игнорируя влагу, сезонные муссоны и агрессивную экологию. Металлурги и историки всего мира до сих пор не могут прийти к единому мнению, каким образом древние мастера

0: 10% при полном отсутствии углеродистых примесей непривычной ржавчины. Восторженные сторонники палеоконтакта и альтернативной истории уверяют, что этот грандиозный столб выкован из чистейшего космического метеоритного железа, ну или вообще оставлен на поверхности Земли высокоразвитой инопланетной цивилизацией древности, обладающей секретом бессмертных материалов. Известный писатель и популяризатор альтернативных теорий неизведанного Эрих фон Деникин утверждал в своих трудах, что подобные высокие технологии никак не могли возникнуть в обществе примитивного бронзового и раннего железного века без прямого вмешательства и подсказки внеземного разума. Однако современная академическая наука дает более прагматическое, хотя и невероятно удивительное объяснение этому феномену. Известный индийский ученый из Института технологических исследований в Канпуре профессор Баласубрамания детально доказал, что главный секрет кроется в уникальной традиционной технологии высокотемпературной кузнечной сварки пакетов железа, которую искусно применяли древние индийские мастера, а также в аномально высоком содержании фосфора и каталитических шлаковых включений в структуре металла. Образовавшийся за века плотный защитный слой особой комплексной пленки фосфатов железа надежно изолирует металл от кислорода, воздуха, эффективно защищая реликвию от разрушительного воздействия на окружающей среды. Тем не менее, загадка непревзойденного мастерства древних индийских металлургов продолжает восхищать исследователей со всего мира и оставляет открытые вопросы. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 1 октября. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это глубь, устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит, любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты, в этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует не торопитесь, все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый,

0: Дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку, не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там, возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жители Большого Камня на Дальнем Востоке обратились к президенту с просьбой остановить строительство мусорного полигона.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Большого Камня и поселка Мостовой, обращаемся к вам. Город, который вы назвали судоремонтной столицей России, здесь ремонтируют атомные подводные лодки. Единственное такое место на Дальнем Востоке. Теперь мы вынуждены защищать свои семьи. В 500 метрах от наших домов ставят полигон мощностью 100 тысяч тонн в год над водоносными горизонтами. Вода потечет в заливу от моря 1,5 километра. Это угроза для всего юга Приморья. В 10 километрах Держзвезда рядом база Тихоокеанского флота. Превращать эту стратегическую зону в главную помойку Дальнего Востока никак нельзя. Решение номер 341 приняли втихую, без публичных слушаний. Участка нет в территориальной схеме отходов. Его нарисовали задним числом. Просим, не поручайте проверку губернатору. Приезжайте лично. Пройдите по этой земле и посмотрите в глаза тем, кто отдал наш дом под мусорную яму ради прибыли.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Меж двух огней. Российский МИД пригрозил НАТО ядерной войной за Калининград. По ту сторону границы Литва и Польша начали подготовку к нападению России. Эксклав оказался в центре военного противостояния. Впервые в истории Калининградской области муниципалитеты начали публиковать правила безопасности при угрозе беспилотников. Поможет ли такой инструктаж сохранить жизнь? Прогресс не остановить. Помимо оголтелых самокатчиков, по Калининграду будут ездить роботы-доставщики. Это решение правительства России. Где прятаться пешеходам от бездушной техники, пока неизвестно. Итак, Россия предупредила Североатлантический блок о риске прямого конфликта в случае попытки изолировать Калининградскую область. Военная активность НАТО у западных границ России повышает риски вооруженного столкновения. Об этом говорится в заявлениях российских посольств в Бельгии и Ирландии. Особо подчеркивается, что у России есть все необходимые средства для защиты региона. С аналогичным предупреждением выступило и представительство российского МИДа в Великобритании. Поводом стала публикация британской газеты The Eye Paper, где говорится о возможном отказе НАТО от признания суверенитета Москвы над Балтийским эксклавом. Также диппредставительство упоминает документально-игровой сериал The War Game от телеканала Sky News, где в том числе рассматривается перспектива гипотетического удара по Калининградской области. Посольство России в Великобритании подчеркивает, любые военные действия против российской территории встретят ответ, вплоть до использования ядерного оружия.
6: Те, кто выступает за планы по блокаде Калининграда или нанесению по нему удара, не должны питать иллюзии относительно последствий. Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств, включая ядерное оружие.
5: Словом, Калининград снова оказался площадкой для демонстрации серьезности намерений и очередного витка угроз между Россией и Западом. И снова в заявлениях о блокадах и ядерном оружии меньше всего думают о людях, которые живут в регионе и которым только остается наблюдать за тем, как по соседству Литва и Польша начинают практическую подготовку к возможной войне с Россией. Как пишет британская The Telegraph, Вильнюс и Варшава разрабатывают совместные планы эвакуации населения, логистику и инфраструктуру на случай масштабной эскалации со стороны Москвы.
7: Сувалкский коридор считают в НАТО своей ахиллесовой пятой и одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Если российские войска заблокируют этот перешеек, Литва, Латвия и Эстония окажутся полностью отрезанными от остальных европейских союзников. Поэтому около 20 польских сотрудников прибыли в Литву для участия в учениях по эвакуации населения, в которых задействовано 3000 сотрудников литовских служб и 1000 волонтеров. Подготовка стран НАТО к возможной эскалации со стороны России активизировалась на фоне всплеска, как утверждают на Западе, гибридных российских атак по всей Европе. От диверсий на военных складах и оборонных заводах в Великобритании, Эстонии и Германии до пролета дронов над Молдовой и Румынией. Одновременно западные разведки указывают, что в России формируются административные условия для новой мобилизации после огромных потерь российской армии на Украине, которые достигли около 1,5 миллионов человек убитыми и ранеными. Поскольку СВО зашла в тупик нападением на балтийские страны, в Кремле хотят решить две задачи – найти повод для объявления массового призыва и отрезать Украину от поставок западного вооружения. И в Литве к этому готовятся, говорит военный обозреватель Константин Эгерт.
8: Особенность подготовки к этой российской атаке. Первое – это, кстати, и для Литвы, и для Польши – это возвращение к призыву вооруженной силы и усиленная подготовка резерва вооруженных сил. В Польше это приведет к тому, что, мне кажется, уже в следующем году, если уже не в этом, среди европейских союзников по НАТО польская армия будет второй после Турции по численности. Второе – это вопросы логистики. Понятно, например, что российские силы, если они пытаются вторгнуться на территорию стран Балтии, попытаются, например, отрезать важнейшие коридоры, соединяющие Эстонию с Литвой и далее Польшей. Поэтому здесь готовятся дополнительные транспортные, скажем так, артерии, пути. И это, на мой взгляд, очень такой заметный элемент. Это рост и улучшение инфраструктуры на случай, в том числе, и войны. Больше людей в форме на улице. Кстати, в немецкой форме, потому что один из важнейших элементов, который, на мой взгляд, также нервирует Кремль и создают желание в России значительно более активно проводить операции саботажа, диверсии и психологическую войну против Литвы. Это тот факт, что в конце следующего года или в начале 28-го 45-я моторизованная бригада Бундесвера, 5000 военнослужащих, разместится на территории Литвы. Это очень неприятная история для Москвы.
5: Кто предупрежден, тот вооружен. Похоже, по такому принципу действуют муниципалитеты Калининградской области, которые впервые начали информировать жителей о правилах поведения при угрозе или атаке беспилотников. Инструкцию и рекомендации для гражданского населения обнародовала в своих соцсетях администрация Нестеровского муниципального округа. И вот о чем там идет речь.
9: При атаке дронов власти муниципалитета призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Если в момент опасности человек находится дома, рекомендуется отойти от окон, не включать свет и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Пользоваться лифтом в таких ситуациях категорически запрещено. Для повышения безопасности жителям советуют заранее подготовить тревожный угол, где будут находиться запас воды, аптечка, огнетушитель и мокрые одеяла. одеяло для защиты от тепловой волны. Если атака беспилотников застала на улице, следует незамедлительно найти укрытие, зайти в ближайшее здание, подземный переход, паркинг или подвал. Если необходимо пересечь открытое пространство, советуют бежать зигзагами, а при невозможности укрыться от дронов, лечь на землю, прикрыть голову руками и слегка приоткрыть рот. Также не стоит спешить выходить из укрытия сразу после первого взрыва, так как возможен повторный удар.
5: В то же время власти уверяют, что прямая угроза атак беспилотников в Калининградской области пока отсутствует, но на всякий случай лучше заблаговременно подготовиться к возможным угрозам. Стоит отметить, что не все чиновники ответственно подходят к решению вопросов безопасности населения. Например, в Калининграде и инструкции по поводу БПЛА не выдают, и даже списка укрытий нет. Более того, убежище на пересечении улиц Харьковской и Станочной завалено мусором и открыто нараспашку. Общественный активист Александр Панфилов сообщил об этом безобразии городской администрации еще в июле. Обращался и по номеру 112, но безрезультатно. К концу сентября, по его словам, ничего так и не изменилось. Сооружение находится в ненадлежащем состоянии. Внутри складируют отходы. Муниципальная проверка это также подтвердила. Однако объект оказался в федеральной собственности. Мэрия направила запрос в Росимущество, чтобы выяснить, кто отвечает за содержание убежища.
10: Но если вы не можете быстро найти собственника и обязать его навести порядок в укрытии, то замок ведь в состоянии повесить, возмущается активист.
5: При этом еще в июне губернатор Алексей Беспрозванных поручил провести инвентаризацию системы безопасности в муниципалитетах, а в сентябре публично объявил о планах оборудовать в регионе бомбоубежище. Результат, как говорится, налицо. На Харьковской добиться порядка не получается уже несколько месяцев. Но не будем о грустном. Тем более, когда калининградцы скоро возрадуются роботизированному сервису. Правда, ликовать будут не все. У пешеходов просто появится новое препятствие. К оголтелым самокатчикам теперь добавится еще и четырехколесные курьеры.
11: Правительство России включило Калининградскую область в число 34 регионов, которые принимают участие в трехлетнем эксперименте по запуску роботов-доставщиков. Для них уже прописали жесткие рамки. Вес устройств до 120 кило, фары, регистратор и обязательный номер на борту. Железяки будут самостоятельно перевозить заказы, а официально кататься им разрешили по тротуарам, обочинам, жилым зонам и велодорожкам. Скорость роботам ограничили до 25 км в час.
5: Так что теперь велосипедисты уже окончательно обоснуются не на велодорожках, а на тротуарах и проезжей части. А пешеходам, по всей видимости, придется разрабатывать альтернативные маршруты. Словом, жизнь калининградцев станет еще веселее и экстремальнее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос: а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит: едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И, судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: СВО и еще раз СВО. В Госдуму готовятся внести бюджет на 2027 год. Чего ждать россиянам? Если коротко, дела не очень. Скоро в Госдуму внесут бюджет на следующий год. Судя по документу, правительство продолжает наращивать военные расходы, урезать гражданские и увеличивать сборы с бизнеса. Расходы по статьям национальной обороны, национальная безопасность и правоохранительная деятельность будут больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые. При этом в Госдуме ясно дали понять, что приоритеты сейчас другие.
14: Основные параметры для нас – это национальная безопасность для нашей страны. Если наша страна будет защищена, то социальные вызовы все будут преодолены.
13: Власти ждут около 43,5 триллионов рублей доходов. Это почти на 5,5% больше, чем в нынешнем году, примерно на уровне инфляции. Экономика не растет, но и не падает. Примерно 1,5 триллиона получат за счет изъятия сверхдоходов у производителей цветмета и удобрений, повышения НДФЛ и резкого введения НДС на импортные товары с маркетплейсов и еще немного от увеличения алкогольных акцизов. Основной доход государство теперь будет получать не от продажи энергоносителей, говорит министр финансов. Антон Силуанов.
15: Доля нефтегазовых доходов в следующем году составит менее 30%, если быть точным, по нашим расчетам 27%. Это ниже, чем во все предыдущие годы, и это хорошо. Мы отходим от нефтегазовой зависимости в наших бюджетных доходах.
13: Расходы увеличатся примерно на 4,5 триллиона от плана, в основном за счет военных трат. Сколько точно уйдет денег на СВО, неизвестно, потому что статистика засекречена. Чтобы увеличить военные расходы, теперь не требуется санкция Госдумы, поэтому проект бюджета – это скорее декларация о намерениях. В следующем году на СВО планируют потратить около 50 триллионов рублей. Но не факт, что так будет в реальности. Это может быть прологом к рекордному уровню бюджетного дефицита, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Грабовые тоже уже платят сейчас каждый каждому десятому, который погиб.
13: Если расходы в 2027-м, как это было последние пару лет, по итогу окажутся выше плана, то дефицит бюджета составит примерно 10 триллионов рублей. Дефицит могут удержать за счет сокращения гражданских трат. Это экономия на выплатах госслужащим и через сокращения на строительстве и дорогах, на льготной ипотеке, на медицине и так далее, считает экономист Игорь Липсиц.
17: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
13: Чтобы покрыть дефицит бюджета на фоне растущих военных расходов, власти будут вынуждены поднять налоги и тарифы ЖКХ сильнее, чем обещали, полагают эксперты. По их словам, экономика на пределе. Она балансирует на грани рецессии, замедляется даже рост ВПК, а большинство гражданских отраслей уже 2 года как сжимаются. Бюджет сверстан, исходя из инфляции 4%. Эксперты в это не верят. Они считают, что сильное повышение тарифов ЖКХ противоречит такой оценке. А это значит, что подорожает и все остальное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Белгорода в видеообращении жестко раскритиковали итоги выборов и заявленную победу властей.
18: В Белгороде, как и по всей стране, прошли выборы. И у нас победил, губернатором стал Шуваев. Вы знаете, комментарии в соцсетях такие, что люди просто возмущены тем, что вот этой вот подтасовкой и ложью. Потому что многие пишут, что ни в моем окружении, ни даже в ближайшем никто не голосовал ни за «Единую Россию», ни за Шуваева. Это во всех соцсетях вот такие комментарии. И я согласна с ними, что вот эта подтасовка достигла уже таких масштабов, что это просто терпеть невозможно. Насколько издеваются над народом. А у меня вопрос вот такой вот ко всем членам комиссии, которые подтасовывали, которые делали вот эти вбросы. Очень много таких роликов выложено в интернете. Это не фейки, это то, что на самом деле происходило. Вот у меня вопрос. А вы хотите, чтобы вот курс вот этой политики «Единой России» продолжился, чтобы росли цены, чтобы повышались постоянно тарифы, чтобы продолжалось вот это СВО, чтобы продолжалось гнобление народа нашего? Вы этого хотите? Вы боитесь, что вас лишат работы? Вы боитесь за свою шкуру? А вы думаете вообще о своей стране, о народе?
19: Я расскажу один исторический факт про Плетнева. Это известный деятель, который занимался выборами. В 18-м году выбрался Владимир Владимирович. Он потом, Плетнев, пошел на пенсию. Через какое-то время у него появился Land Cruiser, такой автомобиль. Сколько он стоит, я даже не знал. Вот. В апреле месяце он садится на этот автомобиль, берет своего сына, жену, едет в Москву. Сказка это не сказка. Участвует там в каком-то процессе, едет обратно. На обратном пути его встречает столб, обнимает. Жена насмерть, он инвалид, сын инвалид. Проходит еще немножко времени, потому что июль, август месяц. И «Белгородская правда» печатает некролог по поводу того, что выражает соболезнования Плетневу по поводу смерти его сына. Скажите, как вы считаете, Бог достучался до Плетнева, что нельзя искажать волю людей или нет?
18: Поэтому жизнь, друзья, она справедлива. Она всем выставит свои счета.
2: Главные новости дня.
13: Такаев снова отличился. Президент Казахстана заявил об уважении к Украине и призвал Владимира Путина закончить СВО. России необходимо заморозить военные действия на Украине и начать мирные переговоры, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он также добавил, что с большим уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и языку. При этом, по словам президента Казахстана, он понимает, что немедленно завершить войну в современных условиях было бы нереалистично.
20: Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу. Поскольку все мы, руководители государств, выступаем за прекращение военных действий на территории Украины.
13: До этого Касым Жомарт Токаев лично уже предлагал Владимиру Путину остановить боевые действия на Украине. В ходе встречи в Омске в конце июля он отметил, что получает много сигналов из Европы и США, касающихся боевых действий на Украине. В то же время Токаев отказался выступать в качестве посредника по урегулированию. По его словам, Россия в этом вопросе справится сама. Это говорит о том, что Казахстан не хочет стать следующей целью России после Украины и взял курс на отдаление от Москвы, считает политолог-международник Дмитрий Селезнев.
0: Президент Казахстана это все прекрасно понимает, это все прекрасно видит и пытается вот такими нерадикальными шагами выстраивать такую независимую политику от Российской Федерации и восстанавливая свою репутацию в казахском обществе.
13: Напряжение в отношениях между Россией и Казахстаном стало явным после начала специальной военной операции на Украине. Сначала президент страны Токаев публично отказался признавать ЛНР и ДНР, потом вышел из валютного соглашения СНГ, предложил Европе компенсировать нехватку российской нефти и пригласил западные компании, покинувшие российский рынок, открывать свой бизнес в Казахстане. А еще пообещал Западу соблюдать антироссийские санкции. Именно в Казахстане, считавшемся стратегическим партнером и военным союзником, мощнее всего резонанс от спецоперации. В Москве это понимают и пытаются вернуть Казахстан в зону своего влияния. Однако сделать это непросто, говорит общественный деятель из Казахстана Арман Шураев.
21: Ну, я думаю, что русские сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою адженду и с позиции силы, потому что все свои зубы они обломали об гордую Украину. Нас соединяют 7,5 тысячи километров границы, экономические связи очень большие. Поэтому я думаю, ну, как минимум 10 лет понадобится для того, чтобы полностью уйти от зависимости российской.
13: Многие эксперты говорят, что в силу географического расположения и многолетнего экономического взаимодействия Россия для Казахстана важный партнер. Однако Казахстан, как и его соседи по региону, последовательно дистанцируется от слабеющей на фоне санкций и международной изоляции России. Токаев неоднократно давал понять, что экономическая интеграция с Москвой – это, конечно, хорошо, но для его страны не главное. Мол, на кону сейчас углубление и развитие отношений с Китаем, США, ЕС и Турцией. А очередное заявление президента Казахстана об уважении к Украине и необходимости заморозки боевых действий отражают классическую стратегию многовекторной дипломатии, полагают эксперты. По их словам, в условиях затяжного кризиса Токаев вынужден лавировать между необходимостью сохранять лояльность восточному соседу и стремлением защитить суверенитет и экономические интересы собственной страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Российский военнослужащий о том, что командование его повторно отправляет на заведомо невыполнимую боевую задачу.
22: Короче, завтра отправляют на боевую задачу. Я уже предпринимал попытку пройти по этому маршруту до этих позиций. Прийти окопаться, закрепиться. Была попытка у меня. Я ее провалил, меня спалили глазки врага. Вынужден был откатиться. Завтра меня отправляют повторно. Я не хочу этого делать, как бы я посмотрел. Я не хочу возвращаться. Как бы я понимаю, что это дорога в один конец, и как бы вариков нету. Вот я буду официально отказываться. От этого бессмысленного наступления, абсолютно бессмысленного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
4: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
1: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
6: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
1: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
7: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5-6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
24: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2029 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года, санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на полгода. То бишь каждые полгода Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернет Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетов. бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай на мировой жирный рынок, фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразных достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые. И советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники. И понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать. И делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решения, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес. Чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете? Отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы. Как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все, у русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот не нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром. Какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой, этот автомобиль, перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет. И есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок ради вкусных, красивых евро. Он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на три. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода. Да. И год, и два, и три, и четыре, и пять. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все. Кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
10: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
9: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
11: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
9: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
11: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
9: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
11: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
9: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Авиации все меньше. Стратегический ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области. Погибли 6 человек. Причины крушения уже известны. Россия потеряла еще один Ту-95. И на этот раз дело не в украинской атаке. Самолет выполнял учебный полет без ракет. Он разбился на Амуре сразу после взлета. Погибли минимум 6 человек. Предварительная версия катастрофы – техническая неисправность. Что могло произойти сразу после взлета, объясняет авиационный эксперт Андрей Селезнев.
14: Если потерян обычный самолет, который продолжает выпускаться, со временем его можно заменить новым. Су-95 так не получится. Их количество ограничено. Старые машины можно ремонтировать и модернизировать. Но новый Ту-95 вместо разбившегося уже не построят.
12: Телеграм-каналы пишут о возможном возгорании топлива и проблемах с двигателями. Но официально это пока не подтверждено. Минобороны окончательную причину катастрофы еще не назвала. Возбуждено уголовное дело. Отмечу, что Ту-95 – один из основных российских стратегических ракетоносцев. Именно с таких бортов запускают ракеты Х-101 по Украине. А новых Ту-95 Россия не производит уже больше 30 лет. Почему это делает каждую потерю особенно чувствительной, говорит военный авиационный аналитик Виктор Нечаев.
15: После взлета самолет еще находится на небольшой высоте, а двигатели работают с большой нагрузкой. Если в этот момент происходит серьезная поломка, времени у экипажа очень мало. Но что именно отказало на этом Ту-95, можно будет сказать только после расследования.
12: И парк этих самолетов за время СВО уже заметно пострадал. Самый серьезный удар Украина нанесла во время операции «Паутина». Тогда спутниковые снимки подтвердили уничтожение 7 Ту-95 и повреждение еще одного. Другие ракетоносцы Россия теряла при последующих атаках и теперь уже в авариях. Сколько самолетов остается именно в рабочем состоянии, точно сказать трудно, говорит военный эксперт Олег Тарасов.
16: Не каждый Ту-95, который числится в составе авиации, можно сегодня поднять в воздух. Часть машин находится на ремонте, часть проходит обслуживание. Поэтому каждая новая потеря уменьшает и тот запас самолетов, из которого можно готовить ракетоносцы к реальным вылетам.
12: Что именно стало причиной катастрофы, еще устанавливает. Пока официально речь идет о возможной технической неисправности. Но итог уже известен. 6 погибших и еще один потерянный Ту-95. А заменить его новым Россия уже не сможет. Эти ракетоносцы давно сняты с производства, поэтому каждый потерянный борт уменьшает их парк окончательно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Говорят военкоры.
6: Бедность бьет по семьям. Олег Царев о статистике разводов и демографии.
0: Главной причиной разводов в России называют бедность. В журнале «Социология» Евгения Мещанинова приводит такой рейтинг причин. Бедность, невозможность прокормить семью – 46%, измена, ревность – 22%, эгоизм и отсутствие взаимопонимания – 21%. ВЦИОМ получил похожий результат. В 2024 году 46% ответов о причинах разводов касались денег, 38% – безденежья, 8% – жилья и ипотеки. Деньги имеют значение и до свадьбы. Когда россиян спрашивают, почему молодые,

0: тысячи ракет в год. В перспективе в 2028 году производственные мощности планируют довести до 5000 единиц в год. Аналогичное производство строится в США до 5000 ракет в год и в Израиле 2000 ракет в год. Ракета предполагает запуск с наземной или морской установки. Может нести более 200 килограммов полезной нагрузки на дальность больше 1600 километров. Она позиционируется как относительно недорогая, менее 1 миллиона долларов, массово производимая система Deep Strike для восполнения дефицита высокоточных дальнобойных средств у стран НАТО. Очевидно, что скоро, вероятно, даже раньше первого квартала 2027 года, эти ракеты будут запускаться с территории Украины по объектам в глубине России.
1: Скрытая безработица. Военкор Живов о людях, которые месяцами не могут найти работу.
2: Доля безработных, которые не могут найти работу уже год и дольше, в июле выросла до 13,3%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был на уровне 9,7%. По данным Росстата, сейчас таких людей около 226 тысяч. В среднем граждане ищут работу 5,1 месяца. При этом общая безработица остается рекордно низкой – 2,3%. Получается интересная ситуация. Рабочих рук по-прежнему не хватает в производстве, строительстве и других рабочих сферах. А вот за офисные вакансии конкуренция становится все жестче. Параллельно растет и скрытая безработица. По оценкам экспертов, на крупных и средних предприятиях 14-16% сотрудников работают не полный день или находятся в простое. Одной из причин называют проблемы малого и среднего бизнеса. Из-за высокой ключевой ставки, дорогих кредитов и снижения потребительского спроса предприятия вынуждены сокращать работу или закрываться.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВОшникам нужнее. Власти Петербурга и еще трех регионов России сократили социальные расходы ради выплат участникам спецоперации. Минус деньги на образование, минус на поликлиники, минус на доступное жилье и даже бомбоубежище. Зато плюс 6,5 миллиардов рублей на выплаты участникам СВО и их семьям. Так, теперь собираются перераспределить бюджет Санкт-Петербурга. На чем конкретно город решил экономить, объясняет экономист Павел Демин.
4: Здесь важно не говорить, что все 70 миллиардов забрали и передали военным. Это не так. Большая часть сокращений нужна городу, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Но при этом очень хорошо видны приоритеты. Одни расходы власти считают возможным перенести или сократить, а выплаты участникам спецоперации, наоборот, увеличивают.
1: И сокращения действительно большие. Меньше денег получат образование, поликлиники, транспорт и программы доступного жилья. Даже расходы на гражданскую оборону решили урезать. И такая ситуация не только в Петербурге. В Архангельской области все еще печальнее. Там деньги военным решили взять напрямую из социальных программ. Больше 40 миллионов рублей забрали у приемных родителей, еще почти 20 миллионов у многодетных семей. Почему регионы начинают перекладывать деньги из одного кармана в другой, объясняет эксперт по региональным бюджетам Анна Корнеева.
5: Региональный бюджет сильно отличается от федерального. Там гораздо меньше свободных денег. Поэтому, если внезапно нужно увеличить одну статью расходов, часто приходится искать средства внутри уже утвержденных программ. И тогда возникает очень простой вопрос. Какие обязательства власти считают неприкосновенными, а какие готовы уменьшить или перенести?
1: Похожая картина и в Тульской области. Там на выплаты военным и их семьям перенаправили 54 миллиона рублей. Почти 42 миллиона из этой суммы раньше предназначались опекунам на содержание детей, а остальное забрали у сирот, малоимущих и семей с детьми-инвалидами. Регионам приходится самим искать на это деньги, объясняет экономический обозреватель Денис Журавлев.
6: Региональные выплаты стали одним из инструментов привлечения людей на военную службу. И если власти хотят сохранять их на высоком уровне, эти деньги нужно ежегодно находить в бюджете. Пока доходы позволяют это сделать относительно легко. Но когда бюджет становится жестче, начинается конкуренция между разными статьями расходов.
1: Картина вырисовывается неоднозначная. Стоимость СВО перестала быть абстрактной федеральной цифрой. Теперь она прописана в региональных сметах. И везде выбор сделан одинаково. Статьи на приемных родителей, школу и поликлиники урезают ради выплат участникам спецоперации. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Говорят военкоры.
1: Война на орбите. Военкор подобная британская эскадрилья, способная не только отслеживать космические угрозы, но и активно им противодействовать.
2: Британия официально объявила о формировании первого в стране подразделения, предназначенного для противодействия угрозам на космической орбите. Официальная формулировка задач нового подразделения — нарушить, ослабить, блокировать враждебную активность в космосе. Подразделение будет защищать британские спутники, обеспечивающие связь, навигацию кораблей, предупреждение о ракетных атаках и работу мобильной связи. Использовать средства радиоэлектронной борьбы и контрмеры против противоспутникового оружия. Участвовать как в оборонительных, так и в наступательных космических операциях. При этом Лондон подчеркивает, что не планирует физически уничтожать чужие спутники. Если первые две космические эскадрильи могли лишь видеть и предупреждать, то третья впервые дает Британии возможность действовать. Создание эскадрильи предусмотрено новой космической стратегией Британии, с помощью которой Туманный Альбион планирует обеспечить себе свободу действий в космосе и лишить такой же свободы потенциального противника.
1: Новый созыв еще не собрался, а новые запреты уже готовы. Олег Цаев о «гениальной» в кавычках идее Госдумы.
3: Готовь сани летом, а тема для запретов заранее. Еще первое заседание нового созыва Госдумы не провели, а уже есть запретительные идеи. В Госдуме хотят запретить летать пассажирам, устроившим дебош на борту. Хулиганство, использование нецензурной лексики, алкогольное опьянение, агрессивное поведение и попытки устроить драку в самолете. Таких предлагают включать в черный список на 3 года. Странно, но никто не анонсирует пакеты законов по усилению борьбы с коррупцией, с ложью в отчетах, с бесхозяйственностью. Наверное, не считают это главными проблемами.
1: Банки зарабатывают, россияне платят. Товарищ Артем о кредитной зависимости семей, промышленности, торговли и сырьевых компаний.
2: Приоритет государства Российской Федерации – это ростовщичество. Ради него у нас в стране делается все. Даже ипотека для семей с детьми заточена под интересы ростовщиков, а не под интересы деторождения. Промышленность? Где промышленнику взять обороты средства? Только у ростовщика под процент. Торговля? Вы идете в сетевой магазин, покупаете сыр и масло, а в цене этих товаров уже заложен процент ростовщика. Сетевики закредитованы по уши. Поэтому, когда вы слышите речи чиновников, в том числе президента Путина, о помощи молодым семьям, задайте себе вопрос, почему у нас в стране в помощи нуждаются все, абсолютно все, кроме ростовщиков? Почему банковский, то есть ростовщический сектор, приносит триллионные прибыли? Почему они зарабатывают даже больше, чем сырьевики? Ведь сырьевики также закредитованы по уши, и огромная часть их прибыли идет ростовщику. Ростовщичество – вот фундамент всех бед России.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Тюменская блогерка и актриса дубляжа Кристина Некрасова не получила согласования на митинг за честные выборы, о чем ее известил участковый.
6: Ну что, готовьте свои, я же говорил, митинга в Тюмени не будет. Пришел официальный, неофициальный ответ. Точнее, не ответ. Об отказе в согласовании митинга мне сообщил наш участковый. Да. А на почту пришло вот такое сообщение. Я истыкала его вдоль и поперек, но прикрепленного документа так и не нашла. Участковый принес мне на подпись бумагу о том, что в случае проведения несогласованного митинга я буду нести ответственность. Также он, участковый, сообщил мне о причине отказа. В приложении к уведомлению была техническая ошибка. Стояла не та дата, которая указана в основном документе. При этом смысл приложения состоял в подтверждении занятости самой площадки. И там же было написано, что согласно общедоступной афише на октябрь 2026 года событий нет, то есть в том числе и на 10 число. Но самое интересное другое. Я посмотрела 54 ФЗ и разъяснение Верховного суда. Если администрация обнаруживает несоответствие в уведомлении, она должна предложить организатору его устранить. Само по себе такое несоответствие не входит в установленный законом перечень оснований для отказа в согласовании митинга. То есть прислали непонятное сообщение. Об отказе мне сообщил устно участковый, что само по себе не является официальным ответом. Но документы о моей ответственности за несогласованное проведение мероприятия мне уже успели принести на подпись. Поэтому, друзья, митинга в Тюмени 10 октября на площади 400-летия не будет. Не приходите, не рискуйте, не нарушайте закон, не подставляйте себя, своих близких и друзей.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
8: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
7: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
8: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
7: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
8: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
7: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
8: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
7: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
8: И это спад?
7: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
8: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
7: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
8: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
7: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
8: То есть все завязано на региональные траты?
7: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
8: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
7: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
8: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
7: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
8: Людей стало меньше.
7: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
8: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
7: Это огромные деньги.
8: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
7: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
8: Мелкий шрифт.
7: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
8: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
7: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
8: Но ведь существует указ о частичной мобилизации, он же юридически делает эти контракты бессрочными.
7: Да.
8: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
7: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
8: Пока действует указ.
7: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
8: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
7: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
8: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
7: 100%.
8: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
7: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
8: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
7: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
8: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
7: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
8: Зачем?
7: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
8: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
7: Получает, да.
8: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
7: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
8: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
7: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
8: Ну да, повседневная жизнь рушится.
7: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
8: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
7: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
8: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
7: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
8: Вычисления задерживаются.
7: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
8: Банку все равно на военную бюрократию.
7: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
8: Из-за денег?
7: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
8: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
7: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
8: То есть деньги из одного общего котла.
7: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
8: На инфраструктуру.
7: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
8: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
7: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
8: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
7: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
8: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
7: Давай.
8: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
7: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
8: Сахарный всплеск.
7: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
8: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
7: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
8: Выходит, статистические карты контрактов сегодня это просто детальная карта бедности.
7: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
8: Даже те, кто никуда не собирался?
7: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
8: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
7: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
8: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
7: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
8: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
7: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
8: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы?
7: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
8: И не дают подумать.
7: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
8: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
7: В погоне за планом часто закрывает глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
8: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
7: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
8: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
7: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
8: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
7: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
8: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
7: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
8: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
7: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
8: Если план провален, виноват губернатор.
7: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
8: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
7: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
8: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
7: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
8: Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Меж двух огней. Российский МИД пригрозил НАТО ядерной войной за Калининград. По ту сторону границы Литва и Польша начали подготовку к нападению России. Эксклав оказался в центре военного противостояния. Впервые в истории Калининградской области муниципалитеты начали публиковать правила безопасности при угрозе беспилотников. Поможет ли такой инструктаж сохранить жизнь? Прогресс не остановить. Помимо оголтелых самокатчиков, по Калининграду будут ездить роботы-доставщики. Это решение правительства России. Где прятаться пешеходам от бездушной техники, пока неизвестно. Итак, Россия предупредила Североатлантический блок о риске прямого конфликта в случае попытки изолировать Калининградскую область. Военная активность НАТО у западных границ России повышает риски вооруженного столкновения. Об этом говорится в заявлениях российских посольств в Бельгии и Ирландии. Особо подчеркивается, что у России есть все необходимые средства для защиты региона. С аналогичным предупреждением выступило и представительство российского МИДа в Великобритании. Поводом стала публикация британской газеты The Eye Paper, где говорится о возможном отказе НАТО от признания суверенитета Москвы над Балтийским эксклавом. Также диппредставительство упоминает документально-игровой сериал The War Game от телеканала Sky News, где в том числе рассматривается перспектива гипотетического удара по Калининградской области. Посольство России в Великобритании подчеркивает, любые военные действия против российской территории встретят ответ, вплоть до использования ядерного оружия.
10: Те, кто выступает за планы по блокаде Калининграда или нанесению по нему удара, не должны питать иллюзии относительно последствий. Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств, включая ядерное оружие.
9: Словом, Калининград снова оказался площадкой для демонстрации серьезности намерений и очередного витка угроз между Россией и Западом. И снова в заявлениях о блокадах и ядерном оружии меньше всего думают о людях, которые живут в регионе и которым только остается наблюдать за тем, как по соседству Литва и Польша начинают практическую подготовку к возможной войне с Россией. Как пишет британская The Telegraph, Вильнюс и Варшава разрабатывают совместные планы эвакуации населения, логистику и инфраструктуру на случай масштабной эскалации со стороны Москвы.
11: Сувалкский коридор считают в НАТО своей ахиллесовой пятой и одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Если российские войска заблокируют этот перешеек, Литва, Латвия и Эстония окажутся полностью отрезанными от остальных европейских союзников. Поэтому около 20 польских сотрудников прибыли в Литву для участия в учениях по эвакуации населения, в которых задействовано 3000 сотрудников литовских служб и 1000 волонтеров. Подготовка стран НАТО к возможной эскалации со стороны России активизировалась на фоне всплеска, как утверждают на Западе, гибридных российских атак по всей Европе. От диверсий на военных складах и оборонных заводах Великобритании, Эстонии и Германии до пролета дронов над Молдовой и Румынией. Одновременно западные разведки указывают, что в России формируются административные условия для новой мобилизации после огромных потерь российской армии на Украине, которые достигли около 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. Поскольку СВО зашла в тупик, нападением на балтийские страны, в Кремле хотят решить две задачи – найти повод для объявления массового призыва и отрезать Украину от поставок западного вооружения. И в Литве к этому готовятся, говорит военный обозреватель Константин Эгерт.
12: Особенность подготовки к этой российской атаке. Первое – это, кстати, и для Литвы, и для Польши. Это возвращение к призыву вооруженной силы и усиленная подготовка резерва вооруженных сил. В Польше это приведет к тому, что, мне кажется, уже в следующем году, если уже не в этом, среди европейских союзников по НАТО польская армия будет второй после Турции по численности. Второе – это вопросы логистики. Понятно, например, что российские силы, если они пытаются вторгнуться на территорию стран Балтии, попытаются, например, отрезать важнейшие коридоры, соединяющие Эстонию с Литвой и далее Польшей. Поэтому здесь готовятся дополнительные транспортные, скажем так, артерии, пути. И это, на мой взгляд, очень такой заметный элемент. Это рост и улучшение инфраструктуры на случай, в том числе, и войны. Больше людей в форме на улице. Кстати, в немецкой форме, потому что один из важнейших элементов, который, на мой взгляд, также нервирует Кремль и создают желание в России значительно более активно проводить операции саботажа, диверсии и психологическую войну против Литвы. Это тот факт, что в конце следующего года или в начале 28-го 45-я моторизованная бригада Бундесвера, 5000 военнослужащих, разместится на территории Литвы. Это очень неприятная история для Москвы.
9: Кто предупрежден, тот вооружен. Похоже, по такому принципу действуют муниципалитеты Калининградской области, которые впервые начали информировать жителей о правилах поведения при угрозе или атаке беспилотников. Инструкцию и рекомендации для гражданского населения обнародовала в своих соцсетях администрация Нестеровского муниципального округа. И вот о чем там идет речь.
13: При атаке дронов власти муниципалитета призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Если в момент опасности человек находится дома, рекомендуется отойти от окон, не включать свет и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Пользоваться лифтом в таких ситуациях категорически запрещено. Для повышения безопасности жителям советуют заранее подготовить тревожный угол, где будут находиться запас воды, аптечка, огнетушитель и мокрые одеяла для защиты от тепловой волны. Если атака беспилотников застала на улице, следует незамедлительно найти укрытие, зайти в ближайшее здание, подземный переход, паркинг или подвал. Если необходимо пересечь открытое пространство, советуют бежать зигзагами, а при невозможности укрыться от дронов, лечь на землю, прикрыть голову руками и слегка приоткрыть рот. Также не стоит спешить выходить из укрытия сразу после первого взрыва, так как возможен повторный удар.
9: В то же время власти уверяют, что прямая угроза атак беспилотников в Калининградской области пока отсутствует, но на всякий случай лучше заблаговременно подготовиться к возможным угрозам. Стоит отметить, что не все чиновники ответственно подходят к решению вопросов безопасности населения. Например, в Калининграде и инструкции по поводу БПЛА не выдают, и даже списка укрытий нет. Более того, убежище на пересечении улиц Харьковской и Станочной завалено мусором и открыто нараспашку. Общественный активист Александр Панфилов Панфилов сообщил об этом безобразии городской администрации еще в июле. Обращался и по номеру 112, но безрезультатно. К концу сентября, по его словам, ничего так и не изменилось. Сооружение находится в ненадлежащем состоянии. Внутри складируют отходы. Муниципальная проверка это также подтвердила. Однако объект оказался в федеральной собственности. Мэрия направила запрос в Росимущество, чтобы выяснить, кто отвечает за содержание убежища.
14: Но если вы не можете быстро найти собственника и обязать его навести порядок в укрытии, то замок ведь в состоянии повесить, возмущается активист.
9: При этом еще в июне губернатор Алексей Беспрозванных поручил провести инвентаризацию системы безопасности в муниципалитетах, а в сентябре публично объявил о планах оборудовать в регионе бомбоубежище. Результат, как говорится, налицо. На Харьковской добиться порядка не получается уже несколько месяцев. Но не будем о грустном. Тем более, когда калининградцы скоро возрадуются роботизированному сервису. Правда, ликовать будут не все. У пешеходов просто появится новое препятствие. К оголтелым самокатчикам теперь добавится еще и четырехколесные курьеры.
15: Правительство России включило Калининградскую область в число 34 регионов, которые принимают участие в трехлетнем эксперименте по запуску роботов-доставщиков. Для них уже прописали жесткие рамки. Вес устройств до 120 кило, фары, регистратор и обязательный номер на борту. Железяки будут самостоятельно перевозить заказы, а официально кататься им разрешили по тротуарам, обочинам, жилым зонам и велодорожкам. Скорость роботам ограничили до 25 км в час.
9: Так что теперь велосипедисты уже окончательно обоснуются не на велодорожках, а на тротуарах и проезжей части. А пешеходам, по всей видимости, придется разрабатывать альтернативные маршруты. Словом, жизнь калининградцев станет еще веселее и экстремальнее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная.
4: 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет немецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Россиянка, у которой муж погиб на СВО, рассказала, что ее сын пойдет служить в армию, потому что должен.
17: В общем, такое у меня мнение, и не надо мне говорить о реалиях нынешнего времени, о том, что супруг мой погиб на СВО, и как я могу туда отправить сына. У меня сын, через 4 года ему идти в армию. Пойдет ли он туда? Пойдет. И я сейчас говорю это не потому, что я какая-то монстриха-мать, а просто потому, что он должен. Он защитник. Говорю сейчас не о глобальном смысле этого слова, а говорю как о защитнике-мужчине. Должен научиться защищать свою семью. Он должен научиться самостоятельно принимать важные решения в экстренных каких-то ситуациях. И да, армия этому учит. Не в полном объеме, конечно, но армия — это одно звено, которое помогает в становлении мужчины. Как бы мне не хотелось, чтобы мой сын избежал этого, он обязан. И я вообще не поддерживаю мамочек, которые произносят такие фразы: «Я костьми лягу, но мой сын туда не пойдет». Мы, матеря, должны просто воспитать своих сыновей так, чтобы они тоже считали, что это их обязанность пойти в армию. И вот чтобы там не совершить каких-то таких вот непредсказуемых и неблагоприятных решений в реалиях нашего времени.
0: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: За 6-й год СВО заплатит каждый. Стало известно, какое повышение налогов и не только ждет россиян в новом году. Очередное повышение налогов, которое запланировано на следующий год, чтобы уменьшить дефицит бюджета и оплатить рекордный рост расходов на СВО, обойдется гражданам и бизнесу более чем в 3,5 триллиона рублей. Такую оценку Минфин заложил в проект закона о бюджете, который на прошлой неделе утвердило правительство и который 1 октября должен быть внесен в Госдуму, сообщают журналисты агентства Рейтер, которые смогли ознакомиться с документами.
19: Со следующего года правительство вводит налог на сверхдоходы для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. До 22% повышает максимальную ставку НДФЛ на пассивные доходы физических лиц, включая банковские вклады, а также устанавливает 22% НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах.
18: Ожидается, что в следующем году эти налоговые новации принесут 1,5 триллиона рублей в бюджет, а в 2028-2029 годах еще более 2 триллионов. Металлургические компании будут платить около 200 миллиардов рублей в год в виде налога на сверхдоходы, всего 600 миллиардов рублей на трехлетку, следует из материалов Минфина. Гражданам же придется отдать от 500 до 700 миллиардов рублей в год или более 2 триллионов рублей за 3 года через повышенный НДФЛ на пассивные доходы. При этом глава Минфина Антон Силуанов не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
20: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
18: Деньги граждан и бизнеса нужны бюджету, чтобы профинансировать очередное повышение военных расходов, на которое в следующем году планируется потратить каждый третий рубль. Статья «Национальная оборона» с 13 триллионов рублей в этом году увеличится до 17 с лишним триллионов. А всего за 2027-2029 годы военный бюджет достигнет 50 триллионов рублей. На этом фоне растет вероятность повышения налогов и в следующем году. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
18: Вдобавок к объявленным мерам обсуждается введение НДС на банковские переводы, трехкратное повышение налогов для самозанятых, запланировано повышение утиль сбора на автомобили на 10-20%, а также налог на смартфоны и ноутбуки, отмечают эксперты. По их словам, сейчас собирается все, лишь бы заткнуть дыру в бюджете. В этом году, по последней оценке Минфина, она достигнет рекордных почти 7,5 триллионов рублей и вдвое превысит изначальный план. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Юрист Ирина из Ставрополья о том, что мать погибшего бойца лишают права на выплату из-за брака сына, заключенного незадолго до гибели.
21: Есть дела, после которых хочется часами стоять в душе и отмываться от всей этой грязи. Дела, в которых уровень человеческого падения пробивает дно звенящего бессердечия. И я очень часто говорю о делах военнослужащих СВО, о черных вдовах, которые заходят в суд с требованиями на получение выплат, но данное дело проявило себя максимальной жестокостью и неимоверным уровнем цинизма. На СВО погиб сын моей доверительницы, награжден рядом наград, и пока мать ожидала тело сына для захоронения, безутешная вдова, и в данном случае звучит как усмешка, развернула против матери колоссальную войну. Она вместе со своими юристами собирала документы, заваливала инстанции заявлениями и жалобами для того, чтобы лишить мать права на получение выплаты в связи с гибелью сына. Пытались доказать в суде, что мать не участвовала в жизни и воспитании своего сына, и лишь черная вдова являлась его настоящей семьей. И вот тут на минуточку. Брак между черной вдовой и погибшим бойцом заключен за 2 дня до гибели бойца. Мы очень детально разбирались с этим делом, и выяснилось, что черная вдова является гражданской женой командира погибшего военнослужащего. Суд очень внимательно рассмотрел это дело, и мы доказали все моменты, касающиеся права матери на получение выплат, все моменты относительно черной вдовы, ну и, конечно же, данного командира, которым сейчас занимаются совершенно другие структуры.
0: Криминальные новости.
22: Летевший из Дубая в Тель-Авив самолет совершил экстренную посадку из-за драки пилотов. Пассажирский лайнер авиакомпании Fly Dubai утром 30 сентября подал сигнал бедствия. По данным израильского 12-го телеканала, причиной стала драка между двумя пилотами, гражданами Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Оманский пилот, как утверждает канал, пытался покончить с собой и разбить самолет. Он направил пассажирский Боинг почти в вертикальное пике, но второй пилот вступил с ним в физическую борьбу за штурвал, пытался взять управление на себя и нанес ему несколько ножевых ранений. Во время драки в кабине были поданы сигнал бедствия и предупреждение о попытке захвата судна. Израиль поднял в небо 2 истребителя для сопровождения лайнера. При этом пилоты самолета на некоторое время не выходили на связь с диспетчерами, а сам борт исчез с радаров. Пассажиры лайнера рассказывали 12-му каналу, что, услышав крики из кабины пилотов, решили вмешаться в происходящее. Они открыли кабину и помогли обезвредить одного из участников драки. После инцидента самолет изменил маршрут и около 10 утра приземлился в Саудовской Аравии. Ветерана СВО разыскивают после убийства девушки в Чувашии. Тело 29-летней Ксении Чулайкиной обнаружили в подвале заброшенного садика в Новочебоксарске. В жестоком убийстве полиция подозревает 28-летнего Владимира Грачева, недавно вернувшегося со спецоперации. По информации местных пабликов, мужчина убил свою подругу детства, мать ребенка, которого сам крестил. Что произошло между убитой и Грачевым, неизвестно, но на СВО он уже третий год, а лицо убитой Ксении было обезображено, рассказывает ее брат. По его словам, Грачев ранее был другим человеком. Приезжал в отпуск к своему крестнику, дарил подарки, а его маме, которую в итоге задушил, дарил цветы. И это не первое убийство на счету ветеранов СВО в Чувашии. В 2023 году осужденный за побои уроженец Маргаушского района Никита Любимов был помилован за участие в спецоперации. Повоевав в ЧВК «Вагнер» и, вернувшись домой, он убил односельчанина, за избиение которого сидел. По сути, уголовник просто вышел на свободу и закончил начатое. Любимого снова отправили за решетку. Причиной резни на детской площадке в Новосибирске стала ссора между детьми. По данным базы, 12-летняя девочка поругалась во дворе со школьницей, после чего та внезапно набросилась на нее с кулаками. Повалив соперницу на землю, нападавшая достала нож и нанесла несколько ударов. После этого девочка попыталась скрыться, но на ее пути оказался совсем маленький ребенок, 4-летний мальчик. Она наотмашь ранила ножом и его. Успев ранить малыша, вооруженная школьница вернулась к своей первой жертве и попыталась добить ее руками, после чего окончательно сбежала с места преступления. У мальчика диагностированы поверхностные раны, его жизни ничего не угрожает. У пострадавшей 12-летней девочки задеты жизненно важные органы, ее спасают врачи. Нападавшую школьницу задержали, известно, что она полгода проходила принудительное лечение после нападения с ножом на свою бабушку. Это были криминальные новости, больше о самых резонансных преступлениях в России. Слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Волонтер Анна Уварова от ДТП с участием ее коллег с бойцами Ахмата, после чего военные стали угрожать и скрылись с места происшествия.
1: Очень хочется рассказать. 26 сентября 2026 года мои девочки-волонтеры поехали на Запорожье. В 8:49 пришла мне смс-ка о том, что они попали в аварию. Это произошло в Мангуше, на кольце, на посту ДПС. Их подрезали ребята СМОК, которые не соблюдали правила дорожного движения. Естественно, наши девчонки влетели, на что ребята вышли с данного автотранспорта, подошли до девчонок. Естественно, они спросили, как вы? Обвинили в том, что они были виноваты в данном ДТП. Сотрудник ДПС стоял просто молча и наблюдал за всем происходящим. Когда девочки начали требовать номер командира, какое у них подразделение, один из чуваков сказал, что он командир. Ну, естественно, мы все понимаем, для чего он это сказал. А в итоге они сели все в автотранспорт и дали дёру. Но ребята не учли одного, что все равно мы узнаем, кто это. И это было подразделение Ахмат. Поэтому мы хотим обратиться к Апти Ароновичу Алудинову. Почему ваши бойцы позволяют себе вести себя так? Я не буду говорить про угрозы, сказанные в адрес девочек. И если они не закроют свой рот и не перестанут копошиться, узнавать, кто есть кто, то будет очень плохо девочка. Когда спросили у инспектора ДПС, почему он молчал, он сказал, а что я могу сделать? Если бы я сейчас открыл рот, они бы расстреляли и вас, и нас. Им бы ничего за это не было.
0: Главные новости дня.
2: Топливный апокалипсис вернулся. После ударов по трем ключевым заводам бензин стал исчезать с заправок Москвы и Подмосковья. Заправиться можно через день и только если бензин вообще есть. Калужской области вернули систему «чет-нечет». Машины с нечетной первой цифрой номера заправляются в нечетные дни, а с четной – в четные. В канистры бензин вообще не продают. Топлива попросту не хватает. По словам сервиса «Гдебенз», в последние дни сентября бензин был только примерно на каждой пятой заправке области. Почему ситуация ухудшилась так быстро, объясняет эксперт нефтяного рынка Георгий Панин.
6: Москва и соседние области потребляют очень много топлива. Если сразу несколько заводов снижают производство, быстро заменить эти объемы сложно. Бензин в России есть, проблема в другом. Его нужно вовремя привезти туда, где он закончился.
2: А проблемы сейчас как раз у нескольких крупных НПЗ. В сентябре под удары попали Рязанский, Ярославский и Московский нефтеперерабатывающие заводы. Все они работают в том числе на центральную часть России. Власти Калужской области говорят о логистических сбоях и уже пытаются увеличить поставки бензина из Беларуси. Но дефицит расползается дальше. Перебои и очереди фиксируют в Туле, Рязани и Владимире. Почему именно сейчас проблемы добрались до регионов вокруг Москвы, объясняет экономист Никита Артемов.
7: Если останавливается один завод, его еще можно заменить поставками с другого. Но когда проблемы возникают сразу на нескольких заводах, бензин приходится везти издалека. Поставки замедляются, и заправки очень быстро остаются без топлива.
2: Проблемы есть и в Нижнем Новгороде. Там находится НПЗ «Норси», который тоже попал под удары и после одной из атак снижал производство. То есть каждый новый поврежденный завод добавляет проблем предыдущему, объясняет специалист по нефтепереработке Марк Громов.
8: Не нужно уничтожать весь завод. Достаточно повредить важную установку, и выпуск бензина уже падает. Ремонт может занять неделю.

0: Муск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
2: Я искренне считаю, что мы в беде. Беды. Какие же беды? Показатели. Самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, с 15-го, с 14 на 15-й, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вы знаете, сколько выросли? На 77%. По Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. Причем эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет число работников промышленности. Говорят, что Путин пришел, и у нас пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что сегодня грех стал нормой, а его отсутствие – аномалия.
4: Мир реально утопает в разврате. И мало того, что он в нем утопает, мир меняет отношение к разврату и называет грех нормой. Вот это характерная черта нашего времени. Грех признается за норму, а отсутствие греха признается за аномалию, за ненормальность. Говорит, как же ты без мужика живешь? Хотя бы для здоровья себе найди кого-то. Так говорят люди. Люди перестают стыдиться греха и придумывают ему такие оправдания, что иногда смешно, иногда очень грустно. И это все исполняется, то, что Павел нам говорит, что доходят до бесчувственности и творят неизобразимое, и думают об этом, и хотят этого, и уже до старости достигают, а все еще смотришь, сидит и ищет порносайты на компьютере, а ему уже 72. И такое бывает. Потому что грех стал удобен и легок. Вот такой шкарапет в 10-летнем возрасте может найти такую информацию, которую старик не видал. И если он нашел ее, и посмотрел ее, и отравился ею, то какого счастья вы хотите для того маленького развратника? Что впереди ждет его, если его сознание лютым образом

0: изнасилованный, испорченный еще с самых юных лет. Что от него дальше ждать? Что? Я-то, может, до старости ходить за ним. Кто в юности начал блудить, тот до старости закончить не может. Эти случаи описаны. Есть, это множество вещей. Мне в жизни встречалось такое, когда старые люди стыдятся сами себя, им уже нужно быть образцом подражания для внуков и правнуков, а они все еще юношескими похотями горят и, говорят, и признаются в том, что они болеют этим с самого детства. И нет такой мерзости, о которой бы они не мечтали и какую бы не попробовали. И все равно мало, и все равно не может остановиться, хотя ему уже умирать пора.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Ту-95 разбился после взлета. Зет-блогер Алекс Паркер о трагедии и вопросах к состоянию российской стратегической авиации.
3: Минобороны Российской Федерации сообщила о крушении бомбардировщика Ту-95, который совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж уводил его от жилых домов, сообщает региональное правительство. Хотелось бы узнать, что именно вызвало отказ двигателей сразу после взлета. И если это все-таки не диверсия, то, видимо, давно уже пора задуматься о строительстве новых самолетов, а не эксплуатировать металлолом, чей ресурс стремительно вырабатывается. Тем более, когда эти бомбардировщики гоняют по всей стране, опасаясь новых ударов украинцев.
2: Пора носить противогазы. Иван Отраковский о загрязнении всего в Свердловской области.
4: Почти 76% свердловчан живут в зоне химического загрязнения. Ежедневно комплексной химической нагрузке подвергается 3 242 тысячи человек, 75,9% населения региона. Следует из доклада о состоянии окружающей среды за 2025 год. При ранжировании факторов риска комплексной химической нагрузки лидирует химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного воздуха. Далее – почвы. Третье место занимает нагрузка, связанная с загрязнением питьевой воды. Четвертое место – химическая нагрузка, связанная с загрязнением продуктов питания. А это настоящая трагедия. Удар по здоровью граждан. Серьезный удар. В первую очередь по репродуктивному и, конечно же, онкология. Кто виноват? Вопрос риторический. Вы прекрасно и так все знаете.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
6: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
5: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
6: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
5: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
6: Угу.
5: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
6: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
5: Так, интересно.
6: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
5: Ну, физически да, почему нет?
6: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
5: То есть в медицине абсолютно то же самое?
6: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
5: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
6: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
5: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
6: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
5: а в кадрах и часах работы оборудования.
6: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
5: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
6: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
5: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
6: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
5: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
6: Совершенно верно.
5: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
6: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
5: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
6: Про военные госпитали?
5: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
6: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
5: То есть резервы просто кончились?
6: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
5: Использовать уже готовую инфраструктуру.
6: Точно.
5: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
6: Логика понятна, да.
5: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
6: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
5: Какая?
6: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
5: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
6: Да, да.
5: Для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота.
6: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
5: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
6: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
5: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях условиях масштабного кризиса – это неприемлемый компромисс?
6: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
5: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
6: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
5: То есть организм просто сдается?
6: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
5: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
6: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
5: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
6: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
5: Человек просто умер от инфаркта дома.
6: Да.
5: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
6: Безусловно.
5: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
6: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
5: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
6: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
5: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
6: Именно.
5: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
6: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
5: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
6: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
5: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
6: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
5: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
6: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
5: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
6: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
5: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
6: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
5: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
6: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
5: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
6: Слушай, Есть еще одно очень популярное заблуждение.
5: Какое?
6: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
5: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
6: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
5: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
6: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
5: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
6: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
5: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
6: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
5: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
6: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
5: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
6: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
5: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
6: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
5: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
6: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
5: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
6: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
5: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
6: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
5: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
6: Люди срываются друг на друга.
5: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
6: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решение о распределении государственного бюджета.
5: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
6: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
5: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
6: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
5: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Топливный апокалипсис вернулся. После ударов по трем ключевым заводам бензин стал исчезать с заправок Москвы и Подмосковья. Заправиться можно через день и только если бензин вообще есть. В Калужской области вернули систему «чет-нечет». Машины с нечетной первой цифрой номера заправляются в нечетные дни, а с четной – в четные. В канистры бензин вообще не продают. Топлива попросту не хватает. По словам сервиса «Гдебенз», в последние дни сентября бензин был только примерно на каждой пятой заправке области. Почему ситуация ухудшилась так быстро, объясняет эксперт нефтяного рынка Георгий Панин.
8: Москва и соседние области потребляют очень много топлива. Если сразу несколько заводов снижают производство, быстро заменить эти объемы сложно. Бензин в России есть, проблема в другом. Его нужно вовремя привезти туда, где он закончился.
7: А проблемы сейчас как раз у нескольких крупных НПЗ. В сентябре под удары попали Рязанский, Ярославский и Московский нефтеперерабатывающие заводы. Все они работают в том числе на центральную часть России. Власти Калужской области говорят о логистических сбоях и уже пытаются увеличить поставки бензина из Беларуси. Но дефицит расползается дальше. Перебои и очереди фиксируют в Туле, Рязани и Владимире. Почему именно сейчас проблемы добрались до регионов вокруг Москвы, объясняет экономист Никита Артемов.
9: Если останавливается один завод, его еще можно заменить поставками с другого. Но когда проблемы возникают сразу на нескольких заводах, бензин приходится везти издалека. Поставки замедляются, и заправки очень быстро остаются без топлива.
7: Проблемы есть и в Нижнем Новгороде. Там находится НПЗ «Норси», который тоже попал под удары и после одной из атак снижал производство. То есть каждый новый поврежденный завод добавляет проблем предыдущему, объясняет специалист по нефтепереработке Марк Громов.
10: Не нужно уничтожать весь завод. Достаточно повредить важную установку, и выпуск бензина уже падает. Ремонт может занять недели, а если в это время останавливается еще один НПЗ, дефицит начинает накапливаться.
7: Правительству уже приходится вмешиваться, чтобы не допустить тотальный кризис. Запрет на экспорт дизеля продлили до конца октября, а регионы дошли до бензина по четным и нечетным дням. Теперь последствия ударов по нефтепереработке заметны уже не только на спутниковых снимках. Их видит каждый обычный водитель, когда на заправке вместо топлива читает табличку «бензина нет». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Михаил Делягин о том, из-за чего растут тарифы жилищно-коммунального хозяйства.
12: касается доходов граждан, понимаете, государство, ну, как бы правительство, соответствующие ведомства, они находятся в состоянии такого самогипноза. Когда сначала для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. Ну, когда вот не самих олигархов суммируют их доходы с доходами граждан, но топ-менеджеров олигархов суммируют с доходами обычных людей. И дальше получается, что у нас какие-то совершенно головокружительные средние доходы, фантастические средние зарплаты. А потом говорят, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку. В чем проблема-то? С одной стороны. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасившие, и чтобы вместо длительного экономического спада рисовать какой-нибудь экономический рост, который еще нужно охлаждать. А когда вы занижаете инфляцию, то вы получаете абсолютно фантасмагорические представления о росте благосостояния граждан. Ну и дальше государство, глядя в кривое зеркало, которое уже само, так сказать, тщательно выпилило, говорит, подождите, благосостояние граждан растет, средняя зарплата такая, что подумать страшно. Ну так в чем проблемы? Давайте повысим на эти жалкие процентики. У нас же низкая инфляция. У нас же инфляция занижена в разы. Так давайте компенсируем эту низкую инфляцию для несчастного коммунального хозяйства. А потом начинаются катастрофы, а потом начинаются массовые неплатежи, и все изумляются. Почему же такие богатые люди не могут заплатить такие маленькие деньги за коммуналку?
1: Главные новости дня.
13: За шестой год СВО заплатит каждый. Стало известно, какое повышение налогов и не только ждет россиян в новом году. Очередное повышение налогов, которое запланировано на следующий год, чтобы уменьшить дефицит бюджета и оплатить рекордный рост расходов на СВО, обойдется гражданам и бизнесу более чем в 3,5 триллиона рублей. Такую оценку Минфин заложил в проект закона о бюджете, который на прошлой неделе утвердило правительство и который 1 октября должен быть внесен в Госдуму, сообщают журналисты агентства Рейтер, которые смогли ознакомиться с документами.
14: Со следующего года правительство вводит налог на сверхдоходы для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. До 22% повышает максимальную ставку НДФЛ на пассивные доходы физических лиц, включая банковские вклады, а также устанавливает 22% НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах.
13: Ожидается, что в следующем году эти налоговые инновации принесут 1,5 триллиона рублей в бюджет, а в 2028-2029 годах еще более 2 триллионов. Металлургические компании будут платить около 200 миллиардов рублей в год в виде налога на сверхдоходы, всего 600 миллиардов рублей на трехлетку, следует из материалов Минфина. Гражданам же придется отдать от 500 до 700 миллиардов рублей в год или более 2 триллионов рублей за 3 года через повышенный НДФЛ на пассивные доходы. При этом глава Минфина Антон Силуанов не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
15: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
13: Деньги граждан и бизнеса нужны бюджету, чтобы профинансировать очередное повышение военных расходов, на которое в следующем году планируется потратить каждый третий рубль. Статья «Национальная оборона» с 13 триллионов рублей в этом году увеличится до 17 с лишним триллионов. А всего за 2027-2029 годы военный бюджет достигнет 50 триллионов рублей. На этом фоне растет вероятность повышения налогов и в следующем году. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
16: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
13: В Вдобавок к объявленным мерам обсуждается введение НДС на банковские переводы, трехкратное повышение налогов для самозанятых, запланировано повышение утиль сбора на автомобили на 10-20%, а также налог на смартфоны и ноутбуки, отмечают эксперты. По их словам, сейчас собирается все, лишь бы заткнуть дыру в бюджете. В этом году, по последней оценке Минфина, она достигнет рекордных почти 7,5 триллионов рублей и вдвое превысит изначальный план. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Работник АЗС объяснил водителю причину подорожания газа.
17: Кто-нибудь скажет, что у нас вообще с газом получилось? Как у нас с 40 рублей до 50-60 все поднялось за одну неделю буквально? То есть до полного можно... А что у вас с газом? Какая цена бешеная?
18: Бешеная?
17: Конечно.
18: Могу присоветовать тебе 59 и 65.
17: Ну а что случилось? 40 рублей до 60 поднялось все.
18: А вы что, телевизор не смотрите?
17: Нет.
18: Ну, две недели назад что-нибудь перегонный завод дрогнули к работе.
17: Ну, от этого все, да, пляшем?
18: Естественно, газ-то там производят.
17: Ну, понятно. Просто раньше, когда грохнуло и бензин поднялся, газ...
18: Нет, первый как раз грохнули, линию с газом не зацепили. Поэтому там скакануло на 2 рубля, и все. А в этот раз попали именно в линию с газом.
17: Как пиздец.
18: Да, поэтому возим. Вот последний раз привозили из Чебоксар. Потому что в Киришев газовая линия хана по Питеру. В Ярославле газовая линия хана, брать негде.
17: Как здесь?
18: Я знаю, как обещали 10 октября какой-то сделать.
17: Ага, ага.
18: Ждем.
17: Какого числа?
18: 10 октября.
17: Тебя? Понял. Ладно, спасибо большое, будем ждать. Спасибо. Капец. Великая держава. Че?
1: На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Ту-95 разбился после взлета. Зет-блогер Алекс Паркер о трагедии и вопросах к состоянию российской стратегической авиации.
3: Минобороны Российской Федерации сообщила о крушении бомбардировщика Ту-95, который совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж уводил его от жилых домов, сообщает региональное правительство. Хотелось бы узнать, что именно вызвало отказ двигателей сразу после взлета. И если это все-таки не диверсия, то, видимо, давно уже пора задуматься о строительстве новых самолетов, а не эксплуатировать металлолом, чей ресурс стремительно вырабатывается. Тем более, когда эти бомбардировщики гоняют по всей стране, опасаясь новых ударов украинцев.
2: Пора носить противогазы. Иван Отраковский о загрязнении всего в Свердловской области.
20: Почти 76% свердловчан живут в зоне химического загрязнения. Ежедневно комплексной химической нагрузке подвергаются 3 242 000 человек, 75,9% населения региона. Следует из доклада о состоянии окружающей среды за 2025 год. При ранжировании факторов риска комплексной химической нагрузки лидирует химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного воздуха. Далее – почвы. Третье место занимает нагрузка, связанная с загрязнением питьевой воды. Четвертое место – химическая нагрузка, связанная с загрязнением продуктов питания. А это настоящая трагедия. Удар по здоровью граждан. Серьезный удар. В первую очередь по репродуктивному и, конечно же, онкология. Кто виноват? Вопрос риторический. Вы прекрасно и так все знаете.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Мобилизация под прикрытием. Почему нотариусы массово отказывают призывникам в доверенностях? В Москве и Самаре рекорд по таким случаям. Сначала докажи нотариусу, что тебе не пришла повестка, и только потом пробуй оформить доверенность на собственную мать. Военные юристы сообщают о серии отказов нотариусов мужчинам призывного возраста. Такие случаи зафиксированы в Москве, Самарской области и Красноярском крае. Речь идет о доверенностях, по которым мать, отец или юрист могут представлять человека в военкомате. Зачем это вообще нужно, объясняет военный юрист Алексей Кондратьев.
8: Проблема очень простая. Человек хочет заранее оставить родственнику или юристу возможность защищать его права, а ему усложняют именно это. Если потом возникнет спор с военкоматом, быстро решить его без представителя будет намного сложнее.
7: В Москве молодой человек хотел оформить доверенность на мать. Нотариус потребовал сначала показать, что его нет в реестре повесток. Более того, нотариус заявил, что обязан сообщать военкомату об услугах для мужчин призывного возраста. Но Федеральная нотариальная палата, как сообщают правозащитники, говорит, что таких распоряжений не давала. Какое вообще отношение повестка имеет к доверенности, объясняет юрист Вера Лапина.
0: Даже наличие повестки само по себе не запрещает человеку оформить доверенность. Более того, Минюст отдельно объясняет, как это могут сделать уже мобилизованные. Поэтому требование сначала доказать, что повестки нет, выглядит как дополнительное ограничение, которого в общем порядке оформления доверенности нет.
7: А в Самаре ситуация еще показательнее. Мать 18-летнего призывника принесла нотариусу выписку из реестра и доказала, что повестки нет, но нужную доверенность ей все равно не оформили. По данным юристов, похожие отказы были и в других призывников. В Красноярском крае о таких случаях сообщали еще раньше. Почему это вообще важно, объясняет специалист по военному праву Кирилл Мещерин.
9: Если у призывника возникает проблема с военкоматом, родственник или юрист по доверенности может подавать документы, получать решения и обжаловать их. То есть человек заранее дает кому-то возможность защищать свои интересы. И именно с оформлением таких доверенностей сейчас возникают проблемы.
7: Военные юристы советуют в случае отказа обязательно требовать его в письменном виде. Тогда решение нотариуса можно обжаловать. Связаны ли эти проблемы с подготовкой новой волны мобилизации, неизвестно. Официально никаких решений о ней сейчас нет. Но факт уже есть. Получить документ, который позволяет родственникам и юристам защищать человека в военкомате, в некоторых регионах стало гораздо сложнее. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Война на орбите. Военкор подобная британская эскадрилья, способная не только отслеживать космические угрозы, но и активно им противодействовать.
3: Британия официально объявила о формировании первого в стране подразделения, предназначенного для противодействия угрозам на космической орбите. Официальная формулировка задач нового подразделения – нарушить, ослабить, блокировать враждебную активность в космосе. Подразделение будет защищать британские спутники, обеспечивающие связь, навигацию кораблей, предупреждение о ракетных атаках и работу мобильной связи. Использовать средства радиоэлектронной борьбы и контрмеры против противоспутникового оружия. Участвовать как в оборонительных, так и в наступательных космических операциях. При этом Лондон подчеркивает, что не планирует физически уничтожать чужие спутники. Если первые две космические эскадрильи могли лишь видеть и предупреждать, то третья впервые дает Британии возможность действовать. Создание эскадрильи предусмотрено новой космической стратегией Британии, с помощью которой Туманный Альбион планирует обеспечить себе свободу действий в космосе и лишить такой же свободы потенциального противника.
2: Новый созыв еще не собрался, а новые запреты уже готовы. Олег Цаев о «гениальной» в кавычках идее Госдумы.
4: Готовь сани летом, а тема для запретов заранее. Еще первое заседание нового созыва Госдумы не провели, а уже есть запретительные идеи. В Госдуме хотят запретить летать пассажирам, устроившим дебош на борту. Хулиганство, использование нецензурной лексики, алкогольное опьянение, агрессивное поведение и попытки устроить драку в самолете. Таких предлагают включать в черный список на 3 года. Странно, но никто не анонсирует пакеты законов по усилению борьбы с коррупцией, с ложью в отчетах, с бесхозяйственностью. Наверное, не считают это главными проблемами.
2: Банки зарабатывают, россияне платят. Товарищ Артем о кредитной зависимости семей, промышленности, торговли и сырьевых компаний.
3: Приоритет государства Российской Федерации – это ростовщичество. Ради него у нас в стране делается все. Даже ипотека для семей с детьми заточена под интересы ростовщиков, а не под интересы деторождения. Промышленность? Где промышленнику взять обороты средства? Только у ростовщика под процент. Торговля? Вы идете в сетевой магазин, покупаете сыр и масло, а в цене этих товаров уже заложен процент ростовщика. Сетевики закредитованы по уши. Поэтому, когда вы слышите речи чиновников, в том числе президента Путина, о помощи молодым семьям, задайте себе вопрос, почему у нас в стране в помощи нуждаются все, абсолютно все, кроме ростовщиков? Почему банковский, то есть ростовщический сектор, приносит триллионные прибыли? Почему они зарабатывают даже больше, чем сырьевики? Ведь сырьевики также закредитованы по уши, и огромная часть их прибыли идет ростовщику. Ростовщичество – вот фундамент всех бед России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Авиация все меньше. Стратегический ракетоносец Су-95 разбился в Амурской области. Погибли 6 человек. Причины крушения уже известны. Россия потеряла еще один Ту-95, и на этот раз дело не в украинской атаке. Самолет выполнял учебный полет без ракет. Он разбился на Амуре сразу после взлета. Погибли минимум 6 человек. Предварительная версия катастрофы – техническая неисправность. Что могло произойти сразу после взлета, объясняет авиационный эксперт Андрей Селезнев.
8: Если потерян обычный самолет, который продолжает выпускаться, со временем его можно заменить новым. Су-95 так не получится. Их количество ограничено. Старые машины можно ремонтировать и модернизировать. Но новый Ту-95 вместо разбившегося уже не построят.
7: Телеграм-каналы пишут о возможном возгорании топлива и проблемах с двигателями. Но официально это пока не подтверждено. Минобороны окончательную причину катастрофы еще не назвала. Возбуждено уголовное дело. Отмечу, что Ту-95 – один из основных российских стратегических ракетоносцев. Именно с таких бортов запускают ракеты Х-101 по Украине. А новых Ту-95 Россия не производит уже больше 30 лет. Почему это делает каждую потерю особенно чувствительной, говорит военный авиационный аналитик Виктор Нечаев.
9: После взлета самолет еще находится на небольшой высоте, а двигатели работают с большой нагрузкой. Если в этот момент происходит серьезная поломка, времени у экипажа очень мало. Но что именно отказало на этом Ту-95, можно будет сказать только после расследования.
7: И парк этих самолетов за время СВО уже заметно пострадал. Самый серьезный удар Украина нанесла во время операции «Паутина». Тогда спутниковые снимки подтвердили уничтожение 7 Ту-95 и повреждение еще одного. Другие ракетоносцы Россия теряла при последующих атаках и теперь уже в авариях. Сколько самолетов остается именно в рабочем состоянии, точно сказать трудно, говорит военный эксперт Олег Тарасов.
10: Не каждый Ту-95, который числится в составе авиации, можно сегодня поднять в воздух. Часть машин находится на ремонте, часть проходит обслуживание. Поэтому каждая новая потеря уменьшает и тот запас самолетов, из которого можно готовить ракетоносцы к реальным вылетам.
7: Что именно стало причиной катастрофы, еще устанавливает. Пока официально речь идет о возможной технической неисправности. Но итог уже известен. 6 погибших и еще один потерянный Ту-95. А заменить его новым Россия уже не сможет. Эти ракетоносцы давно сняты с производства. Поэтому каждый потерянный борт уменьшает их парк окончательно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Супруга военного Михаила Каравашкина о том, что ее мужа загребли и отправили на СВО без подготовки и без обеспечения.
5: Сейчас все, кому не лень, а говорят о грядущей мобилизации. Все так ее боятся. Все прям уже не знают, куда чего у себя деть, куда спрятать, куда засунуть, как себя забронить. Мобилизация, она и не заканчивалась. Ее не закончили. Не было такого указа, приказа, я не знаю, как хотите воспринимать. У меня, когда мой супруг уходил, если можно так сказать, уходил, его просто, так сказать, проще, загребли. Человек жил себе, как говорится, на гражданке, да, гражданский. Его просто взяли и вырвали. Просто в никуда. В октябре он ушел, и в ноябре, если мне память не изменяет, по-моему, 24 ноября, он уже был за ленточкой. Он уже был там. Без какого-либо обучения, без какой-либо подготовки. Их привезли просто эшелоном, выгрузили в лес. Была уже зима, как бы. И все. И, как говорится, как хотите, так и это. Мы били просто во все инстанции, возможные и невозможные. Как-то пытались туда что-то доставить, потому что у них не было ничего. Ничего у них не было. Им даже нечем было рубить, извините, деревья, чтобы разжечь костер. И все, и пошли вот так вот деньги. Никаких выплат не было на тот момент. Мы вообще ничего не знали. Вообще. И нас в то время вообще не интересовало ничего. Абсолютно. Просто. Я ходила в прострации просто в такой. Я просто вот ходячий труп. Я не понимала вообще, что его ждет, что нас ждет, как жить, как что вообще существовать дальше. И кто-то там пишет, что мы думали о бабках. У нас только бабки. Да мы вообще не думали об этом. Мы думали вообще, что как вообще с мужем, с мужьями будет. Я говорю, никто это не поймет, просто уже вот все. Когда ты читаешь вот эту вот ересь, которую пишут, что им же деньги платят. Но это их выдернули из семьи. Им не нужны эти деньги, нам не нужны эти деньги.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
22: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Под палящим солнцем индийских равнин возвышается древний монолит, бросающий дерзкий вызов самим законам физики и химического распада элементов. На протяжении 1500 лет эта гигантская металлическая колонна не поддается коррозии, упорно игнорируя влагу, сезонные муссоны и агрессивную экологию. Металлурги и историки всего мира до сих пор не могут прийти к единому мнению, каким образом древние мастера смогли сотворить столь чистый сплав без помощи современных мартеновских печей. Знаменитый железный столб высотой около 7 метров и весом более 6 тонн установлен в 40 километрах от города Дели на территории знаменитого архитектурного комплекса Кутб-Минар и венчает его древнеиндийская брахмическая надпись в честь могущественного царя Чандрагупты II из династии Гуптов. Британский ученый, выдающийся металлург и археолог Роберт Хатфилд в начале 20 века лично исследовал крошечный микроскопический образец металла на этой загадочной колонне и был потрясен тем, что содержание чистейшего железа в нем составляет почти 98% при полном отсутствии углеродистых примесей непривычной ржавчины. Восторженные сторонники палеоконтакта и альтернативной истории уверяют, что этот грандиозный столб выкован из чистейшего космического метеоритного железа, ну или вообще

0: температурной кузнечной сварки пакетов железа, которую искусно применяли древние индийские мастера, а также в аномально высоком содержании фосфора и каталитических шлаковых включений в структуре металла. Образовавшийся за века плотный защитный слой особой комплексной пленки фосфатов железа надежно изолирует металл от кислорода, воздуха, эффективно защищая реликвию от разрушительного воздействия на окружающей среды. Тем не менее, загадка непревзойденного мастерства древних индийских металлургов продолжает восхищать исследователей со всего мира и оставляет открытые вопросы. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 1 октября. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренняя степень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит, любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта. Это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там, возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо.

0: и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жители Большого Камня на Дальнем Востоке обратились к президенту с просьбой остановить строительство мусорного полигона.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Большого Камня и поселка Мостовой, обращаемся к вам. Город, который вы назвали судоремонтной столицей России, здесь ремонтируют атомные подводные лодки, единственное такое место на Дальнем Востоке. Теперь мы вынуждены защищать свои семьи. В 500 метрах от наших домов ставят полигон мощностью 100 тысяч тонн в год над водоносными горизонтами. Вода потечет за него от моря 1,5 километра. Это угроза для всего юга Приморья. В 10 километрах Держзвезда, рядом база Тихоокеанского флота. Превращать эту стратегическую зону в главную помойку Дальнего Востока никак нельзя. Решение номер 341 приняли втихую, без публичных слушаний. Участка нет в территориальной схеме отходов. Его нарисовали задним числом. Просим, не поручайте проверку губернатору. Приезжайте лично, пройдите по этой земле и посмотрите в глаза тем, кто отдал наш дом под мусорную яму ради прибыли.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Меж двух огней. Российский МИД пригрозил НАТО ядерной войной за Калининград. По ту сторону границы Литва и Польша начали подготовку к нападению России. Эксклав оказался в центре военного противостояния. Впервые в истории Калининградской области муниципалитеты начали публиковать правила безопасности при угрозе беспилотников. Поможет ли такой инструктаж сохранить жизнь? Прогресс не остановить. Помимо оголтелых самокатчиков, по Калининграду будут ездить роботы-доставщики. Это решение правительства России. Где прятаться пешеходам от бездушной техники, пока неизвестно. Итак, Россия предупредила Североатлантический блок о риске прямого конфликта в случае попытки изолировать Калининградскую область. Военная активность НАТО у западных границ России повышает риски вооруженного столкновения. Об этом говорится в заявлениях российских посольств в Бельгии и Ирландии. Особо подчеркивается, что у России есть все необходимые средства для защиты региона. С аналогичным предупреждением выступило и представительство российского МИДа в Великобритании. Поводом стала публикация британской газеты The Eye Paper, где говорится о возможном отказе НАТО от признания суверенитета Москвы над Балтийским эксклавом. Также диппредставительство упоминает документально-игровой сериал The War Game от телеканала Sky News, где в том числе рассматривается перспектива гипотетического удара по Калининградской области. Посольство России в Великобритании подчеркивает, любые военные действия против российской территории встретят ответ, вплоть до использования ядерного оружия.
5: Те, кто выступает за планы по блокаде Калининграда или нанесению по нему удара, не должны питать иллюзии относительно последствий. Любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств, включая ядерное оружие.
0: Словом, Калининград снова оказался площадкой для демонстрации серьезности намерений и очередного витка угроз между Россией и Западом. И снова в заявлениях о блокадах и ядерном оружии меньше всего думают о людях, которые живут в регионе и которым только остается наблюдать за тем, как по соседству Литва и Польша начинают практическую подготовку к возможной войне с Россией. Как пишет британская The Telegraph, Вильнюс и Варшава разрабатывают совместные планы эвакуации населения, логистику и инфраструктуру на случай масштабной эскалации со стороны Москвы.
6: Сувалкский коридор считают в НАТО своей ахиллесовой пятой и одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Если российские войска заблокируют этот перешеек, Литва, Латвия и Эстония окажутся полностью отрезанными от остальных европейских союзников. Поэтому около 20 польских сотрудников прибыли в Литву для участия в учениях по эвакуации населения, в которых задействовано 3000 сотрудников литовских служб и 1000 волонтеров. Подготовка стран НАТО к возможной эскалации со стороны России активизировалась на фоне всплеска, как утверждают на Западе, гибридных российских атак по всей Европе. От диверсий на военных складах и оборонных заводах Великобритании, Эстонии и Германии до пролета дронов над Молдовой и Румынией. Одновременно западные разведки указывают, что в России формируются административные условия для новой мобилизации после огромных потерь российской армии на Украине, которые достигли около 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. Поскольку СВО зашла в тупик нападением на балтийские страны, в Кремле хотят решить две задачи – найти повод для объявления массового призыва и отрезать Украину от поставок западного вооружения. И в Литве к этому готовятся, говорит военный обозреватель Константин Эгерт.
7: Особенность подготовки к этой российской атаке. Первое – это, кстати, и для Литвы, и для Польши – это возвращение к призыву вооруженной силы и усиленная подготовка резерва вооруженных сил. В Польше это приведет к тому, что, мне кажется, уже в следующем году, если уже не в этом, среди европейских союзников по НАТО польская армия будет второй после Турции по численности. Второе – это вопросы логистики. Понятно, например, что российские силы, если они пытаются вторгнуться на территорию стран Балтии, попытаются, например, отрезать важнейшие коридоры, соединяющие Эстонию с Литвой и далее Польшей. Поэтому здесь готовятся дополнительные транспортные, скажем так, артерии, пути. И это, на мой взгляд, очень такой заметный элемент. Это рост и улучшение инфраструктуры на случай, в том числе, и войны. Больше людей в форме на улице. Кстати, в немецкой форме, потому что один из важнейших элементов, который, на мой взгляд, также нервирует Кремль и создают желание в России значительно более активно проводить операции саботажа, диверсии и психологическую войну против Литвы. Это тот факт, что в конце следующего года или в начале 28-го 45-я моторизованная бригада Бундесвера, 5000 военнослужащих, разместится на территории Литвы. Это очень неприятная история для Москвы.
0: Кто предупрежден, тот вооружен. Похоже, по такому принципу действуют муниципалитеты Калининградской области, которые впервые начали информировать жителей о правилах поведения при угрозе или атаке беспилотников. Инструкцию и рекомендации для гражданского населения обнародовала в своих соцсетях администрация Нестеровского муниципального округа. И вот о чем там идет речь.
8: При атаке дронов власти муниципалитета призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Если в момент опасности человек находится дома, рекомендуется отойти от окон, не включать свет и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Пользоваться лифтом в таких ситуациях категорически запрещено. Для повышения безопасности жителям советуют заранее подготовить тревожный угол, где будут находиться запас воды, аптечка, огнетушитель и мокрые одеяло для защиты от тепловой волны. Если атака беспилотников застала на улице, следует незамедлительно найти укрытие, зайти в ближайшее здание, подземный переход, паркинг или подвал. Если необходимо пересечь открытое пространство, советуют бежать зигзагами, а при невозможности укрыться от дронов, лечь на землю, прикрыть голову руками и слегка приоткрыть рот. Также не стоит спешить выходить из укрытия сразу после первого взрыва, так как возможен повторный удар.
0: В то же время власти уверяют, что прямая угроза атак беспилотников в Калининградской области пока отсутствует, но на всякий случай лучше заблаговременно подготовиться к возможным угрозам. Стоит отметить, что не все чиновники ответственно подходят к решению вопросов безопасности населения. Например, в Калининграде и инструкции по поводу БПЛА не выдают, и даже списка укрытий нет. Более того, убежище на пересечении улиц Харьковской и Станочной завалено мусором и открыто нараспашку. Общественный активист Александр Панфилов Панфилов сообщил об этом безобразии городской администрации еще в июле. Обращался и по номеру 112, но безрезультатно. К концу сентября, по его словам, ничего так и не изменилось. Сооружение находится в ненадлежащем состоянии. Внутри складируют отходы. Муниципальная проверка это также подтвердила. Однако объект оказался в федеральной собственности. Мэрия направила запрос в Росимущество, чтобы выяснить, кто отвечает за содержание убежища.
9: Но если вы не можете быстро найти собственника и обязать его навести порядок в укрытии, то замок ведь в состоянии повесить, возмущается активист.
0: При этом еще в июне губернатор Алексей Беспрозванных поручил провести инвентаризацию системы безопасности в муниципалитетах, а в сентябре публично объявил о планах оборудовать в регионе бомбоубежище. Результат, как говорится, налицо. На Харьковской добиться порядка не получается уже несколько месяцев. Но не будем о грустном. Тем более, когда калининградцы скоро возрадуются роботизированному сервису. Правда, ликовать будут не все. У пешеходов просто появится новое препятствие. К оголтелым самокатчикам теперь добавится еще и четырехколесные курьеры.
10: Правительство России включило Калининградскую область в число 34 регионов, которые принимают участие в трехлетнем эксперименте по запуску роботов-доставщиков. Для них уже прописали жесткие рамки. Вес устройств до 120 кило, фары, регистратор и обязательный номер на борту. Железяки будут самостоятельно перевозить заказы, а официально кататься им разрешили по тротуарам, обочинам, жилым зонам и велодорожкам. Скорость роботам ограничили до 25 км в час.
0: Так что теперь велосипедисты уже окончательно обоснуются не на велодорожках, а на тротуарах и проезжей части. А пешеходам, по всей видимости, придется разрабатывать альтернативные маршруты. Словом, жизнь калининградцев станет еще веселее и экстремальнее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет, новая ротация уже в пути. И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. Три. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский Лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело?
12: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную